0: организации Стефан Дюжарик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания – одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИКа Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решения, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы 7 во Франции выступил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию из США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
1: Когда ждем-то гостей заморских?
2: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
1: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
2: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стало «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», — отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», — отметил Галактионов «Спортэкспрессу». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24, пройдут в этих городах дожди, в Новосибирске плюс 26, без осадков. В Великом Новгороде плюс 24, пройдут дожди. В Петербурге в четверг местами дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 743 миллиметра.
4: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животное, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Итак, как они понимают друг друга?
7: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
6: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
7: Есть два разных типа звука, которые вызывают разные ответы. И поскольку они универсальные для всех млекопитающих, там, начиная с самых низких организованных животных, то они очень широко распространены. Во-первых, это внезапные интенсивные крики с быстрым подъемом интенсивности, ну, либо амплитуды сразу после начала крика. Такие вопли.
6: А интенсивность – это что такое?
7: Это амплитуда, это громкость.
6: Громкость, понятно.
7: Да, да, да, да. То есть такие вопли. Резкие, громкие вопли. Очень часто еще с шумовым заполнением. И вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
6: Все просыпаются, хотел я сказать, но да, я уверен, моментально. Что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
7: Да. И сразу смотрят на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех. Угу. И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныш. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых, выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
6: Хочет испугать.
7: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами, и когда уже, ну, совсем, то есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
6: Это крыса с крысой или когда загнанная в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
7: Ну, мы делали крыса с крысой, ну, там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
6: Ну да.
7: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
6: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
7: Ну, конечно.
6: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии, безумном там или наоборот, соседу,
7: да,
6: по,
7: да,
6: группе,
7: да,
6: или там маме, или наоборот, ребенку.
7: Да, да, да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных. Угу. У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет, угу, так...

0: Нет, у сурков нет, у сурикаты торможение в разных языках, у разных животных тоже окажутся общие принципы. Все стимулирующие команды – это короткие повторяющиеся слова.
1: Давай.
0: Да, да, и в русском языке, и, соответственно, в других языках. Есть прекрасная работа от Патриции МакКоннелл, которая сделала такой кросс-культурный анализ. Вот, абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
1: Вот. Скотина в хорошем смысле, да?
0: Да, да, да. Нет, да.
1: Животные.
0: Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди... ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
1: Ну да.
0: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
1: Серии коротких слов. Вот удивительно.
0: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Все.
1: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает, но пошла залетно.
0: Ну, и добавляет еще но.
1: А, ну да, и ну, да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
0: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
1: Наверняка.
0: Ваше животное будет лучше вас понимать.
1: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводить, ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учитывает, вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам. А вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
0: Вот я не люблю эту команду.
1: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или... вся в целом вот эта команда воспринимается собакой или какой-то ее фрагмент?
0: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть, поскольку идет дрессировка, и животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
1: На любые.
0: И делали на них разные, ну, действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком, но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
1: Понятно.
0: Вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
1: Бегать.
0: Вот все что угодно, но только не так.
1: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь, на то, чем они занимаются и как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».

0: Каждая из этих горных башен – загадка. В ней чувствуется гигантский труд и мастерство. Это не просто древнее сооружение. Это же настоящая каменная летопись народа, его гениальная инженерная мысль и живая легенда, застывшая в скалах. Ну и, конечно же, не все прочитано в этой летописи. Немало загадок ждут, пока кто-то сможет их разгадать. Когда-то башни и замки составляли целый город в горах на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ну, а сейчас на территории около 60 гектаров сохранилось более 100 сооружений. Удивительно, что их не разрушили землетрясения, которых за эти сотни лет здесь было, поверьте, немало. Стоят эти гигантские башни прямо на скалах, на каменных монолитах, без всякого фундамента. Мне рассказывали, что место выбирали женщины. Ходили по ущелью и выливали молоко на камни в разных местах. Там, где оно не впитывалось, там и есть каменный монолит, на котором можно строить башню. Каково предназначение этих башен? Боевые? Несомненно, в средние века многие из них подвергались штурмам, осадам. Сторожевые? Была и такая функция. Как раз по этому месту, кстати, проходил Великий Шелковый путь из Китая в Византию. Что-то в этих башнях, несомненно, хранили, в них могли жить. Опять же, мне рассказывали, что каждую башню строил определенный род. И она являла собой визитную карточку этого рода. Ведь все-таки за ней из поколения в поколение ухаживали, реставрировали. Но одно могу сказать определенно. Зрелище этих немых свидетелей истории древнего вайнахского народа фантастическое. Башни настолько органично вписываются в горный ландшафт, что можно любоваться часами. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. А сегодня наш путь лежит в горную Ингушетию, в заповедник Эрзи, где расположен тот самый знаменитый башенный комплекс. Ну, а наш собеседник и проводник Александр Давидович Липкович, старший научный сотрудник этого заповедника.
1: Заповедник Эрзи подходит к самой долине Тейка. Горы там очень интересные. Скалистый хребет, который достигает высоты почти 3000 метров, сложен осадочными породами и имеет квестовую форму. Северный склон у него пологий, а южный обрывается отвесами до километра. А за скалистым хребтом расположена так называемая зона дождевой тени. То есть, когда влажные воздушные массы идут с севера, их осаждает скалистый хребет, а когда они идут с юга, то их осаждают более высокие главный кавказский и водораздельный хребты. А в северно-юрской депрессии, как ее называют геологи, находится эта самая зона дождевой тени или семиаридная котловина. Так вот, именно эта котловина всегда была густо населена. И это центр башенного зодчества Кавказа. Предки современных ингушей были великолепными строителями. Они из камня просто творили чудеса. И вот эти замки, эти башни, они являлись основой национального пейзажа, такими архитектурными доминантами. А сам национальный пейзаж представлял собой сложную систему пастбищ, земледельческих террас, ну и, соответственно, фрагментов лесов. Сейчас Ингушетия становится местом притяжения туристов. И заезжают туристы, как правило, из той же долины Терека, через Цейламский перевал. А гора Цейлам очень красива. Это такой конус, который в разные времена суток смотрится совершенно по-разному. На рассвете первые лучи солнца золотят его вершину, затем постепенно он освещается весь. По легенде, на вершине этой горы жило божество Дяла, и там же жил знаменитый Орел. А еще одно божество жило на вершине Казбека, который прекрасно виден из Ингушетии, из некоторых ущелий и селений. Так вот, Таргимская и Джейрахская котловины – это два таких анклава, можно сказать, древнего населения Ингушетии. И вот эти башенные замки, которые были там построены, особенно замок Сори, знаменитые вовнушки, это просто чудо архитектуры. На высоких скалах две башни, которые то ли когда-то использовались как тюрьма, как говорят некоторые, то ли действительно охраняли вход в узкое ущелье, даже были представлены на символ одного из чудес архитектуры России. Но сейчас это все туристические объекты, и к чести ингушей они очень бережно относятся к своему архитектурному наследию. Все древние селения находятся под покровительством историко-архитектурного музея-заповедника. А на самом Цейлакском перевале построено очень интересное кафе. Над долиной висит стеклянная полукруглая терраса, откуда открывается просто великолепный вид на главный Кавказский хребет. И сейчас там просто место паломничества туристов. И что интересно, это же место очень любят крупные хищные птицы. А их в Ингушетии великое множество. Мне пришлось проводить учеты гнездовой численности белоголовых сипов. Я насчитал около 50 гнезд. И вот когда вся эта армада громадных птиц, размах крыльев которых достигает почти 3 метров, утром вылетает на охоту, конечно, их интересует место скопления людей. И над головами туристов кружат сипы, бородачи. Ну, а бородач — это одна из крупнейших птиц мира. Тоже почти 3 метра размах крыльев. Но самое интересное, что бородач обладает одной поведенческой особенностью. Он поедает то, что не едят никакие другие птицы-падальщики. Крупные кости, сухожилия. Так вот, однажды мне удалось сфотографировать бородача, который буквально над головами десятков туристов носил в когтях конский череп.
0: Белоголовые сипы, величественные черные грифы, бородачи. Эти гигантские, кстати, очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу, неотъемлемая часть прекрасных горных пейзажей Ингушетии. Так что любителям природы в этих краях будет особенно интересно. Тем более, что будет возможность сделать редкие фотоснимки.
1: Поэтому приехать в Ингушетию, посетить эти башни. На башнях есть интересные петроглифы, а старые охотничьи тропы, скотопрогонные тропы, которые идут по отвесам скалистого хребта, иногда приводят в удивительные места. Места, где охотники оставляли божеству какие-то свои подношения, и там можно увидеть и сегодня железные наконечники стрел и круглые пули от шомпольных ружей. Но ходит туда людей очень мало, потому что места эти тропы опасны, знают их только несколько десятков старожилов. Ну и теперь еще и пограничники, поскольку республика Ингушетия входит в черту пограничной зоны.
0: Конечно, археологи находили много интересных артефактов в этих местах. Пожалуй, самая сенсационная находка – это большая, около 30 сантиметров, бронзовая статуэтка орла. Ее отливал мастер Сулейман в Басре в конце 8 века. Сейчас она хранится в Эрмитаже. Есть в Ингушетии свои знаменитые мастера, память о которых хранится веками. Вот стоит у подножия архитектурного комплекса мавзолей Янт-Каш, где по преданию похоронен легендарный зодчий по имени Янт. О его таланте складывали легенды и пели песни. Но главное это, конечно, фантастическая горная природа Ингушетии, древние постройки, от которых буквально веет таинственные истории предков, ну и гостеприимство местных жителей. Моя великая Россия. Государственный природный заповедник Эрзи. Джейрахский и Суджинский район, Ингушетия.
2: Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Я открыла анкету, давай смотреть. А Петра Дианов, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: Слушаем!
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
5: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по-латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой и иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну, это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее-далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигренях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
9: Тихая величина.
10: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда, поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
9: Народная артистка России Анна Якунина в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска.
11: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
12: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
11: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
13: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
15: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
17: Радость или грусть нас ждут потом.
16: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
18: Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
19: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
20: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
19: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
21: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
18: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
13: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
13: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. И четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит России, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Президент подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила.
2: Хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа. Познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы. Казанская декларация и совместный план действий.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 пострадавших детей в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка республики, которая сопровождала юных спортсменов. Песков добавил, что ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение спецоперации. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. СКР проводит следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков порядка 100 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных боевиков. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника. Прямым попаданием авиабомбы уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Дональд Трамп снова заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против российской нефти. Ранее президент США говорил, что восстановление санкций находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Фьючерсы марки Brent торговались ниже $79 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном, которая запланирована на пятницу. Четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве еще 3 дня прохлады, и в выходные столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20 и наконец-то вернутся в климатические рамки начала лета.
4: Столичный регион остается в тыловой части североатлантического циклона, поэтому характер метеоусловий не изменится, а значит продолжится адвекция более прохладного воздуха, причем с температурным фоном, соответствующим норме сентября. Предстоящие сумерки в Москве будет плюс 9-12, в середине дня при пасмурном небе и небольшом дожде не выше плюс 13-16. Вот уж действительно незабудковый июнь, о капризах которого мы предупреждали накануне сезона. Тем не менее, сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью холод выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений. Символично, что произойдет это в день летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство впервые в истории. Сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции и стал 3-м. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне – всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетки мира Арине Соболенко 4-6, 4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». «На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными», – подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 18 июня в Петербурге в четверг. Синоптики обещают местами дожди. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. В Москве сегодня также пройдут дожди. Днем плюс 16 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 14. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
6: кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
6: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Можете посмотреть, послушать и также под ней комментарий свой написать. Скачивать приложение в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно. Там есть все те же самые функции, и даже больше, и удобнее. Поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Напомню, что это абсолютно бесплатно. Ну а все самые свежие и интересные новости читайте на вести.ру.
11: Начинаем мы с новости, которую сегодня очень активно обсуждают. Разумеется, невозможно не переживать из-за этого. История с автобусом, в котором ехали дети из Гомеля, дети-спортсмены, они ехали отдыхать к нам на нашу территорию, на наше Черноморское побережье, и их автобус подвергся атаке украинского беспилотника.
12: В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. По данным Минздрава Белоруссии, 8 человек пострадали, в том числе 6 несовершеннолетних. Погибла женщина, которая сопровождала детей, также она являлась женой тренера футбольной команды. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области рассказал, что дрон ударил в переднюю часть автобуса в район колеса, и поэтому сидевшие спереди пострадали больше остальных.
11: Ну вот на фотографиях, которые можно найти в интернете, видно, что были там и осколки, разумеется, и вот этими осколками тоже были ранены люди, дети. Владимир Путин, естественно, был оперативно проинформирован о случившемся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также рассказал, что президент связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и потребовал принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.
12: в Кремле и в белорусском МИДе произошедшее назвали террористической атакой. Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за удара по автобусу с детьми. МИД Беларуси выпустил свои рекомендации по отдыху, а также следственные органы Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Следователи белорусские уже выехали на место, чтобы помочь российским коллегам полностью оценить картину.

0: В Казани стартовал форум.
1: Срочно.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. По-прежнему наш номер мессенджеров всех наших. Пишите нам вопросы, задавайте мнения и комментарии. Мы же переходим к внутрироссийским темам.
2: Прекрасное от депутатов. Предложил один депутат навести порядок в магазинах. Что же не понравилось? Не понравилось, что алкоголь стоит близко к кассам. Ну, или иногда на кассах может там стоять, наверное, какой-то алкоголь где-то в каких-то магазинах. И вот это, оно как бы нехорошо.
0: Спиртное на кассах – это ловушка, говорит.
2: Да, это ловушка. Ну, то есть люди вот прям вот они, так они ходили по магазину, алкоголь не замечали, а тут вот прям им глаза бросилось, и тут же начали пить больше.
0: Вообще, честно, я не знаю, очень любопытно, как депутат это все рассказал, потому что я вот, например, с этим не согласен лично. Как он говорит, это работает? Пришел ты за хлебом и творожком. Стоишь в очереди, смотришь на бутылочку, и рука сама тянется. У меня не тянется.
2: Вот просто. У меня тоже не тянется.
0: А у кого-то, видимо.
2: Ну, всегда есть люди, у которых руки тянутся. Ну, что поделать?
0: Да.
2: Ну, как бы, ну, только ради них теперь нужно, значит, вот все в магазине поменять и в максимально дальний угол задвинуть алкоголь.
0: Да, и, кстати, вот. Это тоже предложение того же самого депутата ограничить детям доступ к отделам с алкоголем, чтобы они, в общем, не привыкали к такому соседству с малых лет. Идея, в общем, не новая, так. Такие мнения уже высказывались не так давно, кстати, тоже из Государственной Думы, чтобы на глаза алкоголь детям не попадался.
2: Вот, а мы-то вот о чем подумали, если вот не ерничать, да, и не шутковать на эту тему, но если хочется отрегулировать что-то в наших торговых залах, в наших магазинах, может быть, на другую часть посмотреть, на те полки, где стоит, например, крупа или, например, сахар. Или бутылки с какими-то другими неалкогольными жидкостями, например, молоко или кефир, и обратить внимание на то, что у каждой упаковки будет свой замысловатый числовой код веса или объема. Ну, например, 732 грамма.
0: Вместо литра, ну или вместо килограмма.
2: Вместо килограмма. Или там 872 миллилитра.
0: Да,
2: да. Да? Вот такие вот вещи. Мало того, эти числа, они с каждым месяцем все меньше и меньше. Делается это для чего? Это называется, есть термин для этого, вылетел у меня из головы.
0: Шрингфляция.
2: Точно. Есть такой термин специальный, шрингфляция. Делается это для того, чтобы цифры на ценнике не менялись. То есть мы незаметно уменьшаем, понимаете, да, объем или вес, а цена при этом она не меняется. И вроде бы как вот люди покупали там по определенной цене молоко и продолжают покупать, но каждый раз домой они приносят объем меньше, чем недели раньше. Ну, хитро, здорово. Депутаты, справедливости ради, надо сказать, пытались эту историю отрегулировать, но тут Минпромторг вступился. Они раскритиковали инициативу, посчитав, что она приведет к росту цен. Знаете почему? Не потому, что поставят, наконец, литр и правдивую цену напишут. Не поэтому. А потому что магазины начнут перекладывать на покупателей издержки из-за удорожания выкладки товаров и подготовки ценников.
0: Ну, тут можно опять поёрничать, я считаю. Потому что одно дело, когда ты бутылку молока в 700 миллилитров выставляешь, а другое, когда в литр усилий больше прикладываешь, ну, на 300
2: больше
0: миллилитров.
2: Больше устает. Как вот там?
0: Раньше выкладывали и не уставали.
2: Сейчас я пытаюсь слово выговорить. Мерчендайзер устает.
0: Да. В общем, грустноватая немножко тема, но, тем не менее, важная, потому что, действительно, вот есть шринфляция, когда уменьшается количество, а есть еще стелсфляция, когда ухудшается качество продуктов при неизменной цене. Это такая скрытая инфляция. Попробуем обсудить ее и что с этим сделать. Попытаемся понять вместе с юристом, сопредседателем деловой России в Московской области, экспертом по потребительскому рынку Роман Харланов. С нами на связи. Роман, рада вас слышать.
2: Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте.
2: Ну, мы тут, конечно, от души поёрничали, но на самом деле со слезами в голосе. Да? Вот хотят отрегулировать место расположения алкоголя. Насколько это разумно?
3: Ну, эта история не нова. Если посмотреть, крупные гипермаркеты уже отказались от продажи табачной продукции на кассах. То есть во многих магазинах уже отдельные специальные такие места, ну, назовем это отделами табачными,

0: которые, к которым, в общем-то, доступ имеют 18+ люди. То есть здесь в данном случае речь идет о похожей инициативе, которая должна алкоголь выставить. Но разница здесь заключается в том, что все-таки табачная продукция в объеме не столько занимает место, сколько алкогольная. Это, я думаю, любой может даже у воочию убедиться в любом гипермаркете. Поэтому у нас есть один алкомаркет, да, сетевые в том числе, которые, в общем-то, продают в массе свои как раз алкогольные продукции, в том числе там продукты питания какие-то присутствуют, но в меньшей степени. Но здесь вот эта инициатива, мне кажется, не очень уместна. Если с табаком это легко реализуемая история оказалась, и сначала табак просто прятали, если вы помните, вступил в действие закон несколько лет назад, когда табачная продукция должна была, то есть отказалась выкладки, она закрывала специальные ящики. Сейчас это все переводит в такие отдельные уже места, где это просто закрыто. Но не совсем это удобно. Особенно для, ну, кажется, каждый человек решает сам, курить ему или не курить, так же, как, в общем-то, пить или не пить, но это добавляет определенные сложности потребителям этой продукции. Конечно, никакого удовольствия от этого потребители не испытают. С другой стороны, есть, конечно, благая цель защитить подрастающее поколение вот от того, чтобы они не видели, так говорится, перед своими глазами ни алкоголя, ни табака, и вроде как руки у них тянуться не будут. Но они все-таки в социуме живут, в семье, где также есть и пьющие, там, и курящие взрослые. И в данном случае, наверное, здесь надо больше говорить не о перестановке товаров по полкам, а о воспитании и профилактике данных, в общем-то, социальных процессов.
1: Ну,
0: наверное, все-таки, да, инициатива есть, но вряд ли ее поддержат, вряд ли она будет реализовываться.
1: При том, что статистика говорит о том, что у нас год от года снижается вот так называемая алкоголизация россиян, да?
0: Ну, вот, За счет молодежи идет, да, действительно, статистика. Молодежь, вот так называемые зумеры, бумеры, в общем-то, поколение новое, которое, ну, не как в известной рекламе, да, выбирает определенный напиток безалкогольный. В данном случае они выбирают слабоалкогольные напитки. Более того, сейчас один из таких новых трендов, достаточно ярких, вот в крупных мегаполисах, это так называемые безалкогольные вечеринки, да, которые утром проходят, то есть как где, в общем-то, не знаю, только безалкогольные присутствуют, там кофе, чаи, работают диджеи, и для тех людей, которые, в общем-то, ищут альтернативу такой клубной жизни ночной, но при этом без алкоголя, без каких-то вредных таких элементов, да, там как курение и потребление алкогольной продукции.
1: Ну, то есть считаем, то есть
0: меняется пристрастие.
1: Считаем, что месторасположение алкоголя не самая актуальная проблема, которой должны заниматься сейчас депутаты. А вот что скажете по поводу шринфляции? С этим-то пытались бороться на законодательном уровне, не дали.
0: Если говорить о инфляции, то, в общем-то, достаточно борется, потому что в 2023 году, ну, понятно, что инициатива депутатов их, в общем-то, сначала Минпромторг не очень поддержал, но вот непосредственно распоряжение прокуратуры Российской Федерации в 2023 году, оно было поддержано правительством, в том числе для, в первую очередь, продуктов социальных. То есть именно введение ГОСТа для социальных продуктов, они введены успешно, с 2024 года начали процесс введения на социальные продукты, которые четко регламентируют ГОСТ у кошки. То есть социальные продукты, в том числе, которые крупы, масло и так далее.
1: Но ГОСТ-то у нас не обязательный, понимаете, в чем дело? ГОСТ это вводят. На все подряд вводят ГОСТы, но они у нас не обязательны к исполнению.
0: Дело в том, что здесь как раз идет маркетинговая история, потому что люди, когда видят выписку, ну, как бы информацию о том, что это упаковано по ГОСТу, они охотнее покупают, приобретают. Здесь в данном случае это дополнительный плюс, потому что люди привыкли доверять государственным стандартам и считают, что все-таки это более правильная история. Ну, действительно, на социально значимые товары, то есть то же самое масло, его могут продавать и, конечно, другого веса, вот в соответствии, да, вот с понятием шринфляции, то есть меньше упаковка за там, те же деньги. Но при этом законом запрещено писать на нем, что это упаковано по ГОСТу. В этом как бы главная разница. То есть на полках сейчас можно отличить продукцию, которая...
2: Есть еще над чем работать депутатам. Роман, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. Юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов был с нами на связи. Я вот читаю ваши комментарии, дорогие радиослушатели. Ну, идея-то некоторыми действительно поддерживается, чтобы разделить в магазине отделы. Ну, посмотрим, насколько, может быть, это будет эффективно.
3: Наше время. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
4: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
3: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Цветы – символ красоты.
11: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
3: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В ООН осудили удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Спонсоры Украины уже устали от ее поддержки, заявил президент Бразилии после саммита группы семи. Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Ростовской области, заявил губернатор региона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия-АСЕАН». Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии, а также с главой МИДа Турции. Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые срочные меры и оказать помощь пострадавшим и раненым в результате террористического акта киевского режима в Брянской области. Автобус, на котором в Геленджик ехала белорусская детская футбольная команда, был целенаправленно атакован украинским дроном. Киевский режим нанес новый прицельный удар по детям в возрасте до 12 лет. Двое в тяжелом состоянии. Погибла одна из сопровождающих. Из Брянской области репортаж Марины Масловой.
3: Пассажирский автобус. Его сейчас тщательно исследуют эксперты. Корпус весь в мелких дырах, словно от шрапнели. Внутри окровавленные подголовники кресел. Украинский беспилотник сознательно направили на перерез, и оператор, скорее всего, видел, что перевозят детей. Все случилось около 11 часов утра. Автобус только-только пересек границу. На федеральной автотрассе А-240 у села Рудня Почепского района Брянской области. Дорога до вечера была перекрыта. Следователи собирали вещдоки. Это была группа из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. До Геленджика, где предполагалось провести сборы, ехать ей было больше суток. На месте погибла Виктория Горошко. Ее муж был тренером детской футбольной команды. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навещает пострадавших в больнице. Туда с места трагедии привезли 7. Причем 2 детей в тяжелом состоянии. Российские медики делают все возможное, чтобы их спасти. В сельской школе было оборудовано место временного пребывания для тех, кто не нуждался в госпитализации. Горячее питание, психологическая помощь. Между прочим, на том же участке дороги и прежде были зафиксированы налеты украинских БПЛА. Правда, без таких трагических последствий. Поэтому вовсе не исключено, что за белорусскими автобусами ВСУ охотились специально, выбирая жертву, убийство которой точно вызвало бы широкий общественный резонанс. Марина Маслова, Вести, Брянск.
1: ООН осуждает нападение на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжарик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания – одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИК Алла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решение, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы семи во Франции выступил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Когда ждем-то гостей заморских?
5: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
4: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
5: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стала «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», — отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», — отметил Галактионов «Спортэкспрессу». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: О прогнозе на 18 июня: в Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24, пройдут дожди, в Новосибирске плюс 26, без осадков. В Петербурге в четверг местами дожди, днем плюс 17, в Москве сегодня также пройдут дожди, днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 743 миллиметра.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Австралийская ехидна.
3: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваше мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Благодарим всех, кто уже это сделал, написал, что думает, например, о новшествах в расположении товаров в магазине, назовем это так. Кроме того, у нас есть наша страничка ВКонтакте, там есть прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свой комментарий, ну и скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно и пользоваться всеми его возможностями, приложения в смысле, а там есть и сообщения, и архив наших передач, и прямая трансляция, разумеется, тоже. Ну и, как всегда, напоминаю, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Переходим к теме обсуждения. Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми, а также федеральный закон о поддержке многодетных семей представителей коренного населения России помогли бы привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. Такое мнение прозвучало от председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова.
6: Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25-39 лет, как обладающих высоким потенциалом к многодетности, говорит он. Мы хотели сконцентрировать свое внимание на том, что же такое внеипотечная форма предоставления жилья. Очень бы хотелось, чтобы это просто брали квартиру и давали многодетной семье, но, видимо, есть какие-то другие формы.
5: Ну, вот я процитирую также слова иерея Федора Лукьянова. Нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья семьям с детьми, жилье по договору соцнайма, общежитие для молодых семей, а также принять федеральный закон, но об этом я уже сказал. То есть имеется в виду договор социального найма, который, в принципе, у нас существует, насколько я понимаю. Но другая проблема, что это жилье, которое в социальный найм сдается, оно строится очень медленно. Ну, потому что это не коммерческое жилье. Вот. А по поводу общежитий для молодых семей, тут я тоже не уверен, насколько это выглядит как поддержка.
6: Да, есть вопросы и к тому, и к другому. Я как-то был свидетелем вот, квартиры, которая сдается по соцнайму, и это, в общем, не самое привлекательное жилье для тех, кто с детишками, в общем, собирается в него переезжать. Состояние его, ну, это, может быть, один конкретный случай был, но, тем не менее, состояние его оставляло желать лучшего. А общежитие для молодых семей, ну, тоже спорная инициатива. Попробуем разобраться с нашим экспертом во всех этих предложениях. Может быть, кстати, есть еще какие-то внеипотечные формы предоставления жилья. С нами на связи доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Алексей Николаевич, как всегда, рады вас слышать.
7: Спасибо. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Существуют ли какие-то действительно у нас реальные, а не вот

0: проще говоря, программа социального найма, дешевые квартиры за какую-то не очень большую арендную плату, предоставляемые вот многодетным семьям на длительный срок, там, на 30-40 лет. Потом надо понимать, что вот дети выросли, там младшему из там, 4-5 детей исполнилось 18 лет, а дальше что? Вот этих родителей, которые их вырастили, их что, после этого из этой квартиры выбрасывать? Типа, ребята, вы свободны? А вот, то есть фактически это пожизненное предоставление квартир, которые могут находиться в собственности государства, ну, то есть тогда мы говорим о найме долгосрочном, либо просто предоставляются в собственность. Ну, и плюс к этому это не только квартиры, надо понимать, что это и дома, а вот, и предоставление участков для того, чтобы люди могли построить себе дом. Поэтому вот этот разговор про 25-39 лет, ну, в общем, да, как старт это, наверное, годится, но вообще-то эта программа должна стать пожизненной, а не только для молодых. И потом, что еще меня в этой программе напрягло, ну, в предложении представителя РПЦ, что в данном случае он хочет вести речь о коренных народах. Но все граждане России, то есть фактически предлагается сегрегация. Вот ты там не коренной. Что такое коренной, что такое некоренной?
1: Знаете, что имел в виду он, скорее всего? Я приведу вам в пример. Это когда семьи мигрантов, только-только получив гражданство, тут же получают, там, допустим, сертификаты на покупку трехкомнатных квартир. Вот об этом, всего, речь.
0: Ну, смотрите, что ему надо? Ему нужна многодетность или многодетность среди коренного населения? Среди старых там россиян, не только там русских и так далее. Но это вопрос крайне спорный. В принципе, если люди получили гражданство, они имеют те же самые права, что и остальные, так сказать, коренные россияне. Вот. И тут еще, на самом деле, не в этом главная засада. Главная засада состоит в том, что он предлагает раздавать квартиры многодетным уже. Но для того, чтобы иметь право на получение квартиры, надо стать многодетным. И где вот молодые семьи станут многодетными, чтобы там, где они родят там 4-5 детей, чтобы потом к нему прийти за квартирой. То есть они будут заниматься размножением в однушке, а потом скажут, а вы нам дайте теперь 4-комнатную квартиру. Ну, понятно, что вот этот вот... То есть для того, чтобы эта программа сработала, необходимо раздавать квартиры авансом. Ну, то есть вот сегодня там дается двушка под рождение ребенка, под рождение четвертого ребенка предоставляется четырехкомнатная квартира и так далее. То есть это аванс.
1: Ну, если вспомнить опыт советских лет, да, то никаких авансов-то не было, в общем.
0: Это понятно. Но в данном случае мы же понимаем, что советская власть осталась далеко позади, и рождаемость у нас 1,4, средний коэффициент фертильности, а при советской власти он был больше 2. И, в общем-то, какой-то особой такой коренной проблемы с рождаемостью при советской власти не было. Сейчас она есть. А для того, чтобы решить проблему, надо предоставлять квартиру авансом. А и здесь возникает вопрос. А дальше, ну, там, как в том анекдоте, ну, извините, не смогла, да, там, по медицинским соображениям родить там 4 детей. И что, отнимать эту квартиру, что ли, данный аванс? То есть здесь масса проблем, потому что постфактум предоставлять – это не стимулирование. Потому что в этом случае молодая семья должна взять на себе все риски многодетности на какой-нибудь маленькой площади, а потом уже претендовать на квартиру. Чего, понятное дело, не будет. Никто не будет брать на себя такие риски. А вот. Ну и потом надо понимать, что, в общем, не факт, что вообще предоставление жилья поможет с рождаемостью. То, что у нас есть там развитая программа льготной ипотеки, то есть квартир, выдаваемых в льготную ипотеку, вот, семьям с детьми, их много, рождаемость при этом падает. Ну, я бы вот подумал бы, почему такое происходит, и не является, и нет ли каких-то других причин, которые мешают, помимо отсутствия жилья, семьям стать многодетными. Вот пусть протоиерей задумается.
2: Вы знаете, Алексей Николаевич, здесь еще вот что в голову приходит, что наверняка есть, я не знаю, какие-то более совершенные способы, но ведь не мы первые идем по этой дорожке. Как другие-то, в общем, занимались увеличением рождаемости с помощью создания условий с точки зрения жилья?
0: Дайте денег, много денег. Дайте много денег, и рождаемость повысится. То есть смотрите, когда вот в семье появляется

0: хотя бы один ребенок, ну, а два там или три, тем более, это значит, что женщина выбывает из строя. То есть она становится как-то матерью вместо того, чтобы ходить на работу каждый день. Ну, при трех детях она не может ходить на работу, вот от слова совсем, это невозможно. Это значит, что доходы в семье выпадают, и это значит, что государство должно компенсировать доходы одного члена семьи вот за счет всякого рода пособий. Пока размер пособий, получаемых многодетными семьями, не стимулирует вот людей, потому что не позволяет вот компенсировать зарплату одного выпадающего человека. Да? И с другой стороны, второй способ поддержки – это всякого рода на помощь в части вот детей, там детские сады, школы, секции и все остальное. Какие-то там сиделки, которые будут предоставляемые там или поддерживаемые, оплачиваемые государством помощницы по дому, которые вот помогут многодетным семьям.
1: Я всегда, Алексей Николаевич, знаете, про что говорю? Я всегда говорю, обнулите многодетным счет за воду. Потому что, когда появляется ребенок в доме, а если два или три, то счета какие-то заоблачные становятся, и нужно просто полностью компенсировать, и тогда вот это будет наиболее реальной поддержкой, ну, помимо того, чтобы дать целую квартиру. Спасибо большое, говорим мы доктору экономических наук, директору Центра исследований социальной экономики, Алексей Зубец был с нами на связи.
2: Вот не зря же мы произносим номер наших мессенджеров 8-925-222-99-92. Мы хотим, чтобы вы поделились с нами вашим мнением. Вот, например, по какому вопросу. Сталкиваетесь ли вы с переработками на работе? Бывает ли такое, что, ну, вот надо задержаться, задержись-ка, да? Как часто это у вас случается? И платят ли вам за это? Потому что тут пришли данные одного исследования, и выяснилось, что около 38% всех граждан нашей страны, которые работают, сталкиваются с переработками. И лишь треть случаев из этих 38% это когда работодатель говорит: поработал, на вот тебе за это денежку. А так обычно звучит по-другому. Ты поработай, а я тебе за это не заплачу.
1: С нами на связи директор по развитию кадрового агентства «Стафап», эксперт по рынку труда Елена Лимонова. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Вот, насколько мы понимаем, речь идет именно по переработке, не по, знаете, там, рвению, там, порыву души самого работника. А это так по принуждению, вообще говоря, верно?
3: Не всегда это верно. Порой переработки, они нужны, поскольку объем задач велик. А бывает такое, что объем задач влияет на проектные премии, на ежемесячный или квартальный, или даже годовой бонус. Есть целая категория сотрудников, для которых ненормированный рабочий день – это норма, это руководители. И у них в трудовых отношениях с работодателем даже есть дополнительные 3 дня отпуска за такой ненормированный рабочий график. Понятно, что если переработки по необходимости рабочей, тогда они будут оплачиваться в двойном размере. Это и выход в свой выходной день, это и остаться за пределами рабочего дня. Но если мы говорим о профессиях и должностях руководящих, это скорее норма и скорее вот такая, в общем-то, основа успешной карьеры.
1: То есть все эти переработки – это переработки руководителей?
3: Ну, чаще всего, да, либо тех специалистов, которые действительно там развеют свою карьеру. Не всегда.
1: А чушь они жалуются тогда? Им же за это денежку платят. Ну, вот 40% трудящихся россиян. Я не знаю, насколько, Лен, здесь много именно руководителей, но как будто бы, если за это платят, то и жаловаться нечего.
3: Как будто бы так. Но при этом есть разные виды вознаграждения. Есть фиксированная окладная часть, есть переменная часть, которая выплачивается за достижения, за результаты. И вот зачастую час времени переработки, либо 2 часа времени переработки, они в дальнейшем влияют на увеличение премии.
2: Ну, а если они не влияют? Вот смотрите, только 25% опрошенных сказали, да, нам за это заплатили. А остальные-то, в общем, работали сверхурочно бесплатно. И это вот чаще... в этой ситуации как быть бедному работнику?
3: А в этой ситуации чаще это выбор работника, но он, выбор такой может быть даже и недобровольный, обусловленный рынком труда. Поскольку лишившись рабочего места сейчас, не факт, что через неделю будет предложение хотя бы равнозначное. И поэтому часто работники, они вот соглашаются на такие условия. Да, прямо не говорится о том, что, пожалуйста, работай не 8 часов, а 12 в день, а даром из них 3-4 часа. Сотрудник просто может бояться потерять свое рабочее место или опасаться не найти альтернативу. И соглашается работать более усердно.
2: Так, хорошо. Ну, а вот сложилась ситуация. Не заплатили. Может ли работник прийти к работодателю и сказать: ай-яй-яй? Ну, если, допустим, может, это происходит уже, что называется, на постоянной основе.
3: Можно, скорее всего, это будет последний диалог с работодателем.
2: Вот так. Хорошо.
3: Да,
2: но ведь
3: да,
2: законодательство же у нас есть. Как же бедному работнику отстоять свое право на нормальное рабочее время и на нормальное время для отдыха?
3: Ну, он, конечно, может, и основания у него, конечно же, будут, если зафиксировано присутствие на рабочем месте производства или офиса. Будет у него двойная оплата этих 2, 3, 4 рабочих часов в период. Но, скорее всего, работодатель, он посмотрит в сторону эффективности того же самого работника, либо, может быть, там будет замена этого работника. Тут самое разумное – это такие хорошие, нормальные, здоровые партнерские отношения, когда работник продает свою экспертизу, знания, время, но и приносит денег бизнесу, той компании, где он работает. Он может влиять либо на прибыль, либо на эффективность своей работы, либо на как бы высокую интенсивность в рамках своего рабочего 8-часового времени.
1: Мне вот просто еще, знаете, Елена, я прошу прощения, мне просто интересно всегда, о ком мы это говорим? Вот мы говорим это о столеваре в цеху, или мы говорим про офисного работника, который сидит? Потому что я сразу подумал, ну я могу, например, 2 часа днем в свое рабочее время чаи гонять, а потом задерживаться на 2 часа после рабочего дня и потом переходить к начальству и требовать доплаты за эти 2 часа. У столевара, наверное, сложно в этом обвинить, а вот офисного работника почему бы нет?
2: Но столевары, к слову сказать, я прошу прощения, чаще всего все-таки такие профессии защищены профсоюзами.
3: И профсоюзами, и дефицитным рынком труда. Любой работодатель, он очень опасается потери каждого своего рабочего. Просто потому, что уволив одного сотрудника, или если сотрудник сам уйдет, линейный сотрудник, на рынке практически нет никакой альтернативы. И тут как раз очень строго соблюдается законодательство. И переработки оплачиваются, и график работы строго нормированный. А вот что касается собственных сотрудников, абсолютно разумное замечание. И тут не волнует, если человек пришел на работу там, вовремя и решил свое время там дополнительное по доброй воле отработать, важна его продуктивность. Как раз офисный сотрудник, он в той категории персонала, который не является дефицитным. Легко найти замену HR-у, финансисту, маркетологу и практически невозможно столевару.
1: Поняли. Ладно, спасибо большое. Будем как-то рассуждать на эту тему. Ну, на самом деле, есть над чем задуматься, я бы вот так сказал, да, порассуждать с самим собой в первую очередь и со своим начальством, если переработки в вашей карьере присутствуют. Спасибо, говорим директору по развитию кадрового агентства StaffUp, эксперту по рынку труда Елене Лимоновой, которая была с нами на связи.
4: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
2: Привет, Андрей.
9: Месси.
2: А вот и нет.
9: Мбаппе. Ну, давайте скажем, что человек 3 гола забил в 38 лет. Ну, это же круто.
1: Я человек очень посредственное отношение к спорту имеющий. Даже у себя в ленте социальных сетей сегодня увидел возмущение.
9: А, возмущение?
1: Возмущение. Кто выпустил этого старика на поле? Он же еле ходит. И потом я смотрю, так, 3 гола. А я точно про того старика сейчас прочитал?
9: Нет, это наверное,
1: расскажи, Андрей.
9: Про судью говорят. Ну человек вышел в старте сборной Аргентины в 38 лет и положил трешку, хетрик сделал, 3 гола забил. Кто не знает, ворота сборной Алжира на стартовом матче, в своем стартовом матче на чемпионате мира. Почему это круто? Ну, во-первых, ему 38 лет, да, и понятно, что он капитан, что он икона для аргентинцев, и как его называют в этой стране, человек поцелованный, футболист поцелованный Бог. В отличие там, от того же там, Криштиану Роналду, как бы кто к нему не относился, все-таки тот строил свою карьеру, а это, понимаете, это воздух, это Аргентина, это Месси, да, ну и так далее, и тому подобное. Нет, и во-вторых, он догнал другого крутого футболиста, Мирослава Клозе из Германии, у них теперь по 16 голов всего в истории на чемпионатах мира. Месси отличился на своем 5-м чемпионате мира, участвовал в 6, но вот так он доехал. Собственно говоря, аргентинцы действующие чемпионы мира, если кто не помнит, в Катаре в 22-м году был совершенно сумасшедший финал, как раз против Мбаппе, Киляна Мбаппе, форварда сборной Франции, который тоже 2 гола забил накануне, то есть это 2 лучших бомбардира сейчас в чемпионаты мира, но, тем не менее, есть, такая, знаете, такая червоточинка во вчерашнем матче, потому что польский арбитр, по-хорошему должен был удалять Месси с поля, потому что там в одном из эпизодов он очень красиво сыграл, он ударил сзади соперника по ногам, шипами, по икре попал, и это, в принципе, по правилам FIFA красная карточка. Если человек получает красную карточку, то он, соответственно, пропускает пару матчей следующего этапа. Ну, и с точки зрения бизнеса, с точки зрения FIFA, этого никто, естественно, не будет делать. Там, если уж совсем там что-то за грань добра и зла не произойдет.
1: Я сразу попытался представить, что могло произойти с ним, чтобы его не допустили. Ну, оружие принести, например.
9: Нет. В смысле, что могло произойти? Нет, его, конечно, могли удалить, да, там, и что-то сделать, но это называется резать свою же корову, да, которая приносит деньги. Да. Ну, подставьте любое там выражение, которое это может описать, и, собственно, оно будет и верно. Ну, не суть, не удалили, и бог с ним, хет-трик человек оформил, и все, собственно говоря, ждут, да, что будет дальше со сборной Аргентины, хотя у букмекеров и вообще по всем прогнозам болельщиков аргентинцы на этом чемпионате ничего не смогут сделать. Они, конечно, могут там дойти, пока у них есть Месси, да, куда-то там. Но команда, по сути, та же, которая была 4 года назад, и футболисты не молодеют, и, соответственно, на уже более высоких стадиях плей-офф, да, будет совсем по-другому.
1: Может быть, у них какие-то супертехнологии долголетия?
9: У аргентинцев очень маловероятно.
1: Свежий воздух и чистая вода?
9: Ну, Месси играет в МЛС в самих Штатах, да, поэтому для него все эти стадионы знакомые, и, может быть, поэтому, да, он чувствует себя как рыба в воде. Ну, с другой стороны, вон Мбаппе приехал из Мадрида, двушку тоже вчера положил. И, собственно говоря, почему мы заговорили о чемпионате мира? Потому что форвард сборной Франции как раз в преддверии старта Мундиаля в одном из интервью назвал 3 арены. 3 стадиона, с которыми у него связана самая крутая атмосфера. И неожиданно на втором месте в своем личном рейтинге оказался стадион в Екатеринбурге. Мы сегодня общались с коллегами, вот скинула она мне новость, да, коллега. Я сначала смотрю, я просто не верю. Конечно, Мбаппе сказал на чемпионате мира про Екатеринбург. Это было там в 2018 году, там 8 лет назад. Что он там помнит? Но, тем не менее, действительно, я открываю в интервью блогеру, действительно, он называет там Сантьяго Бернабеу домашний стадион своей нынешней команды мадридского Реала, потом Екатеринбург-Арена, и третий Сент-Джеймс-Парк, это стадион Ньюкасла в Англии.
1: Я вчера пытался разводить шутки на тему того, как он это выговорил, Екатеринбург-Арена.
9: Да, ну нет, он вспомнил что-то там, где-то там в России, в снегах, где мы прекрасно жили. Нет, ну шучу, конечно. И мы как раз сегодня связались с нашим корреспондентом.
1: Я уже думал, за Мбаппе.
9: Нет, ну Мбаппе пока нет, не дозвонились, отдыхает. Алексей Курыш из Екатеринбурга, собственно говоря, как сейчас поживает Екатеринбург-арена после чемпионата мира и что там происходит?
10: Остались и сборно-разборные трибуны, которые предполагалось демонтировать. Главное назначение арены – проведение футбольных матчей с участием «Урала». 2 года назад команда покинула премьер-лигу, но посещаемость продолжает оставаться высокой – 8-10 тысяч зрителей, а то и больше. На арене прекрасный обзор с любой точки трибун, и расположена она очень удобно – в самом центре города. Кроме того, здесь проводятся культурно-зрелищные мероприятия. Например, в ближайшую пятницу на арене состоится фестиваль «Урал Мьюзик Найт», а в выходные – двухдневная конвенция по йоге Айенгара. Большой популярностью пользуются экскурсии. В ходе них можно узнать, как в условиях холодного уральского климата выращивается качественный газон, побывать на скамейках запасных и вип-зоне, посетить раздевалку ставших затем чемпионами мира футболистов сборной Франции, игравшей здесь с Перу. Несколько лет назад на территории, примыкающей к Екатеринбург-арене, зимой работал каток, но нынче он был закрыт. На этой территории идет строительство парка.
9: Ну, собственно, вот так поживает Екатеринбург-арена. У еще нескольких наших стадионов вообще нет никаких проблем с то, что касается наследия чемпионата мира. Лукойл-арена – это домашняя арена «Спартака». Она еженедельно принимает матчи российской премьер-лиги. Что касается Лужников, то она часто используется для финалов Кубка России по футболу, крупных концертов и матчей сборной. Ну и в Казани Акбарс-арена, она интегрирована в инфраструктуру города, является домашней для казанского «Рубина», естественно, поддерживается на нормальном уровне. Ну, а на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге что происходит, собственно говоря, Сергей Циммерман, наш коллега, расскажет. Он там знает все.
11: Арена «Санкт-Петербург», таковой была на чемпионате мира и чемпионате Европы, «Газпром-арена», ну, она сейчас вовсю, конечно же, функционирует, причем не только как домашняя арена футбольного клуба «Зенит». Я бы сказал, что на Крестовском острове «Газпром-арена» сейчас такой краеугольный камень, вокруг которого очень много чего происходит и очень много всяких активностей. Ну, для начала, сама, собственно говоря, арена, она изначально строилась как многофункциональная, и когда нет матчей «Зенита», когда межсезонье, зимнее или летнее, здесь очень много концертов происходит. Ну, вот, например, даже сейчас летом планируется концерт Леонида Агутина, ну, и не только он, здесь довольно частый гость, и здесь и «Руки вверх» выступали, и многие другие коллективы, которые собирают довольно много людей. Ну и вокруг арены это уже теперь целое пространство, которое становится очень популярным для петербуржцев. Ну, например, пространство «Флагшток», которое непосредственно примыкает к «Газпром-арене» со стороны Финского залива. Летом здесь очень удобно и красиво гулять. Зимой здесь организован каток, который очень популярен у петербуржцев. Недавно совершенно был открыт бассейн, который работает и зимой, и летом. Перед стадионом недавно открылась площадь «Зенит», она так теперь называется, это пространство было безымянным, и здесь планируется создать такое тоже культовое место, где будут собираться фанаты, где они будут обсуждать свои проблемы, просто встречаться. Ну и, соответственно, там постройки тоже будут сделаны, соответственно, там плакаты и так далее, и так далее. То есть много чего такого, что будет для горожан удобно. Ну и, конечно, очень многое в свое время изменило открытие станции метро, которая сначала была названа Новокрестовская, теперь переименована в «Зенит», и тоже очень удобно добираться теперь горожанам до «Газпром-арены». И вот этой территории вокруг нее, которая все больше и больше становится таким местом притяжения для петербуржцев и гостей города.
9: Ну, в общем, транспортная доступность, как рассказывает Сергей Цимерман, и, собственно говоря, я могу подтвердить его слова, остается одним из самых главных, да, главной истории, которая касается обслуживания стадиона и приезда и отъезда зрителей, потому что сейчас вот в Нью-Йорке, где проходят матчи чемпионата мира, но практически в ежедневном режиме, туда ходит трамвайчик, да, паровозик, и который стоит $85 в одну...
1: Чего? Раздался мой слабый голос.
9: Да, это еще и сбросили цены после скандала. Вообще владельцы этой линии хотели брать $175 с каждого человека. То есть туда приезжает, вот я сегодня буквально видел видео, которое на норвежского какого-то болельщика, который там в интервью журналисту говорит, а Норвегия это не самое дешевое вообще место на Земле, это еще подороже, чем Нью-Йорк, я думаю, будет. И он говорит, что $85, чтобы вот доехать отсюда вот до стадиона и обратно, да вы, ну, вы что? Если вам не нравится, вы, конечно, можете ехать на машине, но поскольку все парковки вокруг стадиона закрыты с точки зрения безопасности, парковаться можно только у соседнего супермаркета за $225, так что выбор ваш. Пешком, самое смешное, что пешком вы до этой арены не дойдете, потому что там все перекрыто, то есть вы там через трассы перелезать будете, там, не знаю, через какие-то хайвеи, ну, вы дойдете до забора, и все, вам все равно придется там вызывать такси, ехать до станции этой метро, отдавать все равно эти 80 или $75, да, чтобы доехать на трамвайчике до этой арены. Ну, то, что касается наших стадионов, мы говорили, где все хорошо, более-менее хорошо сейчас на Фиште, это Сочи, это единственный стадион чемпионата мира в Краснодарском крае, сейчас он 40 тысяч вмещает, арена, в принципе, в хорошем состоянии и служит домашним полем для футбольного клуба «Сочи», который вылетел в этом году в первую лигу. В Калининграде, в Ростове, в Самаре, Нижнем Новгороде матчи регулярно принимаются российской премьер-лиги и первой лиги. Техническое состояние стабильное, эксплуатация зависит от региональных субсидий, посещаемости местных клубов. Ну и самая, наверное, проблемная, она изначально такая была, это Мордовия-арена, которая расположена в Саранске. 44 тысячи вмещает этот стадион, и местный профессиональный клуб был расформирован несколько лет назад, потому что денег на него не было, и стадион остался без арендатора, и сейчас он используется для любительских лиг, детских турниров и содержится за счет госбюджета. А это, на самом деле, очень-очень серьезные расходы, потому что в среднем ежегодное содержание этого, вот такого стадиона к чемпионату мира составляет от 250 до 400 миллионов рублей. Это плюс-минус, да, и, собственно говоря, и Волгоград-арена, на которой я был, вот куда сейчас часто любят в осенью приезжать сборная, и весной сборная России там два матча проводит. Инфраструктура окей, она действительно сохранена, но заполняемость 45-тысячника, она напрямую привязана к результатам волгоградского ротора, а то он гуляет, то есть второй лиги, в первую лигу и так далее и тому подобное. Но, слушайте, ну, болельщики, конечно, в Волгограде, особенно дети, я видел вот на сборной, они вот таким вот большими глазами, такими блюдцами смотрят на, там, не знаю, там, на Тихонова, на Андрея, да, нашего знаменитого Финдеранда, на тренировки сборной России, которая приходит и тренируется на этом поле. В общем, проблем не так уж много, вот по сравнению, там, не знаю, там, с бразильскими стадионами, которые там полузаброшенные. Но проблемы, как и, наверное, во всем мире, есть на таких спортивных объектах, за ними надо просто следить.
1: Главное, что вы птицы крышу не нарушили.
9: Это,
1: я
9: да.
1: считаю. А в остальном можно будет их загрузить различными любительскими и детскими действительно командами, чтобы они продолжали приносить пользу. Андрей, спасибо большое за интересную информацию. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
2: Спасибо.
4: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
12: техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
13: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
15: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: В эфире программа «Люди и песни».
16: Этот хит в буквальном смысле нашли в гараже. Как-то помощница известного американского композитора и продюсера Бака Рама Джин Беннет помогала шефу навести порядок в его гараже. Именно там она обнаружила коробку со старыми набросками композитора. Джин случайно взяла в руки один из них – лист с нотами и текстом песни «Only You». «Но это же хит», — сказала она. «Какой там хит?» — ответил Рам. «Я эту песню в конце 40-х написал, но, по-моему, не годится». В конце концов, Джин и певец Тони Уильямс из квинтета «Платтерс», который в то время Рам продюсировал, убедили его, что песню надо обязательно записать. Участники «Платтерс» вспоминают, что первые варианты были неудачными, никак не могли найти нужную интонацию. Как-то они репетировали прямо в машине и забыли поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль тронулся с места, и Тони Уильямс от неожиданности спел первые слова странным, словно срывающимся фальцетом. В таком виде песня и была записана.

0: Люди и песни.
1: Песня группы The Platters «Only You» возглавила американский хит-парад в 1955 году. Впоследствии ее записывали Айк и Тина Тернер, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд. В нашей стране она впервые прозвучала в исполнении Карла Готта. Но особенно полюбили песню в кино. Именно под эту мелодию герой Чарли Шина из фильма «Горячие головы» соблазняет свою подругу. В черной комедии Майкла Майерса «Я женился на убийце с топором» она звучит в самый патетический момент на французском, а в гонконгской комедии «Китайская одиссея» сразу на двух диалектах китайского языка – кантонском и мандаринском. В 1974 году песню исполнил экс-битл Ринго Стар. Он сделал это по совету Джона Леннона, которому «Only You» очень нравилось. Мало того, во время записи Джон подыгрывал Ринго на бас-гитаре и выступил в качестве бэк-вокалиста.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести ямочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖКХ, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн, и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Казани продолжится саммит АСЕАН с участием Владимира Путина. Соглашение достигнуто. Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Apple объявила о повышении цен на свою продукцию. Подробности далее. Казань второй день подряд остается центром политических новостей в России. В столице Татарстана продолжается саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии под председательством Владимира Путина. Сегодня глава государства продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч. Планируются беседы с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящую пятилетку, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Бойцы западной группировки установили контроль над переправой Северский Донецк. В самом городе продолжаются бои. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов.
1: Напомню, накануне в ДНР наша армия установила контроль над Кутузовкой, что позволило войскам начать наступление на Доброполье, а также занять рубежи на стратегических высотах. Власти повысили уровень безопасности россиян. На минувшем заседании сенаторы одобрили пакет законов по борьбе с телефонным мошенничеством и лицензированию продажи табака и вейпов. Об этом сообщается на сенаторском сайте «Вместе РФ». В частности, второй пакет мер против телефонного терроризма дает гражданам право устанавливать самозапрет на международные звонки, ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека, а также внедряет так называемую тревожную красную кнопку на госуслугах. Кроме того, с 1 марта будущего года продажа сигарет и вейп должна быть лицензирована. В противном случае власти будут закрывать точки продаж. Домой в Беларусь вернулись непострадавшие пассажиры автобуса с детской футбольной командой. Накануне в Речице детей встречали родители и районные власти. Об этом сообщает пресс-служба облисполкома. В Брянской больнице остаются 6 раненых, в том числе 4 детей. Напомню, накануне киевский режим совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Тем временем уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена. Россию в ситуации с террором со стороны киевского режима поддержали власти Боснии и Герцеговины. Лидер правящей в республике сербской партии Милорад Додик назвал тяжким преступлением нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии и призвал мировое сообщество не замалчивать факты, прямо говорить об этом. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Сделка завизирована электронными подписями. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Дипломат добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако церемонии подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали. На основании договоренности, на которые ссылаются СМИ, Штаты обеспечат Ирану доступ к заблокированным активам. Кроме того, США после подписания соглашения до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии, обеспечив все необходимые для этого услуги. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная. Рисков для здоровья граждан практически нет. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Apple объявила о намерении повысить стоимость техники. Причиной подорожания продукции в компании назвали резкое удорожание стоимости микросхем, памяти и накопителей. В интервью изданию Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук заявил, что в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Между тем, корпорация не уточнила, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Ожидается, что следующий крупный анонс состоится в сентябре с выходом линейки iPhone 18. В ночь с субботы на воскресенье столичным водителям придется испытать некоторые неудобства. С полуночи 20 и до полудня 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре города нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, пишет сайт московского правительства. В частности, перекроют проезд от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского, участки на Тестовской, Пресненской, Краснопресненской и Смоленской набережным. Кроме того, до часу ночи воскресенья нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской до Бородинского моста, от Смоленской до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, по набережной Тараса Шевченко от Бородинского моста до Воробьевского и на других участках. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Зонты станут частым аксессуаром для москвичей. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, до конца июня в столице сохранится типичная для лета погода – ливневые дожди с грозами. При этом, по его словам, ничего аномального в этом нет. Однако москвичей ждут и солнечные дни, в частности, предстоящие выходные обещают быть теплыми и ясными. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на две позиции и стал третьим, а первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетки мира Арине Сабаленко 4-6, 4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 8-10 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Екатеринбурге 23-25, облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди. В Сургуте 31-33 градуса, в Мурманске всего плюс 5-7, дождливо. В Калининграде 17-19 градусов, ожидается небольшой дождь. В Перми 22-24, кратковременные осадки с грозой. В Казани 21-23 градуса, облачно, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Самаре 22-24 градуса, облачно, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. В Туле 12-14, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 16. Сейчас в Москве 13 градусов, ветер юго-западный, атмосферная давление ниже нормы.
4: Чорні та Сиктивкар. Бурасив. Талун леджаном ятилищ, дас как ями седлун. Говорит Сиктывкар, доброе утро. Сегодня 18 июня, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На юго-западе временами дождь. В отдельных восточных районах гроза. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха 23-28 градусов. На юго-западе плюс 17-22. В Сыктывкаре днем временами дождь, ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов, атмосферное давление будет падать.

0: Вести Комигор.
1: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс.
2: Медицина нуджал счастлен лун воден юрал член администрации анчолу малысны да нибадисны регион са медбурбурда дышесыз. Ащыз гарсы на ее пасьены юнца коймы две жалуны канал награды яс да почет ним яс. Вичмисны кыш стая мортлы фельдшер яс да акушер яслы. Терапевт яс да педиатр яслы. Медсестра яслы да мукат специалист яслы. Медики СС Чолу Малыген регионца Юрал Шерцислав Гольштейн пасис выльбольничая с дабницина ынья эмбур зев коланач, но медчаты чанач бурща ломовой тэркод ящисны, а щесолом са юзас мездамлы.
3: В 25-м году в республике Коми приняли и привлекли 421 врача, и в этом году ожидаем еще, что 204 специалиста также прибудут в республику. И, конечно же, без вашей помощи, вашего деятельного участия не было бы таких перемен. Вы не только вдохновляете на позитивные изменения, но и сами активно их реализуете. Стремитесь познавать новое, учиться, совершенствоваться. И за это вам огромное спасибо.
2: Вещь Кадланкотерлан Чукорчиландырье видла листны устранение цифрового неравенства проект с Бульмедом. Цифра Сомадан да связь министр Денис Мчедлишвили Ланкы в ящерте Колян Вовылы вычима уджит уч торианин сия ячима ичет овмачамин яскат.
4: Была обеспечена именно базовыми станциями 15 населенных пунктов, из них 12 в рамках федерального финансирования и 3 в рамках регионального софинансирование. В этом году уже утвержден перечень 18 населенных пунктов. Нам удалось увеличить количество населенных пунктов, которые будут обеспечены услугами сотовой связи в этом году.
2: Сыктывкарсово до канала бощие свырмадны савин уличен канализация юкен. Уджус зев уджид и машина ясан ветлен таны быть колмис джуд наступкене. Мыло тыдмалис Максимканов.
5: Савин улич та ясы тывкарса лесозаводын олыш яслы да дача кудыш яслы зев тычына туй. И соон исие ступкисны вид тылыш кешлы. Адырчыны таыш некыч эспоч. Онея коллектор шурс ык.

0: Очередной музвояж во времени организовал для вас Вячеслав Трабукин при поддержке режиссера Романа Козлова. Ну а какая звезда родилась под какой? Полюбопытствуем снова на следующей неделе. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Вести Коми-Гор.
3: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В единый день голосования предполагается провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить порядка 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Анапский детский оздоровительный лагерь «Черноморская зорька» получил почти 7 миллионов рублей из федерального бюджета на создание инклюзивной среды. Средства в виде гранта направлены в рамках госпрограммы «Доступная среда». Кроме того, проектом предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета. 700 тысяч рублей пойдут на проведение ремонтных работ. Также планируется создать зал адаптивной физкультуры и комнату психологической разгрузки. Предусмотрено приобретение современного оборудования для обучения и творчества, повышение квалификации педагогических кадров и разработка образовательно-досуговой программы. Напомним, в эти дни в лагере отдыхают 422 ребенка из Коми. Смена завершится 23 июня. В Сыктывкаре идет подготовка к зиме. Лето – самое время, чтобы без спешки проверить все оборудование и отработать действия персонала в нештатных ситуациях. Накануне коммунальные службы провели учебно-тренировочное занятие в поселке Краснозатонский. По легенде, произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции. Отрабатывали алгоритм устранения проблемы и запуск дизельного генератора. Такие учения нужны, чтобы зимой на ликвидацию уходили не часы, а минуты. Комментирует заместитель начальника отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территории администрации Сыктывкара Анастасия Егошина.
4: Такие мероприятия у нас проводятся в летний период с целью предотвращения и минимизации времени затраченного со стороны персонала, то есть отработка различных абсолютно аварий, в том числе на сетях и на объектах коммунального значения. На прошлой неделе у нас проводилось учебно-тренировочное занятие на котельной, расположенной в поселке Нижний Чоп. На следующей неделе у нас будет точно так же проведено учебно-тренировочное занятие на сетях горячего водоснабжения, то есть отрабатывается все варианты аварий, которые могут произойти не только на сетях, но и как на насосной станции, как на посредственно котельной. Помимо учебно-тренировочных мероприятий, у нас на территории города также проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей с целью выявления слабых мест и устранения дефектов.
3: Мещурик Нижнепогузского округа открыли мемориальную табличку в честь бойца СВО Михаила Балашева. Погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого года. Памятный знак установлен на школе, где учился герой. 12 выпускников Коми смогли набрать максимально возможные баллы на ЕГЭ. Об этом сообщил Ростислав Гольштейн в своих социальных сетях. 7 талантливых ребят взяли максимум по химии. Блестящих результатов по литературе добились сразу 4 выпускницы. Еще одна отличилась по истории. Это пример настоящей целеустремленности, трудолюбия и высокого интеллектуального потенциала. Ребята, поздравляю! Вы лучшие! Вы гордость республики! Это подтверждают ваши блестящие результаты. Поздравил выпускников

0: глава КУМИ. В Республиканском агропромышленном техникуме имени Николая Плеснина документы об окончании обучения в этом году получат 196 человек. Сейчас защищают свои работы механики, ветеринары, агрономы. По словам директора образовательного учреждения Светланы Савиновой, сегодня каждый сельскохозяйственный район с нетерпением ждет выпускников. И это неудивительно. Благодаря полученным навыкам и богатой практике они уже состоявшиеся мастера своего дела, готовы приносить пользу с первых рабочих дней.
1: Востребованность в наших выпускниках очень высокая. Каждое предприятие сегодня готово принять наших ребят, особенно те, которые их узнали на преддипломной практике. Они готовы начать свою трудовую деятельность на благо нашей республики, на благо экономики, на благо жителей нашей республики Коми.
0: Никита Сенькин по профессии будущий механик. Признается, любит работать руками и никуда не собирается уезжать из родной республики, ведь это его дом.
2: Я пойду работать на ООО «Южное». Мне в целом там очень нравится работать. То есть и доход хороший, и люди очень приятные. Много техники, есть с чем работать. На предприятии мы занимались в основном ремонтом в мастерских, но также и выезжали на полевые ремонты. Я, получается, предложил обосновать ремонтную бригаду, закупить технику, чтобы уменьшить время ремонтов, более эффективно их производить, уменьшить траты, расходы.
0: В республике продолжается программа «Земский работник культуры». В этом году предусмотрено 18 победителей конкурсного отбора. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при условии заключения трудового договора с учреждением культуры и обязательства работать в организации не менее 5 лет. Возраст не ограничен, а выпускники этого года смогут воспользоваться дополнительными возможностями для трудоустройства на малой родине. Заявки принимаются до 15 июля. Консультацию можно получить по телефону 25-54-84, код города 8212. 26 июня в Коми в четвертый раз пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В региональном этапе приняло участие 192 работодателя, которые представили порядка 1600 вакансий. А мероприятие ярмарки посетили более 3000 человек на 20 площадках. Работу смогли найти 63 жителя республики. Подробнее пресс-секретарь Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми Инна Лобанова.
3: Самые яркие события развернутся в Сыктывкаре на главной площадке в Торгово-промышленной палате Республики Коми. Для гостей будет организована не только презентация актуальных вакансий от ведущих компаний. В программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Эксперты центров занятости помогут посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут. На это стоит обратить внимание студентам и выпускникам, которые только определяют с профессией. Одним из событий на главной площадке ярмарки станет награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Сварщик», «Ветеринарный фельдшер» и «Агроном».
0: Сегодня с 14.15 в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему освобождения из места заключения, как реализуется пробация в Республике Коми. Телефон прямой линии 28-52-98. Новости культуры. Сегодня молодежная библиотека Коми проведет традиционную летнюю акцию «Шелестим». Для всех желающих настольные подвижные игры, интересные книжки и 2 часа позитивного общения. Вас ждут в сквере за общежитием университета на Коммунистической, 72, с 15 до 17 часов. Завтра в 18.30 на сцене Академического театра оперы и балета Коми покажут комическую оперу Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». В роли очаровательной Розины солистка театра Ксения Шабалина.
4: С удовольствием хочу пригласить вас 19 июня в 18.30 на оперу Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Этот вечер для меня будет особенным, потому что в этот вечер я впервые исполню партию Розины, воспитанницы Бартола, юной, неунывающей испанки, которая умеет добиваться своего и обязательно добьется того, чего она желает. Вы все знаете, что музыка Россини отличается жизнерадостным настроением. Я с удовольствием приглашаю вас окунуться в мир музыки с нами в этот вечер. И буду счастлива видеть вас в зрительном зале.
5: Радио России. Коми Гор. Спорт.
0: Минспорта Коми наградили спортсменов и тренеров по пауэрлифтингу. Почетной грамотой Комитета Госдумы награждена исполнительный директор Федерации пауэрлифтинга Коми Екатерина Братусь. За высокие спортивные результаты в первенстве Азии грамотой Минспорта Коми награжден Богдан Пешкин. За подготовку спортсмена также отметили тренера Александра Семенчина. Вы слушали новости.
5: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На юго-западе временами дождь. В отдельных восточных районах гроза. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха 23-28 градусов. На юго-западе плюс 17-22. В Сыктывкаре днем временами дождь, ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов, атмосферное давление будет падать.

0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 100 беспилотников самолетного типа уничтожили за сутки военнослужащие группировки войск «Север». Тегеран официально подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Подробности далее. Насыщенный рабочий график сегодня Владимира Путина. Глава государства продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч в Казани, где в эти дни проходит юбилейный саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Утром главы делегации сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатели этого саммита, уточняет РИА Новости. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, комплексного плана стратегического партнерства и совместное заявление по энергетике и культуре. 119 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых дрона Р-18 «Баба-Яга» противника уничтожили за сутки военнослужащие группировки войск «Север». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Кроме того, ликвидированы 33 пункта управления ППЛА, 2 квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов ВСУ. В зоне ответственности южной группировки войск российские ударные дроны уничтожили 2 бронетранспортера «Буцефал» ВСУ, боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. В московском аэропорту Шереметьево сегодня вводили временные ограничения по обслуживанию самолетов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на фоне воздушной угрозы пассажиров и сотрудников авиаузла эвакуировали в укрытие. К этому часу дополнительные меры безопасности сняты, пассажиры и персонал снова возвращаются в здание аэровокзала, сообщили в авиагавани. В то же время временное ограничение полетов действует сейчас в аэропорту Внуково. Авиаузел пока не принимает и не выпускает самолеты, об этом сообщили в Росавиации. Тегеран официально подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Как заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи, вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта в Ливане имели принципиальное значение для иранской стороны.
5: Что касается текста соглашения, это короткий текст, около 1,5 страниц. Он содержит 14 статей. Первая и вторая задают рамки переговоров. В них подчеркивается прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Также подчеркивается приверженность Америки уважению национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.
4: Согласно плану, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в $300 миллиардов, а также снять нефтяные санкции с Тегерана. Иран, в свою очередь, обязуется в течение 30 дней восстановить судоходство в Ормузе и не взимать плату с судов за проход через пролив. И вернемся в Россию. Власти объявили о победе над ожирением среди школьников. Темпы роста подобных случаев среди учащихся младших классов удалось преодолеть. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Хороших результатов удалось достичь благодаря вложениям очень больших средств со стороны государства, пояснила Попова. Она также добавила, что у детей поменялись вкусовые привычки. В частности, дети стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь необходимо донести этот навык и до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Госдуме назвали справедливую цену аренды жилья. Безопасной планкой является показатель в 30-35% от общего дохода семьи. Такое мнение в интервью газете «Ру» высказал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, если расходы на жилье составляют около 40% от дохода, это уже создает значительную нагрузку на семейный бюджет. При увеличении этой доли до 50% и более, риски для финансового благополучия семьи возрастают существенно. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Вскоре автовладельцы с правами на легковушки смогут на законных основаниях управлять более мощным транспортом категории А2, вездеходами, багги и снегоболотоходами. Соответствующий законопроект одобрили накануне сенаторы. Таким образом, власти продолжили работу по смягчению требований к управлению внедорожниками. Годом ранее водителям с обычными автоправами разрешили садиться за руль снегоходов и квадроциклов категории А1. Как отметили законодатели, данная инициатива соответствует мировым стандартам и поддерживает отечественный туристический бизнес. 11 человек погибли в результате аварии с автобусом в Перу. Об этом сообщила газета «Эль Коммеркио». Авария произошла недалеко от района Эрмилио-Вальдесан в провинции Уанука. Во время следования в пути автобус съехал в кювет и перевернулся. Ранения получили 19 человек. Есть ли среди них туристы, не уточняется. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и не справился с управлением на повороте. Сегодня в Москве будет по-осеннему прохладно, днем не выше плюс 13-16. А вот о том, когда в столицу вернется лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Скажу, что астрономическое лето грядущее, которое у нас наступает в воскресенье, 21 июня, вернет жителям Центральной России вполне комфортную погоду. Ну а сегодня синоптическая ситуация на большей части европейской территории России по-прежнему будет определяться ненастным влиянием североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала лета. В дневные часы столбики максимальных термометров в Москве покажут всего плюс 13-16, что соответствует климатической норме начала осени. Ветер юго-западных румбов 4,9 метра в секунду, показания барометров немного подрастут до 744 миллиметров ртутного столба.
4: Тучи сгустились над Лувром. Он находится на последнем издыхании. Так отозвался о нынешнем состоянии знаменитого на весь мир музея в Париже его директор Кристофер Лерибо. Об этом пишет газета «Ле Фигаро». По словам руководителя музея, Лувр теряет силы и требует значительных инвестиций. Оборудование и инфраструктура музея близки к концу своего срока службы, а еще необходимо заменить сломанные эскалаторы, починить протекающие крыши и заменить электросети. В связи с недавним ограблением залы требуют усилить видеооборудование. Обновление комплекса нуждается в финансировании на сумму 85 миллионов евро на ближайшие 6 лет. Пока власти смогли обеспечить лишь половину необходимого бюджета, пожаловался Лерибо.
7: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча назначена на 18 июля, а точное время начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Бывший футболист ЦСКА Базбек Файзулаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. Однако его команда уступила колумбийцам 1-3. В составе латиноамериканцев отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хамилтон Кампас. Ранее англичане обыграли хорватов 4-2 на дубль Харри Кейна, а также голы Джуда Беллингема и Маркуса Решфорда. Бронзовые призеры прошлого мундиаля ответили лишь взятиями ворот Мартина Батурины и Петера Мусы. Команда Ганы, в свою очередь, минимально обыграла сборную Панамы. Единственный мяч на предпоследней минуте забил Калеб Юэнчи. Теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд пятисотника в немецком Галле. Россиянин обыграл француза Теренса Атмана 6-4-6-4. Следующим соперником Медведева будет немец Даниэль Альтмайер. Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330. Российский боец проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачадо Гэри в ночь с 15 на 16 августа. 34-летний спортсмен в ММА провел 29 боев, из них 28 побед и одно поражение. Раперистка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Ариане Эриго со счетом 11-15. Ранее серебро выиграла саблистка Яна Егорян. А у меня на этом все, не прощаюсь.
3: Погода.
4: Во Владивостоке сегодня 19-21, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске 24-26 градусов, Пройдут осадки. В Сургуте 31-33 градуса. В Омске 26-28. Облачно и дождливо. В Мурманске всего плюс 5-7. Кратковременные дожди. В Великом Новгороде 22-24 градуса. Синоптики обещают небольшие осадки. В Сочи 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. В первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем 15-17. В Москве днем пройдет дождь. Воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
8: Ну, Жорка, кого пригласим?
3: Радио России представляет. Театр у микрофона.
8: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
3: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
9: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
3: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
10: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
3: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
11: Какой тяжелый год.
12: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
3: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
9: Следующим был 1941.
3: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
13: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
14: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
15: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, точное московское. Четверг на календаре, 18 июня, а в студии для вас работают Павел Сурков, Татьяна Голованова.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру. И сейчас немножечко о международной политике. Обсудим два саммита, обсудим два больших форума, но начнем с того, который проходит во французском Эвиане. Это саммит группы семи. Той самой большой семерки, как ее иногда называют.
15: Которая была большой восьмеркой когда-то, но потом Запад решил, что Россия там не нужна. И вот сейчас заявления европейцев и американцев разнятся. В частности, кстати, Дональд Трамп раскритиковал исключение России из большой восьмерки. Неожиданное такое заявление он сделал. И выразил сомнения в правильности такого решения. И, собственно, 90% времени на своих встречах большая семерка все равно говорит о России, поэтому исключение Москвы из G8 — это глупый поступок. Это цитата Трампа.
16: Угу. Ну, вообще, Трамп, конечно, много чего наговорил, как бы подводя и резюмируя итоги вот этой встречи семерки. Говорил о том, что, соответственно, подписывается меморандум о взаимопонимании с Ираном, что ситуация на Ближнем Востоке тоже близка к мирному урегулированию. В очередной раз покритиковал Израиль в их противостоянии с Ливаном. Ничего конкретного, надо сказать, не сказал по поводу Украины. Вот такого, что можно было бы говорить как на какое-то политическое заявление. Ну, в общем...
15: ну там вообще некоторые журналисты заметили холодность Трампа по отношению к Зеленскому, когда тот подошел к нему поздороваться, а Трамп переключился на других людей, и Зеленский как один потерянный стоял и не понимал, что происходит.
16: А мне кажется, просто опять одет не так был, и он его просто не узнал, вот и все. Не обратил внимания дедушка, ну, все-таки как-то вот...
15: Какой-то неприметный парень, все семь здесь, да, вот шесть человек стоят рядом, они сидят.
16: А тут кто-то, кто-то другой
15: вообще,
16: пришел.
15: Ну, вообще, очень много и политологов, и экономистов вчера говорили о том, что это выглядело странно, что на саммите Большой Семерки присутствует Украина как главный гость, хотя ну, у стран между собой есть очень много разногласий и проблем, которые необходимо обсуждать, помимо Украины, которая к странам Большой Семерки не имеет никакого отношения.
16: Вот что означает этот саммит, и вообще можно ли его рассматривать как какую-то договоренность между Европой и Америкой? Но,
15: там, скорее всего, между Европой и Украиной. Если смотреть на новость, то лидеры Большой Семерки высказали за усиление санкций против России в сфере энергетики. Мол, сейчас с Ираном наладится, Армузский пролив откроется, и можно снова вводить ограничения. Кроме того, они выразили согласие и планы увеличить поставки оружия для Украины и систем ПВО.
16: Ну, да. И насколько реальны будут какие-то последствия этого саммита, давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
17: Да, доброе утро.
16: Ну вот как можно охарактеризовать итоги саммита и итоги саммита «семерки». Означает ли это, что это была просто такая встреча для того, чтобы обозначить свои интересы, или все-таки какое-то стратегическое видение там было сформулировано?
17: Я думаю, что это пока тактическая ситуация. Там сейчас нужна некая поддержка со стороны Европы в решении окончательного конфликта с Ираном, чтобы европейцы помогли ему разблокировать Армузский пролив, разминировать его. И вот, собственно, Трамп сделал, в свою очередь, некоторые уступки европейцам. То есть риторически он поддержал их позицию по Украине. Насколько он готов ее поддержать на практике, это большой вопрос. Потому что Трамп не может не понимать, что если он как-то всерьез будет объединяться с украинцами и с европейцами по украинской теме, его отношения с Россией резко ухудшатся. Ну, будем посмотреть.
15: А в целом, как вы оцениваете итоги? Я, например, не увидел каких-то ярких договоренностей, которые бы меняли вообще экономику стран Большой Семерки, политические какие-то вещи. Ну и вообще какая-то, знаете, какой-то провальный саммит во Франции. И Макрон выглядел очень слабо.
17: Знаете, на самом деле этот саммит был скорее призван подчеркнуть единство стран G7, чем дать какие-то прям конкретные результаты. Потому что вот их декларация по Украине, видно, что все-таки это единство им как-то удалось подчеркнуть, что на словах объявлено, что мы все вместе будем занимать общую позицию единую.
16: Ну вот эта вот общая единая позиция, это тоже, мне кажется, такая достаточно размытая категория. Общая единая позиция по каким вопросам? Общая единая позиция экономическая, политическая и так далее. Потому что пока...
17: Да, большая позиция в отношении России, конечно.
16: Но при этом Трамп ничего ведь конкретного не говорил.

0: можно поверить в то, что США полностью объединятся с Европой сейчас по украинскому кризису вновь.
1: Да, вот Трамп, кстати, в апреле еще критиковал лидеров стран Большой Семерки, которые исключили Москву из состава Большой Восьмерки. Мы помним, как нас туда звали, как мы туда вошли, да, в начале века буквально. А потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах страны говорили о России. Это был глупый поступок. Как по-вашему, вообще целесообразно ли присутствие России, если вновь позовут, пригласят вообще вернуться и расширить состав Большой Семерки до Большой Восьмерки?
0: Вы знаете, это вопрос...
1: Вопрос должен отвечать
0: конечно, наш глава государства, поскольку только он видит все плюсы и минусы этой ситуации. Но на самом деле присутствовать на форуме, где тебя только и будут все время обсуждать и в чем-то уговаривать, это сомнительная перспектива.
1: Да, но сейчас это похоже на чатик, в котором тебя нет, знаете, у каждого из нас есть чатик, да, куда тебя не включили, а все остальные присутствуют. И все обсуждают, естественно, тебя в этом чатике.
0: Да, безусловно, вот так это все и выглядит сейчас.
2: И спасибо большое. Вот, вот такой прошел саммит группы семи во французском Ивиане, где опять не было принято никаких стратегических, да и даже, в общем, похоже, и за тактическими решениями тоже дело не стало. Спасибо большое. Политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев был с нами на связи. Но хотелось бы обсудить еще один саммит. Это саммит АСЕАН, который вчера был первый день, и присутствовал уже на нем сразу с первого дня президент России. Было проведено много важных встреч, много важных переговоров. Сегодня второй день. Этот саммит посвящен 35-летию отношений, которые начались еще при СССР. Стратегическим партнером АСЕАН Россия стала в 2018 году, и как раз именно там и обсуждаются многие важные стратегические вопросы, в том числе и взаимодействие с отдельными странами и Европы тоже. Ну, например, была встреча с министром иностранных дел Турции.
1: Да, к деловой программе вернемся. Ты знаешь, я всегда смотрю внимание, обращаю внимание на детали. И если смотреть на саммит Большой Семерки, там все как-то очень грустно, очень... протокольно. А что же происходит в Казани у нас на саммите России-АСЕАН с участием представителей всех стран Юго-Восточной Азии? Так вот, в городе используется традиция встреч высоких гостей, и гостей встречают с караваем и чак-чаком. То есть фотографии визуально даже выглядят гораздо круче, чем саммита Большой Семерки. Казань умеет встречать высоких гостей. Кстати, неформальными гостями форума стали лаосские слоны, вообще новые обитатели Казанского зооботсада.
2: Любопытно, да. И надо сказать, что как раз, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, налажен как раз вот плодотворный равноправный диалог. И как раз
1: видно... А это чак-чак дипломатии. В Казани именно так говорят.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, а мне кажется, вот такое гостеприимство, я много раз был в Казани, в том числе и на больших, и на международных мероприятиях, и надо сказать, что всегда это очень высокий уровень приема, очень высокий уровень подготовки, и всегда высокий уровень вот такой организации, когда есть время и на деловую программу, и на какое-то кулуарное общение, где, как мы знаем, очень часто и между политиками, и представителями бизнеса как раз в таком кулуарном общении происходят какие-то важные, пусть не стратегические, но тактические договоренности.
1: Ну вот, кстати, много стран присутствует на саммите. Приехала Индонезия в лице министра иностранных дел, Филиппины, собственно, президент Филиппин оказался в Казани. И что интересно, в этом году как раз-таки Филиппины председательствуют в АСЕАНе, поэтому их лидер стал одним из ключевых участников саммита. И в то же время, во время встречи, точнее, Владимира Путина с президентом Филиппин, наш президент напомнил, что в этом месяце исполняется 50 лет дипломатическим отношениям России и Филиппин, а за минувший год двусторонний товарооборот превысил $500 млн.
2: Ну и к тому, что будет сегодня обсуждаться, потому что уже многие как раз говорят, что именно сегодня основной день саммита, потому что пройдет и пленарное заседание, которое откроет президент России и Филиппин. И на повестке две главные темы. Первая – это глобальные региональные проблемы, а затем стратегическое партнерство и постановка новых задач, как в части

0: политики, так и в части безопасности, инвестиций и гуманитарного сотрудничества. Планируется подписать декларацию, где будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике. То есть такой глобальный документ, в котором мы определим общие направления сотрудничества и развития, а также комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на ближайшие 4 года.
1: Кстати, еще один важный сигнал нынешнего саммита – это приезд премьера Сингапура. Почему это важно? Маленькая вроде бы страна, да, но на самом деле Сингапур – единственная страна АСЕАН, которая в 2022 году ввела прямые санкции против России из-за событий на Украине, после чего Москва внесла Сингапур в список недружественных стран. И с тех пор контактов на таком высоком уровне между странами не было. Поэтому приезд, собственно, в Казань лидера Сингапура, премьера Сингапура, это важный дипломатический такой сигнал о прагматизме страны, которая готова сотрудничать с Россией там, где это выгодно. А мы понимаем прекрасно, что страны АСЕАН сейчас находятся не в самом лучшем положении, несмотря на то, что это один из самых быстрорастущих рынков, потому что события в Ормузском проливе и рост цен на нефть, дефицит нефти, собственно, нефти и газа, очень сильно сказался на их экономиках, на, собственно, вообще присутствии бензина на заправках.
0: И с нами на связи востоковед, председатель Фонда развития Азии Александр Собянин. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
2: Татьяна Александровна, Павел Владимирович, добрый день.
1: Здравствуйте, ничего себе по имени, отчеству.
0: Очень приятно, безумно приятно. Вот скажите, пожалуйста, вот международное значение и значение форума, этого саммита, ну, как некой такой тоже опорной точки для взаимодействия России на международном поле, как бы вы оценили?
2: Давайте слушателям немножко отойдем от новостной ленты, потому что саммит очень хорошо готовится, но его значение, конечно, не будет серьезным. И я хотел бы с вами об этом поговорить, как вне региональные страны борются за курс, за душу, за дружбу со странами этого региона Юго-Восточной и Восточной Азии.
1: Да, вот как раз-таки хотелось бы поговорить, как Запад, знаете, накачивает в том числе АСЕАН оружием, затягивает страны регионов в какие-то локальные конфликты. С этим-то что делать?
2: Речь идет не о локальных конфликтах. Блок АСЕАН – это не военный блок, экономический, культурный, но представитель Российской Федерации Павел Загайнов как раз акцентирует, наш официальный представитель страны акцентирует, что речь идет о милитаризации Юго-Восточной Азии и о том, что она побуждается извне. Но я бы все-таки скорректировал, он как дипломат обязан говорить мягче, Запад. Речь, конечно, идет о трех конкретных странах, и это далеко не Запад, у США, у России и Китая. Вот эти три страны и являются ключевыми. Есть еще Великобритания, вот вы сейчас сказали про Сингапур. Великобритания в регионе тоже влиятельная, но у нынешней Великобритании нечего предложить. Ни денег, ни военного зонтика, ни ресурсов, ни политической поддержки. Поэтому все-таки речь идет о США, России и Китае, где две страны способны поддержать, это США и Россия, а Китай способен и, собственно говоря, делать, предложить большие деньги.
0: Ну да, то есть еще здесь есть и вопрос экономического сотрудничества, ну и зарабатывания, по большому счету.
2: Речь идет не о зарабатывании, а о том, кто сможет дать денег. Потому что военный блок у нас в регионе, в военном смысле, некоторые блоки пытаются входить, хотя все-таки надо речь вести о странах. Это, как ни странно, НАТО, потому что уже лет 7 Атлантический военный блок регулярно работает военными учениями, дружественными визитами кораблей, самолетов. Вот. И два новых, относительно новых военных блока, которые создали американцы. Это блок «Квад», «Квад» – квадрат, четверо, США, Индия, Япония, Австралия. И блок совершенно новый, ему всего года 4, блок «АУКУС» – Австралия, Великобритания, США. Вот два военных блока. А страны региона накачиваются оружием, потому что страны региона, видя, что происходит на Ближнем Востоке, в первую очередь, в Африке, военный передел в мире, начинается военный передел. Страны региона с деньгами, особенно такие страны, как Вьетнам, Индонезия,
1: ну, естественно, Сингапур. Им важно обеспечить себе безопасность. К сожалению, времени у нас не остается. Александр Дмитриевич, спасибо вам большое. Александр Собянин, востоковед, председатель Фонда развития Азии, был с нами на связи. Обсуждали мы саммит АСЕАН и все, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
0: И вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России. Далее к другим новостям и событиям.
3: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Схема отработана. Сейчас все будет.
6: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
7: Лабырды-вай-вай. Дамы, господин.
8: Это свежо, это искрометно.
9: Очень яркий, красочный.
10: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
11: Вот, шикарно.
12: Весело, мы смеялись до упаду.
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
14: Сигналы точного времени.
0: На календаре четверг, 18 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром с вами вместе и обсуждаем разные актуальные события и решения и предложения. Вот депутаты Госдумы предложили добавить в перечень тех, кого нельзя отправлять под стражу, родителей 3 или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Но пока это просто предложение. То есть пока
1: это законопроект, еще... который уже внесен в Госдуму, и, собственно, который запретит отправлять многодетных матерей и отцов под стражу. Но проект предусматривает включение многодетных в перечень лиц, которым не может применяться подобная мера пресечения. Но здесь есть важные исключения. Собственно, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях под эту статью не попадут. То есть они все равно окажутся под стражей. Под многодетными родителями действительно понимаются те, у кого 3 и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет предлагают не сажать в тюрьму.
0: Ну, вот так, ну, или вообще просто под стражу не отправлять. То есть это не просто может быть тюрьма, это может быть и СИЗО, и просто они не оказываются за решеткой. Но тут вот вопрос, насколько это действительно действенно? То есть, да, с точки зрения защиты интересов ребенка, безусловно, но как это будет влиять, собственно, на человека, который совершил правонарушение? Не является ли это таким... может быть, еще некоторым популизмом. Вот...
1: Ну, конечно, впереди сентябрь, 20 сентября, мы все знаем эту дату. Но сейчас, в соответствии со 108 статьей, по-моему, Уголовно-процессуального кодекса, таким правом не, собственно, оставаться дома, не знаю, иные меры пресечения, да, наделены несовершеннолетние, в первую очередь, беременные женщины, имеющие малолетнего ребенка, мужчины, которые являются единственным родителем малолетнего ребенка, усыновители или опекуны малолетнего ребенка. И суд имеет право заключить их под стражу только в том случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Как это будет работать? Давайте попробуем разобраться, собственно, насколько вероятность принятия такого законопроекта, точнее, поправки. Шон Бетрозов, адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России, с нами на связи. Шон, доброе утро.
11: Доброе утро, Татьяна, доброе утро, Павел и дорогие слушатели.
1: А как вам такая идея депутатов Государственной Думы?
11: Скорее всего, законопроект примут, и потому что он формально укладывается с другими законами относительно избрания меры пресечения. И в целом не противоречит, поскольку в действующем законодательстве уже имеется вот то, что вы говорили, имеется уже основание не избирать меру пресечения относительно несовершеннолетних, беременных женщин, матерей, отцов и так далее. Но есть существенный момент, на который стоит обратить внимание с точки зрения Конституции. Все перед законом равны, а законопроект предлагает, соответственно, преимущество одной группы людей над другой, что, соответственно, дает больше прав по социальному признаку. Вот. Здесь как бы законопроект может столкнуться с этой проблемой. Но в целом я могу предположить то, что он пройдет чтение и, скорее всего, будет принят. Опять же, основываясь с теми нормами, которые сейчас существуют, это 99-я статья, которая уже обязывает учитывать семейное положение при избрании меры пресечения. То есть суды, когда избирают меру пресечения, всегда спрашивают семейное положение, наличие несовершеннолетних, малолетних детей и так далее. Здесь основным критерием также является то, что при избрании меры пресечения, опять же, рассматривается существенный вопрос. Это условие, что преступление совершено, точнее, совершенное преступление является небольшой тяжести, либо средней тяжести. Вот это основной момент. Что касается, как это будет применяться на практике, то здесь, конечно, сложно сказать, потому что, опять же, в нашем действующем законодательстве есть и ограничения в отношении, например, лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и, опять же, тех же самых несовершеннолетних, беременных и так далее, но следствие, к сожалению, уже нашло решение этой проблемы, чтобы заключить по стражу соответствующих лиц. Иногда утяжеляется, к сожалению, вменяемый состав, то есть вменяют уже не преступление небольшой тяжести и средней, а какое-нибудь тяжкое, схожее по объективным, субъективным признакам, да, а после уже меняется на более мягкие, для того, чтобы, ну, скажем так, воздействовать на подозреваемых либо обвиняемых. К сожалению, это существует. И с этим бы стоило бы, наверное, работать тем самым, что необходимо в законопроекте, может быть, добавить, либо гарантировать тем, что прописать в этом законопроекте, что многодетные родители, для многодетных родителей в перспективе при вопросе возникновения вопроса заключения под стражу, безусловным приоритетом должно быть рассмотрены другие меры пресечения, такие как, допустим, какой-нибудь умеренный залог, либо запрет определенных действий. И при условии того, что невозможно избрать эти два вида меры пресечения, только в этом случае допускать вопрос вообще рассмотрения об избрании меры пресечения. Это первое. И второе, закрепить, опять же, в законопроекте то, что под стражу должны быть стража должна быть избрана в отношении лиц при условии, что это лицо нарушило, опять же, ранее избранную меру пресечения, и это доказано. Не просто формально, как сейчас в судах это происходит, когда следствие формально перечисляет признаки статьи 97, что лицо может скрыться, является иногородним и так далее.
1: И суд это принимает, ну, автоматом в буквальном смысле.
11: Да, к сожалению, да. И чтобы избежать этих проблем, наверное, нужно немного доработать этот закон именно в этой части.
1: Да, но речь идет об одном из родителей, то есть не получится ли так, что многие будут этим пользоваться, у кого много детей, нарушать закон, зная, что их, скорее всего, под стражу-то не определят, ничего не грозит, можно и там, с мошенниками поработать, например.
11: Есть такая, скажем так, небольшая вероятность, и, конечно, такое в теории существует, но люди намеренно вряд ли будут пользоваться этой лазейкой, поскольку она не будет существенной, опять же, перед следствием, в том виде, если как законопроект сейчас прописан, если он попадет в суд, такой человек, то следствие с легкостью найдет ему другие основания, чтобы его заключить под стражу. Это не будет являться достаточным основанием.
0: А вот такой еще вопрос. А является, как вам кажется, с точки зрения, ну, какой-то, может быть, именно стимулирование морального облика, что ли, вот таких правонарушителей, означает ли подобная мера, что человек просто, у которого есть дети несовершеннолетние, он просто лишний раз подумает, прежде чем совершать то или иное возможное противоправное действие. Будет ли это?
1: А сейчас-то что мешает?
0: Слушай, ты знаешь, вот мне иногда кажется, что когда в очередной раз говорят, ну вот мы все про вас понимаем, но все-таки здесь у вас же дети. Ну задумайтесь, что наказание, санкция должна носить не только жесткий характер, но еще иногда не только карательный, но еще и воспитательный.
11: Я с вами полностью соглашусь, и опять же, исходя из практики, когда люди попадают в какую-то такую ситуацию, где у них перед ними стоял вопрос, совершать преступление или нет, они не задумываются о том, что они являются родителями и так далее. Может быть, опять же, этот законопроект поддаст идею этим людям, что, ребята, наоборот, не стоит заниматься какой-то преступной деятельностью, подумайте, одумайтесь, поскольку у вас имеются на иждивении дети, и за ними нужно смотреть. Потому что, когда люди попадают в следственный изолятор, и у них дети находятся с их родителями, бабушками и так далее, им очень тяжело это все переносить бывает. Не раз сталкивался с такими ситуациями, но, к сожалению, увы, и ах, как говорится, после того, как совершено преступление, санкция необратима.
1: А на практике вот как раз часто ли суды принимают во внимание наличие детей у обвиняемого готовы отпустить его под залог, вот, под запрет определенных действий, под другие меры пресечения? Насколько дети — это решающий фактор при определении меры пресечения?
11: Опять же, исходя из закона, суд должен рассматривать вопрос наличия детей на иждивении, но единственным основанием это никогда не является. На практике редко, скажу так, реже, чем избрание меры пресечения, избираются другие виды мер пресечения, такие как залог, домашний арест, либо вообще отказ в избрании меры пресечения, поэтому это редко происходит, к сожалению.
0: Спасибо большое за разъяснение. Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов был с нами. Говорили о законопроекте, который в Госдуме сейчас рассматривается, о добавлении в перечень тех, кого нельзя отправить под стражу, родителей трех или более детей. Ну, а наш эфир продолжается. Впереди у нас совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
15: Совет дня. Молодей.
16: Привет, друзья, это Лена Симонова. Исследование длительностью почти в 30 лет среди пожилых людей от 70 и старше выявило признаки, по которым можно определить, сколько лет проживет человек. В результате главными критериями оказались физические возможности тела и интеллектуальные способности, а не наличие тех или иных хронических заболеваний. Физические возможности тела оказались важным показателем долголетия на всех временных горизонтах. Когнитивная функция способствовала предсказанию на срок от 5 до 10 лет. Курение в прошлом и в данный момент ограничивало прогноз. Способность самому одеваться, самостоятельно купить себе продукты, регулярная зарядка, познавательные способности и способность к тяжелой работе говорят за хорошие перспективы продолжительности жизни. Ученые озвучили лабораторные показатели, которые позволяют сделать прогноз о продолжительности жизни пожилого человека на 10 лет и больше. Это низкий уровень креатинина в крови, нормальные показатели гамма-глутамила, нормальный уровень лейкоцитов. Их высокий уровень, в свою очередь, может указывать на аутоиммунные, инфекционные или онкозаболевания. Далее, нормальный уровень цитрата, он отвечает за здоровье крови и почек. Нормальный уровень альбумина, который поддерживает циркуляцию крови. Норма белков в организме. И высокий уровень липопротеинов высокой плотности, а именно хорошего холестерина. Исходя из полученных в результате исследования данных, можно сделать вполне оптимистичный вывод о том, что главные рычаги достижения долголетия в наших руках. Это поддержание физической и когнитивной активности, а также рациональное питание. При этом наличие тех или иных хронических заболеваний определяющей роли не играет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
15: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, хлыняли.
17: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
19: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
20: На правах рекламы.
21: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
22: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
21: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
22: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте, а ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
21: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
22: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Он входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества. Это не БАД, не плацебо и не волшебная таблетка. Это полноценный лечебный аппарат. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
21: Ну неужели для лечения мужских болезней используется военная технология?
22: Совершенно верно. И узнать подробнее о медицинском приборе «Физиотон», в котором она реализована, можно уже сейчас по бесплатному номеру 8 800 707 75. 507. Повторю еще раз, 8 800 707 75 07. Сотрудники информационной службы подробно все объяснят и ответят на вопросы.
21: Ну вот расскажите поподробнее.
22: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу. Найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии «Физиотона» она стала доступна всем. Больше о «Физиотоне» можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
21: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие «Физиотона»?
22: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках пакетом. Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, «Физиотон» способствует устранению всех этих проявлений.
21: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
22: Да.
21: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
22: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У «Физиотона» есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни.
21: То есть боль может уходить.
22: И не только это. В целом могут начать запускаться процессы лечения. Облегчение и свободное мочеиспускание, снижение боли, сокращение похода в туалет. Именно этот шанс могут получить мужчины благодаря целенаправленной работе «Физиотона». Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
21: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как физиотон борется с причиной этих проблем?
22: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у физиотона есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатиты и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
21: Михаил Анатольевич, а вот есть ли проблема глубже? Вот возрастные гормональные изменения.
22: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенному возвращению простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
21: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
22: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 7507, а для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
21: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
22: Именно так, на это и нацелено действие физиотона. Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. Физиотон может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
21: И вот это все можно делать дома?
22: Да, физиотон предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. Физиотон – это медицинский прибор, это полноценный лечебный аппарат. У физиотона есть 4 режима. Это электроимпульсная терапия, это импульсное магнитное поле, красное монохромное излучение, и это низкочастотная вибрация. Процедуры проходят комфортно, один сеанс 20 минут ежедневно, курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 7507.
21: Михаил Анатольевич, все, что вы рассказали о физиотоне, здорово, и нет сомнений, что такой аппарат нужно иметь в домашней аптечке всем мужчинам. Тема, конечно, деликатная, и я уверен, многие из наших слушателей стесняются говорить о проблемах по мужской части. Что бы вы сказали тем, кто стесняется и тянет до последнего?
22: Знаете, за годы практики я понял, здоров не тот, кто молча терпит, а тот, кто вовремя действует. Аденомы и простатит не возникают за день и сами не рассасываются. В конце концов, здоровье каждого – это его личный выбор. Выбор между ложным стыдом и полноценной жизнью, он, по-моему, очевиден. Так что, мужчины, набирайте 8 800 707 7507. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
21: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720. 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
15: Радио России. Австралийская ехидна.
2: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
15: Биолог Алексей Масалов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
3: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
15: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
15: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше полутысячи беспилотников уничтожили за минувшую ночь средства ПВО над российскими регионами. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми в Брянской области. Пособника Киева осудили за госизмену в Забайкалье. Подробности далее. 555 вражеских БПЛА перехватили средства ПВО за минувшую ночь над российской территорией. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 18 регионами, включая Московский, а также над акваторией Азовского моря. По данным столичного мэра Сергея Собянина, на подлете к Москве сбито около 180 БПЛА. Тем временем Росавиация сняла ограничения в работе столичных авиаузлов. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Бойцы западной группировки установили контроль над переправой Северский Донецк. В самом городе продолжаются бои. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: На населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Краснолиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов.
1: Напомню, накануне наша армия установила контроль над Кутузовкой в ДНР, что позволило войскам начать наступление на Доброполье, а также занять рубежи на стратегических высотах. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми, которые обстреляли ВСУ. Западные страны виновны так же, как и неонацистский режим Киева. В этом убежден председатель Госдумы Вячеслав Володин. В комментарии теракта на странице в Максе парламентарий упрекнул европейцев в отсутствии должной реакции на эти события. Ни осуждения, ни соболезнований родным и близким с их стороны не было, заметил Володин. Напомню, минувшим днем в Брянской области вражеский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погиб один человек, 8 получили ранения. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми. Пособника Киева осудили за госизмену в Забайкалье. Скамью подсудимых занимал 20-летний мужчина, которого обвиняли в передаче секретных данных противнику. Об этом сообщили в ФСБ. Несколько лет назад молодой человек через Телеграм вступил в переписку с представителем запрещенной в стране террористической организации и по заданию украинского куратора передавал противнику сведения об объектах российской армии и волонтерских организаций Забайкальского края, которые оказывали содействие военнослужащим. Суд вынес приговор одновременно по двум уголовным статьям и приговорил шпиона к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Власти повысили уровень безопасности россиян. На минувшем заседании сенаторы одобрили пакет законов по борьбе с телефонным мошенничеством и лицензированию продажи табака и вейпов. Об этом сообщается на сенаторском сайте Вместе РФ. В частности, второй пакет мер против телефонного терроризма дает гражданам право устанавливать самозапрет на международные звонки, ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека, а также внедряет так называемую тревожную красную кнопку на госуслугах. Кроме того, с 1 марта будущего года продажа сигареты вейпов должна быть лицензирована. В противном случае власти будут закрывать точки продаж. В России ежегодно растет число девятиклассников, которые после окончания основной школы идут в колледжи и техникумы, и они остаются в 10 классе. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, которая возглавляет рабочую группу по вопросам среднего профессионального образования. Согласно прогнозам, в Москве рост числа таких выпускников в этом году может достигнуть 20%. Председатель Комитета по образованию и науке Союза родительская палата Оксана Падалко отметила, что в целом по стране показатель этот может составить 70%. При этом она подчеркнула, что для сложных сфер, таких как инженерное дело или медицина, уровня колледжа недостаточно, и для них требуется высшее образование. Далее срочная новость, которая поступает на ленты информагентств. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в интересах ВСУ, сообщило военное ведомство. Сегодня ночью вооруженные силы в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Говорится в сообщении оборонного ведомства. Другим темам. Томск накрыла дымка от лесных пожаров в Красноярском крае. Стихия в регионе бушует несколько дней подряд. Власти Томской области сообщили об отсутствии угрозы загрязнения воздуха. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Между тем, пожарным пока не удается локализовать возгорание. К этому часу количество очагов в Красноярском крае превысило 90. Огонь бушует на площади 81 тысяча гектар. В тушении принимает участие свыше 1200 человек и 24 единицы техники. С 10 июня в регионе действует режим ЧС. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье, а на следующей неделе столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометров подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. И еще раз повторюсь, символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
4: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Хоккейный «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущает его требования по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас он получает 10 миллионов в год. Раперистка Владислава Пенюшкина высказалась о завоеванной бронзе на чемпионате Европы по фехтованию. Цитата: «Я даже не ожидала показать такой результат. Конечно, бронза — это не золото. Есть к чему стремиться, но сейчас я очень рада этой медали. После чемпионата Европы будем думать, где доработать и что улучшить. Главный вывод перед чемпионатом мира – нет ничего невозможного, любой может выиграть или проиграть. Главное – верить в себя и получать удовольствие от фехтования», – заявила спортсменка. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно, возможен небольшой дождь. В Хабаровске 21-23, кратковременные осадки. В Вологде 15-17 градусов, дождливо. В Уфе 23-25, облачно, с прояснениями, временами пройдет кратковременный дождь с грозой. В Пензе 21-23, облачно, кратковременные осадки. В Краснодаре 26-28 градусов. В Нальчике 24-26, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит 15-17. В Москве пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов.

0: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
1: 16+.
2: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы точного времени.
6: Передаем сигналы точного времени. 9:12:22. Четверг на календаре, 18 июня. А в студии вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». Ну и, конечно же, все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и, как всегда, по четвергам обсуждаем психологические вопросы. Вопросы взаимодействия между людьми, ну и то, как устроена наша психика и наше сознание.
6: И часто нас мучает то, как устроена наша планета, тайны, загадки, легенды. Например, Атлантида, да? Что это за остров? Был он? Что за катастрофа случилась, которая уничтожила Атлантиду? А Стоунхендж? Кто его придумал? Зачем его создали? А цивилизация майя, почему она пришла в упадок, если она была такая развитая?
7: А рептилоиды, которые прилетают к нам и, может быть, живут среди нас. Иногда почитаешь какие-нибудь...
6: А кто построил пирамиды?
7: Кто построил пирамиды? Почему построили? Для чего? А кто построил пирамиды майя тоже? Знаете ли, вот почему тут пирамиды, там пирамиды.
6: В котором пропадают все корабли и самолеты.
7: Ну, про это еще и Владимир Семенович Высоцкий написал довольно подробную песню о том, кто, где и как рассуждает про Бермудский треугольник. Тем не менее, мы подобным людям уподобляемся очень часто, и нас безумно интересуют разные тайны, загадки, предположения, гипотезы и прочее.
6: Существует ли Лохнесское чудовище? А снежный человек где живет?
7: Снежного человека? Да, где встретить снежного человека? И опять же, как покататься на летающей тарелке, и что делать, если тебя похитили инопланетяне, как некоторых певиц.
6: Кстати, осталось ждать совсем недолго до разгадки тайны инопланетян. Нам же обещали 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, рассекретить данные ФБР о встречах с инопланетянами.
7: И они обязательно сделают, и инопланетяне сделают это обязательно лично.
6: Я лично жду, мне интересно.
7: Да?
6: Да. Ну, летающие объекты неопознанные. Что это было на самом деле? Я, конечно, дикий скептик, но тем не
7: менее.
6: Знаешь,
7: я всю жизнь мечтал увидеть какой-нибудь неопознанный летающий объект. Все время видел только опознанные, а вот неопознанных не видел никогда.
6: А я найти избушку на курьих ножках.
7: Да.
6: Ну, может, в городском парке.
7: Может быть, нам повезет. Но вот этот интерес к тайнам, к загадкам, и какие удивительные причуды иногда вытворяет наш мозг. Все время тянет нас подумать про какую-нибудь очередную конспирологию, расскажет тайну о том, как снежные люди построили пирамиды, и о том, как инопланетяне делали свой собственный взлетно-посадочную полосу на Стоунхендже.
6: Почему что стоит за нашим любопытством? Давайте попробуем разобраться. Наш постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева на связи. Мария, доброе утро.
7: Здравствуйте, Мария.
1: Доброе утро.
7: Что же нас так тянет в эти во все тайны, загадки? И почему мы так любим над этим рассуждать? Что это такое? Бегство от реальности? Или, может быть, просто проявление нашей неудержимой фантазии?
1: Ой, ну, наоборот, наверное, нам хочется, конечно, бежать от реальности, но в такую реальность, где все понятно, ясно, соответственно, безопасно. Все равно в основе у нас в глубине лежит желание вот этой базовой безопасности, естественно, чтобы нигде ничего плохого не случалось. И, соответственно, наша такая внутренняя тревога заставляет нас а все пробелы каким-то образом себе, ну, пробелы непонятности, вот эти все тайные неизвестности, каким-то образом себе заполнять. Поэтому вот и это такая, знаете, еще потребность потом самозаводящаяся, потому что когда мы какую-то тайну разгадываем или какую-то загадку, мы получаем огромное количество удовольствия. О, я молодец. И выбор, соответственно, определенных нейромедиаторов, которые это удовольствие, ну, нам, дают нам ощущение этого удовольствия. И, в общем-то, закрепляется вот опять такой вот круг, что есть тайна, есть поиск решения, есть удовольствие от поиска решения, а потом огромное удовольствие от того, что вот эта неопределенность исчезла, и ты получил разгадку, и, соответственно, человек уже ищет новый повод вот такое удовольствие получить, новую какую-то тайну, и включается в новый круг различных там разрешений вот этих загадок и тайн. Ну, это такое, если прям широкими мазками смотреть. А так, конечно же, все-таки познавательные, такое стремление к познанию, естественно, любопытство, все это такие очень базовые вещи. Мы понимаем, что уже там ребенок с момента, как он начинает ползать, ходить, начинает познавать мир, и, в общем-то, основной активностью становится познавательная активность. Все пощупать, потрогать. Собственно, вот для ребенка все является тайной загадкой, и какая-то вот даже самая мелочь это вот открытие, да, что как вот родители ругаются, например, что дети маленькие да, кушают, ну или просто за столом сидят, все вниз кидают, да. И оно падает вниз, там и тарелочка эта пластиковая, и ложечка, и кашка, и яблочко. Вот, и, ну, и родителям кажется назло. А по факту это тайна. Как так вот? Я что-то уношу со стола, оно же не вверх летит, понимаете? Нам понятно почему. А падает вниз, еще бубух такой, да, издает. Вот. И это

они нам ничего плохого не делают. Важное правило, наверное, давайте универсальное правило. К отпуску нужно подготовиться заранее, до выхода отпуска, мы сейчас скажем как. И в конце отпуска тоже желательно выделить 1-2 дня, чтобы подготовиться к выходу на работу, чтобы не смазать все... вот эти позитивные моменты, которые во время отпуска произошли. То есть первое правило: отпуск индивидуален, и не нужно слушать, когда вам соседка или кто-то говорит, что а мы поедем, значит, поменяем 55 мест локации и будем там то-то, то-то делать, а ты что будешь делать? А я буду вот там на даче лежать в гамаке и ничего не делать, и вообще дома. И вот вы говорите, идеальный, да? И человек может чувствовать какое-то, ну, ощущение, что у него что-то в жизни не то, или он какой-то никакой, не такой, и ну, как-то неправильно отдыхает. Нет такого. То есть, что хочется, то, собственно, если можно себе позволить, то лучше, в общем-то, идти по этому пути. А вторая подготовка. Значит, мы должны, чтобы не тратить время, скажем так, на акклиматизацию к отпуску, лучше уже за там, 2-3 дня рабочих настраивать кого? Окружение свое, рабочее. Что самое... Что больше всего мешает отдыхать? Это когда работа наша вклинивается в процесс нашего отдыха. То есть мы лежим на пляже, или спим, или лезем в гору, и тут звонок, и говорят там: Марья Ивановна, а вот... Как войти в компьютерную программу? Ну, например, это самое банальное, что мне сейчас в голову пришло. Ну, в общем, начинается вот это дергание по каким-то рабочим моментам, и, давайте скажем честно, чаще всего по очень, ну, не критически. Поэтому мы готовим, что мы будем не доступа, да, готовим окружение рабочее, что у нас заслуженный отпуск, и вы можете не подходить к телефону, да, это такая вот обязанность. Если работа не предполагает, ну, предполагает какое-то ваше участие, значит, выделяем часы, что я в доступе там вот с 11 до 11.15, вот, или там пишите, когда я буду, у меня будет время, я отвечу. А, то есть, на самом деле, это очень важно, особенно для вот таких людей, перфекционистов, для людей трудоголиков, которым отпуск особенно необходим, но которые не могут ситуацию отпустить. То есть, все-таки, прежде всего, себя настроить на то, что отпуск – это не работа, и вы имеете право, в общем-то, и это полезно будет, знаете, это будет полезно для самого человека, ну, не... освободить голову от рабочих моментов. А, понятное дело, что это непросто, потому что, ну, большую часть времени мы проводим на работе, и эти мысли вот у нас крутятся, крутятся все рабочие, а что будет, не будет. А, вот, ну и здесь, конечно, умение делегировать тоже очень нам пригодится. Опять же, это нужно делать до отпуска, а не во время. А, поэтому вот мы с вами это все... как бы учитываем. А, в чем еще, что еще может испортить отпуск? Это, конечно, такая история, что, ну, если человек одинокий, там, или пара хотя бы, им проще выбрать себе тип отпуска, который подходит чисто для него самого. Я хочу лежать на даче, я хочу лезть в гору, я хочу там покорять моря. Чудесно, да, ты ни от кого не зависишь. А что делать счастливым семьям, в которых мама, папа и еще там трое детей, как сейчас у нас такая цель стоит. А, конечно, получается, папа хочет с удочкой, мама хочет там на пляж, дети хотят в горы, в море и еще много чего интересного. А, тогда как, какое решение? Конечно, очень важно, чтобы все получили свою как бы долю. Значит, нужно нам распределить. Что-то мы проводим вместе, да, вот эти счастливые, там, может быть, 2 недели достаточно, когда мама, папа, я, дружная семья, какая-то поездка или, да, той же дачи, активно, в каждый день можно продумать, чтобы каждый из домочадцев получил то, что он хотел. Сегодня мы валяемся, сегодня мамин день, завтра папин день, мы идем на рыбалку. Ну, в общем, такой какой-то график. Ну, а 2 недели, может быть, оставить на то, чтобы все отдохнули немножко и по отдельности. И опять же, не считать, что это преступление.

0: что против семьи, но на самом деле восстанавливаться в том числе и от семейного взаимодействия иногда тоже полезно. То есть папу с мамой отпустить куда-то вдвоем в поездку романтическую, детей там к бабушке или в лагерь, может быть, какой-нибудь спортивный. Соответственно, вот тоже не бояться вот этой вот идеальной картинки отдыха, что мы теперь всю неделю, все там недели вот такие счастливые, наконец, вместе. Конечно же, там возникнут какие-то натерки, потому что много общения сразу получается, соответственно, много каких-то, может быть, и ситуаций непредвиденных. А тоже отнестись к этому, ну, вот, ну, как к какому-то такому вот, ну, да, это так. То есть идеально сделать вряд ли себе, вряд ли получится. То есть распределить, чтобы все получили то, что хочется. Ну, и не цепляться за то, что всем должно нравиться все одинаково там. Если рыбалка, то все должны прям прыгать до потолка. Ну, кому-то не нравится, ничего страшного. Возьмите человека с собой, ну, пусть, да, хоть там чем-то другим занимается, но если других вариантов нет, его оставить. Так что вот такая история. Ну, и дальше, опять же, мы к себе прислушиваемся, что комфортнее. Все-таки, если какие-то запланированные вещи, например, мечталось в течение рабочего года что-то там сделать, то я бы на самотек это не оставляла, потому что, ну, потом будет разочарование. Вот. Ну, то есть можно так подумать, у вас накопились какие-то дела, вот я хочу там на выставку куда-то там сходить, не знаю, выехать, там друзей повидать. Потом уже какая-то усталость к началу отпуска, и думаешь, ну ладно, там, давайте, как пойдет, да, вот как пойдет. Все-таки какие-то важные события, чтобы это запомнилось, лучше запланировать.
1: Ой, вот это золотые слова. Лучше запланировать важные события. Спасибо, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами. Ну а мы, Павел Сурков, Татьяна Голованова, прощаемся с вами. Всего вам хорошего, удачи и процветания.
2: Ну что ж, не забывайте отдыхать, брать отпуск, обязательно делать то, что вам приносит радость, удовольствие. И всем желаем хорошего дня. Берегите себя.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать?
5: Если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом.
4: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте – используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик пластиковым шмелем на прозрачной палочке. Шарик падал в дырку, дверца открывалась, и настоящий шмель получал награду. В общем, шмели быстро смекнули, что надо делать, и стали азартно закатывать шарики в лузу. С каждым разом все быстрее и быстрее. В сущности, шмели использовали шарик как орудие, которое помогает добыть вкусненькое. Вот вам и безмозглое насекомое.
3: Научный подход. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
8: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
9: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
8: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
8: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
7: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
10: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го Московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, его трио Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и трио Элс.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударах возмездия в ответ на теракты Киева. Владимир Путин продолжит работу в Казани в рамках саммита «Россия-АСЕАН». В Госдуме напомнили о запрете увольнять одиноких родителей. Подробности далее. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь 2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение пунктов временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Моночиновка и колонна Межевая. Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией сил Нацгвардии в районе Новогришино. Атака БПЛА на Москву отражается силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В общей сложности на подлете к Москве сбито уже более 180 беспилотников. Нескольким дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода на месте падения обломков. На территории торгового центра «Садовод» также зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Работа ПВО продолжается. Владимир Путин сегодня продолжит работать в Казани, где проходит саммит «Россия-АСЕАН». Сегодня основной день саммита. Утром главы делегации прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Владимир Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатель этого саммита. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства на ближайшую пятилетку, а также прозвучат совместные заявления по энергетике и культуре. Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания лидеры России и Филиппин выступят с заявлениями для СМИ. 6 пострадавших в результате удара по автобусу с детьми на Брянщине отправят на лечение домой в Белоруссию. 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев. Напомню, накануне киевский режим совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Меморандум между США и Ираном подписан. Это уже подтвердили и в Белом доме, и в Тегеране. О первом этапе урегулирования конфликта корреспондент ВГТРК Елизавета Морская.
2: Меморандум во время ужина в Версале Трампу приносит Марко Рубио. Американский президент черным маркером ставит крупную подпись на одном из листов. Если присмотреться, на нем можно разглядеть более 10 строк текста. Подписание аплодисментами приветствует Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит и другие участники ужина. Подписание меморандума Исламской Республики подтверждает Тасним. Издание публикует фото президента Масуда Пезешкиана, который держит в руках подписанное соглашение. Ранее ожидалось, что для заключения сделки стороны встретятся в Женеве в эту пятницу. Однако после подписания, которое произошло несколько часов назад, личная встреча может быть отложена. Об этом сообщают представители Тегерана. Точное количество страниц и содержание меморандума по-прежнему не разглашают. Однако известно, что стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела.
3: Что касается текста соглашения, это короткий текст, около 1,5 страниц. Он содержит 14 статей. Первая и вторая задают рамки переговоров. В них подчеркивается прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Также подчеркивается приверженность Америки уважению национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.
2: Среди пунктов, которые якобы обязуются взять на себя Вашингтон, отмена морской блокады, которая должна полностью прекратиться в течение 30 дней, а также снятие санкций с Тегерана и план по восстановлению иранской экономики.
1: Одним из ключевых пунктов соглашения является вывод американских войск и их союзников с прилегающих к Ирану областей. Впрочем, Трамп предупредил Тегеран о том, что США останутся в Персидском заливе на какое-то время после заключения меморандума. На то, чтобы прийти к миру, у Вашингтона и Тегерана 60 дней. В Госдуме напомнили о запрете увольнять одиноких родителей. Как сообщил РИА Новости депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, данный запрет четко прописан в Трудовом кодексе. В нем прямо указано, кого нельзя лишить работы по инициативе работодателя. К данной категории относится одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 16 лет, отец-одиночка, опекуны или попечители. Депутат также подчеркнул, что если работодатель пытается уволить одинокого родителя, то сотрудник вправе потребовать письменное обоснование увольнения, а также обратиться в государственную инспекцию труда. В ночь субботы на воскресенье столичным водителям придется испытать некоторые неудобства. С полуночи 20 и до полудня 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре города нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, пишет сайт московского правительства. В частности, перекроют проезд от улицы Косыгина до Академика Самарского, участки на Тестовской, Пресненской, Краснопресненской и Смоленской набережным. Кроме того, до часу ночи воскресенья нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской до Бородинского моста, от Смоленской до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, по набережной Тараса Шевченко от Бородинского моста до Воробьевского и на других участках. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Зонты станут частым аксессуаром для москвичей. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, до конца июня в столице сохранится типичная для лета погода – ливневые дожди с грозами. При этом, по его словам, ничего аномального в этом нет. Однако москвичей ждут и солнечные дни, в частности, в предстоящие выходные обещают быть теплыми и ясными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Хоккейный «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущают требования россиянина по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас он получает 10 миллионов в год. Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Раперистка Владислава Пенюшкина высказалась о завоеванной бронзе на чемпионате Европы по фехтованию. Цитата. «Я даже не ожидала показать такой результат. Конечно, бронза — это не золото, есть к чему стремиться. Но сейчас я очень рада этой медали. Будем думать, где доработать и что улучшить. Главный вывод перед чемпионатом мира — нет ничего невозможного. Любой может выиграть или проиграть. Главное — верить в себя и получать удовольствие от фехтования», — заявила спортсменка. Теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга пятисотника в Берлине. Россиянка уступила первой ракетке мира белорусской Арине Соболенко 4-6, 4-6. Пока это все новости спорта к этому часу. Всего хорошего. Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно, возможен небольшой дождь. В Тюмени 27-29 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Иркутске, Петрозаводске и Сыктывкаре плюс 13-15, кратковременные дожди. В Перми и Самаре 22-24 градуса, облачно, синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы. В Ярославле 15-17 градусов, облачно, кратковременные осадки. В Ставрополе 24-26, возможен кратковременный дождь. Во Владикавказе сегодня 22-24, дождливо. В Симферополе 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. В первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха составит 15-17. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Его голос, интонацию не перепутаешь ни с кем. Он поет тепло, легко и очень искренне, что не мешает ему оставаться тайной для большинства поклонниц. Я от всей души в нашей студии приветствую заслуженного артиста Республики Беларусь, романтика с большой буквы, Руслана Лихно. Здравствуйте, Руслан.
2: Здравствуйте, Вадим. Большая честь быть сегодня в гостях. И всем радиослушателям тоже хорошего настроения.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что с детства ты знал наизусть молитву «Отче наш»?
2: Да, это правда.
1: Каким это
2: образом?
1: Покойная
2: бабушка Нина Николаевна. Вот именно она и, так сказать, посеяла это зерно, вот это христианское отношение и к таким семейным ценностям. Ну, вы знаете, это же приходит со временем. То есть в то же время, когда там впервые она мне прочитала эту молитву, я...
1: Ну, ты же маленький был.
2: Я был маленький. Я вам скажу так, что и молитвы, и многие другие... песни, там, не знаю, стихи, я их никогда не учил, условно, бабушка читает, я уже на следующий день воспроизвожу. Послушайте, моей дочке, да, 8 лет, и она причащается в храме с двухнедельного возраста каждый выходной, каждое воскресенье, на протяжении 8 лет. И это я не считаю праздники, не считаю праздников православных, Пасха, Великий пост, Рождество Христово и так далее и тому подобное. Так вот, то же самое, я смотрю на нее, как она учит стихотворение, которое издает в школе. Она читает, вот так вот и я читаю ей, либо мама. И все. И она повторяет. Это реально вот этот вот...
1: Да, Руслан Олегнов, открываете совершенно с другой стороны. Хорошо. Это правда, что в какой-то момент ты хотел фиктивно жениться на женщине с тремя детьми, чтобы не идти служить в армию?
2: Да, конечно. Это правда. Я тогда работал в ресторане. Значит, девушку звали Наталья Вальдемаровна, на 23 года старше меня. Да, она мне было 18 лет, ее старшему сыну было 16 лет, чтобы вы понимали. Она мне сказала, я тебя, говорит, мой дружок, отмажу от армии. Вот, а я уже, так сказать, уже готов был и все для этого сделал. Мой отец военный, поэтому у него уже все решено было там без всяких Натальи Вальдемаров.
1: Так, а как же все-таки ты не устоял и пошел в армию?
2: А уже вариантов не было, отец все организовал. У меня по медкомиссии, даже в военном билете написано «спецвойска, призыв». Первая категория. Это МВД, это вот вся история спецназ. Но меня взяли в ПВО, и после срочной службы я перевелся в ансамбль песни и танцы на контракт.
1: Ну да.
2: Итого 4 года.
1: Ого. Хорошо. Это правда, что ответную речь при награждении тебя званием заслуженный артист Беларуси ты от волнения прочитал по бумажке?
2: Ту речь, которую написал сам. Еще самое удивительное то, что сколько песен знаю на разных языках.
1: Да в том-то и дело.
2: Сколько разных песен. Вот, я поверьте, даже там «Миллион алых роз» на японском языке знаю. Это один из примеров. Да, казалось бы, я...
1: А можно услышать?
2: Сейчас. Анатами, анатами, анатами, агеру. И потом, смотрите, я же эту песню не исполняю каждый день, чтобы так, знаете, это на автомате было. А тут, я помню, прилетел, значит, написал в гостинице эту речь на бумажке, и утром во дворе с независимости держал этот путь 10 минут, который занимал, и попытался ее как-то выучить. Я не мог ее выучить, эту речь. Я думаю, как же так? Собственную речь, которую сам написал. Это даже есть видео в публичном пространстве, где я прям так и говорю, извините, я по бумажке достаю, так сказать, из костюма эту бумажку и читаю.
1: Из широких штанин, да?
2: И читаю, да, по ней. Это правда, да.
1: Волновался.
2: Волновался. И плюс ко всему, знаете, для меня ведь это же было неожиданностью. Я же понимаю, как получается звание.
1: Да.
2: Я настолько счастлив, что из рук Александра Григорьевича Лукашенко, президента Белоруссии, я получил это звание. И звонок же был тоже. Я в этот момент находился на отдыхе с семьей. Мне позвонил телефон. Обычный мобильный телефон, цветочек на заставке. Цветочек.
1: Цветочек.
2: И говорят, здравствуйте, вот сегодня подписали указ. Я говорю, спасибо. И положил трубку. Ну, бред какой-то. Ну, какой указ? Что за... Тем более, я не знаю, никаких с моей стороны не было даже просьб. Или каких-то там даже хотя бы писем. Ну, хотя бы что-то, шаг. Второй звонок был через 2 часа. Говорит, ну, вы зря так, потому что сегодня там позвонили там и объявили, что такой-то человек получил звание заслуженный врач, а мне плакали в трубку. А вы вот так вот... Я говорю, ну, знаете, кто звонит? Я не знаю вас. Представляете, я чуть-чуть так раз... Я извинился, естественно. Я говорю, что мне нужно делать? Мне говорят, вам нужно быть послезавтра 9:30 на награждение. Если хотите, получите, чтобы лично президент вам вручил. Ну, естественно, я все бросил. Ну, все это как семью. Все бросил.
1: Всех бросил.
2: Отдых, семью. Значит, полетел через Москву. Значит, взял костюмы в Минск. И я, знаете, вам могу сказать, что я хочу сказать, что, в принципе, я за то, чтобы звания давались при жизни. Вот. И я считаю, что артист не должен просить себе звания. Вообще, на награду никакие. И мне кажется, это когда так отмечают, мне кажется, это приятно.
1: Хорошо.
2: Но это и накладывает ответственность.
1: Да. И последнее, это правда, что ты не любишь опаздывать.
2: Я почему не люблю опаздывать? Потому что я не люблю это состояние свое. Вот это вот мне начинает раздражать. И я, знаете как, я лучше заранее вот люблю выехать, там, проснуться заранее. То есть вот для меня опоздание это знаете, это такое, ну, во-первых, со своей состояние, это раз. А второй момент, это люди же тоже ожидают. Как бы тоже у людей свои планы и так далее.
1: Хорошо. Итак, Руслан Орехно. Значит, твоя мама Галина Ивановна работала швеей на Бобруйской меховой фабрике.
2: Да, это правда.
1: Получается, что в детстве у тебя на голове всегда была хорошая меховая шапка.
2: Да, только не меховая, а собачья. У меня была собачья шапка. 100%. Я помню, недавно своей дочери рассказывал историю такую. Вот видишь, дочка, говорю, сейчас там мама тебя отвозит в школу, иногда я отвожу тебя в школу. А я вот в том возрасте, там, понимаешь, в собачьей шапке шел на автобус. И до школы, понимаешь, вот это все. И потом музыкальная школа.
1: Ну, да.
2: Все то же самое. Это, знаете, как моя мама была обычной швеей. Поэтому у нас не было дома, я вспоминаю свое детство, каких-то меховых изделий, чего-то другого. Я помню, что у меня была шапка собачья, которая досталась мне вот дяди моего, там, а дяди, наверное, от его дяди.
1: А, даже так?
2: Это такая, да. Может, две войны прошла эта шапка, мне кажется. Она такая, как кирпич была, огромная, на три головы больше, чем моя, понимаешь? Я одевал, представляешь, ну, там, меня там 10 там чем-то лет, там вот такой мальчик с такой вот шапкой на голове.
1: Но не потерял ее, нет?
2: Да я не знаю даже, где эта шапка.
1: Так, ну, а, естественно, дома у вас был девиз «Подъем-отбой».
2: Это к отцу вопрос. Да. Да. Это правда. Ну, дело в том, что, да, вот я уже говорил, что отец военный у меня был. Ну, соответственно, и брат мой родной.
1: Юра,
2: у нас разница в год. У нас так, подъем, отбой, без разговоров. То есть у нас такое, в принципе, все детство было. У нас вообще не было времени свободного. Я вам, естественно, говорю. Школа, музыкальная школа. Приходили, делали уроки, в общежитии жили.
1: Шли, общаге?
2: В общаге жили, да. Кстати, что досталось от меховой фабрики? Это общага.
1: Да.
2: Это, собственно говоря, то, где мы жили. Потом спускались, значит, на первый этаж, в актовый зал играли. Я на барабанах, он на клавишах. И дальше через другую соседнюю дверь в спортзале занимались карате. Это у нас были будни. А в выходные дни мы в пятницу вечером, в субботу утром уезжали в деревню. И там работа. Начиная от, ну, колки дров, но это уже попозже там было.
1: Ага.
2: Трава косить, значит, полот. И все вот это, все, что связано с деревенской жизнью, вообще, здесь вопросов никаких нет. Никаких.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а то, что вот брат твой Юра был дизайнером, а теперь тоже решил петь, даже в конкурсах участвовал. Ты как к этому относишься?
2: Ну, он и есть дизайнер, а это его хобби просто.
1: А это просто хобби?
2: Это просто хобби, да. Дело в том, что мы же с ним вместе оканчивали музыкальную школу, и он, собственно говоря, тоже обладает музыкальным и слухом, и образованием, вот. Но он пошел по специальности все-таки такой более фундаментальной, нежели моя специальность. Хотя первая специальность у меня — организация перевозок. Это все благодаря...
1: Это тоже фундаментально,
2: это
1: да.
2: Это фундаментально, да. Да, и сейчас, и более того, вот за это время он пишет и собственные песни, и участвовал в конкурсе, в котором я был в качестве наставника. Да и в целом я вам скажу, что это
1: Подожди,
2: такой...
1: Подожди, ты был наставник?
2: Да.
1: У своего родного брата?
2: Нет, я его не взял.
1: Молодец, это сейчас хорошо, да.
2: Я его не взял, я за него просто рубился, но его не взял. Чтобы не было... А и так было, что все записано, там, схвачено и так далее.
1: А, даже так, да?
2: Ну, конечно.
1: То есть ты посмотрел изнутри на все это шоу?
2: Ну, это же всегда так, всегда. Что если кто-то там... Родственные связи там и так далее. Все за все заплачено, везде все договорено.
1: Да ладно.
2: Ну, да.
1: Ну, ты же получил в народном артисте первое место.
2: Да, это правда.
1: Здесь чисто,

0: Слушай, ну смотри, Руслан Алехно, мальчик из города Бобруйск, из ресторана, вдруг становится народным артистом. А вокруг наш российский шоу-бизнес. Ну как же ты вляпался во всю эту историю?
1: Я порой сам думаю, что ж такое вообще? Что за жизнь такая, да? Да, мне часто посещали такие мысли. Думаю, как же так? Вообще, каким боком? Я разговаривал, значит, потом, спустя там несколько лет, с моим тогда бывшим продюсером Евгением Фрилиндом.
0: О-о-о.
1: За что ему большое спасибо.
0: Женя, да, хороший Женя, мужик, да.
1: Вот, кстати, Женя и Ким, вот они были... Ким музыкальный продюсер.
0: Брэдбург.
1: Брэдбург, да. А Женя Фрилинд, он был те, которые медийный пространство, в общем-то.
0: Угу.
1: И концерты, и так далее. Я говорю, слушай, скажи, вот, действительно же люди голосовали? Он говорит, да. Вот. А как я, говорит, могу потом тебя, вот, заниматься тобой как артистом, если за тебя народ не проголосовал? Это тоже, говорит, такой момент. Ведь, по сути, голосовало 3 страны.
0: Угу. Скажи мне, вообще вот профессия актера, это ведь тяжелая профессия?
1: Ну, в принципе, вообще, в принципе, творческая профессия, она сама по себе непростая, да, в первую очередь, это эмоциональная история, потому что постоянно, по сути, да, ты же постоянно ходишь в каком-то стрессе. Неважно, то есть идешь выступать, это же тоже стресс.
0: Стресс, конечно.
1: Это тоже, понимаете, да, это волнение. То есть нет такого у меня нового выступления за все эти там 21 год профессиональной деятельности. Профессиональной. Не беру там то, что...
0: Ну да.
1: Можно еще взять и больше, будет 30 лет. Но, как бы мы говорим объективно, да? То, конечно, да, это же тоже стресс, эмоции и присутствие волнения какого-то.
0: Конечно.
1: Плюс образ жизни, да, и плюс, немаловажно, режим питания. Это тоже влияет.
0: Mm-hmm.
1: Это тоже влияет, да?
0: И ты думаешь об этом?
1: Не, ну а как? Ну, а я почему? Конечно, думаю.
0: Хорошо.
1: Конечно, думаю, да.
0: А скажи мне, а вот ты на Афон поехал, почему?
1: Почему? А исцелиться мне надо было. Физически, ну, по-настоящему. По здоровью у меня были вопросы.
0: А что у тебя было?
1: Были вопросы, у меня был такой неприятный диагноз, значит, такой, знаете, я не буду озвучивать.
0: Ну, да.
1: Связано, так сказать, с мужской жизнью, да. Да, это правда. Реально. Вот. И полгода я здесь к врачу, там, одному, второму, там, какие-то исследования, какие-то там рентгены, какие-то там эти МРТ, там, что-то еще, там, целый там комплекс. И вообще никто ничего не понимал. Там, возможно, что-то осталось где-то, потому что я после этого делал, там, какие-то что-то остались. Но вопрос не в этом, просто не сказать, что есть на фоне источник соленой воды. Да, то есть, вот, и его нужно, типа, вот, выпить воды, и все пройдет там, и так далее. Но это и одна была из целей поезда на фон. А вообще, в принципе, да, что-то вот уже пришло такое время, это был 14-й год, что я уже узнал про это и хотел туда поехать. И думаю, ну вот, первостепенно это, как бы, попробовать, то есть, эту воду, да, действительно ли. А второй момент, как бы, посмотреть и почувствовать что-то вот для себя, находясь там.
0: То есть не как турист, а как паломник?
1: Не-не-не, как паломник, конечно. Я точно приехал оттуда другим. Да, и для меня, конечно, это вот эта вся поездка, да, то есть это посещение монастырей, то есть вот этот вот особенный случай был, когда там я... Дахиар монастырь есть такой, там старец слепой, вот, и этот старец слепой, ну, вот, чтобы понимали, слепой, да, то есть он когда идет, за ним там бегут звери там, я имею в виду звери какие?
0: Ну, да, да.
1: Монастырские там. Собаки, кошки, голуби. Он останавливается напротив нас так и говорит на греческом языке. У нас переводчик с нами. Евровидение? А вы что, вы понимали, я был на Евровидении.
0: А ты же на Евровидении был как раз.
1: В 2008 году. Он останавливается и говорит, Евровидение? Вот нам.
0: Да.
1: Что вы понимали, мы стоим просто благословение получить. Там черти бесы. Пойте. И вот это вот пойте, Геленовскую пущу, вот это вот в 5 утра в монастыре Дахиара после ночной литургии.
0: Ничего себе. Да. Слушай, а между прочим, по поводу Евровидения, а тогда был хорош. Астоловисты, по-моему, пели.
1: Астоловисты, да.
0: Да, очень такая нарядная диско-музыка.
1: Я вам скажу так, нарядная диско-музыка, да, конечно, все понятно, но сегодня, если бы вернуться в 2008 год и заниматься подготовкой Евровидения на сегодняшние мозги, я бы сделал все по-другому. Я бы совершенно по-другому сделал. Знаете, как бы я сделал? Я бы не пел бы модную песню на английском языке, я бы исполнил песню с колоритом национальным, белорусским, традиционным, да, с какими-то инструментами,
0: ну, да,
1: какими-то инструментами, может быть, что-то какое-то смешение стилей музыкальных. И на белорусском языке, и в белорусском. Прежде всего, я представляю страну. Я же не представляю, прости меня, как бы, ну, культуру какой-то страны. Я представляю Беларусь. Это сегодняшний, понимаешь, мне 44 года, я так рассуждаю. А тогда мне было, простите.
0: Ну да.
1: Вот, и сколько лет назад. Вот, и, соответственно, я бы сделал бы все по-другому, конечно. А мы все приезжаем туда, понимаешь, и показываем уровень чего? Английского языка с акцентом. Ну или чего?
0: Согласен.
1: Как бы да. Но в любом случае, это прекрасный опыт. Я рад, что я... Что у меня был такой опыт, и это была Республика Сербия, Белград, да-да-да.
0: Скажи, пожалуйста, а это правда, что твои родители, когда встретились, они познакомились, и через 4 дня уже...
1: Да, они поженились.
0: Да.
1: Через 4 дня, да.
0: Ты серьезно?
1: 7 марта, да. Да? 7 марта, да. Вот им 7 марта было 45 лет, я поздравлял. Да.
0: И до сих пор уже вот любви и согласия.
1: Любви и согласия, да.
0: Почему нам не везет?
1: Почему
0: не везет? Ну, промахиваемся.
1: Да, потому

0: что мы живем в мегаполисе, надо возвращаться к истокам.
1: Ага.
0: Да, там место силы. А здесь, как вот так, тут все такое. Ну, тоже без этого никак.
1: Ну, да. Скажи мне, а Федор Васильевич вообще просил тебя, что ты не пошел по военной стезе?
0: Да, да, давно.
1: Там
0: он смирился.
1: Ты же смирился, да?
0: Когда Наталья Вальдемаровна меня не отмазала от армии, он тогда смирился.
1: Да, да. Это история.
0: Это история, да.
1: Да, это интересно. Хорошая история. И еще, когда ты был членом жюри на конкурсе, где выступал твой брат Юра.
0: Да, да, да.
1: И сидел рядом с тобой в этот момент Ольга Бузова.
0: Так.
1: Скажи мне, а в чем вообще действительно ее секрет? Почему она так популярна? И что она за человек?
0: Ну, она, мне кажется, она прекрасный человек.
1: Мне тоже так кажется,
0: да, почему-то. Она, я с ней так знаком. И мне кажется, это просто она делает вот какую-то историю такую. Ну, это как образ определенный. Угу. А внутри она, ну, мне кажется, другая, на мой взгляд. Она женщина, в первую очередь. Это женщина, любая женщина хочет быть счастливой. А то, что происходит в ее жизни, я имею в виду, ну, связано с там профессией, что нам она исполняет, это уже выбор другой и цель другая. Но изначально она является женщиной, которая, еще раз повторюсь, хочет быть счастливой.
1: Это да. И еще один маленький вопрос. Так. Ну, мы все, конечно, тщеславные, все ждем, когда нам позвонят. Вот, видишь, тебе позвонили, говорят, заслуженный артист Беларуси.
0: Да.
1: Идите лесом.
0: Да.
1: Но ведь был момент, когда тебя разыграли, и ты действительно поверил, что тебе присвоили звание заслуженного артиста России.
0: Да, это было, да. Это было где-то на концерте каком-то, где-то на гастролях.
1: Кто были эти люди?
0: Да, это были знакомые мои.
1: Как ты повелся?
0: Ну, просто повелся, как бы думал, да, вот это может быть, как интересно, вообще так неожиданно, мне так приятно, думаю, странно, почему Россия, думаю.
1: Ну, думаю, тоже хорошо, пусть будет.
0: Да, ну, наверное, что-то такое сделано, да, я прям готовился, все так. А когда там? Вот тогда-то вручают.
1: И ты еще поехал в Москву?
0: Я еще выехал в Москву туда, оставил там, прилетел. Вообще, как можно было в это поверить? Ну, правда, такую чушь.
1: Ну ладно, подожди, все еще впереди.
0: Ну ладно.
1: Не волнуйся. Так, попей водички пока. Еще один маленький-маленький вопрос.
0: Да.
1: Когда ты участвовал в конкурсе «Один в один», ты показался очень классно. У тебя, оказывается, отличные актерские способности. Почему мы не видим это в кино?
0: Ну, это интересный вопрос. Я об этих способностях не знал вообще всю свою жизнь.
1: Да, конечно.
0: До конкурса «Один в один».
1: Ты видел, когда ты вышел Муслим Магомаевым?
0: Нет, или
1: Андрей
0: Мироновым.
1: Мироновым, да.
0: Да, ну, да.
1: Я все смотрел.
0: А я, конечно, удивился, когда вот мне грим, так сказать, там наложили, я к зеркалу подошел, думаю, господи, я вообще себя не узнаю. Обычно все я вижу везде.
1: Ну, да.
0: А тут вообще нет меня. Ого. Да, ну, понимаете как, это же надо заниматься, да, то есть это надо как бы тоже задаться целью определенной, что вот там, но я же по профессии не актер, еще должен сказать, что должен заниматься своим делом, каждый, ну, блин, я получал образование, прости меня, вот эти 20 чем-то лет, там, окончил институт, и потом магистратуру, академический вокал и так далее, и в Италии занимался, у Андрея Бочелли.
1: О!
0: Да, Андрея Бочелли, да, 3 года, с 2017 по 2020 год.
1: И что, сам летал, платил деньги?
0: Сам летал, платил деньги, да, да, да, конечно. Да. Поэтому знаете, как надо заняться то, что ты умеешь делать. А актерское, ну, если, слушайте, сложится так, предложит мне что-нибудь там, то я бы сыграл, знаете, кого? Самого себя.
1: А по большому счету все большие актеры играют самих себя. Я тебе точно могу сказать.
0: Да. Я бы сыграл самого себя с удовольствием. Никого другого не играл.
1: И это у тебя получилось бы. Я понимаю, что ты глубокий человек, а ты думаешь о завтрашнем дне? Вот куда тебя понесет, чем ты займешься, что ты будешь петь, о чем ты будешь петь?
0: Я думаю о завтрашнем дне, о каких-то уже намеченных, стоящих, ну, то есть, каких-то встречах, планах, поездках и так далее. Что я буду петь, я буду думать перед концертом, например. И куда мне понесет, я тоже буду думать сегодня.
1: Ну да.
0: Сегодня уже. Но как бы так, стараюсь просто быть чуть-чуть реально смотреть на вещи, я так скажу.

0: скажи мне, а что нам делать с нашим сердцем? Ты знаешь, вот иногда любишь одну, потом начинаешь потихонечку любить другую.
1: С нашим сердцем, мне кажется, сердце останавливать не нужно в том, что оно хочет любить одно или другое.
0: Да.
1: Вот. Потому что это такое, все запреты порождают какие-то другие, понимаешь, возможности там и так далее. Угу. Нужно просто прислушаться к своему сердцу. Вот это первостепенный ответ, когда вы слышите из сердца, либо из разума своего, первый ответ. Это есть истина. Когда начинается во второй, третий, это уже начинается ответ, вопрос и так далее. Вот первое самое. И знаете, говорит, интуиция. Вот я думал так. Вот надо прислушаться к своей интуиции. Все.
0: Угу.
1: Да. Вот это и есть истина.
0: Руслан Алехно, у нас осталось совсем немного времени. А скажи-ка что-то нашим слушателям.
1: Все радиослушатели Радио России, все вы, все те, кто сегодня провели с нами это время, кто-то занимался своими делами, кто-то просто сидел, слушал.
0: Кто-то за рулем.
1: Кто-то за рулем, да. Я вам благодарен за внимание, за уделенное время. Хотя я понимаю, что у каждого сейчас начнутся свои неоконченные, неотложенные дела. Возможно, кто-то их уже, кто-то ими занимается. Но, знаете, вот нам приятно, что вы вот не просто время, вы часть себя. Вот то, что вы, наверное, где-то услышали сегодня, может быть, какая-то композиция, которая вам стала близка. Пусть это вам помогает в ваших буднях, и чтобы ваши будни были каждый день светлыми, и чтобы яркие события, эмоции и новости никогда не покидали вас. Ну, конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким. И любите жизнь. Она такая скоротечна, что мы как раз-таки не знаем, что будет завтра.
0: Да. Друзья, это был Руслан Алехно. Я тебе очень благодарен за этот глубокий, откровенный разговор.
1: Спасибо, Вадим, мне очень приятно.
0: И ты знаешь, все-таки имя определяет сознание. Для нас Руслан — это в первую очередь богатырь. Руслан и Людмила. Ну, ты Руслан и Юля. Я могу сказать только одно. Люди, которые не забывают про свой меч, про свое предназначение, всегда будут победителями. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, уже хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Татьяну Макееву. Татьяна известный в нашей стране коллекционер предметов быта, организатор многочисленных выставок, она автор книг по истории быта и прикладному искусству. Татьяна, здравствуйте, счастлив видеть вас рядом со мной у микрофона.
2: Здравствуйте.
1: В вашем обширном собрании разные коллекции. А беседу я хотел бы начать с коллекции на тему «Мир женщины 100 лет назад». Это увлечение ведь началось со старинных фотографий из семейного альбома, насколько я понимаю.
2: Скорее, с предметов, которые достались мне от моих родных. Прабабушки, бабушки. К сожалению, вот по папиной линии моя прабабушка, которой вот я все-таки посвящаю свою коллекцию, не осталось никаких фотографий. Во время войны она жила с внуком в Новороссийске. Во время оккупации она закопала весь архив, а когда приехала после войны, то уже ничего не осталось. Но какие-то предметы, самые дорогие, сохранились, и потом еще часть предметов сохранилась в другой семье. И вот на основании этих предметов я уже начала собирать коллекцию. А дальше уже она пополнялась, ну и вот достигла этих моих новых размеров больших.
1: Я так понимаю, у вас есть постоянная выставка, которую вы организовали в свое время, она называется «Уголок моей бабушки». Или я ошибаюсь?
2: Про бабушки. Началась моя выставочная деятельность именно вот с такого уголка. Там те предметы, которые окружали женщину, конец 19-го, начало 20 века. Одежда, нижнее какое-то белье, предметы быта, предметы, которые пользовались для написания писем, записок, масса всего.
1: У вас там даже есть женский паспорт, так
2: называемый. Да, женский паспорт. Это тоже очень такая вещь редкая, потому что у женщин, в принципе, не было паспорта. Для того, чтобы выехать в другой город, поехать учиться или за границу. И выдавался он либо отцом семейства, либо мужем. Интересно, что когда вот я рассматривала этот паспорт, он был выдан министерством, в котором работал отец этой девушки. То есть самостоятельности было очень мало у женщины. Она сама не могла вот так взять и уехать куда-то, потому что паспорта у нее на руках не было.
1: Но вообще, я так понимаю, в вашем собрании много интереснейших предметов. Меха для раздувания огня, грелка для постели, скамейка для ног, грелка, жаровня, каретная, слёзница, традиции траура и поминовения, слёзница или ловец слёз, так называемый. То есть это, когда человек плакал на поминках, это подставлялось под глаза или что?
2: Ну,
1: это?
2: Это не характерно для нашей страны, это в основном считается, что это характерно для Англии викторианской. Тема смерти была очень популярна. Королева Виктория оказалась вдовой, она сама носила траур, и эти традиции, вот эти траурные, были популярны, как и фотографии умерших людей. Целая была вот индустрия даже вот фотографий. Там придумывали какие-то специальные приспособления, которые держали вот...
1: То есть живые родственники фотографировались, да, с телом, да, значит, телом усопшего.
2: Усопшего, да. Да. И это было, в общем-то, да, достаточно много в интернете таких фотографий. Дело в том, что плакальщицы, они всегда были еще, как говорится, до нашей эры. А здесь, ну, такая вот как бы легенда, что женщина-вдова должна была наплакать в этот сосуд ловец слез слезы свои, которые вот естественно текли у нее, когда она вспоминала о нем, а потом этот сосудик принести на кладбище и вылить его на могилу своего почившего мужа. Вообще траур женщины был длинный, где-то полгода-год, потом полутраур, потом четверть траур, а мужчина через полгода мог уже жениться после смерти жены. Вот так. При этом, значит, женщина должна была одеваться определенным образом, черное все, никаких украшений. Ну, были специальные украшения траурные. Веера были тоже самое специально приспособлены для этого случая. А потом чуть-чуть траур сдвигался, вот был полутраур, можно было одеть более светлое платье, серое там, с черным, фиолетовые цвета тоже такие были. И потихонечку, потихонечку женщина выходила из этого траурной вот одежды, траурных предметов, которые вокруг меня, могла немножечко возвращаться к более такой светской жизни.
1: В вашей замечательной коллекции есть дамские часики, у которых есть свои имена: Альберт и Альбертина.
2: Это не часики, это такой шатлен. Вот мужские часы, они были... Опять это английское такое, в общем-то, понятие. Часы мужские были карманные, а женские назывались корсетные. И они были на цепочке, прикрепленные там, допустим, либо при помощи булавки к одежде, либо при помощи специальной пуговицы, запонки к петлице. Вот мужские вещи, ну и женские тоже. И вот это вот весь комплекс цепочки с часами, мужской вариант назывался Альберт по имени мужа, да, королевы Виктории Альберт. А женский вариант назывался Альбертина.
1: Ну и не могу не спросить о так называемых мужских штучках. Вот наушники, чашка для усатых АКС была.
2: Наушник – это такое название в каталогах русских дореволюционных. Вот такой предмет назывался либо бинт для усов, либо бандаж для усов. Нужен был для каких целей? Для того, чтобы усы всегда были направлены в ту сторону, которую хотелось мужчине, но в основном вверх. Поэтому вечером можно было одеть специальное такое приспособление в виде вот такого бинта, который крепился за уши, придать форму нужную усам, лечь спать, а утром проснуться таким красавцем. То же самое касалось вот этой кружки. Она была как бы с полочкой. Для того, чтобы усы держались целый день в нужном как бы таком виде, в красивом, нужно было их специальным таким составом, который содержал воск,
1: обрабатывать.
2: И, конечно, когда ты пьешь какой-то горячий чай, там кофе или что-то еще, то воск растворялся в этом чае, и получался такой коктейль, который, в общем-то, наверное, не очень хорошо было пить. И для того, чтобы уберечь усы и человека от этих всех неприятностей, вот придумали такую вот чашечку. Она и сейчас тем мужчинам, которые с усами, она, в общем, очень даже будет нужна.
1: Есть ли предмет, которого еще по какой-то причине нет в вашем собрании, но вы хотели бы его заполучить?
2: Я сама врач, и прабабушка тоже, она была врач-хирург, и поэтому я собираю еще медицинские предметы старинные. Но мне хотелось бы, допустим, плевательница начала века. Специальный сосуд, красивый, исполненный такой вот из синего стекла. Дело в том, что в течение долгих лет люди умирали от туберкулеза. И, конечно, вот мы даже знаем, там вот Антон Павлович Чехов тоже самое, мы потеряли его по этой причине. Да. Вот этот предмет, он был очень важен. Он должен был быть красивым, эстетичным. Вот хочу. Я недавно приобрела предмет, тоже довольно странный. Не знаю, как вам рассказать. Когда его рассказываешь, все в шоке.
1: И что за предмет?
2: В 18 век он сопровождал людей, которые там жили, и богатых, и бедных, различными насекомыми. Ну, да, мы знаем, что там вши, блохи. Угу. Если вши это было не камильфо, а очень плохо, то блохи не так плохо. Как мы знаем, они даже как бы воспевались. И есть у нас музыкальные произведения, посвященные блох. Есть сейчас и...
1: Туда же левша подковал блоху.
2: Да, даже вот он подковал, кто-то ее сделал, там англичане, да, а он подковал. Почему они ее сделали? Потому что блоха не являлась таким отрицательным персонажем жизни человека. Дело в том, что очень много картин даже существует, в которых люди ловят блох. Такой процесс зафиксировал художник. Бывает, что сам человек ловит, там Адама ловит блох, служанка ловит блох. А бывает так, что молодой человек, ее ухажер ловит этот блоху. Поймав такую блоху, которая уже покусала его возлюбленную, он блоху специальный сосудик помещает и носит ее с собой, потому что она несет частичку своей, его вернее возлюбленной.
1: Да, да.
2: Он ее поймал, эту блоху, которая наполнена кровью ее возлюбленной, сажает на свое тело. Она кусает его.
1: И смешивается кровь, да, как одно целое, любовь.
2: Да, это
1: дела.
2: Такая романтика 18 века, дикая.
1: Я в любом случае желаю, чтобы коллекция ваша постоянно пополнялась интересными экспонатами. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что храните нашу историю для будущих поколений. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Напомню, что у нас в гостях была Татьяна Макеева, известный в нашей стране коллекционер, организатор многочисленных выставок, в том числе и посвященных культуре и быту дворянства. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами и до встречи в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Напишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
6: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
6: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России.
8: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+.
10: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
11: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
12: Потрясающий, масштабный.
13: Очень круто.
14: Третья часть самая яркая, самая классная.
15: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
16: Опять ремонт делать.
17: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
18: Вот так вот.
19: Просто высший пилотаж.
20: Самый лучший из трех частей.
21: Советуем обязательно посмотреть.
22: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин открыл основную часть саммита АСЕАН в Казани. Вооруженные силы России ударили по объектам Украины в ответ на террористические атаки. Правительство держит на контроле ситуацию в аэропортах на фоне массовых отмен авиарейсов. Подробности далее. Владимир Путин придает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ключевую стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация выдержала испытания временем в условиях геополитической турбулентности. Об этом глава России заявил в своем выступлении на полях саммита в Казани.
2: На прошлой встрече в формате России-АСЕАН в составе делегаций стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
1: В рамках второго дня работы саммита в Казани участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинский коллега выступят с заявлением для СМИ. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь 2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение ВСУ в районах населенных пунктов Маничиновка и колоннами «Живая». Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией в районе Новогришино. Минувшей ночью средства ПВО работали в 18 регионах страны, включая московский. Российские военные отразили атаку 555 дронов ВСУ. На подлете к столице уничтожено свыше 180 БПЛА. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, нескольким беспилотникам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» также зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте падения обломков. Аэропорты и авиакомпании на фоне ограничений корректируют график расписания авиарейсов. Аэрофлот отменил свыше 170 рейсов из Москвы и в направлении в столицу. Это следует из данных онлайн-табло. Задерживается в общей сложности 110 рейсов. Авиакомпания S7 также корректирует расписание из-за ограничений работы Домодедово. Авиакомпания «Россия» перенесла время вылета и отменила некоторые рейсы из-за периодически вводимых ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщил перевозчик. Аналогичные вынужденные меры принимает авиакомпания «Победа». Работа авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. На месте работают инспекторы Ространснадзора, которые следят за соблюдением прав вылетающих. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми, которые обстреляли накануне ВСУ. Западные страны виновны так же, как и неонацистский режим Киева. В этом убежден председатель Госдумы Вячеслав Володин. В комментарии теракта на странице в Максе парламентарий упрекнул европейцев в отсутствии должной реакции на эти события. Ни осуждения, ни соболезнований родным и близким с их стороны не было, заметил Володин. Напомню, минувшим днем в Брянской области вражеский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погиб один человек, 8 получили ранения. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная, рисков для здоровья граждан практически нет. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье, а на следующей неделе столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. И еще раз повторюсь, символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: Apple объявила о намерении повысить стоимость техники. Причиной подорожания продукции в компании назвали резкое удорожание стоимости микросхем, памяти и накопителей. В интервью изданию Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук заявил, что в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Между тем, корпорация не уточнила, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Председатель совета директоров футбольного столичного «Динамо» Александр Ивлев остался недоволен результатами команды. При этом, по его мнению, в осенней части чемпионата коллектив не оправдал ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Если считать очки только после зимней паузы, «Динамо» показало третий результат в лиге. Функционер считает, что этого не хватило, чтобы спасти сезон. Напомню, в минувшем розыгрыше «Динамо» заняло 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков после 30 туров. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал о задачах на предстоящий чемпионат Европы по водным видам спорта. Атлет рассчитывает попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Для него это минимальная планка. При этом пловец отметил, что командные дисциплины не менее важны, чем личные. По его мнению, когда спортсмены готовятся только к личным заплывам, а эстафеты избегают, это одно из самых больших заблуждений. Чемпионат Европы пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне голкипер стала бронзовым призером ЖХЛ. Польская федерация каноэ согласна с участием нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира. Турнир пройдет в местной Познани с 26 по 30 августа. Как сообщает Российская федерация каноэ, организаторы соревнования прислали официальное письмо с такой позицией и готовы отправить нашим гребцам приглашение. Пока это все новости спорта к этому часу. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 8-10 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Челябинске 24-26, кратковременные осадки, дождь с грозой. В Архангельске 17-19 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди. В Уфе 23-25, облачно, временами пройдет дождь. В Ярославле 15-17 градусов, облачно, временами дожди. В Волгограде 27-29 градусов, в Сочи такая же температура. В Ставрополе 24-26, возможен кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 15-17 градусов. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер юго-западный.
5: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+.
7: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
8: Кто?
9: Я жена твоя.
8: Моя?
9: Нет, соседская.
8: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
10: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
11: Потрясающая, добрая, про любовь.
12: Шикарно.
13: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
14: Мы перевоспитываем мажоров.
15: Папа у нас точно мажор.
14: Ну что, кто следующий?
16: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Иркутска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Орла, Новороссийска, Чебоксары и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. И в ближайшие два часа, как обычно, будем говорить с вами о том, чем живет страна. Общаемся с экспертами. Все это в прямом эфире, но программы, конечно же, сохраняются в записи. Они есть на платформе «Смотрим». Не забывайте туда заглядывать и слушать наши эфиры. Также напомню, что информацию мы черпаем на сайте вести.ру, ну и следите за нами в социальных сетях, в том числе в мессенджере Макс. О чем будем говорить в этом первом информационном часе нашего радиоканала? Итак, почти 27 миллиардов рублей было направлено на борьбу с лесными пожарами в этом году. В чем особенность, что делается для защиты лесов от огня сейчас? Поговорим об этом обязательно со специалистом. Перечень стратегически значимых лекарств планируют расширить, причем существенно, что это за позиции и как они помогут нам укрепить и сохранить свое здоровье. Выпускникам рекомендовали обратить на профессии, связанные с обработкой больших массивов информации, пристальное внимание. Почему именно эти профессии сейчас выходят на первый план? Как нужно поступать родителям, в том числе, которые советуют своим детям поступать в то или иное место? Вот об этом также поговорим. День открытых дверей в колледжах Москвы. Вот это тоже важная информация. Ближе к завершению этого информационного часа подробнее об этом поговорим. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: О важном политическом мероприятии давайте начнем говорить как раз в самом начале нашего радиоканала. С 17 по 19 июня Казань принимает саммит «Россия-АСЕАН», посвященный 35-летию установления отношений между сторонами. Об этом говорится в сообщении организаторов. И отношения России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии имеют характер стратегического партнерства, заявил об этом президент России Владимир Путин, который открыл пленарное заседание саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. О важности этого мероприятия и о взаимодействии со странами как раз Юго-Восточной Азии поговорим сейчас со специалистом, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько с нами на связи. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Богдан Анатольевич, а накануне еще состоялся ряд встреч президента как раз с представителями этих государств. Ну, чтобы вы отметили и вообще важность вот укрепления этих отношений. 35 лет уже мы их укрепляем.
2: Да, конечно, но АСЕАН — это очень важный регион, тем более, что все, в общем-то, центры финансовой, экономической, промышленной жизни плавно перетекают со всего мира туда, именно в этот регион. Важность всех этих государств возрастает, ну и естественно, что Россия хочет налаживать связи, отношения добрососедские, экономические, взаимовыгодные со всеми этими государствами. Некоторые из этих государств, несмотря на тесные связи с США, как, например, Филиппины, тем не менее стремятся к развитию отношений с нашей страной. И Фернандо Маркес-младший, в частности, очень стремился к тому, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Но в целом все государства сейчас — это очень интенсивно развивающиеся страны. У них большое население, большой промышленный, экономический рост. И связи с ними для нашей страны очень важны в условиях многополярного мира и в условиях попыток изолировать нашу страну. Саммит АСЕАН показывает, что никакой изоляции нет, и что даже страна, которая формально вела против нас некоторые санкции, такая страна, как Сингапур, она приняла участие в Казани в саммите АСЕАН. Так что это очень хороший знак. Многополярный мир складывается не просто с разными сложностями, противодействием со стороны стран, которые привыкли доминировать, в том числе и в отношении самих стран АСЕАН, но тем не менее мы все равно движемся вперед.
1: Богдан Анатольевич, вот смотрите, самый широкий спектр вопросов сейчас обсуждается в Казани. Это и безопасность, торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, туризм и ряд других направлений. Но вот основные вызовы и угрозы, вот на что бы вы здесь обратили внимание для вот этих стран, ну и, конечно, в кооперации с Российской Федерацией?
2: Ну, основной вызов – это стремление сохранить или нарастить свой суверенитет, который пытаются ограничивать другие государства. Второе – это вызовы, связанные, в принципе, воедино. Это энергетическая, продовольственная, экономическая безопасность, поставки сырья, поставки разного рода товаров, которые необходимы просто для выживания. если у тебя очень высокоразвитая экономика, много денег, но у тебя нет сырья, ресурсов или просто еды, то ты сразу же падешь. Поэтому это очень важные аспекты, в рамках которых мы можем и должны сотрудничать. Ну и это все можно уложить в одно слово – безопасность, то, что, собственно говоря, вы уже произнесли. Безопасность, которая касается логистики, торгово-экономических путей, которая касается военных вопросов. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас приобретает все больше и больше значений, и, соответственно, все эти вопросы, они также возрастают в своей значимости.
1: Знаете, на что бы я еще обратил внимание? Вот смотрите, вот эти страны, 11 стран, да, АСЕАН, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и ряд других, это государства и страны, и вообще этот регион с очень быстро растущим населением, да, население здесь действительно, вот особенно Индонезия показывает такие невероятные какие-то темпы роста населения, и здесь мне представляется, не знаю, может быть, вы поспорите со мной, что продовольственная безопасность здесь, наверное, один из главных моментов, и он наверняка обсуждается на саммите.
2: Да, конечно, конечно. Но вот наша говядина начинает завоевывать себе рынок в этом регионе. Но, собственно, я это и имел в виду. Вот с быстро растущим населением вопросы именно продовольственной безопасности, экономической и энергетической, они все увязываются воедино. Ну, например, во Вьетнаме возникает дефицит электроэнергии в случае, если запаздывают дожди, которые питают гидроэлектростанции. А в этом случае, если у тебя нет энергии, то ты и продовольствие не можешь, соответственно, добыть или, или сохранить, или что-нибудь еще с ним связанное. Может возникнуть угроза, например, недостатка этого продовольствия. То же самое касается и топливо. То же самое касается сельскохозяйственных работ. Много чего другого. Нет у тебя топлива, ты не можешь ловить рыбу, ты не можешь пахать поля.
1: Конечно. Спасибо большое, вот сейчас... Богдан Анатольевич. Ну, спасибо, да, что включились в эфир. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог, был с нами на связи. Ну а мы следим за мероприятием, которое проходит сейчас в Казани. Это диалог России и АСЕАН. И напомню, что АСЕАН – это ассоциация государств Юго-Восточной Азии, и в нее входит 11 стран. Но интересно, что совокупное население объединения составляет, внимание, 684 миллиона человек. Третье место в мире. Но продолжаем другой темой.
0: Слушаем.
1: Давайте поговорим теперь о безопасности наших лесов. Власти России в 2026 году направили на профилактику и борьбу с лесными пожарами почти 27 миллиардов рублей, сообщил об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев. Ну и, конечно, отмечается, что требуется реализация всего комплекса профилактических мероприятий, чтобы предотвратить угрозу распространения лесных пожаров. С нами на связи руководитель проектов системы «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Кропачевский.

0: там, не знаю, кто курит, кидает окурок.
1: Решаем эту проблему с...
2: Безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
3: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
3: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
3: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
3: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
3: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
3: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
3: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие

0: сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да уж, любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: России. В центре внимания специальная военная операция.
3: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин отметил высокие результаты сотрудничества России и стран-членов АСЕАН. Школьники в этом году лучше подготовились к ЕГЭ. ВВД предупредили россиян о мошенническом антивирусе от имени киберполиции. Подробности далее. Владимир Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом российский президент заявил на пленарном заседании саммита в Казани.
2: Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом.
1: Напомню, во второй день работы саммита участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинских коллега выступят с заявлением для СМИ. В Москве в ближайшее время ожидают визита представителей американской делегации по вопросу урегулирования конфликта на Украине. О предстоящей встрече со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он не уточнил дату визита, отметив, что детали визита обсуждались на прошлой неделе во время телефонного разговора Путина и Трампа. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного энергетического комплекса Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка и Калуга. Живая. Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией в районе Новогришино. Напомню, минувшей ночью средства ПВО работали в 18 регионах страны, включая московский. Российские военные отразили атаку 555 дронов ВСУ. На подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА. Шестеро пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с командой из Гомеля продолжат лечение на родине, в Белоруссии. Медики готовят раненых к эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
3: По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту жительства пострадавших в Беларуси. В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых дети. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное и тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. В дороге их сопровождают врачи ФЦМК, РДКБ и Республики Беларусь. В больницах Брянска пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Проведены диагностические мероприятия, хирургическая обработка ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства. Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию.
1: Белоруссия все еще не получила ответ от Киева по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Суходольский. Школьники в этом году лучше подготовились к ЕГЭ. Об этом свидетельствует статистика Минпросвещения. 100 баллов набрали более 5000 школьников по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля тех, кто набрал по истории, литературе, русскому языку и химии от 60 до 100 баллов. В МВД предупредили россиян о мошенническом антивирусе от имени киберполиции. Вредоносное ПО распространяется якобы по линии канала «Вестник киберполиции России». Об этом предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники упоминают МВД и обещают функции проверки интернет-порталов, выявления мошенничества и защиты устройств, пишут РИА Новости. В киберполиции предостерегли от скачивания ПО и напомнили, что правоохранители не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают гражданам устанавливать программы с помощью мессенджеров. Томск накрыла дымка от лесных пожаров в Красноярском крае. Стихия в регионе бушует несколько дней подряд. Власти Томской области сообщили об отсутствии угрозы загрязнения воздуха. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Между тем, пожарным пока не удается локализовать возгорание. К этому часу количество очагов в Красноярском крае превысило 90. Огонь бушует на площади 81 тысяча гектар. В тушении принимает участие свыше 1200 человек и 24 единицы техники. С 10 июня в регионе действует режим ЧС. В Роспотребнадзоре рассказали о праве россиян вернуть некачественное растение продавцу. Это можно сделать в момент передачи товара в магазине, в службе доставки или на пункте выдачи заказов. Купленный товар нужно внимательно осмотреть. Если растение окажется больным или с признаками повреждения, то товар можно вернуть с требованием возврата денег. Однако, если продавец проинформировал покупателя о правилах содержания растения, а недостатки возникли из-за нарушения правил по уходу, тогда продавец может отказать в возврате, уточнили в ведомстве. Москвичам и гостям столицы в доступной форме расскажут о новейших достижениях в области биологии и медицины. Узнать о клетках, болезнях, современных способах лечения можно в парке Зарядье. Сегодня здесь стартует второй сезон проекта «Метафазы», в рамках которого в течение года участники будут рассказывать и обсуждать метаболические заболевания и современные биотехнологии. Лекции объединены в тематические блоки, которые состоят из встреч и общения с учеными. Они будут проходить каждые две недели по четвергам. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Писяков заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной КБ Верде Вазинья. Ранее самарцы объявили о продлении контракта с 37-летним Писяковым до конца сезона 27-28. Голкипер выступает за «Крылья» с лета 2024 года. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордеюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой «Фрост». С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Березу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером ЖХЛ. Польская федерация каноэ согласна с участием нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира. Турнир пройдет в Познани с 26 по 30 августа. Как сообщает Российская федерация каноэ, организаторы соревнований прислали официальное письмо с такой позицией и готовы отправить нашим гребцам приглашение. Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации ски-альпинизма. Российский боксер Дмитрий Кудряшов сообщил о готовности провести реванш с Вагабом Вагабовым на голых кулаках. Спортсмены встречались по правилам классического бокса 11 июня 2022 года, где Кудряшов победил нокаутом в первом раунде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 19 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, облачно. В Магадане плюс 6-8, без осадков. В Тюмени 27-29 градусов, в Сургуте 30-32. В Иркутске 15-17 градусов, ожидаются дожди. В Калининграде 21-23, в Уфе 25-27, в Ростове-на-Дону 28-30. В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков, днем 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 19-21. Сейчас в столице 15 градусов, ветер юго-западный.

0: кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Видного, Твери, Курска, Мариуполя, Ярославля, Калининграда, Грозного, Владивостока, Ялты, Великого Новгорода и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. И в этом информационном часе продолжим общаться с экспертами в прямом эфире, рассказывать вам о том, чем живет наша страна. Конечно же, не забывайте присоединяться к нам не только с помощью FM-формата, но и приложение «Радио России» вашему вниманию. Не забывайте о том, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией мы следим на сайте вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Совет Федерации одобрил введение детских сим-карт. Как это поможет в борьбе с кибермошенниками? Поговорим об этом со специалистом. Названы основные факторы, которые сдерживают массовое внедрение беспилотного транспорта в России. Об этом поговорили в Совете Федерации. Ну а мы расскажем вам в нашем эфире. В России могут ввести единые стандарты для озеленения придомовых территорий инициативными жильцами. Такие есть. Конечно, они хотят, чтобы территория благоухала и была привлекательной, но вот нужны определенные нормы и стандарты. О них и поговорим. Спасатели усилили патрулирование рек и озер в Подмосковье. К сожалению, есть трагические случаи, но и поэтому нужно помнить о правилах поведения на воде. Об этом расскажем в завершении этого информационного часа. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Давайте поговорим о том, какие решения приняты в отношении борьбы с кибермошенниками. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, родители вправе уведомлять операторов, если они передавали оформленную на себя сим-карту своим детям. И такая сим-карта будет считаться, ну, так называемой детской. То есть, соответственно, какие-то определенные нормы и требования на нее будут распространяться. В документе также указано, что правительство России отдельно установит правила оказания услуг связи по этим самым детским сим-картам. Поможет ли это и каким образом уберечь от кибермошенничества? На самом деле, Вот говорится о том, что и предлагается ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет, еще предлагалось в августе прошлого года. И тогда глава Минцифры Максур Шадаев уточнил, что при использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами. Например, авторизоваться в социальных сетях. Ну и Шадаев также пояснил, что по детским сим-картам родители смогут получать геотреки своих детей без судебных решений. Важное такое решение и важное одобрение, но, конечно, необходимо разбираться и разобраться, каким образом это поможет и помогает ли в борьбе с кибермошенниками и с кибермошенничеством. Мы к этой теме давайте подойдем чуть позже, обязательно на эту тему поговорим. Но сейчас вот хотелось бы обсудить еще один вопрос. Это вопрос проблем внедрения беспилотного транспорта в России. Существуют определенные факторы, которые влияют как раз на внедрение такого транспорта. Это правовая неопределенность и неготовность дорожной инфраструктуры. Это вот как главные факторы, которые сдерживают массовое внедрение беспилотного транспорта в нашей стране. На эту тему мы сейчас поговорим со специалистом, вице-президент Опоры России, председателя комитета по транспорту Глеб Киндер с нами на связи. Глеб Вячеславович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: А какие бы вы факторы выделили и почему мы не можем пока в массовом таком формате говорить о внедрении беспилотного транспорта?
7: Действительно, коллеги в наших законодательных органах, Валентина Ивановна Матвиенко, правильно совершенно озвучили проблему, что у нас законодательство сейчас не правильно описывает уже существующую реальность на земле. У нас должен быть водитель либо пилот транспортного средства, который несет полную ответственность согласно нашего действующего законодательства. Поэтому на территории там более 40 субъектов Российской Федерации сейчас действует экспериментальный правовой режим, который позволяет протестировать новые стандарты для, в том числе, операторов, которые будут управлять как наземными, так и воздушными дронами.
8: То есть здесь вопросы законодательства, да, это вот та самая правовая неопределенность как проблема. Ну а что касается инфраструктуры, что здесь необходимо делать?
7: Что касается инфраструктуры, нам нужно, во-первых, для автомобильных дронов, которые будут двигаться по нашим автомобильным дорогам, предусматривать технические средства, которые будут помогать им ехать и двигаться без аварийно и не создавать определенных угроз для классических участников движения. Это первое. Второе, конечно, необходимо предусматривать ряд инженерных мероприятий на наших автомобильных дорогах, поворотов, определенных пониманий, каким образом это транспортное средство беспилотное осуществляет свое движение так, чтобы в случае, если оно отличается от физических каких-то габаритов, либо имеет стандарты по реагированию на те или иные ситуации, которые возникают на автомобильной дороге, чтобы была возможность предотвращения аварий. Вот. Что касается воздушных беспилотных судов, то здесь, конечно, это те площадки, на которых они могут приземляться, откуда они могут взлетать, ну и, соответственно, определенная навигационная система по отслеживанию нахождения их в воздухе. Поэтому здесь достаточно большой комплекс вопросов, которые нам предстоит решить.
8: За этими вопросами мы в том числе наблюдаем, и спасибо вам, что вы разъясняете эти темы. Да, и поэтому, смотрите, ну вот здесь важно еще понимать, да, вот эти вот основные факторы, которые говорят нам о том, что сдерживает. Ну, а предприятия-то сами готовы выпускать этот беспилотный транспорт? Потому что мы говорим о неком количестве такси, например, в Москве, мы говорим о беспилотных грузовиках, которые выпускают там, в том числе, КАМАЗ и так далее. То есть сам-то транспорт в этом формате массово будет появляться? Так, а Глеб Вячеславович... Глеб Вячеславович уже... Да, ну, тема важная, тема интересная. С нами на связи был вице-президент «Опоры России», председатель комитета по транспорту Глеб Киндер. Сейчас к другим темам переходим. Ну вот, в том числе, давайте поговорим про эти самые детские карты. Детские сим-карты, да, вот о чем мы говорили ранее. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Галактион Кучава с нами на связи. Галактион, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Да, как вы к этой теме относитесь, что одобрение Советом Федерации введения детских сим-карт, как это поможет в борьбе с кибермошенничеством?
9: Во-первых, эта мера, она является частью второго законопроекта «Антифрод мер» и входит в них. На самом деле, все будет зависеть от того, какие именно ограничения и блокировки примет правительство Российской Федерации в рамках этого антифрод-пакета. Потому что по факту, да, то есть нам дают возможность как бы,

0: они говорят о том, что это всегда стоит дорого, там переоборудование какое-то. Поэтому я пока скептически отношусь к этой мере и буду смотреть, как она будет внедряться, какие ограничения будут доступны для детского.
1: Операторы-то сами будут к этому готовы вообще?
0: Они у нас, по-моему, никогда не готовы к этому, к любым нововведениям, да, законодательным, поэтому посмотрим на их реакцию. Обычно, вот, если говорить об маркировке звонков, они были не готовы и очень отрицательно к этому относились.
1: А как вообще можно оградить вот в том числе детей и подростков от вот этого самого кибермошенничества? Может, здесь родители сами должны устанавливать какую-то блокировку на эти смартфоны?
0: Ну, конечно, во-первых, существуют встроенные возможности в смартфонах родительского контроля. Вы можете установить время ограничения, определенные сервисы, запрос каждого скачивания, невозможность установки, например, АПК-файлов на Андроиде с других сайтов, кроме как официальных магазинов и так далее. То есть есть обширные возможности и настройки, но, к сожалению, от звонков оградить вы ребенка не сможете. Звонок все равно пройдет. И вот здесь как раз-таки ввиду того, что мошенники начали атаковать детей, это работает именно на то, чтобы вот этот антифрод-пакет, на то, чтобы оградить и ограничить звонки определенные. Потому что когда мошенник звонит ребенку от имени школы и так далее, здесь ребенок уязвим очень сильно.
1: Угу. Давайте мы еще к одной теме перейдем. Знаете, вот, казалось бы, эта мошенническая схема стара как мир, но, видимо, продолжает действовать по-прежнему. Речь идет об обмане людей на вокзалах железнодорожных или в аэропортах. Мошенники просят пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается, но, возвратившись, заявляет, что из сумки что-то пропало. Какой-то дорогой гаджет или значительная сумма денег. И тем самым обманывают путешественников, угрожая и оказывая такое моральное давление, что вот сейчас, мол, отправимся в отделение полиции, человек соглашается самостоятельно в качестве, ну, некой, в кавычках, скажем, компенсации, добровольно отдать аферистам деньги. Опять-таки, эта схема действовала еще и 30 и 40 лет назад, да и гораздо раньше, но, тем не менее, сейчас по-прежнему люди на нее попадаются. Почему не стоит соглашаться и как, ну, вот, присмотреть за вещами, за чужими, и как вести себя в подобных ситуациях?
0: Вы правы абсолютно, схема стара как мир, но она адаптируется, сейчас гибридной становится, очень часто подключаются онлайн на некоторые аспекты в нее. А что нужно делать? Во-первых, вы должны понимать, что, соглашаясь присматривать за чужие вещи, вы как бы можете спокойно стать пособником определенного преступления. Вы же не знаете, что находится в этом. Есть огромный риск, что в этой сумке есть запрещенные вещества. И очень часто бывает не только присмотреть, кто-то просит там передать родственнику там в автобусе или на вокзале железнодорожном, предлагают там, и я не попадаю на поезд, можете ли передать вам встретить родственника. Это очень опасно, потому что там могут быть и вещества какие-то, и взрывчатые, и запрещенные, и так далее. Поэтому ни в коем случае на это соглашаться нельзя. Во втором случае, когда человек отходит и приходит уже иногда не один, а со свидетелем, якобы они уже начинают оказывать морально-психологическое давление, говоря о том, что вы что-то украли из их сумки. Здесь, опять же, нужно понимать, что, во-первых, все вокзалы железнодорожные оборудованы средствами видеофиксации. И здесь не нужно бояться сотрудников полиции, даже если вы по своей доброте согласились за чьими-то вещами присмотреть, вы можете самостоятельно обратиться к сотрудникам полиции, потому что фактически весь вокзал просматривается. И здесь можно увидеть, как человек подходил, отходил. И обычно сотрудники транспортной полиции примерно понимают, какие субъекты находятся на вокзале, да, и какие относятся к криминальным сегментам, и здесь могут уже определиться. Тут главное не тушеваться, не бояться, и никакой ответственности нет за то, что вы как бы согласились присмотреть. Ответственность есть, если вы не обратились в органы полиции, правопорядка, и тут вот как раз не нужно этого бояться. Ну а вообще не стесняйтесь отказываться, в этом ничего страшного нет.
1: Вот это называется по доброте душевной, да, человек по доброте душевной, а сам себе создал такие проблемы. Галактион, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Да, время у нас сейчас отпусков, время суеты некой, но нужно следить за собой, следить и внимательно понимать, стараться, с кем вы общаетесь, в том числе, конечно, на вокзале, когда все торопятся. Эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы Мош и Ловко Галактион Антон Кучава был с нами на связи. Сейчас мы поговорим про финансы. Слово передам моему коллеге Алексею Гвоздеву, рубрика «Финансовый аспект». Ну а далее, сразу после рубрики «Небольшой паузы», поговорим на другие темы.

0: темы, не переключайтесь.
1: Здравствуйте. Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что у российских вкладчиков произошел поведенческий сдвиг. Люди даже с небольшим капиталом начали активно сравнивать доходность вкладов и следить за ставками в банках. Когда ставки по вкладам снижаются вместе с ключевой ставкой, многие начинают искать доходность выше, чем у депозитов, уточнил Чебесков. И добавил, что в министерстве видят переток денег из банков в облигации, в долговые бумаги государства и компаний. По мнению замминистра, этот тренд продолжится, и когда ключевая ставка будет снижаться еще ниже, начнется переток денег в акции. Ну а Минфин, в свою очередь, продолжит использовать инструменты для стимулирования притока денег на фондовый рынок, в том числе с рынка депозитов, где накоплена рекордная сумма в районе 70 триллионов рублей. Задачи кого-либо откуда-либо выгонять или загонять нет, уточнил Чебесков. Многие, по его словам, даже не знают про инвестиционные инструменты с налоговыми льготами, поэтому вместе с профессиональными участниками рынка министерство продолжит проводить маркетинговые кампании, суть которых показать россиянам, куда можно еще вкладывать деньги, кроме банковских депозитов, и насколько это выгодно. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5%, и почти на процент за последнюю неделю подросли цены на топливо. На бензин немного сильнее, чем на дизельное топливо. Интересно, что еще в 15 веке итальянский математик Лука Пачолли открыл правило 72. Его используют инвесторы, чтобы посчитать, когда их капитал удвоится, и для расчетов последствий инфляции. Оно тоже подходит. Допустим, вы покупаете облигации с купонной доходностью 8% годовых и реинвестируете купоны, то есть весь доход снова вкладываете в облигации. Чтобы посчитать, через сколько лет ваш капитал удвоится, нужно 72 разделить на 8%, то есть на ожидаемую доходность. Получается, за 9 лет капитал удвоится. За 18 лет с такой доходностью ваш капитал удвоится дважды, то есть вырастет в 4 раза. За 27 лет он удвоится трижды и вырастет в 8 раз. А если цены растут на 6% в год, то уже через 9 лет на ту же сумму вы сможете купить вдвое меньше товаров. В основе правила 72 сложный процент. С простыми процентами, когда вы не реинвестируете прибыль, а забираете ее, правило не сработает. Зато правило 72 полезно использовать, если вы собираетесь взять кредит. Например, если вам предлагают потребительский кредит со ставкой 17% годовых, то это значит, что за 4 года вам нужно будет выплатить сумму вдвое большую. Такой простой расчет явно поможет не попадаться на маркетинговые уловки, считают эксперты. Кстати, аналитики и эксперты регулярно ошибаются в прогнозах по ключевой ставке. Даже центробанки пытались понять, почему. Ведь регулятор дает и направление, куда будет сдвигаться дальше, и говорит честно, без загадок. Однако еще в 2018 году Международный валютный фонд называл Центробанк России самым непредсказуемым центробанком в мире. Возможно, правила рынка, которые изучают экономисты в экономике под санкциями, не работают. Но вот недавнее первое место в конкурсе экономических исследований ЦБ дали автору работы «Систематические ошибки в прогнозах по ключевой ставке от аналитиков и участников денежного рынка». Преподаватель Анна Иванова, похоже, разгадала секрет. Правда, подробностей о содержании ее работы не приводится.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
0: Давайте к другим темам переходить. Жителям, желающим озеленять придомовые территории, хотят предложить единые стандарты и помощь. С таким предложением выступили в Государственной Думе, и специалисты должны установить общие принципы такого благоустройства и механизмы урегулирования конфликтов, которые часто возникают между жильцами и управляющими компаниями. Кроме того, правила должны сделать дворы экологичнее, а озеленение более качественным. Вот как раз с автором этой инициативы мы сейчас и поговорим. С нами на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вот чуть более подробно о том, что это за стандарты и подойдут ли они для жителей, ну, скажем, Калининграда, Владивостока, Иркутска, Москвы, любого города и региона нашей страны.
7: Ну, вы знаете, дело в том, что стандарт – это не то, что навязываться будет жителям, это то, из чего можно будет выбирать. У нас вот действительно уже много лет реализуется в стране программа формирования комфортной городской среды. И, наверное, все заметили уже, как у нас преобразились общественные пространства, наши парки. Они преобразились не только с точки зрения того, что там начали делать ремонты, да, но подход абсолютно изменился. Вот если раньше было достаточно просто отремонтировать, то теперь, например, очень важно сделать пространство функциональным, да, развести тех, кто хочет заниматься там активными видами спорта, для тех, кто хочет тихого отдыха. Очень важно, чтобы вообще пространство наполнялось жизнью, и вот какие-то современные архитектурные решения, они как бы сейчас в тренде, потому что у нас в каждом городе, в каждом регионе созданы ну, там специальные центры, которые помогают, да, вот, муниципалитетам эти, так сказать, решения реализовать. А вот с дворами у нас немножечко хуже. Ну, во-первых, программа «Эти дворы» затрагивает косвенно, то есть во многих регионах можно там включить свой двор в эту программу, получить небольшие денежки, но там есть ограниченный перечень работ, которые можно сделать за бюджетные средства. Это там освещение, лавочки, дорожки, озеленение сюда не входит. Вот. А с озеленением у нас, конечно, полный такой вот как бы
0: разнобой, да? Разнобой,
7: разнобой, да. То есть каждый делает то, что хочет. Часто жители внутри не могут договориться. Часто жители сажают, управляющие компании все это косят. Вот. И как бы никто не понимает, что можно, что нельзя. И нельзя там не только с точки зрения того, что там это некрасиво. А, например, я не знаю, ну, как бы какие растения надо сажать на солнечной стороне, какие там любят тень, какие растения выбрать, чтобы снег, который вот сгружали сюда зимой, да, их не повредил. То есть вот такие стандарты, как это можно сделать, как это сделать красиво, людям надо дать. А властям, органам местного самоуправления, региональным властям надо дать стандарты, как поддерживать жителей. Ну, например, сделайте процедуру. Да, если жители там хотят обратиться, пусть они к вам там придут, скажут, а вы им там земли привезете, там посадочный материал подбросите. Вот. И когда все, ну, и как бы начинать там их рейтинговать, обучать, проводить какие-то конкурсы. И это тоже будет хорошим стимулом для того, чтобы этот процесс, ну, запустить по всей стране просто вот на новом уровне.
0: Светлана Викторовна, а сейчас что нужно для этого сделать? То есть как-то собраться с общественниками, может быть, с представителями вот как раз ассоциации многоквартирных домов? Или это только на законодательном уровне нужно принимать?
7: Нет, тут как раз законодательных решений никаких не нужно. Так. Нужно, чтобы эту линию, условно говоря, была включена вот в проект формирования комфортной городской среды, там Минстрой, чтобы выпустил какие-то рекомендации методические для регионов, для муниципалитетов, какие-то, знаете, такие альбомы с проектными решениями типовыми, современными. В принципе, это почти не требует затрат, и мы там со своей стороны, и Государственная Дума, и ассоциации экспертов, там ландшафтных дизайнеров и архитекторов готовы к этому подключиться. У нас сейчас эти процессы идут, но очень разрозненно. Вот где-то какие-то лекции, например, в Москве в парках читают, где-то там просто люди там через интернет получают информацию. Но нужно, чтобы вот это вот эти знания, эти возможности были доступны всем, и они про них знали.
0: То есть я так понимаю, что нужно просто дать людям возможность, в том числе методическую, проявлять себя, как улучшить и благоустроить придомовую территорию.
7: Да, и вы знаете, вот если людям немножко помочь и немножко их поддержать, мы просто скоро не узнаем наши дворы, потому что люди ведь и сейчас делают очень многое сами, да, там сами сажают, сами закупают. Может быть, им немножечко знаний не хватает, может быть, им немножко там сил не хватает. Но при минимальных, скажем так, вложениях вот можно наши дворы преобразить в очень короткий срок.
0: Mm-hmm. Да, главное, чтобы еще с управляющими компаниями тут вот это все согласовать, да, чтобы они не препятствовали вот этому процессу.
7: Да, они, нет, вот тут для этого и надо какие-то более четкие правила создавать, потому что есть как бы жилищный кодекс, который говорит там все по решению собрания, да, собрание провести невозможно. Надо, значит, просто, ну, какие-то такие более простые регламенты создавать и как бы в том числе управляющим компаниям говорить о том, что это вот не враги ваши, да, ваши помощники, но вы должны с ними выработать общие решения взаимоприемлемые.
0: Спасибо вам большое, Светлана Викторовна. Напоминаю, Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Прекрасный сезон черешни начался, свежая сезонная плодово-овощная продукция – это важный источник ценных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму человека. Но вопрос-то в том, как правильно выбрать эту ягоду, и в некоторых случаях ягоды могут быть опасны. С нами на связи руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Кози. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот отправляемся мы на рынок, да, например, или в магазин. На что мы обязаны обратить внимание, выбирая черешню?
8: Давайте сразу развеем мифологию о том, что какая-то черешня может быть опасна. Нет, фрукты в любом случае полезны. А вот что стоит выбирать? Стоит выбирать черешню, которая будет спелой и не будет при этом перезревшей и портящейся, чтобы не испортить себе впечатление. Внимательно наблюдаем за тем, как выглядят наши ягодки. Поверхность плодов должна быть равномерно окрашена. Если это желтые или розовые сорта, то там, конечно же, будет вот этот вот румянец, розовый бочок. Но, тем не менее, не должно быть каких-то посторонних пятен, зеленых включений и так далее. Потому что это показывает, что ягодки еще не созрели. Красные сорта могут иметь разные оттенки. И это не всегда влияет на спелость. Да, действительно, в случае сорта какого-то определенного оттенка, чем более насыщенный цвет у ягоды, тем она, конечно же, спелее, но бывают сорта с более темным или с более светлым окрасом, а бывают почти черные. Здесь уже вопрос на любителя. Важный показатель свежести черешни – это тот самый ее черешочек. Он должен быть зеленым и таким вот плотненьким, упругим. Дело в том, что черешок при длительной транспортировке, при длительном хранении первым вянет и буреет. И это показывает, что ягодку долго возили, либо она где-то долго полежала, и, соответственно, во-первых, могла потерять уже какое-то содержание полезных веществ, потерять влагу, и может быстро испортиться. Ну и, конечно же, нельзя покупать ягоду, которая течет, у которой есть признаки плесени, которая пахнет брожением, имеет такой винный аромат. Это значит, что она уже переспела, перележала и портится. Ну вот, пожалуй, основные принципы.
0: Некоторые такие очень приветливые продавцы на рынках особенно дают пробовать ягоду. Нужно ли это делать? Или просто можно по внешним вот признакам, о которых вы так хорошо рассказали, определить, спелая ягода или нет, сочная она или нет?
8: Попробовав ягоду, можно действительно выбрать какие-то особенности сорта. Но если мы пробуем ягоду на рынке, то нужно предусмотреть возможность ее помыть. Дело в том, что плоды собираются, во-первых, вручную, хранятся, транспортируются. На деревьях могут побывать какие-то птички, кто-то еще. И вот если мы говорим об опасности употребления каких-то фруктов, то, как правило, все вот эти вот вещи, которые принимают за отравление, они связаны именно с тем, что был съеден непромытый плод. И, соответственно, какие-то микроорганизмы попали в кишечный тракт человека, вызвав дискомфорт.
0: Ирина Юрьевна, короткий еще такой вопрос, но важный. Нужно ли замачивать черешню там на час-два просто в воде перед тем, как ее употреблять?
8: Обычно достаточно промыть просто теплой водой или прохладной водой, поместив плоды в дуршлаг. При замачивании в воду, увы, уходят и все те самые питательные вещества, полезные вещества, которые есть в плодах. Соответственно, длительное замачивание нарушает и структуру плода, он будет уже не таким упругим и приятным на вкус, и отбирает часть полезных элементов, они уходят в воду.
0: Да, спасибо вам большое, Ирина Юрьевна. Ой, аж черешни захотелось. Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия», была с нами на связи. Ну, а мы говорили о том, каким образом выбрать черешню, на что обратить внимание. Черешни сейчас на наших рынках, на ярмарках и в магазинах становится все больше. Выбирайте черешню с умом. Ну, а далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому, и потом будут еще темы, так что не переключайтесь.
9: Кино по четвергам.
10: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
11: Драма.
10: Подчас исход важнейших исторических событий зависит от самых неожиданных факторов, например, от погоды. В начале июня 1944 года англо-американские войска должны были пересечь пролив Ла-Манш, чтобы высадиться на северо-западе, оккупированной немцами Франции, в Нормандии. Решение о точной дате военной операции зависело от того, будет шторм или нет. В результате огромная ответственность легла на плечи британского метеоролога Джеймса Стегга. Командование торопило, рвалось в бой, но у природы свои законы. Обо всем этом исторический британский триллер «Давление», который сегодня выходит в России. В главных ролях Эндрю Скотт, воплотивший образ Стегга, и Брэндон Фрейзер, сыгравший Дуайта Эйзенхауэра, а также Кэрри Кондон и Дэмиан Льюис.
12: Комедия.
10: Веселый фильм «Робо-няня», а с сегодняшнего дня он в кинотеатрах, это, как выражаются киношники, приквел киносериала «Не одна дома» с юной, но уже очень популярной Евой Смирновой в главной роли. Лента расскажет о приключениях хорошо известной поклонникам сериала девочки Злати. Ее папа, знаменитый изобретатель, уехал по делам на несколько дней и поручил присматривать за дочкой экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Впрочем, все это не помешает Злате сбежать от робо-няни на школьный бал.
12: Комедия.
10: Знаменитый индийский философ и гуманист Махатма Ганди, как известно, один день в неделю ни с кем не разговаривал, чтобы отдохнуть от общения, восстановить силы и собраться с мыслями. Герой фильма «Ганди молчал по субботам», подросток Саша, также объявил обет молчания, но в знак протеста, поскольку в семье явно неладно. Папа ушел, мама остается, но приводит другого мужчину. Дед регулярно достает ружье, собираясь на нескончаемую войну. Короче, все парню надоело, и он не только последовал примеру Ганди, но и к ужасу родных явился домой в компании бездомной женщины Лизы. В фильме «Ганди молчал по субботам» он уже на экранах сыграли Марк Эдельштейн, Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и Александр Пашутин.
12: Для детей.
10: Эта история трогательна и в то же время удивительна. Она произошла в самой большой пустыне мира – Сахаре. Песчаная буря разлучила мальчика Хадара с семьей, и он остается один в пустыне. Его другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей. Но однажды в этот мир приходят люди, и Хадару предстоит сделать выбор – вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. А французский фильм «А Маугли из Сахары. Мальчик и лис» сегодня выходит в наших кинотеатрах. Приятного просмотра и счастливо!
9: Кино по четвергам.
13: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
14: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
13: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
14: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
13: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: С Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
9: Радио России. Главное радио страны.
11: На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
17: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-50. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
16: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
17: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
16: А какие еще возможности лечения существуют?
17: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
16: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
17: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток. приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
18: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
17: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
18: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
17: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
18: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
17: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
18: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
17: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
18: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
17: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
19: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
18: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Радио России. Тихая величина.
20: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда. Поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
9: Народная артистка России Анна Якунина. В программе «Presents Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
21: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский триколор развивается в Райалександровке в ДНР. Киев ударами лишь отдаляет возможность контакта с Москвой, заявление Кремля. Водителям легковушек разрешили управлять тяжелой внедорожной техникой. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Райалександровка в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны. Кроме того, ведомство публикует кадры освобождения районов Константиновки. На них бойцы южной группировки войск поднимают флаг России, а также копию Знамени Победы. Активное наступление продолжается также в Красном Лимане. За сутки бойцы в северо-западной части овладели 7 опорными пунктами ВСУ и около полусотни зданий. Владимир Путин высоко оценил результаты сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По убеждению российского лидера, организация несет стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом Путин заявил в своем выступлении на полях саммита в Казани.
2: На прошлой встрече в формате «Россия-АСЕАН» в составе делегаций стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
1: В рамках второго дня работы саммита в Казани участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинский коллега выступят с заявлением для СМИ. В Кремле прокомментировали атаки Киева на Москву, а также автобус с детьми из Белоруссии. Подобные удары не приближают личные контакты президента Владимира Путина с Зеленским. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью «Вестям». Тем временем Александр Лукашенко дал первые комментарии по поводу удара украинского дрона по автобусу с детьми на Брянщине. Он констатировал, что атаковавший беспилотник был украинским. «Минск ждет ответа от Украины», — сказал глава республики в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Напомним, Владимир Путин поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области. Тем временем 6 пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус продолжат лечение на родине в Беларуси. Медики готовят раненых к эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
3: По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту жительства пострадавших в Беларуси. В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых дети. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное и тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. По дороге их сопровождают врачи ФЦМК, РДКБ и Республики Беларусь. В больницах Брянска пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Проведены диагностические мероприятия и хирургическая обработка ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства. Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию.
1: Добавлю, по факту теракта следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовное дело. Крупную партию снаряжения и техники для СВО отправили на фронт из Подмосковья. Питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие собрали при поддержке партии «Новые люди». По словам лидера фракции Алексея Нечаева, вместе с грузом выезжает боевое пополнение подразделений 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
4: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. и товарищеская, моральная, и практическая техника и снаряжение, потому что, к сожалению, на передовой она расходуется очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
1: Столичный Дептранс призвал водителей не создавать помех движению и не останавливаться в потоке на МКАД, так как это мешает проезду спецтехники и работе городских служб. Ранее департамент сообщал о частичном восстановлении движения на юго-востоке Москвы. Ограничения на участках МКАД, преимущественно на юге, вводились в связи с атакой БПЛА на столицу. Мэр Собянин сообщил об атаке более 190 дронов. Городские службы продолжают устранять последствия падения фрагментов БПЛА в районе рынка Садовод и московского НПЗ в Капотне. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Вскоре автовладельцы с правами на легковушки смогут на законных основаниях управлять более мощным транспортом категории А2, вездеходами, багги и снегоболотоходами. Соответствующий законопроект одобрили накануне сенаторы. Таким образом, власти продолжили работу по смягчению требований к управлению внедорожниками. Годом ранее водителям с обычными автоправами разрешили садиться за руль снегоходов и квадроциклов категории А1. Как отметили законодатели, данная инициатива соответствует мировым стандартам и поддерживает отечественный туристический бизнес. И я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Лунев выступает за «Бело-голубых» с 24 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 18 матчах. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордеюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером ЖХЛ. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международной арене. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации ски-альпинизма. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 19 июня. В Южно-Сахалинске и Владивостоке 21-23, облачно. В Сургуте и Омске 30-32 градуса, облачно, преимущественно без осадков. В Архангельске, Великом Новгороде и Перми 20-22 градуса. Ожидается небольшой дождь. В Ярославле и Владимире 20-22 градуса, облачно. Временами пройдут кратковременные осадки. В Сочи и Ставрополе 25-27. Пройдет дождь с грозой. В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков и днем 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь. Температура составит 19-21. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Ростислав Гольштейн провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Один из вопросов касался реализации государственных гарантий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С докладами выступили исполняющий обязанности министра строительства ЖКХ Коми Анастасия Пихней, исполняющий обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Елена Кузьмина. В Коми действует программа, направленная на поэтапное погашение накопившейся задолженности по жилищным сертификатам и квартирам для детей-сирот. Сейчас в списке нуждающихся числится 2026 человек. Глава республики поручил региональному правительству представить предложение по совершенствованию отраслевой системы. За 5 месяцев этого года региональный кадровый центр «Работа России» помог с работой 46 ветеранам СВО и их родным. Это каждый третий из числа обратившихся. Большинство из них получили поддержку в Сыктывкарском, Сысальском, Книжпогодском и Печорском филиалах. География трудоустройства охватывает абсолютно все районы республики. Продолжает тему директор центра Ирина Рыбина.
2: Возвращаясь к мирной жизни, участники СВО часто нуждаются не просто в новой работе, а в формировании иного жизненного и профессионального маршрута с учетом их полученного опыта, состояния здоровья, изменившихся семейных обстоятельств. За каждым обратившимся в кадровый центр закрепляется индивидуальный куратор, который знает проблемы конкретного человека. Исходя из этого, вместе с соискателем выстраивает персональный маршрут трудоустройства.
1: Чтобы получить помощь в поиске работы ветеранам СВО и членам их семей, достаточно подать электронное заявление на портале «Работа России», обратиться в филиал кадрового центра или фонд «Защитники Отечества» по месту жительства. Жители Коми могут показать свое место силы и выиграть вертолетное путешествие на Уральские горы. Для этого достаточно опубликовать на своей странице ВКонтакте пост с авторскими фото или видео, посвященными любимой достопримечательности региона. Предусмотрено 5 номинаций – «Природные жемчужины», «Культурный код», «Сельский маршрут», «Мой маршрут», «Видеооткрытка». Прием заявок до 11 сентября. Подробности на сайте проекта. 50 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет примут участие в бесплатном этнографическом путешествии на Певы. Мероприятие пройдет в это воскресенье в селе Нювчем в рамках проекта «Молодежное путешествие по Коми». В программе хороводы и кадрили, народные песни, посещение местного музея, экскурсия по Нювчему. Новости культуры. Сегодня молодежная библиотека Коми проведет традиционную летнюю акцию «Шелестим». Для всех желающих настольные подвижные игры, интересные книжки и 2 часа позитивного общения. Вас ждут в сквере за общежитием университета на Коммунистической, 72, с 15 до 17 часов. «Русская гармонь» приглашает любителей народной песни стать участниками коллектива. За 40 лет у ансамбля сложился богатый репертуар, в который вошли музыкальные произведения коми-композиторов, обработки народных песен и частушек. Репетиции проходят в Центре досуга и кино «Октябрь» по адресу Советская, 53, каждый понедельник и среду с 13 часов. Справки по телефону 44 08 43. Издание Национального музея Коми «Крепко-крепко целую. Письма любимым военной пары» стало лауреатом конкурса «Золотая полка» в номинации «Лучшее краеведческое издание республики». В сборнике представлены бесценные письма с фронта и тыла 40-х годов из собрания музея и муниципальных учреждений республики, а также материалы из частных коллекций потомков участников Великой Отечественной войны. Отдел природы Национального музея приглашает юных посетителей и их родителей на интерактивную программу «Время бабочек и стрекоз», включающую экскурсии «Знакомьтесь, шестиногие» и «Волшебное превращение бабочки». С подробностями сотрудник музея Анастасия Сердитова.
3: Экскурсия «Волшебное превращение бабочек» познакомит ребят с многообразием бабочек Республики Коми, а также тропиков, ну и образом их жизни. Ребята узнают, почему бабочки имеют второе название «чешуекрылые». Эти самые чешуйки они смогут посмотреть под микроскопом, узнать, сколько этих чешуек располагаются на крыльях бабочек. Кроме того, ребята увидят необычный ротовой аппарат этих насекомых и убедятся, что бабочки не могут кусаться, поэтому не стоит их бояться. То есть они для нас безопасны во всех смыслах. Также ребята научатся правильно рисовать бабочку согласно ее особенностям.
1: Программа будет работать по 30 июня. В Литературно-театральном музее имени Николая Дьяконова проводится открытый творческий конкурс кроссвордов к 105-летию республики Кыфтуй «Дорога слов». Предусмотрены три номинации – индивидуальная работа, коллективная работа, семейная работа. Срок приема заявок с 1 июля по 14 августа. Награждение победителей, призеров и участников пройдет 20 августа. В Сыктывкаре состоялось главное событие месяца – пятый этнофестиваль «Люди леса». Мероприятие посетило свыше 54 тысяч человек. На 8 тематических площадках прошло 85 активностей – от мастер-классов по кузнечному делу и гончарному искусству до спортивных состязаний. Свою продукцию представили 56 мастеров, а кулинарную программу провели 11 гастродомов с традиционной коми-кухней. 4 июля в Кировском парке в четвертый раз пройдет открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщанлун» – «Банный день». К участию приглашаются предприниматели, ремесленники, мастера – все, чье дело связано с банями, а также творческие, фольклорные, этнографические, детские и семейные коллективы. Заявки принимаются до 28 июня. Подробности можно узнать в группе Центра досуга и кино «Октябрь» ВКонтакте.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Минспорта Куми наградили спортсменов и тренеров по пауэрлифтингу. Почетной грамотой Комитета Госдумы награждена исполнительный директор Федерации пауэрлифтинга Куми Екатерина Братусь. За высокие спортивные результаты в первенстве Азии грамотой Минспорта Куми награжден Богдан Пешкин. За подготовку спортсмена также отметили тренера Александра Семенчина. В Сыктывкаре на поле региональной спортивной школы номер 1 состоялся республиканский турнир по футболу среди ветеранов памяти Павла Дышканта за счет спартакиады «Активное долголетие». Выступили 5 команд из Сыктывкара, Печоры, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Усть-Кулумского районов. Победу одержали печорские футболисты, серебро у команды Сыктывкара, бронзовую награду у игроков из Усть-Вымского района. Ижимцы Пелагей Рочев и Сергей Коинов преодолели ультрамарафонскую дистанцию 100 километров от Райоля до Ижмы. На это им потребовалось 14 часов и 2 минуты. Свой пробег спортсмены посвятили Всемирному дню бега. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коминформ, Коминлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня – плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 17, плюс 22 градуса. На северо-востоке плюс 22, плюс 27. В Сыктывкаре кратковременные дожди, днем гроза, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится. 20 и 21 июня по республике будет преобладать умеренно теплая с дождями погода.
0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Чолом Донавойтер, Тиенкат Галина Ведерникова. Талон Барашорнитам Лоцда Районца Занули Шиктен, Василий Юхнилыч и Ангаш Гилыч. Кой медичне здачтесне обечуйся до Сыктывкарца культурану джалыщес. Шенчеде, мы те учитамича проект Борьявоясы, дачтесне районса широ библиотекану джалыщес. Елена Васильевна Казакова до Сылыщ Йорпьясы, гаждыр ес почесадчины будлан. Гогырту даланы асланы свашны гонвором да мичмэдым пачкам нас, да юркыч нас. Тор я вели джудюкан был еще мяги же счастлы, да дерт Василий Юхнинлы. Юрка речвоесный поэт яс, веледан да культура юкан инзили счаст. Но десятишлемся Нина Олеговна Савко. Культура киркалан кубидзалан йозесот ватурисны. Тор я нимкать мою начелять покалысны да кызысны карса гоштясас. Позже сыщи надмейка виджедны,

0: мать беречь должны не быка. На языке же маем его снаружи тышин верми счастлы, тылын ужалы счастлы, а сыч же турья военная операция антышка ще счастлы. Борья тышью все сгиже чеч с паспоробен чужлен Светлана Нерадовская, сылычку Борья сосыч же летит с библиотека. И не уджет, но меча черпасалом сборник, куча пырысный лой мяч, Надежда Колпакова ланчелья для кук Борьяс, сыч же аджас и читарлы да люди сейчас. И дерт меча до нагостя на свилы муза Васильевна Фролова, юхнин ланулес, батюши се пырвищала шелымщань.
1: Семья у нас была большая. Отец, мать, ну и, конечно, трое детей. И еще одна сводная сестра, которая с нами не жила. И вот из этой большой семьи осталась я одна. Все это очень грустно. Что сказать об отце? Василий Васильевич, конечно, первый романист. И писал он именно о Зануле. Вот все прототипы, которые есть в этом романе, это жители Зануле. И вот иногда к нам очень много приходило, я практически пол Занули знаю, потому что занульчане приезжали, останавливаться негде, останавливались у нас. И вот из их рассказов, из рассказов мамы, из рассказов родственников, вот многие моменты взяты из жизни. Все, что вот он описывает, это было на его глазах. Конечно, но «Алая лента» – это произведение, которое очень досконально показало, как жили в те времена люди. Вот это расслоение людей на богатых, на купцов, бедняков. А Зануле – это было такое село, как большинство сел. Для нас Василий Васильевич был отцом, и он был замечательным отцом. Умел с нами разговаривать. Он никогда на нас не повышал голос, ни разу. А мы его побаивались. Побаивались того, что он из себя представлял. Весь быт был посвящен как раз тому, чтобы ему было возможно работать дома. Мы в основном на улице были, в основном бегали. У нас был дома строгий режим. Все вставали в одно время. Завтрак, обед и ужин должны быть все за столом. Ну, такой был режим. И вот отец для нас был несомненным главой семьи. У него была прекрасная жена, ему повезло с женой. Вот бывает, что мужчине повезет с женой, при том, что он очень сильно болел. Он женился первый раз на девушке, которая болела туберкулезом, и она его заразила. И он болел сильно, тяжело, но у него была такая жена, которая заботилась о его здоровье. Она каждое утро бегала на рынок, чтобы только свежие продукты. И вот благодаря этому он, конечно, прожил, хотя прожил он 50 года всего, но все же он жил, и я его помню только за работой. От того, что он болел, он ценил каждую минуту жизни. Каждую. Правда, он поздно вставал, потому что ночью он тоже работал. Но каждая минута была расписана, кроме того, что он писал дома. Но после того, как он ушел из-за болезни, из союза писателей, он работал дома. Причем к нему все время приходили за опытом молодые поэты, писатели. Все время приходили друзья, с которыми он учился, но которые поддерживали друг друга все время, пока они были живы. И вот он со всеми находил, вот со всеми находил какой-то язык. Он умел разговаривать. Вот что у него было хорошее, это он умел убеждать и умел разговаривать. Они собирались к нам в гости. Но каждый праздник практически. Мама у нас очень хорошо готовила. И говорят, что мамину стряпню никто не может повторить. И эти гости, ну, как обычно, гости выпьют, покушают, попоют. И потом начинается у них опять разговор о поэзии, о прозе. И вот они спорили, критиковали кого когда-то, когда-то хвалили. Каждый приносил отдельную главу, которую он снова написал, читали. Приходило гостей человек, наверное, 12. Это все были писатели, поэты. А во время войны Сюда посылали, во-первых, из Ленинграда писателей. Приезжал сюда Варшак. Это

0: общение с этими людьми, оно как-то вот нас подтягивало, что ли, в этой жизни. Мы видели их отношения, их разговоры, их образ жизни, их умение есть за столом, умение обращаться с женщинами. Для меня было удивительно, когда зашел один из приезжих писателей ленинградских. И первым делом, когда он переступил через порог, подошел, поцеловал маме ручку. В Коми этого не было. Вот в Коми мужчины были более какие-то суровые, что ли, по поведению. Ну, или просто не видели такого обращения. И, конечно, вот эта жизнь в такой хорошей атмосфере, и нас, детей, тоже как-то вот к чему-то приучила видеть и уважать всех людей. От высоких, от элитных до бомжей. Вот нас научили относиться к людям просто как к человеку. Не как по статусу он живет, а как к человеку. И вот это, я думаю, самое главное, что им нас воспитали.
1: Поезжает на Мисыке Кур Василий Васильевич Нималоснин, Кумен, Дорочин Йозеда Малый Лента Романен, Вечка для счастья и снова Ладласники Вуланес. Но Тая Бусыч, Сумундаком из Доргина, вылеч гижем тундра сабия с романса. Мырдан петкадлены партия лыч тут чанлон, выркута струитам дурья. Оттачи вэлэ медвача романыскад, рочни бэгас бытлы еще и на большевик ясас, кодлены дук исэк шаком и шиктен эзвэв.
0: Писал он о две тундре, ездил в командировку в Иркуту, там жил некоторое время, и написал то, что видел. Эту книгу ему запретили, потому что в Иркуту строили все-таки заключенные в основном. Ему указали, и вот они с мамой сидели, и вырвали эти листки и жгли. Первый вариант. Со слезами на глазах. Такая у нас была жизнь. Было время, но когда вот так его оставили, что он должен убрать и жечь, убрать эту книгу. Я помню, как где-то около 48-й, наверное, был год, или 47-й, около мамы с папой постель, у нас такая была широкая постель, всегда стояла зима. Он все время думал, что придется идти, что его арестуют, но Бог миловал. Вот так мы и жили. Я помню, как его похоронили. Вот такого больше я, несколько раз, может, еще видела, чтобы вся половина улицы Советской пришла его проводить. Народу было очень много, приехали даже с района. Какое-то уважение к нему всегда было, потому что даже в любых спорах его слово всегда было последним. Его уважали. Его ценили за то, что он действительно начал поднимать коми-культуру до высоты.
1: Изунет муза Васильевна и Гашко Тыртышес Юлыч.
0: Мне нравится, что вопросами людей, которые какой-то след оставили в Прилузье, занимается глава. Он мне позвонил, когда-то сказал, что мы делаем портреты известных людей. И это было очень приятно, что вот со стороны главы такое проявление к людям, оставившим след в Прилузье, проявляется.
1: А сыща Юргас Никубурьяс. Александр Герасименко ее родит его и высовыр васа. И у нагиша дынем сылан черпас яздалов ялов яс. На вырыше дыне и войналы уткнулыш юзлычием Кубурьяс.
2: Летательные ноги. Его движения легки. Он мчит среди снежинок. Да так, что падают шнурки на дно реки с ботинок. Один шнурок поймал на лим, второй глазастый окунь. Им крикнул огурец: «Летим!» Втроем не одиноко. И вот уже за огурцом пристроились рыбешки. И машет окунек крылом в водоем окошке. И улыбается на лим, и ветер свищет в жабрах. И небо распахнулось к ним. Вот вам абракадабра. Такое стихотворение. Но я его написал, когда у нас был коронавирус, мы сидели дома. И вот одно такое стихотворение. Я считаю, оно для всех возрастов, но я про свое детство как бы писал. Детям, наверное, тоже будет понятно. И нынешним детям. У церквушки избушка, ни двора, ни кола. Богомольна старушка не тихонько жила. У печи не от скуки, все вязала носки. Не замерзли бы внуки. во дворах городских. В каждой петельке нежность и тепло заплелось, чтоб зимой зябко снежно им уютнее жилось. Все ждала с пирогами, все смотрела в окно. Пироги то с грибами, то с малиной лесной. Но дождаться старушки не случилось, внучат. У церквушки в избушке отпевание свеча. Кот ушел сиротливо, пес скулит от тоски. Внуки делят стыдливо шерстяные носки. 80 лет уже больше прошло после Великой Отечественной войны. Мы как-то ездили в Архангельскую область, и нас поселили в большой огромной избе, ну, как это, гостиница. Вот, и на этой избе было 5 звезд. Я еще шутку сказал, вот, поселили нас в 5-звездочном отеле. И через какое-то время я написал такое стихотворение. За тайгой широкой есть деревня малая. В ней изба просторная, а на ней 5 звезд. Не отель, конечно же, утварь обветшалая. Но живут же люди здесь. Ходят на погост. На погосте тоже есть звездочки приметные. Среди крестов рассохшихся занесло войной. Но поют здесь радостно песни предрассветные. Птицы пестрокрылые в дымке голубой. И влекут черемухи с запахами вязкими. Не листится хариус и шумит глухарь. А зимой морозные режут снег салазками. Печи топят, молятся, любят. Как и встать. И калина с клюквою красят платье осени. Клином журавлей с небес колет стынь весна. Рубит новый дом мужик, балки да укосины. Обживайся, радуйся, только вновь война. И уже не звездочки, флаги над могилами. Где орлы двуглавые, где-то черепа. И уже работают вдовы в поле с вилами. И уже не строится новая изба.
1: Anastasia Sugojeva unavuđaće. Borja uđa demes Vasilij Kislakovjelić. Uđa se zvukokni vištala poet. Odgiža masik korvila mutši каскад. Муткил.
3: Понятно, что она была написана совершенно другим языком, который для нас тяжело воспринимается. Очень длинные эти описания. То есть я-то как переводчик понимаю, я переведу, но думаю, это современным читателям все-таки вот тяжело воспринимать. И были моменты, которые еще, вот, особенно где эти военные действия, да, было тяжело переводить. А вот когда там он описывал природу, это прям вот легко было. Видимо, близко было уже к моим ощущениям. Но мне вообще было интересно работать с этим проектом. Я долго переводила, но благодаря этому проекту я узнала о самом герое Кислякове Василия Павловича, да, удивительный просто герой. И пока я писала перевод, делала, я заодно и смотрела, конечно, в других источниках. И давайте все-таки я прочитаю, наверное, да, кто-нибудь отрывок. У печоры реки, у северной, на обрыве сосна кудрявая, на прибрежных лугах, на клеверных, простирается здесь Бугаева. От зари ярко алой в золоте, небо летнее ночью плавится. Здесь родился наш славный молодец Кисляков Василий Павлович. Вырос он под крылом родителей, крепко на ноги встал уверенно, и за грамотой к просветителям в Нарьян-Мар он уехал северный. Чтобы в школе набраться знания у толковых людей до опыта, чтобы править да со старанием пароход, не боясь волн ропота. Рос мужал там, крепчал наш Павлович, ума разума в нем прибавилось, плечи шире еще расправились, поступ твердый, взгляд сияющий. Вдруг настала пора нелегкая, путь отправиться вдаль далекую, ночью тучи нависли темные над советской землей широкою. Нет, не тучи, ведь то гнетущее солнце скрыли за черным пологом, то на землю спустил цветущую Гитлер силу дурную подлую.
1: Anastasia Lyskova bude s raditelmi komi roči ljadi. Sije s joj zadane strana sa una njebe gledjanenen, petene mi čak njega jaz. A če se kuk če ljadja mam, i bura gogrva, mi ju lišo kota ljudi neče tvoj dirle.
3: Чужанин, чужанин, ай манкерка, и яблок, и вич, ты хоть кучен мун, сие с щелом от вич. Улыбну я сам, вдруг ты на вена скошок, чужанин да пыркач, ты ж юкач, да вырбок. Куди шепка чекыч, кора и слачный кыр, куди сыл ешь-то мамы, и долг ман пыр. Чужанин. чужан муками, чужан выдман, чужан мус, и асвас выдман, чужан щит, чужан кар, чужан канмуным, кони джоля дырова да радлунным, кони быт турун сите на витчище, кони вырсаще, шон дейс мытчище. Милый югор нас малый, что садьмады, кони патьма ван бурки виз шаньмады, кони пыль по членкерка с гашканче, кони кыджа раз важмады, Жебра, туй-то вужны кола кужны, жебра вылти кола вужны. Вела да пурмена вокай, сэму ностай кызыч кокай. Вужа туйся кыты щура, жебра рытта менам юрын. И жираф, и капибара, бара ылан имя бара. Сэмын кызь и вужны шын, мена погледись машина. Порикорчит тот савижьяс, жебра туй вуджиган вичас. Ювеч ты лэбэ огуреч, коксы лэвачис дорчиш. Да лэбны косье кыджон лэч, ка двоис пышис горчис. Бор даву, но от кокусэм, лым чирьяс пэвстын тэвже, а кокас лэбала на кэм, да вещик вождис кэвсэ. Потинки кэвис юа вулс, но тая мэй шогыс, со налима аджис кучам улс, а мэцэ кэйс ёкыш. Тимета глебай, кыпны дыр, эй, корзы огуречит, и черья сыборща жвыр, кай тэвнер вылечит, и налим радлы, пиня скэм, ёрш бэж настань лэвта, а нёк чем пырыс польта тэв, да енэш панут кыпта.
1: Алена Ельцова ланчорни свыржи дисторин нечик саньясас, кодесы искыв зыгмос, бытье волосны челять дыршу дакада, королесны муса уджидмам ясыскы да пыч яскыд.
3: Уджидмам азия прочна скошки яску шорникни сакомиянцам и чорникиш. И жаль, бои такой юзыс обоих меня медочки шуан именно локтым помещик и самым скомным чорникис. И это все никоманку шумы та уджидпишич Василий Юхмильевич. Мечай тогда Василий Юхминас, да, целыш алый лента, романс, позже ынния новенка, ынния кывьясан, шуна коми, язысын культурной коды. Целыш нам и сауна святоца таянис, сауна святоца таян романыс. И сын сбылищ вот таны унаешны, таун вишталысны мы. Алый лента, петка длема, коми, мортыс еще уланса. Шуам ме асчерки кывиштала, мы кордасы классы лопты вилетчим из Сыктывкара кулан денеш. Искусство яс гимназия, сэнэ вэлэм ян будущая мэлэ дэнэ коми кыл, коми литература и корми воин алэ лента романэч. Мян вэлэ дэши сайсэ вэлэ навадэна. Сэшу из мэй от тая коми ясэн мэча любит турчана романэ снэгэ дэ роман. И тогда мы пуджимис ес вэлэ дэнэ. Мы даже к некому нашлись мы днем. Мы анлы половые уроки жила с дачтичным роман черкис. И тут мы прошли бутку в роман с половой. Вела бы сейчас идеи шуи с корты хутаны выйдены. Пристался пасялой, тетрадяны, юраны. Закладка я сам пасялой шуам. Кучан ман были, и я ушла по. Либо кучан ман были марпа, силы манис. Либо лишь и корни локти в урок было, а если вам на заводе письмя нас проверяют на все вот тади и уашис. Он и выйдет именно описание со следовали. Либо вера лишь, либо и я лишь, либо еще кодышка. И хоть чаджми, это заводит, если я хочу вас на некому еще кунду, а дживите, хоть все пыр у меня на четкий свод. Ну, нам надо и бара у людей, та и место все, и кожи. Уже мама имена Муна Волнина будет кулыс, но кирка с дерева на щикты немна, и месяца ежи, пика за ней прогнозов корвола, мне бы хотелось нам челять дыра бордерды. Человек таилыч, мне посел дыра.
4: Ваш киркален вот яс. Кыв бура цикл. Заводитче быте шамни уже троза о вступлении сянь. Кынка, пемыт коз явыр доршын. Лыня визутыш эж вакыр елын. Дереванная щикт кывтыт помын. Ыны нас улала, уджид мамлан важенник, джоляник, киркаыс. Олыши сцены некод не набу. Важен мадар югуднаш уджудма мэй пилёв лиде, ваше дядь. Кушмысы орча керка, абунин сэны ичат дырша лёня йортай, або эши сылан бать мамыс Митрей да Анна. Джикадж муныс накад и джоля дыркадай. Уджудмам керка, важен нэнзэвэ гволы. Уджудмам керка нэт насан чёвла нёла, кокши ос кывлыни, вуджар ос шинлы тыдав. Пылынчам керкалан шыла мысоны пыдын. Джынвыя пырам акер яснас подов муа, лов петам бырад тай сылане ставыс муна. Муыс кыть пемыд, да овла кыть еа кыджид. Тыда тай учса да асногу ставса выча. Луны вой чук саше, азды нас мена кора. Сылане лебжамед, эновтам керкадора. Мопучкас чискыш биторис, бырна мед ловжас. Уджуд мам керкалан, воджена медым овжас. Вой быткам газыркатче, асыладис йиркатче, унмавшнос щет. Воль паш шырыш кыпада, шылым йок мыль гыпкада, эн панюжмаш пет. Кора эжва кыргила, козья выркан гыалы, важмам керкатор. Коркасэтче волывлы, коркасэны овлывлы, ичет вывлы кор. Он иставыс бырыма, ульмула пырыма, важад он тайкос. Муыс воде бергалы, ыджыд мама керкаын, вой евтурун поз. Важ акань. Важ мам кукла, дыра акань. Йонай мича корка вылы. Ыны кирка пучка статан. Ознин кывлы сылан гылыс. Мама, мама, кирка тырын, ознин норыни конюжат. Джолянывка быдмыс важен, аслас челять сылан чужыс. Уна вонин акань торьес, некод моздорас из бочтлы. Асывща не срыт ящорыч, сиящин яссы озвочтлы. Ылы джаджин лыня ола, пельса чошка дамын кывза. Оза сылань котка волы, оза каштышт акань нывса. Отчид акань джаджиш летчас, петас воймам кильча выла. Войтов бырша лебжас вытчас, ыла, ыла.
1: А сейчас вам я звучу, что с ноги же счастлич. Мы лать уже стояли бы мотку бурыс, юг счастнасланы с мы пьясы наэску в зам бурын. Торьяну на юа счастна Алена Ельцовалыч, мы юлишь все гижа.
3: Мне кажется, в каждом возрасте человека по-разному все видится, жизнь понимается. Когда я была еще очень молодой, конечно, тогда все пишут о любви. И я тоже писала о любви. А вот сейчас уже больше хочется писать о родителях, о бабушке. У меня их две было, и об обеих. Ну, в общем, как-то корням как будто бы такой возврат, что ли, я не знаю.
5: Мне очень понравилось, представляешь, твои бабушки.
3: В Коми деревне все так жили и живут.
5: Бабушка моя, прабабушка жила в Зануе, Анна Андреевна Макеева. Дом был, до сих пор существует этот дом. Все вот эти мосточки, все вот эти вот ступенечки. Спасибо вам.
3: Вам спасибо.
6: А где можно купить вашу книгу?
3: Мою? Купить в городе, наверное, только. Подойдите ко мне, я вам подарю. Покупать не надо.
6: Что можно сказать, да? Просто как реплику. Спасибо огромное. Удовольствие. И так это и весело у вас получается, если это детские стихи. И так трогательно, когда это о нашей взрослой жизни. И действительно, о деревне, потрясающие образы Алены, этого дома. Я улюбилась. И Александр, тоже вы прям насквозь меня проткнули этими носками шерстяными, которые стыдливы. Ну правда, да? Руки делят стыдливые шерстяные носки. Такой образ потрясающий. И пять звезд. Все дело в том, что у моего прадеда было пять сыновей, и все пять ушли на фронт в деревне Габа-Гусколомского района, и все пять не вернулись. Тоже дом-то уже был разрушенный у прадеда. И мы тоже хотим там вот сделать такую табличку, 5 звезд, чтобы было. Так что спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Василий Юхлин лангишет яс озважмене, озчусмене каден. Та яс тот, че дес асмутуялыш, коми литература юлыш тудым лун яс пачкадыш, Диана Григорьевна Холопова.
7: Вы знаете, я вчера еще просматривала письма о произведениях Василия Васильевича Литвина. Это в первую очередь «Тундра Сабиес». И девочка в 8 класс, Северный Кавказ, пишет «Возмущение», что прочла первую часть романа, это 54-й год, пошла на библиотеку, просит вторую часть романа, а вторая часть романа еще не издана. Она возмущается библиотеке и говорит, что да, это письмо написано в издательство «Советский писатель». И тогда, в 50-е годы, очень часто книги выходили на русском языке, именно в Москве, и вся страна читала эти книги. И она говорит, даже мои подруги хотят читать, издавайте вторую часть романа у Василия Юхнина. Знаете, какой он был популярный тогда, в это время, 50-е годы? И, конечно же, обращаясь к детям, читайте. Читайте вот наших современных писателей, их произведения. И, конечно, не надо забывать и Василия Васильевича Юхнина, потому что это действительно величина нашей литературы. И об этом забывать нельзя. И еще, наверное, многие знаете, что когда он написал роман «Алая лента», тогда тоже пришло письмо, пишет парень из Воронежской области, 10 класс, и говорит, что поражен этим произведением, узнал очень много об истории нашего народа, об истории коми народа, что ничего до этого не знал. Вот видите, это еще раз говорит о том, как ценили нашу литературу, произведения наших писателей в то время. Времени, конечно, прошло много, но еще раз говорю, давайте будем помнить. Спасибо.
1: Саевой спомлань мечаще смеча занули шикты наджишлам. Котка медводжащ тут малыстэ учит шама дашилама мортьюшис. Котка вультор тут малыст, а котка и вашцы каждылыс. Кумыныш мэ вешкавлы литература гаж яснула дыгэн, а уна комы шиктыны аслушатланы, пурка жала. Мы яс просто гижны асмуда йоз юлыш мэн гижыш яс. Мэн яс бэлэш кубэдэсны комы культурасы да литературасы вылучу бэдэч. И налытаешь немецкая жла ошкана да оттяла на кувьяс.

0: вести Комигор.
1: Бурлун, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вульториас.
2: Рушияса президент вынчадыс чыкты. Аймудори шаслан фонд кутасы ужавны тория военной операция пырычи шескат, кодияс шыкыта доймалисны, но кольчисны тышкачны нышта тория военной операция дорса мутас ясын тышкачиш ветеран яскат, кодияс лойны инвалид ясын. Уны тая категория веч калыма вермас выдитчын канмущань отсыгын. Налы вермасны вичмыдны реабилитация отсыг, спортивны протез яс тория пачкам, киен выдитан автомобиль яс, уланын ясын колана эмбор нышта фонд, куда скорны наезд пырчыны физкультура да спортивный ордышем ясы. Рушияса каналан дума бырышем яс урчитесны шентябрь күжед луны. Колана чыктым вынчадес президент Владимир Путин. Табырын ютыр яслы депутат пу яслы комиссия яслы да гылыс уйтыш яслы коумас нуладны тория уч. Бырышем яс кутасны нуладны тория тэчас шерти. Кыкшо күжи витер депутатыс быр ясны партиясы лыдю гяс шерти. Нышта сын даже депутатыс өти мандата кычы яс шерти. Юль дас өти длуныч ютыр яслы коумас нуладны депутат пу индам вылы бырышем яс вводжуышта съезд яс. Табырын партия яслы кума шетны бөрішен комиссия кабылайыз да депутат пуясын лүддік асыбырын лоып пас етчен.
3: Кандидаты, которые будут выдвигаться в порядке самого движения, должны будут собирать подписи избирателей в поддержку своего движения. По республике Коми, по нашему одномандатному избирательному округу, количество подписей 18 700. Также подписи собирают кандидаты, которые выдвигаются политическими партиями, не имеющими права прохождения процедуры регистрации без подписей. В настоящий момент действует на территории Российской Федерации 18 политических партий. 12 из них имеют право выдвигать кандидатов в списке кандидатов, не поддерживая выдвижение сбором подписей.
2: Ичет пыжияс кужа каналан инспекция панис республикаса тыязда юясты ылыдана рейдияс езы свалыса не минуча ясыч дорья могуш. Тавыша шезон завыдичем шань комиен вылынин некамын витчиштым тор кызынна свойтырлан кывкуттам вэсна. Рейды инспектор яскад ытуф мыдычис и миян съемочный котырп. Вишталы Максим Канов.
4: Медводжа суфтлам эшва сагожичанинан кэти пырны ваат ане оспоч эрды слыдище вадрса шочанинан акор воща скупачан сезон абуна тыца шочичасас абуна ужаландун.
5: Здесь место является необорудованным, не специализированным, не проверено речное дно, не проведены водолазные работы на отсутствие каких-либо травмоопасных предметов. И, конечно же, в таких ситуациях это очень небезопасно, и поэтому лучше здесь не купаться.
6: Спасибо да. за предупреждение.
7: Знаем, что это место опасно, таблички висят, что купаться запрещено, поэтому мы практически только загораем. Во время купального сезона дежурят, проезжают на лодках, смотрят купающихся, если что, порогу говорят, чтобы не заходили глубоко в воду.
4: Торья памятка отчетаны и Ольгалы, и Мукадьяслы, сыны индыма, кымыныш лунан позже пырны ваада кучам поводя, лыдыма кынмымыш да йонашон алымыш, эмаш тарып служба яслан телефон яс, кола бочны тыдвылы, чыкыда неминышалан помкан овла курыд желля.
5: Под действием спиртного они превращаются у нас в акваменов. И какой случай у нас один раз был? Мужчина переплывал реку вот в этом месте, и мы, значит, его ведем, ну, наблюдаем за ним. И получается, он доплыл до берега, пол туловища в воде, и вот он настолько, видимо, устал, что он прямо так и уснул. Ну, мы среагировали, разбудили его, сопроводили на другой берег и сказали, конечно же, больше так не делать. Ну, на самом деле, это очень страшно.
4: Улыс чов берден, вадорон езыс тачыман унжик, но и тане торкалышаса состыдав. Мы вас на пудешне оламан корлы ашонет, а ловру кыпыд.
8: Все хорошо, мы всегда знаем про безопасность, что купаться нам нельзя в любом случае, то есть тут не санкционированный пляж, вот, плаваем только на городском.
4: Шочича сосыла весны, а со пыжен вечка дыша скадарт, мисс Чекаджи, крейт дырьи, панадыша смотра самон эти пыж. Мужичей качалась инспектор яса сда джейк пыр пыш из полоя. Кать торя сигнал кужа колы суфтланы. Инспектор яс видалана медым пыжен быданлан вэлли мездан жилет, а чес пыж лючки техника видалама аскада, и тая абусталась.
9: Тавошен ичет пыжан бы двечка дышлы быть кола бочны аскадыс эскадан кабала. Каштыла мы ичет пыжан лыдище кыж метра куштач пыж да даскык пассажирыч. Сидже ичет пассажиресы с бочнеган кола медам пыжан вэлы нышта эти колядыш. Водитель кынчи.
4: Инспектор я спасены бэр я воясы индадья столкалышасы слой тачимын эчаджи кыжитыца ваан кола торянин витчишны. А погимитыма силыш юр яс ыдыны мукадясыс. Рейд ясно удастны октябрь помочь.
2: Комиен видимо омыс ясынын даштан вылыга пырчык джика ыстыны суерса. Кулян воша петка длас шерти республика куим пыл вефтертис урчитам бала. Тейл шертис видимо омыс министр Сергей Елдин. Регион са ыджит котыр яс выншаданы суерса сакан муяскат шорничам яс налдын и Китай. Таво суерсая вылагаса ыстыны чыж балаан индамыш унжык. Шыр экспортер ясын тычыданы кофе плюс омыс сие ыста продукциясы Беларусь, Казахстан да Узбекистаны. Сыктывкарда Луздо районыш асвылы ужалыш яс могмадыны суерсая сакан муясы сводиттым быдмагесын. Кыр видиш яслын кооператив чыж туяла Китая вылага ыстамилыш юалым. Сыктывкар саулыща спырчык джика кажаланы уличасын ущам каясыз. Пыджиктая каля пиян. Кыджиная вечкаланы мортлан оланын доры. Да мы вычны аджинытка лэбач пиянес. Кумина укашаринца ученый яс вишталисны Елена Золотаревалы.
10: Гана юнгли яс миян студиалан кельчуан чыкат гостяс. Лэбач пиян корчаны кычесайчыны аналан батьмам ушлачаны мунычасылы. Тыдала телестудиалан стрыбан омачисны каля яс. Шуа биология институтца ученый Сергей Качанов.
11: Чайки в последние годы очень сильно и активно населяют антропогенный ландшафт. Поэтому численность чаек как в нашем городе, так и в пригородах сильно растет. Связано с тем, что они нашли безопасное место гнездования с одной стороны, так как естественных врагов в городе практически у них нет. И второе, конечно, это близость кормов антропогенного происхождения. Это, конечно, отходы от человека.
10: Лебач пиян зев кокни дожда гнаши, ущиган оздоймана, а бать мама с горзаман зелены индены на латуй, а мортла отсала могу зон поснес вородно осков.
11: Чайки являются переносчиком различных болезней, инфекционных заболеваний, которым передаются и человеку тоже. И во-вторых, во время того, как человек трогает этих птенцов, родители могут просто бросить этого птенца.
10: Каляпиен отлачесна бать мамка да мунисна раска. Сенная свердасна тлыш мысти кутасна нин лыбамны. А саму кат карса лыбач пышка джуж язда ябарка та джо влашоча. На он лыбач пиен кушаш и ущесныка мезданы щекад. Мука дыри кола самын вештана турун лань кудо цаган да вешины. Мортлан лыбач пиен дурун бергалам васна бать мамы свермасна отдорчаны.
2: Вильщика с шочан эрт регат лоас вижин шиктен, цены бочисны лошадны скейт да ролики асын и слащан эрт. Могон вочтыны тачам са шикца администрация, чокуда шут чилысны том юз да челядлан батьман. Эрдула инса бырисны вижин юдор са шочан парк дорын. Юль помынин борщевикан тырым пеле спыди ло выль и слащан эрт. Подряд оумы суджия собощис вайс колона материал. Донус скейтан ислащан инлан нёль сай миллион шайт. Чемсы шедедесны федерацияса бюджетыш.
1: Ты кывзынет вильторяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
12: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня – плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 17, плюс 22 градуса. На северо-востоке плюс 22, плюс 27. В Сыктывкаре кратковременные дожди, днем гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится. 20 и 21 июня по республике будет преобладать умеренно теплая с дождями погода.
13: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно!
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешла Рая Александровка в ДНР. Свыше 550 украинских БПЛА перехвачено за прошедшую ночь над территорией России. Мишустин заявил, что Россия возвращается к столпам советского образования. И теперь подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, занявших сегодня населенный пункт Рая Александровка в ДНР, сообщили в военном ведомстве. В поздравительной телеграмме глава Минобороны отметил, что военнослужащие уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение южной группировки войск. Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения 123 и 88 отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии южной группировки совместными усилиями взяли под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Российские вооруженные силы также нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке Минобороны. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. 555 украинских беспилотников перехватили российские средства ПВО за прошедшую ночь над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны. На подлете к Москве в общей сложности сбито около 200 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколькими дронам удалось достичь МНПЗ. По словам градоначальника, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Главы европейских стран на саммите G7 пытались накачивать Дональда Трампа идеями для продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил помощник президента России Юрий Ушаков на полях саммита «Россия-АСЕАН». Однако, по его словам, президент США – это политик, который придерживается собственных взглядов.
16: Трамп – он сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция. Там европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну. И причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию.
15: Ранее сообщалось, что Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-Ле-Бене. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске расценил как провокацию удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, заявление украинской стороны о непричастности к удару малоубедительное.
17: Мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. И они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну. Ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.
14: Ранее Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области должна быть расследована вместе с Россией. Михаил Мишустин заявил, что Россия возвращается к столпам советского образования. Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит, заявил премьер-министр на международной конференции по укреплению культурных связей, развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
18: Фундаментальное советское образование, его никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования. Ну и инженерная мысль, все то, что было связано, для меня это тоже креативная индустрия, потому что инженер, он всегда создатель, он всегда тот, кто придумывает, а созидание – процесс очень сложный. И я говорю вот такую фразу молодежи, иногда мы встречаемся, о том, что я видел огромное количество великолепных экономистов, финансистов, которые получились, ну, не из самых лучших, может быть, инженеров, но не видел ни одного, даже не самого лучшего инженера, который бы получился из великолепного финансиста-экономиста.
14: Также Михаил Мишустин подчеркнул, что Россию и ее соседей связывает многовековая общая история, и одна из главных задач – сохранить это достояние. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошина 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, передает РИА Новости. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны государственного обвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошина и следствию. Астрономическое лето наступит в северном полушарии Земли в день летнего солнцестояния в воскресенье 21 июня в 11 часов 24 минуты. И к полудню солнце поднимется на максимальную в этом году высоту. В Москве она превысит 57 градусов, сообщили ТАСС в планетарии. 21 июня во всех странах северного полушария Земли будет самый длинный световой день в году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Спорт.
20: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1 год с возможностью пролонгации. Лунев выступает за «Бело-голубых» с 24 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 18 матчах. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвеля. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 2027 года. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордиюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнорос, показанной в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
19: Погода.
3: В пятницу 19 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов. В Южно-Сахалинске от 21 до 23 тепла. В Магадане плюс 6, плюс 8 градусов. В Хабаровске временами дождь 23-25 градусов. Во Владивостоке 21-23 градуса выше нуля, без существенных осадков. В Екатеринбурге плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске также 25-27 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 14.
1: О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
2: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
3: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
4: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме!
3: Что?!
4: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
5: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
2: Дон Кихот, остановитесь!
5: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй! Благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
5: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
4: Да вы подумайте, сеньор, ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
4: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь.
4: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях. И не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
5: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
4: Вот он! Вор Хенесильо! Неблагодарная тварь! Отдай мне мое добро! Верни мне жизнь! Не смущай моего покоя! Оставь мне моего осла! Возврати мне мое сокровище! Убирайся прочь, вор, мошенник, негодяй!
5: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил с осла и пустился на утек рысой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
4: Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?
5: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
3: С возвращением сердечного друга, Санчо.
2: Поздравляю вас, Санчо.
3: Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах.
1: Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил.
4: Вы так добры, господин мой.
5: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
3: Я искренне поражен, сеньора Доротея. Как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана.
2: Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии.
3: Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно.
2: Да-да.
3: И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение.
4: Совершенно согласен с вами, падре.
5: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет.
6: Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.
1: И ты до сих пор помнишь его наизусть?
6: Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
6: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои.
1: Мне бы хотелось еще знать, что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю?
6: Нет, она на заднем дворе просеивала зерно.
1: Возможно, возможно. Но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?
6: Желтое, ваша милость.
1: Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
6: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
6: Ну, а она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
6: Это-то очень, что высокая,

0: писать, взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передал о любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Табоса.
1: Целует руки? Так и сказала?
0: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
1: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
0: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
1: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Табоса больше 30 миль.
0: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой...
1: Нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
0: Когда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся-ка мы... Немедленно убивать великана.
1: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
0: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
1: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
0: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
1: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
0: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
1: О, как ты прост и глуп! Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
0: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога, без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
1: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
0: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если

0: Ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
1: Думаю, это будет не так сложно сделать, однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
0: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
2: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
3: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
1: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
2: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
1: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
3: Все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
1: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
3: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другую ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
1: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
3: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
1: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
4: Сеньор рыцарь, погодите, что вы намерены делать?
1: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего Моровидеса.
4: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
1: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя и не заставлю хозяина заплатить свой долг.
3: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай Бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
0: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть, а больше ничего.
3: Сеньор странствующий рыцарь, ради Бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже. И будьте вы прокляты вместе со всеми вашими странствующими рыцарями!
2: Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустился бежать, что никому бы и в голову не пришлось догонять его. Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их

0: Вы слушали 14-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова, мальчик Андрес Прохор Чеховской. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
2: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пуццоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядяя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пуццоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца. А еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
3: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые последние места. Я жалела этих детей, так как у них вообще не было родителей. Вот они-то никогда не смеялись над моей подозрительной родословной.
2: В 1945-м закончилась война. В Пуццоли открыли кинотеатр и стали показывать запрещенные при Муссолини голливудские фильмы. Там она увидела звезд той поры: Тайрона Пауэра, Риту Хейворт, Бетти Грейбл, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла, Лану Тернер, Кэрри Гранта, Гэри Купера. При этом поначалу просто не могла понять, как это на стене неожиданно оживали герои. Тем временем, к 14 годам из зубочистки она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
4: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет. на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть 76 долларов.
2: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
3: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших двух сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни, а мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему, а еще спагетти.
2: Впрочем, это было через много лет. А сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джиафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как и ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполя» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
4: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
2: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах, драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей Оскара за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки «Диабеталя» продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика «Диабеталя» не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить «Диабеталь» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит «Диабеталь». Вот расскажите, почему этот продукт называют «формулой жизни» и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что «Диабеталь» — это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. «Диабеталь» созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, «Диабеталь» оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет «Диабеталя»?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то «Диабеталь» создан на основе бурой морской водоросли «Фукус», которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, «Фукус» – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
9: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
2: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
10: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
11: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
12: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на саммите в Казани. Под контроль России перешла Рай Александровка в ДНР. Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Север». Американские переговорщики в ближайшее время могут посетить Россию, считают в Кремле. И теперь подробнее. Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите стран АСЕАН в Казани, где в эти минуты идет выступление главы государства. Также Путин сказал, что участники саммита Россия и АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли сторон.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России и АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Россия и страны АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в области защиты объектов культуры и собственности в целях сохранения культурного наследия народов. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите в Казани. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорит в сообщении ведомства. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки. Также в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Райалександровка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения, в зонах ответственности и характере действий противника. По завершении работы на командном пункте Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения операций, ордена мужества. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы, явно настаивая на необходимости продолжения войны на Украине, руководствуются совершенно неверными ложными постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут посетить Россию, также сообщил помощник президента в эфире телеканала «Россия».
3: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Но мы исходим, что это будет в ближайшее время. И когда будет нам и им удобно, то подтвердим дату их приезда к нам.
1: Ранее сообщалось, что Иран и США подписали электронную версию меморандума о завершении конфликта. Юрий Ушаков считает, что теперь предстоит самый важный этап переговоров по основному соглашению. Россию и ее соседей связывает многовековая общая история. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге. По его словам, одна из главных задач – сохранить это достояние.
4: Наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние, обогатить его новым содержанием. Нас связывает многовековая общая история. Мы очень бережно храним и отстаиваем правду о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, чтим героизм и мужество наших предков, которые плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками, но и вместе создаем условия для расширения прямых контактов между нашими гражданами, чтобы у людей было больше возможностей узнать своих ближайших соседей, друзей, познакомиться с их традициями, искусством, культурой.
1: Михаил Мишустин также заявил, что фундаментальное советское образование невозможно заменить, и Россия возвращается к его базовым принципам. Свыше 340 комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей уже создано на базе вузов России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на втором Всероссийском фестивале студенческих семей. Министр также отметил, что к 30-му году в университетах должны появиться не менее 1000 таких комнат и групп одновременного пребывания детей. На этом выпуск завершен. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвеля. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 27 года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Результат чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4.87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на «Локомотив-арене». Последний раз Новосибирск принимал финал 6 в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 19 июня в Екатеринбурге ожидается 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске без осадков, 25-27 градусов выше нуля. В Тюмени плюс 27, плюс 29 без осадков. В Ханты-Мансийске 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Сургуте и Омске от 30 до 32 градусов без осадков. В Новосибирске 28-30. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: Я приглашаю вас в театр «Геликон Опера». Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера, и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу «Садко». Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Бориса Ивановича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Милашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь, и трагедия семьи его, а у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. А роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС, мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли Веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли Варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в «Геликон Оперу» на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть четвертая. Пристань в Великом Новгороде у Воздвиженья, на берегу Ильмень озера. Около пристани корабли темно-голубого цвета, цвета морской волны. На площади новгородцы толпятся около заморских торговых гостей, варяжских, индийских, веденецких, и рассматривают навезенные ими товары. Появляется Садко и обращается к гостям иноземным, чтобы рассказали они о странах своих. Садко обещает посетить ту страну, которая ему больше понравится. И вот гость из Индии.

0: Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесно тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете.
1: Только человек, по-настоящему влюбленный в море, моряк или путешественник, мог так восторженно писать о нем. Но так писал не былинный Садко, а один из гардемаринов, выпускников морского корпуса, совершивший свое первое большое плавание на клипере «Алмаз», будущий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. И неизвестно, как бы сложилась судьба оперного Садко, если бы не морское прошлое его создателя, если бы не его волшебный дар живописать музыкой красоту природы. Если бы не волшебное мастерство оркестровки, которое делает оркестр Римского-Корсакова самым красочным в истории русской музыки.
0: Итак, Садко благополучно плывет по морю синему, но под водой уже гневается царь морской. Он требует дани с Садко. Звучат голоса водных волшебниц, зазывающих мореплавателей.

Садко без страха опускается в воду и попадает в подводное царство. И ох, как полюбились морскому царю песни гусляра. Не хочет он отпускать Садко на землю.

Владыка Морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

0: Продолжение следует. Следите за нашими анонсами.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздик, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Вопрос очень важный. Как спорт может помочь справиться с подростковой агрессией?
3: Добрый день, Алексей. Начнем с этого, что вообще, что такое агрессия? Это надо всегда дать некое какое-то определение попробовать. Да. Это бунт в основном детей против родителей. Ну, опосредованный. А дальше все это наслаивается. То есть, как или иначе, все идет из семьи, из дома. Ребенок формирует себе доминанту, да, самостоятельности. И это может проходить через агрессию в определенной степени. Она может разного свойства. Она может быть биологического, где все-таки гормональная перестройка. Я всегда говорю об этом, что желательно, чтобы дети занимались спортом. Особенно я внимательно отношусь к агрессии у девочек. Поэтому я говорю, что все дочери у нас должны заниматься спортом. Для того, чтобы избежать этого агрессивного периода полового созревания. То же самое касается и мальчиков в некоторой степени, да. А все остальное – это поступки, которые совершаются. Наша ошибка, которая происходит дома. Мы ошибаемся, мы не замечаем, мы загружены, у нас нет времени на общение, у нас нет контакта. Как нам привлечь внимание подростка к нам? Может быть, и агрессии, может, наоборот, депрессии. Правда?
2: Да.
3: Так что выберем эту форму, да, и мы выбираем ее, потому что это такая буря протеста, по сути. Вы не обращаете внимания, наверное, это так или иначе может быть связано с семьей, потому что его крики на детей без понимания того, что происходит, по поводу оценок, по поводу любого. А дальше это переходит, там может быть буллингом в школе, это может быть буллингом между подростками. Ну, лидерские качества всегда есть у всех, они формируют, да, и мы для этого говорим о том, что спорт – это идеальное решение. По всем исследованиям, которые большие опубликованы, говорится о том, что все-таки вовлечение занятия спорту снижает риск агрессии. Безусловно, контактные виды спорта имеют определенную сложность воспитания. Потому что есть такой негласный код, о котором все знают, о том, что нам, тренеры, когда мы занимаемся спортивными единоборствами, говорили в детстве о том, что ваши навыки не надо переносить на улицу. Вы не должны это делать. Такой, ну, этический код.
2: Ну, сейчас тоже говорят.
3: Да, но не всегда слышат это. А в создании общедоступной среды, как показывает практика, особенно игровые виды спорта некоторые, уменьшает степень детской агрессии в школе и вообще в поведении.
2: А почему? Он просто что, энергию сбрасывает?
3: И это реализация энергии, это все-таки гормональная история такого все-таки взросления, это взаимоотношения между целым группой биологически активных веществ, которые у нас есть в организме, которые регулируют нашу с вами жизнь. Так же, как они регулируют там любовь, например. Окситоцин влияет на любовь. Один из гормонов. Ну и так далее. А тестостерон отвечает за развитие мышечной силы. А кортизол – это гормон стресса.
2: Ну, а спорт – это такое легальное место сброса энергии.
3: Легальное, абсолютно полезное, поэтому... Но объем нагрузки должен быть тоже зарегламентированный. Поэтому это все время я и говорю об этом везде. Я говорю об этом на лекциях, я говорю это студентам, которые в будущем будут тренерами. Обратите внимание на этот возраст очень внимательно, когда вы занимаетесь спортом. Вы должны это воспитывать, эти качества, вы должны воспитывать качества лидерские, вне сомнения, да, самореализацию. Но будьте очень внимательны в отношении возможного агрессивного поведения, то, что касается спортивных единоборств. Это вполне возможно, но начинать надо с семьи.
2: Если я правильно вас услышал, то как раз-таки дети, они же часто на родителях отрабатывают вначале все. То есть получается, что и бунт, и агрессия вначале... На родителях они должны увидеть
3: это. Так это отрабатывается на нас.
2: Ну, на нас,
3: ну,
2: на
3: отрабатывают. Ну, дайте им отработать это. Те ограничения, которые мы окриком делаем, мы наносим очень часто вред. Вы прислушайтесь, откуда это. Она агрессия может быть вполне доброжелательна в целом. Она же не наносит нам ущерба. Дальше агрессия может реализована в ущербе. Ущербе для себя, для здоровья. Ущербе для окружающих, для здоровья. И это риски, да, которые есть. Есть у ребенка страх, этого риска нет. Страхом вообще трудно что-то воспитать. Да, это не комплекс, который следует делать родителю. Начните с себя, с дома. Дайте им реализоваться, но в рамках того, как это принято, такого некого этического кода дома. распознайте это рано. Чем раньше вы это распознали, и вы в своих резких выражениях, там, езды автомобилей, выход на улицу, прислушайтесь рядом с вашим ребенком, будьте аккуратны, пожалуйста, в своих высказываниях. Мы можем быть достаточно резки, и дети это услышат. А дальше это переносится в дом. Да, а дальше это самоутверждение. Ничего плохого в нем нет. Да. Примите это, подставьте плечо наоборот, проявите к нему любовь, нежность. Откуда это все? Это все от одиночества, может быть, от недослышанности, от родителей и близких. Мы заняты, мы целый день на работе, ребенок посвящен сам себе. Много гаджетов и всего прочего, что есть в окружающем. Если он реализован в спорте, я почему сторонник? Я более того, я говорил о том, что у нас недостаточное количество уроков физической культуры в школе. У нас нет внешкольного пространства, связанного со спортом. У нас строятся школы, в которых один зал, а нужны 24 зала в школе, чтобы огромное количество детей реализовывали свою физическую и биологическую активность. И это принесет несомненную пользу, и интеллектуальную тоже. Потому что агрессия разрушительна, она снижает когнитивные функции человека, его степень познания. Если вы это услышите все дома, то welcome, давайте это совместно сделаем, а не рассуждаем, когда уже поздно об этом говорить.
1: Отцы и дети.
2: Сейчас немножечко другие дети по сравнению с нашим поколением. У меня сын учится в обычной московской школе, но суть в том, что они даже не то, что на порядок меньше дрались, чем мы, вообще не дрались. То есть так агрессия у них в словах. Ну вот словами они друг друга буквально уничтожают. Сейчас больше буллинга. Ну вот такого словесного.
3: Может, все-таки это более благостная вещь, чем физический контакт, потому что в физическом контакте есть опасность. Потому что это очень часто заканчивается. Мы не всегда прогнозируем удары, не прогнозируем последствия падений. И они заканчиваются, ну, черепно-мозговыми всякими малыми повреждениями. Да, а это влияет в дальнейшую твою собственную жизнь. Кроме того, что сегодня это нанесет тому, кто агрессивно себя ведет, сегодня это уголовно наказуемо, и в подростковой среде тоже, так что не стоит до этого допускать. Словесные, да, выбор образа буллинга, но это такая общая закономерность, наверное, связанная с нашим, опять-таки, неким одиночеством. Да? Мы объединяемся редко, у нас нет там дворовых компаний, у нас нет там общей площадки, у нас масса всего, чего нет, того, что должно быть. Почему спорт? Потому что спорт объединяет, игровые виды спорта объединяют команду. Индивидуальный вид, что ты индивидуален. Ты объединен, там есть команда, группа, там разные весовые категории, но это ты сам.
2: Мы в жизни так
3: индивидуальны. А в игре ты равный среди равных, лучший, не лучший. Мы же всегда болезненно относимся, да, когда ты промахнулся, не попал в ворота, ты слышишь от сверстников эти слова, ты просто на это не обращаешь внимания, особенно потому что там все промахиваются, но на каком-то этапе это может тебе быть болезненно, это надо услышать, не обращать внимания, это надо быть, но буллинг – это небезопасная среда, но надо сказать, что, на мой взгляд, сегодня опасность составляет буллинг среди преподавателей школы. Гораздо, может быть, даже иногда больше к детям отношения, да, выбор любимчиков, нелюбимчиков и так далее. То есть такая тенденция, которая существует. Мне кажется, что это тоже серьезная проблема, о которой мало кто думает, да. Потому что надо посмотреть истоки. Откуда это словесно даже, да, откуда это веер возможно существует. Значит, он все-таки лежит где-то в дома или в микросреде, оттуда это.
2: Ну, получается, что так, да.
3: Это же оттуда. Мы негодуем по каким-то, не сдерживаем свои эмоции. Надо при детях стараться, да, использовать, может быть, и цензурные, и даже нецензурные выражения, но сдержанно и весело, во всяком случае, без проявления агрессии.
2: Это частая история, что дети подхватывают именно учителя, а не...
3: Одно слово.
2: Да.
3: Достаточно.
2: Ну, то, что бросил учитель, а дети уже доигрывают до какого-то, да,
3: мы не требуем никогда, Алексей, ни от кого любви. Любовь – это только в доме и в семье. Никаких любви учителей там к ученикам прямой нету. Но есть понимание, что педагогика – это самая сложная наука, которая есть вообще у человечества. Сложнее ничего нет. И педагогические отношения между... Ну, это то же самое касается, как режиссер в театре. Вот сейчас там серия передач про Григоровича. Мы вспоминаем выдающихся режиссеров. Мы понимаем, что они все равно могут быть карабасами-барабасами. Ну, в актерской среде, да, на каком-то этапе. То же самое у учителей. Педагогика – самый сложный процесс, который у нас существует. Если ты идешь, мы должны отдать это как долгу профессии и отдавать это совершенно с открытым забралом и душой.
2: Согласен. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН, сегодня у меня в гостях. Спасибо большое.
1: Отцы и дети. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
5: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
6: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
6: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
5: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
6: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
5: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
6: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
5: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
6: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
5: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
6: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
5: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
6: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России. Австралийская ехидна.
7: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
1: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по электроподстанции в Сумской области. Объект использовался для нужд ВСУ. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Минск добьется международной оценки удара украинского БПЛА по автобусу с детьми, заявили в белорусском МИДе. И теперь подробнее. Российские военные с помощью удара геранью поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области, использовавшуюся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого важного энергетического объекта. Также российские военные сообщили о нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР Сумской области с применением авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены, говорится в сводке. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Райалександровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли более 445 военнослужащих. На этом направлении уничтожено 8 автомобилей и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин». На всех направлениях СФО ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных. Минобороны России показал трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР. За последние сутки российские войска помимо иностранного вооружения и оборудования для расчетов БПЛА и расчетов FPV-дронов захватили трофейные нашивки военнослужащих ВСУ, среди которых есть флаг украинской повстанческой армии, УПА признана в России экстремистской. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое и многоплановое сотрудничество со странами АСЕАН, заявил глава государства, подводя итоги саммита.
2: Мы с господином Фернандом Маркосом, президентом Филиппин, государства, председательствующего сейчас в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, хотели бы проинформировать вас об итогах только что завершившегося очередного саммита «Россия-АСЕАН». Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех 11 стран АСЕАН, а также генеральный секретарь ассоциации. Все это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнерства.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Сегодня Владимир Путин принял участие в 2 заседаниях саммита. Также у российского президента запланирована серия двусторонних встреч. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно углубляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние. Конец цитаты. ВСУ 17 июня с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Беларуси, госпитализировано 8 пострадавших, в том числе 6 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Постпреды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского БПЛА на белорусский автобус с детьми. В Белгородской области задержано сразу 15 человек за дистанционные хищения 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. Находившиеся в Белгородской области руководители и участники структурного подразделения криминальной организации принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере свыше 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Молодежь в России избавляется от стереотипа, что студенчество и семья несовместимы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на втором Всероссийском фестивале студенческих семей. По ее словам, за последние годы по решению президента был принят целый комплекс мер по поддержке студенческих семей.
3: В правовое поле введено понятие «студенческая семья». Почти в 10 раз выросли декретные выплаты для мам студенток. За студентами, находящимися в браке и имеющими детей, закреплено приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. Кроме того, был подготовлен, как мы сейчас говорим, золотой стандарт рекомендаций по поддержке студенческих семей, ниже которых ни одно высшее учебное заведение не может принимать.
1: По словам Матвиенко, за последний год число студенческих семей выросло вдвое и превысило 60 тысяч.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвели. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с крыльями «Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб продлил на 2 года соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Ростислав Вергун назначен главным тренером команды Единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Вергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. Результат чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87. Финал шести Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на Локомотив-арене. Последний раз Новосибирск принимал финал шести в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: В пятницу 19 июня в Сургуте и Омске ожидается 30-32 градуса без осадков. В Новосибирске от 28 до 30 тепла. Дождя не ожидается. В Иркутске будет дождь 15-17 градусов выше нуля. В Красноярске плюс 22, плюс 24 без осадков. В Мурманске от 8 до 10 градусов. Временами дождь. В Архангельске также дождь 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 20, плюс 22. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градус выше нуля. Сейчас в столице плюс 17.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
2: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Вы также можете стать участником нашей программы с любого мессенджера. Вы можете на телефон 8-925-222-99-92 направить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы нашим экспертам. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И не забывайте также посещать платформу «Смотрим» и сайт вести.ру.
10: Сегодня, как и всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Российские ПВО за сутки сбило 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Об этом сообщила Минобороны. У нас на связи наш эксперт, коллега, ведущий Российского радиоуниверситета на Радио России Дмитрий Кононыхин. Дмитрий, здравствуй.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители.
10: Москва сражается с украинскими террористами вместе со всей Россией. И отметим, что власти Москвы организовали ПВО максимально эффективно. И в целом ПВО совершает настоящий подвиг, ежедневно отражая атаки врага. Но так или иначе, некоторые телеграм-каналы, и отмечу, это телеграм-каналы не вражеские, вроде бы как российские, делают упор не на наших успехах на фронте, а на пересчете количества дронов, которые попали в НПЗ или по мирным объектам. Дмитрий, почему так происходит? Зачем так делается? Потому что ведь это формирует абсолютно ложную картину отсутствия наших ответов на агрессивные действия врага.
13: Это делается потому, что люди радуются тому, что они могут хотя бы через вот такие сообщения доказать свою значимость. То есть люди самоутверждаются. Самоутверждаются за счет, пусть даже негатива. Кто-то сделал хорошее дело, а кто-то покритиковал со стороны. Кто-то сейчас берет опорник, продвигаясь к Славянску, а кто-то с дивана говорит: да не так вы, ребята, воюете. И это способ самоутвердиться. К счастью для нас, таких людей абсолютное меньшинство. Но они заметны, потому что вся страна работает, вся страна учится, вся страна лечит, рожает, выращивает хлеб. Страна освобождает оккупированные нацистами территории. А кто-то на диване в это время шлепает по клавишам своих каких-то каналов и получает от этого удовольствие. Знаете, Маша, Борис, вот вы сейчас, была отбивка программы, и я слушал «Урал, опорный край державы», другие замечательные наши города, наши районы, и я задумался, а вот Москва? Москва – это же наше сердце. Москва – это прежде всего город-герой. Да, это большой мегаполис. Да, в нем высокие стандарты жизни. Да, я видел иностранцев, которые в шоке были, англичан. Вот на этой неделе я с ними провел неделю, которые в шоке были от того, какой уровень в Москве и насколько он превосходит в Лондон. Но именно поэтому враг и целится в Москву, в наше сердце. Но Москва – это и промышленный центр, и научный центр. И это наш центр управления страной. Это не просто так цель для того, чтобы похихикать над какими-то праздными девочками на каких-то бульварах. Нет. Это центр страны. И здесь, я думаю, самое главное, вы знаете, друзья, вот вы сказали против украинских террористов, но ведь это не просто украинские террористы. Эти дроны ведутся по целеуказанию американских и западноевропейских спутников. Эти дроны собираются из комплектующих со всего мира. Это все финансируется, вооружается коалицией 50 стран. Эти дроны перенаправляются в полете по целеуказаниям квалифицированных операторов, которых обучали инструкторы ведущих стран НАТО. Это война не просто России с терроризмом, с нацизмом, с расизмом, современным расизмом 21 века. Это война против целого Запада, российского Запада, который поставил цель стратегически уничтожить Россию, уничтожить, вселить в наших душах неуверенность в себе и затем расчленить, ну уж потом сожрать по кускам.
11: Дмитрий, извините, да, завершая наш разговор, что бы вы могли посоветовать нашим вот этим горе-информационщикам, которые выкладывают все вот эти вот факты загорания, редкие, да, на фоне тех цифр, которые действительно удалось избежать. И вот как вы считаете, не надо ли ужесточить ответственность за это?
13: Вы знаете, для тех безответственных персонажей, которые выкладывают видео с поражением стратегических объектов в нашей стране, давно существует уголовная ответственность. Угу. Можно сказать им и по-русски, по-украински: хлопцы, ховайтесь в жито. Вас всех найдут. Это раз. А больше всего не для них я хотел бы сказать. Я хотел бы сказать спасибо тем пожарным огнеборцам, которые сейчас тушат завод, тем врачам, которые лечат пострадавших, тем работникам МЧС, которые сейчас творят чудеса, тем ребятам, которые сейчас штурмуют порядки. И самое главное, я еще бы хотел сказать, дорогие друзья, после этого удара по Москве, обратите внимание, Зеленский предлагает мир. Угу. Если ты побеждаешь, ты мира не просишь. Это ты точно. Идешь до конца. А если ты просишь мира, значит, у тебя большие проблемы. И вот наша обязанность, вот как сказал президент, как сказали наши замечательные герои, работайте, братья.
11: Да,
13: работайте, братья.
11: Вот спасибо большое.
10: Спасибо. Ведущий Российского радиоуниверситета на Радио России Дмитрий Кононыхин, наш коллега, был у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
11: Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров. Над Красноярском повис дым. Многие граждане обеспокоены, предполагают, что горит где-то совсем рядом. Нет, дым пришел действительно из других даже регионов, но на самом деле в Красноярском крае леса горят, но далеко на севере. Все подробности нам расскажет Алексей Калитнюк. Калитюк, Алексей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Алексей.
12: Мария, Борис, здравствуйте.
11: Да, расскажите,
12: что вас интересует в первую очередь?
11: Как дышится в Красноярске?
12: Дышится прекрасно, весь день голубое, синее, даже я бы сказал, небо, свежий, прохладный ветер. Но пару дней назад действительно было несколько неприятно. Но, как сообщили в Кривом лесопожарном центре, доносило от соседей, от Томской области. Причем, что забавнее всего, сегодня, ну, или накануне стало известно, что Томск теперь жалуется на задымление.
11: Из Красноярского
12: края. Из Красноярска, да, приносит. Ну, а из Красноярска действительно распространяется, и распространяется серьезно, потому что на севере ситуация резко обострилась. Правда, в труднодоступных районах, что с одной стороны хорошо, что...
11: Не угрожает живут, а с другой стороны, жилым пунктом.
12: Плохо, да, что туда добраться очень трудно, и уже сил своих не хватает, но об этом чуть позже, пока, в общем, трудятся, не покладая рук, и обеспечивают безопасность условного периметра, да, обжитого. Но, в общем, пока ни инфраструктурным объектом, ни уж тем более населенным пунктом угрозы нет. Вот как это комментирует начальник региональной диспетчерской службы Краевого пассажного центра Артем Хребтов.
14: Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства отслеживают ситуацию в круглосуточном режиме. Обстановка находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Большинство очагов возгораний находятся в труднодоступной удаленной местности на севере региона. Там фиксируют высокую грозовую активность при отсутствии осадков. Местами ситуацию усугубляют резкие порывы ветра. Самая напряженная обстановка в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Основные очаги находятся в зонах старых шелкопрядников, участках леса, ослабленных вредителем в прошлые годы. Работы на кромках пожаров ведут вручную. С помощью бензопил специалисты разбирают завалы, прокладывают опорные полосы и проводят встречный отжиг. Самый действенный способ решения сложных возгораний.
11: Ну да, действительно, методов много, но тем не менее они все трудоемкие.
12: Они трудоемкие, тяжелые. Я сейчас скажу, что осложняет обстановку на самом деле, хотя методы отработанные, но в этом году количество сухостоя, пораженного шелкопрядом, полиграфом, просто беспрецедентное. Поэтому успевают тушить много, но загорается, как спичка от сухих гроз, еще больше. Вот буквально за сутки на четверть увеличилась площадь свежих возгораний. Не так это назову, 91 лесной пожар, на недавнюю информацию горит. В общем, сами не справляемся своими силами, уже усилили нас бойцами федеральной авиалесоохраны, техникой для вызывания искусственного вызывания осадков. Ну и буквально вот сейчас еще ждут пополнения, по крайней мере в этом нас уверил начальник отдела государственного лесного контроля Министерства природных ресурсов лесного комплекса Красноярского края Дмитрий Гякас.
15: Сегодня в Енисейск прибудут около 100 огнеборцев из южных, западных и центральных округов. Ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. В край переброшены межрегиональные силы Федерального резерва авиалесоохраны, а также подкрепления из Бурятии и Забайкальского края. Это более 350 человек. Краевой лесопожарный центр мобилизует дополнительные силы с территории со стабильной обстановкой. Территорию Гослесфонда патрулируют специалисты лесопожарного центра, лес...

0: укротят эту стихию, потому что последняя.
1: На глубине, на доску очень сложно, потому что она надувная, она достаточно широкая. Угу. И если ты не научился делать этого на суше, тебе не провели инструктаж, то на открытой воде сделать это будет очень сложно.
2: Конечно.
1: Поэтому
2: конечно.
1: Здесь я считаю, что жилет все же необходимо.
3: Спасибо большое. Спасибо. Это была Ксения Сочиткина из Новосибирска у нас на связи. А мы переходим к разговору с экспертом. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Викторович Щетинин у нас на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Викторович.
4: Мария, Борис, приветствую вас.
2: Да, для начала, ну, давайте дадим отпор все-таки человеку, специалисту, да, молодцу и спортсмену, что все-таки спасательный жилет нужен в данном случае.
4: Ну, вот я всегда говорю так, что вот вода для нас – это агрессивная, потенциально опасная средство.
2: Совершенно справедливо.
4: Мы не дельфины, мы не акулы, мы простые люди, которые ходим по земле. То есть и рассматривать воду нужно как исключительно агрессивную среду и всячески себя защищать. Всячески. Значит, разговор о том, что спасательный жилет не нужен, это, ну, на мой взгляд, разговор не профессионала, а дилетанта. Угу. Есть у нас правила, которые мы должны сами соблюдать, двигаясь по воде на маломерном судне. Это спасательный жилет.
2: Ну вот, вот
4: я сам, у меня у самого есть сап. Я всегда, да, одеваю жилет.
2: Ну, тем более вам проще, да, будет участвовать в нашей дискуссии, потому что вот массовое появление этих снарядов, ну, года 2-3 началось, да, да, действительно, сейчас практически в каждой семье, где есть более-менее вода какая-то, есть сап-борд. Что здесь надо самое главное, на что обратить внимание, вот, прежде чем выйти в воду?
3: Нужны ли правила?
2: Да,
3: и, с другой стороны, если правила...
2: Научить человека.
3: Если правила на законодательном уровне какие-то будут приняты, то кто будет за их выполнением следить? Вот еще в чем вопрос.
4: Ну, я думаю так, что у нас есть маломерные суда.
2: Угу.
4: Маломерные суда.
3: Да.
4: Приписывать их к маломерным судам, ну, наверное, может быть и стоит. Но это вызовет массу проблем, потому что маломерная судна – это документация, обучение, там, регистрация и так далее, и так далее. Возможно, более попроще вариант здесь – это писать дополнительные правила пользования сап-бордом и необходимые требования, угу, для человека, который этим занимается. Но вот, предположим, северные воды, я слушал, угу, предыдущего оратора, значит, человек там просто замерз. Ну, по крайней мере, у нас, в Московской области, вот сейчас вода, наверное, не очень горячая. И просто так в одних, я извиняюсь, плавках и шортах купаться, и если ты упал в воду, ну, наверное, не очень приятно, если там полчаса, час. То есть это гидрокостюм. Но я пользуюсь гидрокостюмом, который позволяет даже без спасательного жилета, потому что у него положительная плавучесть. Вот наличие гидрокостюма небольших денег стоит, но спасет жизнь, это однозначно. Если, конечно, жара, конечно, теплая вода, спасательные жилеты сейчас есть. Они довольно различных модификаций, разных. Вот такие громоздкие, как мы привыкли еще там Советского Союза, их уже практически нет. Все очень аккуратно, эффективно. Пожалуйста, одевайте вперед. То, что вы говорили, судовой ход, ну это хулиганство на воде. По-другому не назовешь. Есть ГИМС, есть полиция на воде. Они это все дело просто посекают на корню.
2: Они вот...
4: Это нужно делать,
2: да,
4: пресекать на корню.
2: Они могут выйти, ну, на реку, что называется, в любом месте, да, сапборчики. И там, где, ну, и где пляж, и где, может быть, судно какие-то стоят.
4: Или вот есть правила безопасности на воде, да, там написано, если это организованный пляж, то он огорожен буйками. И нахождение какого-либо судна плавательного в районе этого пляжа запрещено. Это написано в правилах.
2: Ну, то есть на матрасе можно плавать?
4: На матрасе тоже нельзя плавать.
2: Тоже нельзя плавать.
4: Тоже нельзя плавать.
2: Ну, сколько случаев, когда уносят людей на матрасы?
4: Да.
3: Ну, это, кстати, вот в основном в море, мне кажется, грешат этим, и надувными игрушками различными для детей кругами, когда волны. Я вот каждый раз смотрю на это и думаю, вообще, о чем думают родители. И хочется задать такой вопрос. Вот по отношению к сап-бордам, с какого возраста можно ребенку его доверить? Ведь мы понимаем, что, ну, мам, купи, пап, купи, вот, пожалуйста,
2: это, да.
3: Да, все нормально,
2: неизбежно.
3: Вот тебе сап-борд,
2: как с ватрушками.
3: Да, ну, только отстань. Но, тем не менее, же должны быть какие-то возрастные рамки, и мне кажется, что все-таки навыки плавания должны у ребенка присутствовать, прежде чем он на сап-борд заберется.
4: Однозначно. Вот однозначно, на своем примере. Дочери 9 лет, плавает уже несколько лет в спортивной секции. Значит, также под моим личным контролем, естественно, где-то мы, если на отдыхе находимся,

0: это прям возле берега передвигается. Естественно, я рядом плыву и смотрю, и обучаю, как это делать. Но в одиночном, чтобы можно так отправить ребенка, ни в коем случае.
1: Это
0: ни
1: только,
0: в коем случае. Категорически
1: с 18 лет, да?
0: Я думаю, может быть, дети есть и постарше, 16 лет физически развиты. Угу. Если они прошли обучение, сдали там всяческие зачеты, по программе отучились, тогда да, тогда можно. Почему? Дети ходят 14 лет в походы,
1: ну,
0: автономные,
1: да,
0: нормально.
1: И на яхтах даже плавают, да. Это тоже.
0: Только нужно обучать, контролировать и меры безопасности. Вот и все. И правила прямо вот с детства говорить, ребята, ну вот это нельзя делать, ну не делайте.
1: Угу.
0: Вот и все. Ну,
1: ну, то есть, личный пример, прежде всего, да, конечно же,
0: безусловно.
1: Взрослых, да.
2: И секции,
1: постоянные
2: которые никто не отменял.
1: Напоминания, да. Да, о том, насколько все это серьезно, что это не шутки.
2: Да, заслуженный спасатель. Спасибо. России, член Общественной палаты Московской области Сергей Викторович Щетинин был у нас на связи. Говорили мы о безопасности на воде и о том, нужны ли особые правила для катания на саббордах. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на главном радио страны.
3: Всего несколько нот и оживают воспоминания.
4: Белые акации, грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать.
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус, в хорошо усваиваемой форме. Он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
10: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
10: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
13: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
14: А мне никто не сказал. Я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
13: Да ладно?
14: Нет, ну я...
13: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
14: ну,
13: и все недовольны.
14: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
13: Да.
14: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. За сутки сбито около 1000 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Возгорание из-за атаки БПЛА на московский НПЗ локализовано. Путин призвал переходить на нацвалюты в торговле со странами АСЕАН. НАТО слишком долго была бумажным тигром, заявил глава Пентагона. И теперь подробнее. ВСУ за сутки потеряли около 1460 военных в зоне СВО. Ударами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. В населенном пункте Борисполь-2 Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов. В Затурино Полтавской области нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, были нанесены удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Также в Минобороны заявили о взятии контроль населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. По данным ведомства, за сутки сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидировано 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймерс» и 10 управляемых авиабомб. Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в московский НПЗ, локализовано. Об этом сообщил Сергей Собянин. В настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага. При этом пострадавших на предприятии в результате случившегося нет, уточнил мэр. БПЛА попали в московский НПЗ во время атаки, которая началась сегодня утром. С начала суток средствами противовоздушной обороны удалось сбить около 200 дронов. Были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра «Садовод». В результате также никто не пострадал. Эта попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву, добавлю, стала самой масштабной за последние 2 года. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: Владимир Путин на полях саммита встретился в двустороннем режиме с премьером Сингапура и премьером Вьетнама, сообщает РИА Новости. По итогам саммита также принят пакет документов: Казанская декларация, комплексный план развития действий России АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и другие документы. Из Подмосковья сегодня на фронт отправили крупную партию снаряжения и техники для СВО. Питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие, передал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Вместе с грузом на линию боевого соприкосновения выезжает боевое пополнение подразделения 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
3: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. И товарищеская, моральная, и практическая техника, снаряжение, потому что, к сожалению, на передовой она расходуется очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
1: НАТО слишком долго была бумажным тигром и улицей с односторонним движением, но так больше продолжаться не может. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет на встрече министров обороны стран Альянса. Наши союзники должны активизироваться. В будущем наши ежегодные взноты в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами их целевых показателей оборонных расходов, объявил Хексет. Там, где другие союзники не будут тратить средства оперативно, взносы США будут снижаться. Америка не может заботиться об обороне Европы или платить за нее больше, чем наши союзники, заявил Хексет. Шеф Пентагона объявил о шестимесячном обзоре в его ведомстве, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Министр пояснил, что с точки зрения рынка труда и экономики тотальное высшее образование не требуется, хотя с точки зрения образования как ценности для саморазвития оно вполне оправдано. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что в России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию. Около 65% выпускников 9 классов поступают в колледж. Сегодня, по данным синоптиков, самый прохладный день с начала июня, но грядущее астрономическое лето, которое наступает в воскресенье, вернет жителям Центральной России хорошую погоду, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарем футбольной Балтики Максим Бориско интересуется «Спартак», «ЦСКА» и еще несколько команд. Об этом сообщил агент футболиста Марьяна Кшчелан. В прошедшем сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча, в 14 из которых сыграл на ноль. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвили. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб продлил на 2 года соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Ростислав Фергун назначен главным тренером команды единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Фергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб. Результат чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Мурманске ожидается 8-10 градусов, временами дождь. В Архангельске плюс 20, плюс 22 дождь. В Петрозаводске от 15 до 17 тепла дождь. В Вологде 17-19 градусов дождь. В Сыктывкаре также дождливо, 18-20 градусов. В Великом Новгороде плюс 20, плюс 22, небольшой дождь. В Калининграде без осадков 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 16, относительная влажность 81%.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
6: Мария Тарабаева, Борис Петухов продолжают свою работу в эфире программы «Разное время» на главном радио нашей страны, Радио России. Действительно, у нас еще целый час вещания, тем много интересных. Но вы также можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы экспертам или предложить свои темы. Так что не стесняйтесь, мы доступны во всех мессенджерах нашей страны.
7: Да, пожалуйста, принимайте участие в нашем эфире, выбирайте платформу по душе. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Также резонансные новости. И в самом начале второго часа мы отправимся в Кузбасс. Будем говорить про аттракционы в парке. Малыш сломал позвоночник в парке. В Кузбассе вынесли приговор хозяину аттракциона. Все подробности у нашего корреспондента. Дарья Кашинская уже у нас на связи. Дарья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дарья.
8: Коллеги, приветствую. Ну, действительно, был у нас такой случай в Полысаево, город небольшой. Произошло это еще в прошлом году, летом 2025 года, но как раз-таки приговор огласили вот совсем недавно. Что же вышло у нас? В общем-то, в городском парке стоял батут, и 7-летний мальчик во время праздничного мероприятия решил, естественно, на нем попрыгать. Но закончилось все довольно-таки плачевно. Он решил повторить за мальчиком, который скатывался с горки, побежал за ним и попытался как бы немножечко облокотиться на стенку. Ту самую стенку надувную, которая, в которой оказалась дырка. И таким образом он свалился с высоты где-то 3 метра. Получил компрессионный перелом. Ну, на самом деле обошлось все, потому что гораздо все печальнее могло произойти. Конечно, длительное восстановление у него было, при том, что он 7-летний, он должен был пойти в первый класс. Естественно, 1 сентября он провел дома и долгое время обучался дистанционно.
6: Дарья, ну вот выяснилось, что этот батут был без необходимого разрешения государственной регистрации.
8: Да, да, действительно, и к тому же говорят о том, что конструкция, она была неправильно установлена, длительная нагрузка, и таким образом образовалась та самая, ну, злополучная дырка. Кстати, предприниматель его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, и 300 тысяч компенсации он должен возместить. Свою вину он признал.
6: Угу. А насколько вообще в регионе у вас часто бывают подобного рода эксцессы?
8: На самом деле не часто, скорее, ну, где-то один раз вот в сезон. То есть это довольно, это редко, это действительно бывает, да, действительно часто, ну, вот если какая-то такая ситуация, она связана с батутом, потому что, например, вот в 24-м, по-моему, если я не ошибаюсь, году, был случай, что в жилом районе, то есть не в городском парке, поставили батут. Накануне проходил дождь, и ну, никто не позаботился о том, что воду-то надо как-то убрать, безопасно сделать. В результате мальчик буквально через тоже там 5 минут он попрыгал, споткнулся и сломал ногу.
6: Ну вот эти батуты, да, зачастую они являются одними из главных причин вот всяких разных травм. Тут, видимо, не то, что не соблюдаются меры, а они просто неизвестны даже для этих людей.
7: Ну, во-первых, еще есть такой момент, как закрепление этих самых конструкций. Мы видим, что много несчастных случаев по стране связано именно с тем, что эти батуты практически не закреплены. И сильный порыв ветра действительно может привести к трагедии и перевернуть этот самый аттракцион. Но, несмотря на это, мы продолжаем наблюдать за тем, что вот надувные батуты, это, мне кажется, ну, одно из самых популярных развлечений, которое возникает практически в любом городском парке летом. И родители-то, мне кажется, из-за того, что этих батутов очень много, особо тоже вот как-то бдительность не проявляют перед тем, как ребенка туда отправить.
6: И главное, не узнают документы какие-то.
7: Дарья, вот как на вашем опыте, может быть, по вашим каким-то наблюдениям, вот родители спрашивают что-то, прежде чем ребенка отправить на батут у хозяина аттракциона или у оператора?
8: Ну, поскольку я сама пока еще не мама, да, но я вспоминаю свое детство, и вот я не помню, чтобы там мои родители спрашивали о каких-то таких документах, потому что кажется, особенно в городских парках, там всегда стоял этот батут. Ну, что же может произойти? Но опять же, есть специальные регистрационные номера, которые выдает гостехнадзор, они должны в целом на довольно-таки видном таком месте быть, но если уж не видно их, то можно и спросить. Они вообще похожи немножечко на такой автомобильный номер, то есть всю необходимую документацию можно узнать, спросить, все-таки, если такие случаи происходят, а они происходят, то лучше обезопасить, потому что реабилитация, она, конечно, довольно-таки долгая и неприятная.
6: Да, действительно, это можно повреждение получить, тем более позвоночник часто страдает, и это, конечно, в таком возрасте явно не полезно и может отразиться на дальнейшем.
7: Это в любом возрасте, мне кажется, не полезно.
6: На дальнейшей жизни, да, и собрать всю коллекцию.
7: Дарья Кашинская была у нас на связи с Кузбасса. Мы переходим к разговору с экспертом. Игорь Михайлович Родионов у нас на связи. Первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Игорь Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь Михайлович.
9: Да, здравствуйте.
6: Вот о чем хотели поговорить. Год от года, да, как лето начинается, конечно же, появляются везде площадки, везде появляются аттракционы различные, зачастую в неположенных местах, зачастую без всякой регистрации.
7: Зачастую неположенные аттракционы.
6: Да, в состоянии, в техническом. Что-нибудь меняется от года в год все-таки в сторону
7: чтобы улучшения? Сократить травматизм, да.
9: Ну, смотрите, во-первых, у нас, к сожалению, никакой официальной статистики по травматизму на аттракционах не ведется. То есть у нас, поскольку такие функции, они могут быть возложены на какие-то правоохранительные органы или прокуратуру, никто эту официальную статистику не ведет. Мы в ассоциации, допустим, собираем эти случаи. Как правило, что истекается к нам информация и средств массовой информации. Но я должен сказать, что вот и предыдущий спикер, скажем так, говорил о том, что на самом деле мы обращаем внимание на эти случаи только, вы знаете, данный период времени. Это май-июнь месяц, когда мы входим вот в этот летний сезон. Если говорить в целом по стране, то количество этих несчастных случаев, по крайней мере, на механизированных аттракционах, я сейчас немножко уберу в сторону батуты, оно не растет. Оно не растет, потому что у нас на сегодняшний день это действительно сфера поднадзорная, и вот такой ситуации, что у нас где-то возникают стихийные площадки, и в данном случае, который произошел в Кемерово, да, о том, что аттракцион был не зарегистрирован и не состоял на учете, не проверялся, это на самом деле надо еще поискать такого предпринимателя без головы, который на это пошел, реально рискуя просто своей свободой и своим бизнесом. То есть это сейчас люди с этим просто не связываются, предприниматели, потому что все прекрасно понимают, насколько сейчас строго регулируется данная сфера в нашей стране.
7: Игорь Михайлович, но вот надувные аттракционы, они тоже подлежат каким-то правилам, и они подчинены каким-то правилам? Или все-таки не все так зарегулировано, как мы думаем?
9: С надувными аттракционами действительно сложнее всего. Они относятся к так называемому классу немеханизированных аттракционов. С правовой точки зрения мы их называем надувное игровое оборудование. И здесь вся сложность в том, что в этом подобного рода аттракционах, будь то надувной батут или бывают такие надувные сетчатые батуты, популярные батутные арены, там пассажир, посетитель этого аттракциона, ребенок или даже взрослый, он развлекается в том числе за счет своей мускульной силы. Вот когда у нас возникает вот этот человеческий фактор, у нас возникают сразу дополнительные риски. Там, где человек закреплен, зафиксирован, травм меньше. А вот здесь, на скалодромах, батутах, к сожалению, эти травмы зачастую происходят. В стационарных парках, то есть если мы говорим про безопасность самой конструкции, то есть технический регламент о безопасности аттракционов, батуты туда попадают. Есть целый пакет стандартов, по эксплуатации и проверкам батутов. И вот, соответственно, все эти правила, они должны соблюдаться. И нормальными предпринимателями, уж тем более стационарными парками, то есть эти все нормы и по крепежам, и по размещению их в каких-то зданий, там есть ограничения, по условиям эксплуатации, чтобы там ветром не поддавало и так далее, по обучению персонала, все эти нормы есть. Но, к сожалению, всегда возникнут люди, которые правила пренебрегают или хотят быстрее отработать на день города выходные вот эти стихийные площадки. Вот, как правило, вот на этих передвижных таких мобильных площадках чаще всего такие случаи происходят.
6: Да, именно так, где меньше контроля. И тоже вот зачастую ситуация, опять же, с аттракционами, что следят и за их деятельностью, так скажем, ну вот в течение дня, да, часто несовершеннолетние, случайные какие-то люди бывают тоже.
7: Ну, якобы операторы аттракциона. Угу. Вообще, Игорь Михайлович, если мы говорим про механизированные, да, правильно говорю, механизированные аттракционы, какие основные нарушения встречаются?
9: Ну, основные нарушения, это, я скажу, точнее, задам вопрос, так, сформулирую так, что по какой причине происходят несчастные случаи, скажем так, вы, наверное, это имеете в виду, да? Но в основном это неграмотная эксплуатация техническая, то есть вовремя где-то что-то не проверили, где-то пропустили там износ, возможно, каких-то критичных...
6: Не смазали что-то, да, что-то нет.
9: Ну да. Ну, каждый аттракцион имеет критические параметры, точнее, вот как бы узлы, да. В основном главным образом это устройство фиксации. Вот если вдруг техническая служба где-то что-то не досмотрела, возникают какие-то несчастные случаи. Но вы знаете, это в первую очередь касается старых советских аттракционов. Потому что у нас, к сожалению, по-прежнему в парках еще достаточно много вот этого старого оборудования,

0: аттракциону, что...
1: К любому аттракциону, ну, вообще, да, на да, что да, смотреть, да. На что обратить внимание?
0: На что, где посмотреть, ну, насколько это все легально?
2: Значит, ну, наверное, меньше всего посетителей, потому что родители с детьми приходят в парк, чтобы думать о том, что с ними что-то
0: произойдет. С одной стороны, да, но с другой стороны, но... родители бывают разные тоже.
2: Да, родители бывают разные, когда что-то происходит, естественно, всегда надо найти виноватого. Угу. Вот, значит, на что оценить аттракцион объективно, вот так чисто визуально, что он технически справен и безопасен, довольно-таки сложно. Угу. Значит, что можно отследить? Во-первых, вот у уже говорили до меня о том, что у нас аттракционы подлежат государственной регистрации. На каждый аттракцион есть номер. То есть этот номер действительно чем-то похож на номер автомобиля, там немного другой формы, он часто металлический. Его, если не на сам аттракцион, то его вешают на ограждение перед аттракционом. Угу. То есть это обязательное требование для особенно механизированных аттракционов. То есть наличие этого номера говорит о том, что аттракцион на учете. Второй документ – это о том, акт технической проверки, о том, что, знаете, как вот в лифте мы иногда видим, проверили тогда, следующая проверка тогда-то. Вот, соответственно, аттракцион, вот такое же заключение выдается, не всегда его парки вывешивают, но довольно-таки часто я встречаю, что эти свидетельства висят на кассе на аттракцион. То есть,
0: ну,
2: как правило,
0: тоже место,
2: вот,
0: да. Угу.
2: Да, да. Потом, я бы что рекомендовал? Все-таки, говорю, несмотря на то, что мы все увлечены отдыхом и развлечениями в парках, посетителям тоже стоит обращать внимание, что на каждый аттракцион есть правила посещения. И там расписаны основные моменты о том, что с вами будет происходить на этом аттракционе, какие есть ограничения для посетителей.
0: И возрастные, в том числе, да.
2: Атропометрический, ну, по атропометрическим параметрам вас просто туда не пустят, да, если вы не подходите по весу, росту и так далее. А вот если какие-то есть внутренние ограничения, заболевания, сердечно-сосудистые какие-то отклонения, то оператор оценить не сможет.
0: Это
2: вот
0: да. Это
2: надо смотреть. Вот, ну и самое главное, вы, когда человек смотрит на том, как аттракцион работает, в целом оценить их. Хотите вы этих эмоций,
0: ну, да,
2: или не
0: скрипит
2: хотите?
0: Он, или что-то уже отваливается, да, то есть вот именно.
2: Ну, вы знаете, вот это сложно понять. Это сложно понять. Ну, про вот такое биомеханическое воздействие, если вы видите, что там 4 мертвые петли, сами подумайте, как вы это можете.
0: Да, пережить. Да, да, да. Только один раз, разве что. Но, тем не менее, вот мы сейчас, да, обращаем внимание именно на тех вот участников, которые вот по-быстрому хотят это сделать.
1: А так или иначе, Игорь Михайлович, у нас есть вообще техрегламент какой-то, который содержит конкретные требования? Мы понимаем, что эти все аттракционы механизированные, в том числе, они не российского производства. Что нам поставляют?
2: Ну, это не совсем так. У нас достаточно много российских производителей, и сейчас, наверное, ну, примерно половина-то именно механизированных аттракционов, а не российского производства.
0: Остальное нет, сейчас все это... красивые, да, и безопасные, главное.
1: Ну, стандарты у нас есть определенные, здесь, или они добровольные
0: здесь
1: все-таки?
0: Здесь надо обратить внимание
2: нет.
0: Всякие парки, культуры в провинциальных
2: городах. Нет, у нас аттракционы на сегодняшний день подлежат обязательной сертификации. То есть поэтому это вот одна из немногих продукций, которая подлежит обязательной сертификации, есть технический регламент, и как зарубежная техника, так и, естественно, российская должна соответствовать требованиям. То есть невозможно выпустить на рынок, там, приобрести аттракцион без сертификата на соответствие регламента.
0: Конечно, многочисленно проверено.
2: Да, но знаете, но при этом индустрия настолько быстро развивается, появляются какие-то новые виды оборудования, что, скажем так, правовые нормы, они иногда просто не успевают за техническим прогрессом. Поэтому требуется еще разработка немало документов, которые будут рассматривать именно специфику отдельного оборудования.
0: Тем более сейчас вводятся всякие там электронная система, различные компьютеры, вплоть до искусственного интеллекта, который тоже будет применяться, скорее всего, и вот из-за какой-нибудь вот этой навороченной штуки, но при этом одна шестеренка какая-то не выдержит, и все может в прах обратиться. Так что все, здесь непрерывный контроль, как мне кажется, должен быть, да, и постоянная проверка, и на каждый такой случай, если что-то вдруг...
1: Ну и квалифицированный оператор, да, мне кажется, да, аттракционов, конечно. Это тоже важно.
0: Вовремя выключить, вовремя, так скажем, среагировать.
1: Игорь Михайлович, а как готовят этих самых операторов? Они обязаны иметь какое-то техническое образование или просто их инструктируют самих перед выходом на...

0: работу. У нас буквально 30 секунд.
1: Нет, таких прямо обязательных требований mm-hmm. такого образования нет. На базе парка или там компании существуют какие-то уже как раз инженеры, технические специалисты, которые прошли специализированное mm-hmm. обучение по безопасности аттракционов, такое есть. И они уже обучают операторов. Потому что операторы – это, как правило, временный персонал, достаточно текущий. И вы, как правильно заметили, это часто либо да, студенты, либо пенсионеры.
0: Спасибо большое. Спасибо. Игорь Михайлович Родионов был у нас на связи, первый вице-президент Российской операции. Ассоциации парков и производителей аттракционов.
2: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
4: Мы продолжаем нашу программу. Вот наверняка многим памятно, что когда в Москве полетел пух, показали картинку, где такие коробочки-пухососы собирают пух. Все сначала поверили, честно говоря, потом посмеялись, что это был фейк, а между тем...
0: Ученые призадумались,
4: да, конструкторы. Серьезно, да.
0: А почему бы не сделать, что называется, именно таких роботов-уборщиков? В Уфе испытали таких роботов. И со всеми подробностями у нас уже на связи Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, коллеги. Да, в Уфе для Уфы это вообще такое новшество. И по оценкам Уфа может стать одним из первых городов России, ну, после Москвы, разумеется, в которых появятся вот на постоянной основе именно такие роботы-уборщики. Что это такое, что они из себя представляют? То есть это такие, ну, устройства, они полтонны веса, они, в каждой из них встроен искусственный интеллект, конечно же, да, управляется все это искусственным интеллектом. За счет этого вот эти вот уборщики могут убирать большие территории. Из 24 часов в сутки они работают 22 часа, и только оставшиеся 2 часа остаются на сервисное обслуживание. То есть понятно, что...
4: То есть они работают без выходных.
0: Потрясающе, без, да,
5: без праздников.
4: 24
5: без
4: часа,
5: праздников,
4: да, да. И зарплату не требуют.
5: Да. Да, и без зарплаты, что самое важное для, ну, как бы для экономии, ага. Да, и времени, и всего остального. И поэтому понятно, что в отличие от людей, этим роботам не остается времени на сон, на обед и на перекур.
4: И перекур, да.
5: Да, вот этого всего у них нет. А называется, ну, название, как он, не просто же робот-уборщик, mm-hmm. пока у него такое рабочее название «Бро-3.0». Ну, вот такое вот интересное, да? Он распознает, поскольку в него, ну, встроен искусственный интеллект, то есть человек задает программу, причем за пультом не надо ходить за каждым роботом, все это из одного места управляется, с пульта или с компьютера, да, и вот там задается программа, создается так называемая карта местности, в которой робот будет работать. Он, кстати, способен в сутки до 100 тысяч квадратных метров чистить, убирать, да, то есть это достаточно большая такая территория, и в нем есть еще что интересно, то есть, ну, там он... Что называется, в лучших традициях клининговых компаний, потому что он не только подметет это все, но он потом еще это может водой, в нем встроен резервуар для воды, и поэтому он может, ну вот, подмести это все, абсолютно любой мусор. Сюда, вот как мы уже сказали, тополиный пух, что именно сейчас актуально, да?
4: Да,
5: разные ветки, разный мусор, за исключением каких-то только крупногабаритных вещей, то есть чего-то большого.
4: И например, в разработке оборудование для уборки снега, распределение,
5: да,
4: реагентов,
5: да,
4: мойки тротуаров.
5: Еще Еще, да,
4: и главное, есть, стрижки газонов.
5: Да, в нем еще есть такая функция, что на него можно разные насадки делать. Например, зимой он будет чистить снег, или он будет мыть асфальт, или он будет стричь газон, или даже он будет разбрасывать реагент во время гололедицы, да, он будет разбрасывать реагент, чтобы люди не поскользнулись. В общем, налицо все преимущества того, что это такой робот будет работать, ну, я не знаю, как целая армия коммунальных служб. Если учесть еще, что в Уфе очень снежные зимы, то приходится выводить даже третью смену коммунальщиков, ну, сильные снегопады, да, поэтому власти надеются, что, ну, то есть здесь не придется никого выводить, здесь не придется, люди могут, что называется, спать спокойно, там, работать как бы в своих территориях, да.
4: Сергей, давайте послушаем изобретателей.
5: Да, послушаем мы вначале, это представитель, собственно, сервиса вот этого роботизированной уборки, который вот привез вот эти вот устройства, Ярослав Сапрыкин, и он сказал, что вот этот вот робот, он напоминает, то есть это как обычный домашний робот-пылесос, только увеличенный.
6: Это как домашний робот-пылесос, только они большие и для улицы. Они способны убирать до 100 тысяч квадратных метров в сутки. Благодаря съемным батареям, инновационным интеллектуальным функциям, робот уезжает с базовой станции, сам доезжает до места, где он выполняет миссию, и возвращается на базовую станцию. На базовой станции человек заливает воду в него, опустошает бак с мусором и заменяет батарею.
4: Вандализма не боитесь?
5: Нет, вот, кстати, знаете, говорится, что этот робот не удастся, ну, украсть, потому что если кто-то его попытается сдвинуть с места, взять, то сразу же диспетчеру поступит сигнал, и диспетчер уже вызовет наряд полиции. Поэтому, ну, уверены разработчики власти, что вандализма не будет.
4: Ну, в данном случае поражает, что администрация Уфы идет навстречу.
0: Почему поражает? Мне кажется, наоборот, же интересно.
4: Нет, это не традиционно для вообще руководства города вот такие решения включать в свою работу, а здесь действительно надо отдать должное.
5: Ну вот да, вот, ну знаете, пока власти размышляют, потому что в тестовом режиме он всего в двух местах поработал, и вот летом, да, в июне, они еще хотят посмотреть, как он во время снежных зим будет работать, во время там гололедицы, ну и так далее, во все времена года, и только после этого принять решение, действительно ли закупать его или нет, потому что стоимость такого робота составляет 10 миллионов рублей, ну, для городского бюджета это не маленькая сумма, да, но его можно, конечно, взять и в аренду, но власти пока, в общем, будут смотреть, и уже вот первый тест, так сказать, пройден. Но еще мне хочется здесь, знаете, что вот важно в нынешних условиях, что компания-разработчик, это Центр информационных технологий, который вообще вышел с такой инициативы, они говорят, что даже ветераны, ну вот участники СВО, они могут включаться вот в эту работу, в смысле, чтобы разрабатывать вот этого вот робота, да, и для них там тоже найдутся рабочие места. Вот давайте учредители вот этого центра Азата Гелязова послушаем.
7: Ребята, которые будут возвращаться, им будут представляться новые рабочие места. Также найдутся места для тестировщиков, диспетчерские какие-то будут создаваться. Поэтому вижу перспективу.
4: Да, действительно, и это тоже действительно может повлиять, потому что это, с одной стороны, вроде уборка, а с другой стороны, уборка высокотехнологическая, которая осуществляется, да.
0: Вот да, так, и вообще работа с тонкой техникой.
4: Да, да, действительно, конечно, мы будем ждать с интересом, смотреть, как будет развиваться этот проект.
0: Благодарим нашего корреспондента. Из Уфы к нам выходил Сергей Трифонов. Ну, а мы переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
4: Поговорим о деньгах.
0: Поговорим, почему нет, можно и про деньги.
4: Дело в том, что в Перми находится фабрика «Гознак»,
0: так,
4: которая делает деньги, документы, дипломы, аттестаты и прочие вещи. Это очень мощное производство. И вот они выпустили две сувенирные банкноты, посвященные пермской промышленности. Сделаны они как деньги, с номерами и сериями, но в продажу не пойдут. Памятные сувениры и в библиотеке.
0: Вот так вот.
4: Да, специальный корреспондент российской газеты Петр Бахарев.
0: Константин Бахарев,
4: извините,
0: из Перми.
4: Да, да, готов уже рассказать нам и о вот этих банкнотах, и вообще немножко об истории этого интересного предприятия. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: А, добрый день, здравствуйте. Да, вот у нас вышли очередные сувенирные банкноты, это уже не первый Газнак выпускает. Пермь 20 век, Пермь 21 век. Они, к сожалению, в продажу не пойдут, чем из людей огромное неудовольствие всех моих знакомых коллекционеров, потому что...
0: Все хотели, да, уже?
8: Да, все уже навострились, такие готовы были бежать. Тираж маленький, всего 5000 экземпляров выпустили. И вот их распределят там по библиотекам и будут там дарить вот так вот. Вот. До этого у нас выпускались, в 24-м году выпустили Музей России, купюру такую, я ее купил, и купил еще 3 штуки, и раздаю очень красивые, там всякие динозавры какие-то плавающие, там что-то еще, тоже с номерами, ну, деньги деньгами, только очень красивые.
4: Ну да, и редкие, и редкие, главное, да, действительно.
8: Да, да, тираж небольшой, а в прошлом году выпустили «Ко Дню Победы», 80 лет было, тоже сувенирную банкноту. А вот, кстати, вот с динозаврами они выпустили еще какой-то такой, знаете, огромный лист, где 12 банкнот вместе, они очень ценятся у коллекционеров, и мой там приятель, он прямо вот ночей не спал, ждал, когда они пойдут в продажу, и первым прибежал, купил, его ходил, наверное, месяц, вас всем показывал и говорил, что вот так, так, так.
4: Вот так, как у вас, оказывается, в Перми это дело вообще развито. А вообще, расскажите немножко об истории этого предприятия, как оно появилось в Перми и что там делают?
8: Вот Пермская печатная фабрика «Газнака», она открылась в 1964 году, но сама история началась во время войны в 1941 году. В город Спутник Перми-Краснокамск была эвакуирована московская печатная фабрика «Газнака». И вот она работала там всю войну, делала деньги, там, ну, всякие бумажную продукцию. Кстати, в Краснокамске же был монетный двор эвакуирован, и там выпускались, кроме денег, кроме чеканки монеты, медали? Там делали ордена, медали, награды государственные вот для... Для всего Советского Союза. И вот эта наша фабрика «Газнак», она успешно развивается, уже больше 60 лет стоит на своем месте. Предприятие абсолютно режимное, абсолютно закрытое, секретное. Но знаем, что делают, там вот сделали все паспорта российские. Вот ваш паспорт у вас в кармане, он сделан в Перми. То есть вы должны такой, может быть, пермяк, пермяки.
0: Интересно. Мы все немного пермяки.
8: Да, там делают... Там выпускают почтовые марки, выпускают деньги не только для России, но для других стран. Там, вот, как уже сказано, дипломы, что-то еще. Там выпускают банковские карточки с магнитными чипами. Потом какие-то слова там, дуальный интерфейс, ID-документ. Я не знаю, что это такое, но их делают. Вот,
4: да, в общем, следят еще и за последними, что называется, новинками, да, и не только вот те самые купюры, которые... приятно держать в руках, долгие годы
8: было.
4: Но и еще и цифровое, что называется, все это делается.
8: Да, это там такое очень мощное производство, современное оборудование. У них шикарный музей, но я про него недавно рассказывал, на фабрике «Газнака». Там какие-то агрегаты старинные стоят, все образцы изделий. Вот тот же мой приятель, который купил себе банкноту, он как завороженный там ходил, видимо, обдумывал планы ограбления этого музея, потому что там чего только нет.
0: Константин, мы знаем, что вы небольшое интервью для нас записали.
8: Да, да, это Александр Малаковский, руководитель аппарата администрации Перми. Он поподробнее расскажет про сувенирные купюры эти.
9: Купюры будут переданы в наши городские библиотеки, чтобы стать частью общедоступной экспозиции, которую могли бы посетить любые желающие, в том числе гости нашего города. А также банкноты будут вручаться на официальных мероприятиях администрации города.
0: То есть теперь, собственно говоря, библиотеки станут таким местом притяжения для туристов, потому что любопытно же посмотреть.
8: Да, вот эти сувенирные купюры, чтобы они выпущены, это Пермский музей, Ко Дню Победы, их можно купить в Перми, они продаются в музее где-то еще, да. Ну, очень хороший подарок на память. Там, кроме сувенирных купюр, очень красивый конверт.
0: Видите, как интересно, Пермь еще и вот такой купюрный край.
4: Конечно, конечно. Я давно...
0: Рай для коллекционеров.
4: Я давно знал, да, про дипломы, про паспорта.
8: Да, да,
4: вот,
8: да.
4: Вот деньги, действительно, тем более деньги печатать это не так просто. Это так называемая высокая печать, насколько я помню, и это тоже свои технологии.
0: На уровне искусства.
4: Да, это, во-первых, когда это творится на уровне искусства, потом степени защиты сколько там. Если вот так вот взять одну линзу, вторую линзу, третью, появляются все новые и новые защитные всякого рода надписи или еще какие-то вещи. И это вообще разглядывать деньги с большим увеличением, это очень интересно.
0: Вот, это тоже интересно. Мы благодарим корреспондента, спасибо. Специальный корреспондент российской газеты «Перми» Константин Бахарев был у нас на связи, и говорили мы о том, что в Перми выпустили две сувенирные банкноты, посвященные пермской промышленности. Можно увидеть их в библиотеке или вот...
4: В музее.
0: Да, в музее, больше нигде. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию. Напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. После короткой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
2: Радио России.
10: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Отдыхаем в России.
4: Да, мы продолжаем с вами отдыхать в России, а точнее рассказывать вам о местах, в которых можно отдохнуть в России. И места эти как далеко находятся, и туда много часов надо, например, лететь, так и могут быть вот за соседним домом абсолютно, вы просто не знали никогда.
0: Или что... в соседнем регионе, что там оказывается туристическая жемчужина и место притяжения. А вот будете слушать нашу программу, узнаете много нового, как
4: ну,
0: и сегодня.
4: Да, сегодня мы отправимся в Хакасию. Вот я лично там был два раза, это фантастический совершенно край.
0: Фотографии ты присылал, это, просто феноменальные.
4: Да, это
0: да, подтверждаю.
4: Бесконечное пространство, где-то вдали там саяны и огромные стада животных, огромные озера с разной степенью солености, где замечательно можно отдохнуть и, скажем так, на каждом шагу что-то есть. И вот я даже хотел отметить, там даже есть Джек Воробей, памятник стоит на шоссе.
0: Очень неожиданно.
4: И это парк отдыха «Тартуга» называется. Ну, сейчас попросим Елену Юрьеву рассказать нам какие-то подробности. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Мария Борис, здравствуйте, рада вас слышать, и здравствуйте все радиослушатели.
4: Ну, я уже начал немножко, да,
0: приманивать туристов, приманивать.
11: Да, Джек Воробей, это, конечно, очень интересный объект. Я напомню еще, если вы ехали в сторону Джека Воробья, наверняка видели по дороге арбуз.
4: Конечно,
11: огромный.
4: Конечно.
11: И так далее, да, все эти локации, конечно, очень привлекательные. Но Хакасия богата и многими другими объектами культурного, исторического наследия, археологического, природного характера. У нас действительно огромное разнообразие локаций. Пересмотреть все, я вам скажу по секрету, даже я, местный житель, еще не успела. Поэтому ехать надо, Борис, не два раза сюда.
4: Ну, это я понимаю, да, тем более, когда мы вот как раз на этот самый, как он называется-то, где место, которое раскапано, вот как раз где музей находится.
11: Салбыкский курган.
4: Да, да, курган, да. Мы по дороге туда мы ехали, и нам показывает навигатор, что надо поворачивать. Мы поворачиваем, первое, что видим, огромное такое. Кургана здесь нет. Надо было на следующем повороте поворачивать.
11: Да, вот, кстати, о кургане. Это долина царей, так называемая, и если вы там были, и подтвердите мои слова, когда вы поворачиваете в эту местность, действительно открывается огромная, огромная степь, огромный простор. И вот весь это, вся эта территория, на ней расположены курганы разной степени давности, и принадлежат они разной степени влияния
4: разным культурам,
11: древним царям. Mm-hmm. Да, древним царям. Самый большой из них — Салбыкский курган, на котором вы побывали, я так поняла, все-таки вы его нашли.
4: Да. С большим интересом, большим.
11: Да, я не знаю, какой это был год. Сейчас есть везде указатели, и доехать безошибочно можно, в общем-то, в любую точку. Вот, кстати, Абакан очень преобразился в этом плане. А некоторое время назад Хакасия выбрала себе бренд «Земля пяти стихий». Ну, понятно, что четыре стихии – земля, вода, огонь и воздух, а пятым мы посчитали историю, археологию.
4: Это вполне заслуженно, потому что вот в том же музее, где вот эти стоят каменные изваяния и прочее, я просто обратил внимание, что все народы, которые куда-либо путешествовали, они шли через Хакасию.
11: Ну, это так. Тут пролегал большой шелковый путь. И, конечно, здесь много интересных происходило событий, о которых, может, мы даже еще полностью и не знаем.
4: Запросто.
11: Но постепенно, да, но постепенно они открываются нам, и ученые над этим тоже работают. Вы знаете, интересный момент, на который мало кто обращает внимание. В Хакасии есть достаточное количество маленьких музеев, расположенных в муниципалитетах, в районных центрах. И там тоже есть уникальные вещи.
4: Да, да, там земля просто насыщена всякого рода ископаемыми, очень интересными. Давайте поговорим о том, что у вас 20 июня состоится. Во-первых, поздравим вас с этим праздником. Что он ассоциирует, что такое праздник первого айрана?
11: Не первого айрана, первого молока. Это чуть-чуть другая история, да. Но это такое своеобразное приветствие национальное хакасского народа, дню равноденствия, когда уже считается, что в это время произошел отел. Хакасы издревле это животноводческий народ, животноводство — это одна из его основных деятельностей, и вот уже произошел отел, и коровы начали давать молочко. А молоко, кстати, составляет одну из самых важных моментов в кухне хакасской. Это молочная, мясная продукция, и очень много используются зерновые. И, конечно, вот благодаря духов хакасы за то, что сейчас все прошло благополучно, что животные, значит, продолжают размножаться, что они кормят, дают пищу и так далее. Она уходит, эта традиция, глубоко в древность. Ну и вот в наши дни она тоже перешла в виде такого праздника. Он устраивается у нас в Аскисском районе. Это национальное, так бы я сказала, сердце Хакасии. Там на Сагайской поляне, на Большой, разворачивается огромный город. Все муниципалитеты представляют все свои достижения в области животноводства, в области пищевого производства,
4: Да.
11: Культурная программа, богатая, насыщенная, спортивные мероприятия, традиционные хакасские какие-то есть, борьба на поясах там, и так далее. В общем, это очень интересно, очень колоритно. Это, конечно, прям такой вот праздник, который прямо вот всю национальность.
4: Тем более в этом году он будет посвящен еще и 35-летию Хакасии.
11: 35-летию Хакасии.
4: Году единства народов и году дружбы народов в самой Хакасии.
11: В этом году все сошлось, еще и 95 лет у нас отмечает столица республики, Абакан. Это тоже очень важный и большой праздник.
4: Гостей ждете?
11: У нас... Конечно, у нас обязательно гостей приезжают тысячи человек. Вот знаете, очень любят сюда, конечно, приехать летом у нас в Красноярский край, наши ближайшие соседи, и Республика Тува, и Кемеровская область, и люди прилетают, в том числе из отдаленных для нас территорий, в том числе и гости из столицы приезжают посмотреть на наши места именно летом, потому что, понятно, тепло, красиво, сытно.
0: И любят даже пляжи на озерах.
4: Да,
0: знаем мы.
4: Озера это отдельно. Отдельная история, потому что, например, Белё или Шира, они абсолютно разные. Одна слабосоленая, другая, наоборот, целебная с какими-то сероводородом.
11: С солями особыми, да, сравниваются.
4: И, к сожалению, да, сейчас на берегах уже ничего не действует, просто люди приезжают самостоятельно, а вообще место хорошее, если построить легко возводимые какие-то вот.
0: А говорят, уже есть.
11: Нет, я бы с вами поспорила.
0: Да,
11: очень достаточное количество пас специальных отдыха, каких-то специальных домиков и так далее. Мы, ну, по крайней мере, я опять же возвращаюсь к тому, что я местный житель, посещаем озеро Белё регулярно, каждый год. Мы его очень любим и едем туда обязательно.
0: А я подписана на одних красноярских блогеров, которые тоже очень любят это озеро, очень и поэтому я хорошо. Вот оттуда и узнала как раз, что это замечательное место, и любят красноярцы приезжать туда отдохнуть.
4: Это не просто вода, это действительно целебные все источники. Тут тоже надо аккуратнее, конечно.
0: С умом, что называется. Елена, у нас еще минута точно осталась. Давайте, чем еще будем приманивать туристов в Хакасию?
11: Какая жалость. Я хотела так много рассказать. Я хотела рассказать еще про некоторые гастрономические фишки наши. Дело в том, что у нас очень многонациональная республика, и каждый народ пытается здесь каким-то образом показать свои гастрономические фишки. Вот скоро у нас будет проходить фестиваль, который уже становится традиционным, называется «Смачный борщец». Пожалуйста, вот приезжайте, как. И вы можете попробовать на нем любой борщ, и традиционный, и белый, и с грибами, и с сладкими ингредиентами, с курицей, с рыбой на кефире, с драниками, галушками, пампушками.
4: Ой.
11: Там обязательно ставят какие-то рекорды. Ага. Самый большой объем борща или самый необычный борщ. И это маленькое село Кирово. Туда когда-то переселились с Украины семьи
4: как,
11: и основали
4: как его. Занесло, да, действительно.
11: Да, и поддерживают эту традицию. Она стала очень популярной. И теперь многие населенные пункты проводят свои гастрофестивали.
4: Спасибо.
0: Спасибо. Елена Юрьева из Хакасии была у нас на связи. Говорили о том, чем же Хакасия может приманить туриста в этом сезоне. Ну а мы, Мария Тарабаева, Борис Петухов, прощаемся с вами. Спасибо, что эти 2 часа провели в нашей компании.
4: Берегите себя. Всего хорошего.
0: До новых встреч в эфире.
2: Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда 8-я нота для вас.
13: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
13: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук. Это только начало.
13: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: 8-я нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
10: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
14: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
15: Схема отработана. Сейчас все будет.
16: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
17: Лаберды вай-вай.
18: Да, мой господин.
19: Это свежо, это искрометно.
20: Очень яркий, красочный.
21: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
22: О, шикарно.
23: Весело, мы смеялись до упаду.
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешла рай Александровка в ДНР. Россия будет наносить массированные удары по объектам ВСУ, заявил Сергей Лавров. Украинский дрон, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщили в СКР. Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армией друзей. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке Минобороны. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным министерства, за сутки группировка также нанесла поражение формированием 4 бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка в ДНР. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, массированные ответные удары не заставят себя долго ждать.
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Владимир Путин детально проинформировал участников саммита России и АСЕАН о том, как развивается ситуация вокруг Украины. Также сообщил Лавров журналистам на полях саммита. Владимир Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армией друзей. Президент провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Ли Минтхином на саммите России-АСЕАН в Казани. В ходе встречи Путин отметил, что в двусторонних отношениях с Вьетнамом особое место занимает в том числе образование. Президент Вьетнама То Лам через присутствующего в Казани премьера передал Владимиру Путину приглашение посетить страну.
3: Вьетнам – это наш давний и надежный партнер, и не только партнер, но и союзник. Российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. С теплотой вспоминаю встречу с товарищем То Ламом в мае прошлого года в Москве. Получил его поздравительное послание по случаю Дня России и просил бы передать слова искренней признательности. В этом году у нас уже была встреча с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хая Чунгом и с вашим предшественником, премьер-министром Фан Мин Тинем в марте этого года. Уверены, что с назначением вас на должность премьер-министра Вьетнама обновленный кабинет министров продолжит тесное взаимодействие с российскими коллегами.
1: Также Владимир Путин на полях саммита в Казани встретился с премьером Сингапура и премьер-министром Таиланда. Украинский дрон, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, на месте атаки изъяты фрагменты фюзеляжа и электронные компоненты беспилотника.
4: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
1: Напомню, накануне украинский дрон в Брянской области атаковал пассажирский автобус с юными футболистами из Белоруссии, которые ехали в Геленджик. Один человек погиб, 8 ранены. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки этого удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявили в МИД республики. Бельгия вновь пообещала Киеву направить до конца года первые 7 самолетов F-16, снятых с вооружения бельгийских ВВС. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкенен по прибытии на встречу глав оборонных ведомств НАТО. Однако, по его словам, это будет зависеть от сроков получения Бельгии новых F-35 от США. Возраст бельгийских F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС королевства на балансе числится около 200 машин. Однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остаются не более 40, пишет ТАСС. Одновременно Минобороны Великобритании заявляют, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов. Это почти миллиард долларов. Этот пакет станет частью кредита для Киева в размере 2 миллиардов 260 миллионов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. А московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на футболиста. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с «Шинником», 3 июля с «Тульским Арсеналом», 4 июля с «Ботафого», 11 июля с «Оренбургом», 14 июля с «Локомотивом» и 18 июля с «Московским Динамо». Тем временем Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год с опциями пролонгации. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Лишь одна сборная США получила представительство из двух футболистов – полузащитника Уэстона Маккенни и защитника Энтони Робинсона. Кроме них, в число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитника Юба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, французский Лиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Перми и Кирове ожидается 20-22 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Уфе 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге небольшой кратковременный дождь от 23 до 25 тепла. В Казани кратковременный дождь с грозой 23-25 градусов. В Самаре плюс 25, плюс 27 без осадков. В Нижнем Новгороде временами дождь 17-19 градусов выше нуля. В Пензе 21-23, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди, ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 16 градусов.

0: 1943 году, когда после Сталинградской битвы стало понятно, что военной машине Гитлера сломан хребет и исход Второй мировой войны предрешен, ученые умы озадачились вопросом, как вырастить два колоса, где прежде рос один. Иными словами, как создать высокопродуктивные сорта растений для питания растущего населения планеты, когда значительные территории сельскохозяйственных земель повреждены или уничтожены. 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы, а инвестиционные фонды снабдили его деньгами. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Николай Николаевич, можно ли сказать, что у вас в разработке сейчас концепция второй зеленой революции?
1: Игорь Борисович, ну так широко, наверное, мы не замахиваемся.
0: Ну, если не скромничать.
1: И не скромничать, мы не замахиваемся, потому что, значит, эту проблему понимают очень многие. Многие с разных сторон подходят к ее решению. Мы, наверное, один из механизмов решения этой проблемы. Проблема-то в чем возникла? Мы начали употреблять пустые овощи. Микронутриенты, которые мы потребляем, которые нужны для полноценного функционирования, откуда они взялись? Они взялись, естественно, из того, что человек вот эти 40 тысяч лет, как он освоил все континенты, кушал, пил, а кушал он что? Ну, мясо, растительную пищу, пил определенную воду. И вот это и сбалансировало, создало вот этот функционал в человеке, который так хорошо работает. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, которые стали недоступны. Мы видим даже не только по элементам питания, по элементарным вещам, что происходит с черноземом, с гумусом. И баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Почва – это второй продукт природы, как человек. Там только 9 элементов основных. И дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Если в центральной полосе России кое-где еще только-только появились сходы, то в Крыму уже началась уборочная кампания. В этом году на полуострове предстоит убрать 577 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным Минсельхоза Республики, ячмень в Крыму достиг полной зрелости уже 10 июня, а пшеница будет готова к уборке 20 июня. К работам привлечено более 1400 комбайнов. В этом сезоне, как прогнозируется, крымские аграрии соберут не менее 1,5 миллиона тонн зерновых. Годовой объем производства плодово-ягодной продукции в России достиг рекордного уровня в 2 миллиона 100 тысяч тонн. Одним из ключевых факторов роста стало активное внедрение современных технологий. За последние годы существенно увеличилась доля интенсивных и суперинтенсивных садов. Если для сравнения в 2020 году на них приходилось всего лишь около половины новых закладок, то в 2025 году уже 95%. По расчетам Минсельхоза, к 2028 году наша страна выйдет на полное самообеспечение яблоками. Почему необходимо создавать новые фунгициды? Прежде всего, потому что патогены довольно быстро вырабатывают резистентность к старым. Новый экологически безопасный препарат для борьбы с грибком альтернарии, одним из главных врагов урожая томатов, картофеля и злаков, создан во Владивостоке. Ученые Федерального исследовательского центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного федерального университета разработали его на основе двух цепочечных РНК. ДНК, которые эффективно подавляют рост этого патогенного гриба. Новое средство уменьшает площадь поражения листьев в 3 раза, что заметно повышает эффективность традиционной химической защиты. Но главное, что при этом в плодах и злаках не копятся остатки токсичных пестицидов.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Открытый грунт дает наиболее качественные овощи, но все равно проблема стоит в полноценном использовании потенциала почвы.
0: То есть грунтовые овощи полезнее, так скажем, чем...
1: Более того, это однозначно. Они... Вот мы с коллегами проводили исследования. В грунтовых овощах намного больше вот этих всех микроэлементов, чем в овощах, выращенных, ну, в тепличных хозяйствах. И мы понимаем, почему. Выращивая там на минеральной вате, и давая то, что даешь, ты то же самое и получаешь. Но, насколько я знаю, ни один питательный раствор не содержит там 60 этих микроэлементов. Это однозначно. Плюс тепличные комбинаты – это в основном томат и огурец. Нет того разнообразия, которое сейчас.
0: Кабачков, перцев и так далее.
1: И всего остального. Угу. Те же зеленые культуры. Все это, естественно, открытый грунт.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Бескрайние, ну или почти бескрайние поля бывают не только на юге России. И сеют на них не только пшеницу. 12 500 гектаров аккуратных по линеечке грядок с морковью, свеклой, картофелем и салатом, капустой и луком расположены в Дмитровском районе Московской области. Причем сейчас мы видим лишь надземную часть этого, скажем так, сельскохозяйственного айсберга, говорит глава группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
5: Взять, ну, любое поле, 10 гектар. Это вот взять многоэтажный дом, 18-этажный. Этот дом стоит, вот его положить. Это то же самое примерно зарыто под землей. То есть в каждом доме есть система водообеспечения и система водоотведения. То же самое здесь, под землей. То есть это сотни километров труб. Одни трубы работают на подачу, другие работают на отвод воды.
4: Откуда трубы? Когда-то здесь был овощной колхоз «Бунятинский», между прочим, весьма успешное по советским меркам предприятие.
6: Практически в каждом районе Московской области, еще в Советском Союзе, где много воды, были освоены поймы рек. Потому что, ну, овощеводство открытого грунта – это обязательно полив. Там располагались овощные хозяйства. А у нас здесь пойма реки Яхрома. Знаменитая Яхромская пойма, гордость советской мелиорации. Такая система, которая здесь была создана в 60-е, 70-е, 80-е годы. Есть такая система, еще вот их две в мире. Это область Германии, там, и река Рейн, Пфальц, тоже овощной кластер. Мы регулируем воду. Мы можем за счет дренажных систем убрать лишнюю воду во время разлива половодья весеннего, во время сильных дождей, через дренажи, через водные каналы мы можем убирать. И стоят насосные станции, которые скачивают лишнюю воду. Здесь каналы, оросители. И второе, мы в любой момент можем подать воду на полив. Основная задача была – это кормить жителей города Москвы свежими овощами и картофелем.
4: Такая же задача остается и в списке хозяйственной деятельности компании «Дмитровские овощи». Хотя с годами очень многое пришлось и по-прежнему приходится переделывать.
5: Были еще в то время созданы спецмелеводхозы. Эта структура сохранилась. Вот эти насосные станции, их обслуживают государственные структуры, государственное финансирование. Вот, что касается непосредственно полей, те технологии, которые были тогда, они уже устарели. И мы сейчас все, мы это начали делать еще 15-18 лет назад, мы ведем комплексную реконструкцию. Мы все меняем. Убираем оросители. В те годы трубы были асбестовые. Каждые, не знаю сколько там, каждые 3 метра соединялось на каких-то там болтах. Наш 50-60 лет прошло. а там металл, он давно весь сгнил. Мы ставим уже пластик. Делаем не отдельные вот эти маленькие поля, как мы называем, карты по 5-7 гектаров. Мы делаем большое общее поле. Вот видите, ставим новые оросительные машины. Ставим большие широкозахватные оросительные машины. Идет комплексная программа. Это не просто производство, это бизнес. Это бизнес-процесс, где можно зарабатывать, где можно развиваться.
0: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Мы начали заниматься селекцией как бы в ответ на то, что пришли импортные сорта и гибриды, но плохого качества. Не было вкуса российского, не было традиционных характеристик, чтобы квасились, солились. Но через какое-то время, это уже порядка 10-15 лет, мы поняли, что, решив проблему с вкусом, не менее важная проблема именно качество. И для нас важно, чтобы это все проходило на наших селекционных разработках, поскольку мы их считаем за основу, и они сами изначально стали базой. Более того, мы сейчас уже вышли на понимание, что и саму селекцию нужно переводить вот на экологические условия, значит, работы, в том числе на полный уход от химии, а использование биопрепаратов. У нас в теплицах тоже два оборота. Первый оборот – мы полностью ушли от химии. Мы работаем, значит, только на биопрепаратах.
3: Взгляд изнутри.
4: О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вряд ли Александр Сергеевич имел в виду муху морковную, хотя и 200 лет назад она портила российские огороды, губя и морковь, и лук, и даже чеснок. Сегодня на промышленных плантациях с морковной мухой борются мощной химией. А как быть дачником? Послушаем начальника селекционной станции имени Тимофеева, ученого и селекционера Григория Монахоса.
7: Главная проблема с морковью – это морковная муха. В Англии, я сейчас фамилию не вспомню, выдающийся ученый впервые в мире создал моркову, устойчивую к мухе. И выяснил природу этой устойчивости. Не за счет каких-то веществ, которые убивают муху, а хитрость заключается в том, что эти растения содержали минимум хлорогеновой кислоты, которая дает аромат. И муха летает и не может найти морковь. И вот мы сеем ряд устойчивый, ряд восприимчивый. Восприимчивая вся в личинках, ну, как в народе говорят, червивая морковь, да? А на этой отсутствует, она ее найти не может.
4: Муха не находит, потому что запаха нет. А да. Морковь-то будет аромат. Пахнуть морковью вообще?
7: Да, конечно. А вот, смотрите.
4: То есть пахнет?
7: Да.
4: И только муха не чувствует ее?
7: А это одно вещество, по которому она... Ну, пахнет
4: да,
7: же?
4: Да, пахнет.
7: Да. Нам удалось этот ген передать в наш материал. И сейчас у нас проект «Морковь, устойчивая к морковной мухе для ЛПХ». Но вот здесь, Андрей, может возникнуть проблема. Проблема ЗОС-комиссии по сортоиспытанию. Потому что она этот признак учитывать не сможет. Для них самая главная урожайность. Ну, хорошо, высокий урожай червивой моркови и ниже урожай чистой моркови.
4: Что лучше, да?
7: Ну, для дачника, конечно, за урожаем гнаться не будет, и не нужно там полкилограммовый корнеплод, да? Пускай он будет 200 грамм, аккуратненький, но чистенький. И вот теперь здесь, смотрите, для того, чтобы получать гибридные семена моркови, нужно стерильную линию в качестве материнского компонента и фертильную. А как эту стерильную размножать? Нужен специальный генотип, который называется закрепитель стерильности. И вот здесь... Эта линия устойчивая, она фертильная. Ну, здесь еще не очень видно, да? Ну, вон там видно хорошо. Вот они, пыльники, видите? Пыльца.
4: Да, да,
7: пыльники.
4: Да, да.
7: А здесь отсутствуют пыльники. Это так называемый петалоид. Вместо пыльников еще один круг лепестков. Вот теперь я этим закрепителем опыляю.

0: Столько инсектицидов используют, что она там на полях ее и нету. Она где? Только на дачных участках. Значит, для личных подсобных хозяйств нужна своя отдельная селекция. В первую очередь на вот такие хитрости по устойчивости.
1: С минимумом всяких химических препаратов.
0: Что, да, на даче будете обрабатывать инсектицидами, а потом внуков кормить, что ли? Это исключено.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Организм человека, он может полноценно функционировать, когда у него есть вот этот весь комплект. То есть вот эти 60, а может быть даже больше элементов, и все они в нужных количествах, в нужном взаимодействии. То есть если человек здоров, организм функционирует по полной программе, то это другое качество жизни. И у нас в каждой модели создаваемого сорта или гибрида обязательно есть показатели качества. И именно содержание полезных веществ. Начиная с простых там ликопин, бетаин и дальше. И вот постепенно мы вышли на то, что теория это хорошо известна. Академик Тутельян ее впервые концептуально сформулировал. А сейчас и Дмитрий Борисович Никитюк активно развивает. Ее смысл в том, что съедая 2000 калорий, мы как раз недополучаем большое количество элементов. И решение этой задачи, оно формулируется как уплотнение питания. И мы находимся на передовом фронте в борьбе с этой проблемой. Почему? Потому что, во-первых, у нас более 80 овощей, я имею в виду культур, которые содержат огромнейшее разнообразие различных химических элементов. Дальше. Мы убедились, что с помощью селекции можно регулировать накопление веществ, что это наследуемый признак. И дальше мы поняли еще одну проблему, что это системная большая проблема, и одной компании ее не решить. Мы подключили биотехнологов, причем, на наш взгляд, самых сильных в России. Это Институт сельскохозяйственной биотехнологии, возглавляемый академиком Карловым, ФНЦО, наш профильный научно-исследовательский институт овощных культур, и встроили вот этот механизм селекции в решение этой проблемы.
4: Наука. Помните, как в одном популярном фильме астронавты высадились на незнакомую планету на 5 минут, а на их звездолете за это время прошло 23 года? Нечто подобное, меняющее темп жизни, правда не людей, а растений, успешно работает во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, рассказывает руководитель отдела прикладных генетических технологий Михаил Дивашук.
5: Фитотрон, получается, у нас это как некая машина времени, где у нас за один год проходит 6 лет, которые бы были в условиях России у нас в полях. И за счет этого мы значительно ускоряем подготовку линий растений для того, чтобы они вышли в поле и начали изучаться. Как мы этого достигаем? Ну, то есть здесь есть вот такое сравнение, которое я использую, на мой взгляд, достаточно интересное. Это то, что мы вначале даем понять растению, что оно скоро умрет. А любое живое существо перед тем, как оно умрет, оно желает оставить потомство. Иначе оно бы у нас не развилось и не дожило до наших времен. Да? Эволюция бы все погубила и съела.
6: А как вы даете ему понять?
5: Мы плохо его кормим. Мы даем ему маленький объем грунта. Мы даем ему заморозки. Мы даем ему засуху. Каждый раз на каждой культуре это индивидуальный подбор. Мы специально зажимаем его, ограничиваем рост вверх. Мы используем какую-нибудь специализированную агрохимию, которая повышает, снижает осмос. Когда оно поняло, что умирает, показало нам колосья, корзинку, либо бобики, если мы говорим о зернобобовых, мы его тут же, наоборот, начинаем всячески хулить, лелеять и перекармливать, чтобы то небольшое потомство, которое хватило у него сил оставить, чтобы оно было мощным, здоровым и хорошим. И вот на комбинации вот этих двух вещей как бы мы, в принципе, и играем.
4: Дальнейшая жизнь этого потомства идет, как в космическом корабле, при полном искусственном освещении, питании, давлении и влажности.
5: Ну вот, например, осень. Как растения чувствуют осень, да, вот в принципе в природе? Солнце сдвигается, и у нас в спектре появляется больше дальнего красного. И растения, запускаются специальные каскады химии, биологии внутри, которые как раз растения готовят к осени.
1: Ну, вы можете своим освещением таким, да, волшебным?
5: Да, да, да. Мы тут даже им как бы их балуем, мы делаем ему рассветы, закаты, потому что для растений это тоже важно. Почему? Потому что интенсивность высокая, если мы прям сразу включаем свет, ну, представьте, вы спите у себя в кровати, кто-то прибегает и вам в глаза со всей дури полуденный свет включает. У растений та же

0: Самая история. Глазок нет, они, конечно, более терпеливы, но если им дать разгореться, чтобы оно подготовилось, начали нарабатываться спокойно все необходимые белочки для световой фазы, то потом в дальнейшем эффективность работы в течение дня растения внутри будет гораздо сильнее. То же самое и чтобы не просто свет отключили, бах. Ну, закаты они в меньшей степени влияют, но тоже есть своя определенная нужность.
1: К чему все эти сложности? Чтобы быстро и точно создавать, скажем так, органические кубики, из которых в дальнейшем будут составлены новые сорта, например, пшеницы.
0: Это пшеница как раз, которую мы отредактировали в общей сложности на 3 гена, это 15 генов. В зависимости от того, какие гены были отредактированы и как мы их в дальнейшем будем сочетать между собой, мы будем получать разную продукцию. Мы к этому стремимся, и ради этого это все было сделано. Например, мы там возьмем, как мозаику собирая, первый ген, пятый ген, восьмой ген из этих 15, соединим вместе, и мы получим сорт, в который будет наиболее приспособлен для глубокой переработки зерна, для получения там текстранов, либо что-то еще, что используется дальше в пищевой промышленности. Если мы возьмем для сочетания там второй, шестой, там двенадцатый ген, то мы наоборот получим, ну не наоборот, а просто мы получим линию, из которой можно будет получать хлебобулочные изделия, которые очень долго не черствеют. Возьмем сочетание четырех других аллелей генов между собой, мы сможем получать хлеб диетический, скажем так, который хуже будет перевариваться у нас в желудке. Соответственно, человек кушает любимые булочки, от которых вот сложно, вот мне лично очень сложно отказаться от печеного выпечки, да. Но при этом усваиваемость их ниже. Почему это? Это не потому, что там какие-то страшные вещи. Это потому, что просто крахмал, он в зерне в гранулах. Если крахмалу изменить несколько, то эти гранулы будут более плотными, и они будут у нас внутри распадаться медленнее. А, соответственно, энергетическая ценность пищи будет ниже. Или вариантом мы берем еще другие 5 из этой же мозаики генов, которые мы сделали с помощью генетического редактирования, и мы получаем хорошую продукцию для последующего использования в косметологии, фармакологии, как именно основы для доставки, для абсорбции и тому подобное.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. А какие позиции российских селекционеров сейчас на российском рынке семян?
3: Позиции сложные, Игорь Борисович. Что касается зимних теплиц, знаю, что там очень сложная ситуация по томату. Там практически все площади заняты иностранными гибридами. Значит, по огурцам там есть определенные подвижки в пользу российской селекции. Что касается открытого грунта и пленочных теплиц, тоже ситуация сложная. Здесь мы считаем, что только около 20% площадей в товарном овощеводстве заняты российскими компаниями. Ну, кстати, вот из этих 20% больше половины – это сорта и гибриды нашей компании. И проблема, что вот таких компаний мало. Конечно, было бы нас там 4-5 компаний, то ситуация была бы принципиально другая. Но и нужно понимать, кто у нас конкуренты, да? То есть это мировые транснациональные компании, которые когда-то пришли сюда не только с мощнейшей селекцией, но и со всем пулом сопровождения, и химия, и техника, и технологии. И по большому счету это был очень положительный шаг, потому что само овощеводство у нас сейчас вышло на очень серьезный уровень.
2: Я правильно понимаю, что эти импортные компании, они не ушли с нашего рынка в период санкций?
3: Ни одна компания на сегодняшний день Россию не покинула, несмотря на, прям скажем, большие сложности.
2: Несмотря на давление?
3: Несмотря на давление и со стороны их стран, и со стороны, нужно признать, и России. Здесь нужно дать должное государству, что оно пытается возродить селекцию, возродить семеноводство, но что касается нас, овощеводства, получается это немножко, если так сказать, сложно.
2: Семеноводство и селекция – не только проблемы бизнеса, как это нам стараются представить. Это вопрос государственной безопасности, и решать его надо на соответствующем уровне. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Так что тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. А что у нас в России? Кто-то занимается исследованиями в этой области? У меня много друзей, работающих в науке. И вот среди них есть Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук и профессор по специальности генетика. Большую часть жизни она проработала и работает в Институте общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Среди ее научных интересов – влияние малых доз радиации на нормальные и злокачественные клетки, изучение природных антимутагенов и антиканцерогенов. Масло черного тмина – это ее научное увлечение последних лет. 2 года назад Галина Дмитриевна опубликовала в «Успехах современной биологии» небольшой обзор о механизмах радиопротекторного и антиканцерогенного действия тимохинона. В переводе на русский это означает, что в статье было рассказано, как и почему черный тмин и тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла, защищают клетки организм от радиации и препятствуют развитию рака. Журнал «Успехи современной биологии» издают на русском и на английском языке. Но это наш российский журнал, журнал нашей Российской академии наук. Так вот, как только вышла английская версия, Галина Дмитриевна немедленно получила 2 приглашения на научные конференции в Германии и Португалии. Но, понятно, не поехала. Это был 24-й год. Ну, сами понимаете. Недавно мы встретились и поговорили на эту тему. Ну, тему тимохинона и масла черного тмина. И Галина Дмитриевна мне рассказала, что тимохинон действительно уничтожает раковые клетки и делает их более чувствительными к облучению и химиотерапии. Но вот как он это делает? Во-первых, он подавляет активность онкогенов, из-за чего опухолевые клетки перестают размножаться и расти. Во-вторых, он запускает механизм самоубийства клеток. Этот механизм спрятан в каждой клеточке. Еще он разрушает сигнальные пути, но с этим я еще не разобралась. Но в любом случае, радиотерапию, химиотерапию и прием тимохинона надо бы совместить. Это сильно увеличивает количество погибших раковых клеток и, соответственно, шансы на излечение. Действительно, исследования в разных лабораториях на клеточных культурах показали, что тимохинон убивает и подавляет рост клеток рака груди, мозга, предстательной железы. А год назад турецкие ученые опубликовали результаты 6-летнего исследования, финансируемого государством, которое доказало, что черный тмин, а точнее его главный активный компонент тимохинон, убивает раковые клетки легких. Турецкие ученые подтвердили, что вот этот самый тимохинон запускает механизм самоубийства раковых клеток, их запрограммированную смерть. Но не менее важно и другое удивительное свойство тимохинона, о котором рассказала мне Галина Дмитриевна. В экспериментах на мышах выяснилось, что он обладает радиопротекторными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от разрушительной радиации. Вот замечу очень важное знание в наше время, когда безумные идеи применения ядерного оружия или грязной бомбы буквально витают в воздухе. Ну, не говоря уже о том, что многие люди профессионально общаются с ионизирующей радиацией. Ну вот, например, высокие дозы радиации можно получить при длительных космических полетах. И ученые полагают, что тимохинон из черного тмина – это один из самых сильных кандидатов в препараты для профилактики и защиты от радиационного поражения. Так что же, масло черного тмина – панацея? Может, всем нам надо пить его каждый день, и тогда никакая болезнь к нам не пристанет? Ну, думаю, нет, это было бы слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну, потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна. Не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять не чистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры свет. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы, ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это, записывайте, здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
1: Кто?
2: Я жена твоя.
1: Моя?
2: Нет, соседская.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
5: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
6: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
7: Ну что, кто следующий?
9: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
11: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
12: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Во всех предыдущих выпусках нашей программы мы говорили о том, что историко-географическая, историко-культурная карта русских земель делится на четверти, но это не традиционные север, юг, восток и запад, а промежуточные стороны света – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Сегодня нам предстоит поговорить именно о культурной карте, о том, как образы культуры подтверждают эту модель, эту авторскую мысль. Речь о домонгольской архитектуре, как называется зодчество русских земель до 1230-х годов. Она-то разошлась на четверти согласно расхождению земель, и до всяких расхождений стилистических она распределилась по материалам. Когда мы говорим о какой-либо архитектурной школе или о каком-либо большом стиле, барокко или классицизм, мы сразу заговариваем о композиционных особенностях такой архитектуры. Например, в новгородском храмовом зодчестве есть такие-то композиционные особенности, которые отличают его даже от псковского и тем более от зодчества других четвертей русской земли, других земель княжений. Но в действительности такой анализ обычно касается церковной архитектуры, что не вполне корректно. Да, трудно представить себе каменные палаты этого времени, хотя в некоторых городах раскопаны их основания, фундаменты. А вот уже крепостное зодчество сохранилось, есть стены разных городов и крепостей разных веков, не только до монгольского, конечно, времени. И надо понимать, что первым признаком для различения больших художественных школ должна быть вовсе не композиция, а материал. Скажем, в Новгороде есть стена Мангайта, стена внешнего окольного города, названная так по имени археолога, жившего в 20-м столетии, очень известного специалиста. Это стена 14-го столетия, недомонгольская, но тем не менее она дает нам представление о крепостном строительстве новгородской земли. И, разумеется, если мы спросим себя, что же такое новгородская школа применительно к крепостной архитектуре, то нам никак не помогут композиционные особенности церквей. Поэтому первый признак здесь – материал. И в случае Новгорода, шире новгородского северо-запада, ядра русского северо-запада, это красный камень. Возможно, многих это удивит, поскольку эти храмы часто мазаны и по обмазке побелены. Но в очень многих случаях реставраторы минувшего и нынешнего века делают на этих фасадах раскрытия, которые подтверждают эту мысль, что основной строительный материал новгородской земли, ее ядра – это местный красный камень. Красный или красноватый, его возможно видеть, скажем, в откосе Ильменского глинта, то есть скальной стены, которая идет параллельно Балтийскому морю через территорию новгородской земли и кажется таким обрывистым берегом отступившего моря. Вот этот ильменский глинт представляет собой, в сущности, готовый строительный материал. И камень этот так расслаивается, что откос скалы иногда кажется какой-то циклопической искусственной кладкой. Юго-запад, с которого, быть может, стоило начать, киевский юго-запад, это территория, где основные школы зодчества сближаются между собой, так же, как сближаются между собой сами эти земли княжения. Это были земли, искавшие Киева, то есть их князья участвовали в искании старшего киевского стола. Либо это были земли изгойские от Киева, то есть такие, которые потеряли право на Киев, но именно на Киев они отталкивались как раз от него и в этом смысле входили в его политическую систему как бы отрицательно. Такой землей был Полоцк. Его князья на Киев не имели юридического права, но именно входили в систему Юго-Запада, поскольку это было не вообще изгойство, а изгойство от Киева. А вот Смоленск, Волынь, Чернигов искали Киева до самого Батыя, сражались, страшно дрались между собой, то есть входили в юго-западную политическую систему. И мы обнаруживаем, что русская архитектура этого времени для юго-западных земель имеет общий первичный признак, связанный с материалом. Это архитектура кирпичной плинфы, плоской кирпичной плитки, заимствованной из Восточного Рима, из Константинополя, из Византии. Эта архитектура видна и в самом Киеве, и в Полоцкой земле, и в Смоленской земле, и в Черниговской земле, и на Волынской земле. Это архитектура Юго-Запада. У нее есть контрапункт – каменная галицкая архитектура. Свой контрапункт есть и на Северо-Западе – серо-каменная псковская архитектура. Псков свое обособление от Новгорода в искусстве выразил различием серого камня плиты с новгородским красным камнем. Русский северо-восток или Владимиро-Суздальская земля – это земля белого камня, о чем все, в общем-то, неплохо знают. Это земля, объединенная туристическим понятием «золотое кольцо», и древнейшие памятники «золотого кольца» – это как раз памятники белокаменного зодчества, вошедшие в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но надо понимать, что это второй художественный возраст северо-востока. Первым его художественным возрастом была архитектура киевской плинфы. Интересно, что этот слой полностью стерт, он сохранился практически только в археологическом уровне. Кажется, что это происходило случайно, храмы обрушивались, либо князья заменяли первый храм вторым, более, как им может быть, казалось, крепким, но факт остается фактом. Первым художественным возрастом северо-востока стал его второй. Это возраст белого камня, мы знаем, когда он появился. В 1152 году Юрию Долгорукому открыл бог очи на разумное каменное делание. Эта формула означает, видимо, что благословением Божьим геологоразведка Юрия Долгорукого нашла слои белого камня под ногами на Суздальском северо-востоке, и мы даже знаем, где это примерно могло быть. Четвертая русская четверть, Муромо-Рязанская, совершенно удивительна в этом отношении. Вот мы сейчас уже можем выстроить формулу: юго-запад – красный кирпич, северо-запад – красный камень, северо-восток – белый камень. А что же юго-восток? Он был вообще не столь богат, как другие земли. Мы знаем археологически три храма в Старой Рязани, в домонгольской столице этой земли. Знаем еще очень скромные остатки на некоторых городищах. И, например, не знаем ничего такого уже для Мурома, хотя в каких-то отношениях Муром был старше, чем Рязань. А считается, что вся рязанская архитектура уничтожена Батыем. Более правдоподобна версия, что она, конечно, получив удар Батыя, разрушалась постепенно. Но действительно, Рязань и шире русский княжеский юго-восток есть та земля, где нет видимых образов домонгольской архитектуры. Поэтому в нашу формулу четвертой частью можно было бы поставить неизвестно какая. Итак, юго-запад – краснокирпичный, северо-запад – краснокаменный, северо-восток – белокаменный, юго-восток – неизвестный. Но это не вполне корректно, потому что есть археология. Археология гласила поначалу, что рязанская архитектура должна была вторить черниговской, поскольку Муром и Рязань, собственно, отложились от Чернигова, что княжеские и епископские артели черниговского юго-запада ходили на рязанский юго-восток, что, вероятнее всего, это была архитектура красной плинфы. Но в раскопках Старой Рязани обнаружены значительные фрагменты белокаменной декорации. Можно предполагать, что что красно-кирпичная в основе, в конструкции архитектуры, была украшена белым камнем на манер Владимирского северо-востока. Да, в Чернигове тоже были элементы белокаменной архитектуры, но они представлены не столь обильно, как на белокаменном северо-востоке. Недавно близ рязанского городища Толпино, а это окраина древней княжеской земли, вынесенные далеко в дикое поле, были найдены белокаменные остатки украшений некоего храма. Ясно, что и храм был каменным и, может быть, кирпичным для того, чтобы такие украшения на нем поместить, но сами эти образы, высеченные из белого камня, это деисусные образы, образы деисусного ряда иконостаса, но в данном случае иконостаса каменного и, вероятно, внешнего, фасадного. Это образы воцарившегося Спасителя и предстоящих ему святых. У этих образов есть пары в лапидарии в собрании собора Святого Георгия в Юрьеве-Польском, то есть на русском северо-востоке. И это подтверждает мысль, что русская юго-восточная архитектура могла соединять красный киевский кирпич и белый владимирский камень. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
11: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
13: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
14: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
13: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
11: Радио России. Главное радио страны.
18: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
11: Радио России.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
19: Потрясающе, масштабный.
20: Очень круто.
19: Третья часть самая яркая, самая классная.
21: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
22: Опять ремонт делать.
23: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
24: Вот так вот.
25: Просто высший пилотаж.
26: Самый лучший из 3 часов.
27: Советуем обязательно посмотреть.
21: Обязательно.
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН по ситуации в украинском конфликте. Максимальная ставка по семейной ипотеке может составить 10 или 12%. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы ударом комплекса «Герань» поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области мощностью 110 кВт, использовавшуюся в интересах ВСУ, а также склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного бронизирования, а также БПЛА большой дальности. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Группировка «Севера» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. Также в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Райалександровка в ДНР. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин в четверг принял участие в пленарном заседании саммита России-АСЕАН в Казани. Также, по словам Ушакова, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для контактов по украинскому регулированию. Помощник главы российского государства напомнил, что ранее в Турции уже состоялось несколько раундов переговоров по украинскому регулированию. Россия искренне стремится выстраивать с государствами Юго-Восточной Азии многоплановое подлинно стратегическое партнерство. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе подведения итогов саммита «Россия-АСЕАН». По словам российского президента, одним из таких направлений может стать дальнейшее развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики.
2: Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. Росатом обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии. И может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и под ключ новой отрасли мирного атома. Обучать профильных специалистов, передавать опыт и знания по таким направлениям, как ядерная медицина, применение ядерных технологий в других сферах, включая сельское хозяйство и так далее.
1: Владимир Путин встретился с премьером Сингапура на полях саммита и заявил, что наши страны конструктивно взаимодействуют в сферах, представляющих взаимный интерес, хотя потенциал в экономической области реализован не полностью из-за введенных против Москвы ограничений.
3: Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы, угрозы, в частности, в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу. Я уже говорил и знаю, что в вашей стране этим активно занимаются, интересуются, потому что это одна из основных угроз современного мира. Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. Большое внимание уделяем также укреплению гуманитарных связей, развитию сотрудничества в сфере образования и культуры.
1: Также Владимир Путин провел двусторонние встречи с премьер-министрами Вьетнама, Таиланда и Восточного Тимора. ВСУ перешли к целенаправленному убийству сотрудников Запорожской АЭС. В среду в результате налета беспилотников по городу атомщиков Энергодару погиб один из работников станции. За жизнь другого борются врачи. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что Киев уничтожает тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность и устойчивость функционирования АЭС, не думая о последствиях. А на деле этот террор может привести к отказу оборудования техногенным инсталляциям. Последствия затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы.
4: чем опасались, то и происходит. Это вот молчаливое такое невозражение против этих атак, оно приводит к тому, что накал ударов и градус, он повышается все время. И буквально вот по итогам последних суток мы имеем продолжение охоты уже на гражданские автомобили. И в ходе одной из такой атак был убит один из работников Запорожской атомной станции, а другой работник ЗАЭС получил ранение, третий пенсионер тоже был ранен. Это происходит потому, что никто не останавливает, понимаете, никто не говорит киевскому режиму, что невозможно бить не только по атомной электростанции как объекту, но и по социальной инфраструктуре города, по городу атомщиков. Это все продолжается. Мы фиксируем уже не первые сутки более 50 ударов в день и беспилотниками.
5: Увеличиваются удары?
4: Они увеличиваются, да.
5: МАГАТЭ будет меньше?
4: Жестокими. Ну, мы очень надеемся, что эти слова прозвучат. А МАГАТЭ дает слишком общие оценки и слишком банальные истины произносит. А день ото дня, час от часу, вот такая целенаправленная, злобная атака уже на людей, она продолжается.
1: Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить после изменения параметров 10 или 12%, рассказал РИА Новости министр строительства России Ирак Файзуллин. По его словам, окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке планируется принять в пятницу. Файзуллин отметил, что Минстрой хочет, чтобы ставка была ниже. Для семей с двумя детьми ставка будет ниже. Для семей с большим количеством детей ставка будет еще ниже, сказал министр. Правила, измененные семейные ипотеки, озвучат после 1 июля, сообщили ранее в Минстрое. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с легкой атлетики. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорош в прыжках с шестом 4 метра 87 сантиметров, который был установлен на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на соревнованиях, поэтому результат Кнорос не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Теперь футбол. Московский «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опт» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%. Далее идут Англия – 12,33% и Аргентина – 12,28%. А три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак». Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 19 июня в Казани ожидается 23-25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Самаре от 25 до 27 тепла, без осадков. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов, временами дождь. В Пензе небольшой дождь, 21-23 градуса выше нуля. В Ярославле и Владимире плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь. В Туле 20-22 градуса, в Воронеже 23-25, без осадков. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Днем 19-21 градус, ночью 10-12. Сейчас в столице плюс 15, идет ливневый дождь.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
4: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу. Там есть прямая трансляция, можете и нас посмотреть, и прокомментировать ее. Точно так же оставите там какой-то вопрос или мнение свое написать. Скачивать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play – это абсолютно бесплатно. Функций там довольно много, все просто и удобно. Скачайте, установите, посмотрите, проверьте, напишите сообщение. Ну и, как всегда, говорю о том, что самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
7: Ну а мы начинаем с заявления Министерства обороны. За сутки российские ПВО сбило 992 дрона. 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, которые были направлены по регионам нашей страны. Из них почти 192 беспилотных летательных аппарата были направлены в Москву и Московскую область.
8: Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Были закрыты аэропорты и перенесено несколько сотен рейсов.
7: Сообщается о том, что, это заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева. 17 человек пострадали в результате этих налетов, среди них 2 детей, больше всего раненых 9 человек. Включая 3-летнего ребенка, в Котельниках. В Раменском районе пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 2 получили ранения в Люберцах.
8: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ в Капотне. Пожар локализовали через несколько часов. Пострадавших нет. Об этом, еще раз повторю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Что хочется отметить в связи с налетом? Во-первых, цифры, еще раз проговорить, около 1000 запустили до Москвы запустили почти 200.
7: Да.
8: Единично достигли цели, как говорит Сергей Собянин, а остальные сбиты. Остальные сбиты как вдоль линии фронта, так и на втором так называемом эшелоне. Об этом военный эксперт пишет сегодня.
7: Ну, это вот просто качество работы наших ПВО, да? Понятно, что технической возможности не существует, чтобы был сбит каждый летательный аппарат. Это просто невозможно. Даже вот этот хваленый, разрекламированный железный купол в Израиле, он тоже пробивается. И пробивается именно вот потому, что отбить вообще все 100% технически невозможно. Но если сопоставить цифры, посмотреть по всей стране, сколько было реальных прилетов, да, и сопоставить с цифрами, сколько летело, можно себе представить, насколько эффективно работает наше ПВО.
8: Какую огромную работу действительно сделали военные. Здесь еще очень один важный нюанс, который возникает. Дело в том, что иной раз вот наведению этих беспилотников помогают люди, которые снимают их пролеты, их прилеты и публикуют эти видео. Это, во-первых, это подвергает опасности, да, любые объекты, жизни людей. А во-вторых, это, в общем, имеет за собой вполне себе определенные финансовые и даже уголовные последствия. Но нужно сказать, что за распространение текстовых фото и видеоматериалов в Москве, которые касаются последствий террористических актов или атак беспилотников, штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.
7: Но это штрафы. Это если видео, которое попало в сеть, если это будет следствием расценено как, ну, что называется, ну, не специально, ну, просто вот снял, вот и выложил, да? Но есть один момент, и он очень важный. Работа, нет, что, как это сказать? Вот если человек снимает и выкладывает что-то в сеть, это же массовое распространение, правильно? И это может быть расценено как оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Это серьезная уголовная статья, и сроки там тоже очень серьезные, от 12 до 20 лет. Ну, можно сказать, ну, а что такого? Свободы. Ну, а что такого? Ну, я вот летел беспилотник, я его снял, ну, вот я поделился, выложил, да, там, в какой-нибудь Макс-канал или Телеграм-канал. Ну, вот просто вот, ну, чтобы люди видели. А очень просто, видят все люди, включая тех людей, которые запускают.
8: Противника, грубо говоря.
7: Конечно.
8: И это уже трактуется как, например, вот этот кадр, вот это видео может трактоваться как способствование установлению дислокации ПВО, например. А это уже как раз вот то, о чем Людмила говорила, оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Мы просто к чему это все говорим? Еще раз, те, кто видит, те, кто снимает, не надо это выкладывать.
7: Да и снимать
8: штрафы
7: не надо.
8: Штрафы огромные, наказание суровое. Вы помогаете противнику, не надо этого делать, не надо.
7: Вот каким образом помогают противникам те, кто снимают эти видосики и выкладывают их, мы сейчас это обсудим. К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
7: Ну вот давайте проговорим еще раз, хотя уже говорилось и не раз, и писали все. И, ну это просто вот призыв такой, да, к людям. Ну не снимайте. Давайте еще раз проговорим, почему не надо выкладывать видео с прилетами.
9: Знаете, я вот так еще скажу. Я максимально всегда стараюсь избегать каких-либо советов и правоохранителям, и тем более законодателям российским. Но в данном случае для меня абсолютный нонсенс, что нет конкретных уголовных статей, где бы была конкретная уголовная ответственность, не как-то косвенно оценивающая этот проект внешне, а прямым образом за фиксацию, да, поражений, работы ПВО российской, криминальная ответственность, конкретная уголовная ответственность. И в данном случае очень странная история, но я бы привел пример как раз Украины, которая в 22-м году еще ввела уголовную ответственность за подобные вещи. И это действительно усложняет нам работу, да, работу нашим ВКС. И то, что подобных ограничений нет сейчас с нашей стороны, это упрощает жизнь украинским формированием.
7: Врагу, давайте так скажем.
9: Украинским террористам. Ну, естественно, врагу упрощает жизнь. Вот кадры буквально сегодняшние, я смотрю, и видно работу нашего ПВО. И видно, откуда эта работа ведется. Это что такое вообще? Больше того, вполне конкретно эти кадры приобретаются. И за это платятся деньги тем, кто это снимает. Понимаете?
7: Mm-hmm.
9: И здесь не косвенно, не иносказательная история. Здесь вполне работа на вражескую разведку.
7: Могут, знаете, как сказать? Ну, они же сами всю информацию могут получить, как они отработали. Что, только
9: нет,
7: от нас,
9: не могут,
7: что ли?
9: Извините. А, знаете ли, спутниковая группировка, обеспечивающая их потоковым предоставлением разведданных, она не безразмерна, не резиновая.
7: Mm-hmm.
9: А когда выпускаются за один день более 900 дронов дальнобойных, включая дроны-обманки, ну, наверное, не все результаты их прилетов и их работы, и работы нашей ПВО, эта спутниковая группировка может отследить в потоковом режиме и формате. И постпродакшн тоже наверняка не все может отследить. А вот за счет этих полезных идиотов, или просто врагов, которые коллаборантами являются по факту, они получают эту информацию достаточно оперативно и понимают, что происходит.
7: Здесь
9: вот и все.
8: Можно еще один момент, Михаил Ярославович? Вот с военной точки зрения разобрались, но ведь есть еще немаловажная вот эта история, которая связана с пиаром и созданием некой паники, так ведь?
9: Естественно. Вы знаете, я сегодня делал буквально материал, какой вой восторга стоит в украинской благосфере, в украинских медиа. Визг практически восторга стоит в социальных сетях, извините, из-за одной горящей бочки нефти на юге Москвы, понимаете? Зато красивая картинка, мама дорогая, как говорят в Одессе, понимаете?
7: Угу.
9: А вот мы подобного не делаем, у нас подобной информации нет. А потому что, почему? Потому что, знаете, еще в 22-м году огромное количество людей заезжало за гораздо меньшие проблемы и гораздо меньшую, скажем так, фотофиксацию, заезжала мгновенно на нелегальные тюрьмы и СБУ. Я не призываю к подобным вещам. Я к тому, что мы просто не располагаем подобными материалами для ведения, будем говорить прямо, адекватных информационных контрпропагандистских, скажем так, мероприятий. Потому что это информационная война. А у них, извините, эта картинка с разных ракурсов, на десятках, если не сотнях телеграм-каналов, в десятках, сотнях медиа, на любой вкус, что называется. Mm-hmm. Понимаете? И, конечно же, это сказывается, и это делается, кстати, чтобы вы понимали, в преддверии особенно выборов осенних наших, сказывается на настроениях. У страха глаза велики, знаете. А сделай 10 красивых кадров, один из Новороссии, один из Донбасса, два из Подмосковья, и получается, как будто они просто нас забомбили. Вот материал относительно свежий был, если мне не изменяет память, Нью-Йорк Таймс, где информация о том, как ведут диалог, да, вот украинцы с европейцами и с американцами, где не названы так называемые представители украинской Минобороны, говорит, что вот смотрите, Россия горит сейчас, у нас перелом, как в заявлении G7, Большой Семерки. Импульс новый. Успехи Украины. А успехи Украины, это, извините, сделанные фоточки. Сделанные фоточки и видео горящей бочки с нефтью.
7: Вот, и еще один момент, для чего эти фоточки нужны. Это тоже люди должны понимать, что эти фоточки, они же к отчетикам прилагаются. Ведь эти беспилотники, что их, сама Украина, что ли, создает? Да нет. Это создают специальные предприятия. Конечно, это создают иностранные предприятия, которые должны посмотреть, как их продукция работает. Насколько она эффективна, как она себя ведет в полете и так далее и тому подобное. И вот эти вот все фоточки, это для отчетов кураторам, даже нет, спонсорам. Тут уже не про кураторство мы с вами говорим, да?
9: Или участникам, давайте так, ну, давайте, непосредственным участникам военных действий против России.
7: Вот это тоже, мне кажется, люди должны понимать. Ну вы что хотите-то, чего?
9: Не надо рассчитывать на понимание. Надо просто жестоко наказывать. Вот и мое мнение личное.
7: Ну, а вот как бы одна-то тут статья у нас все-таки предусмотрена. До 20 лет лишения свободы, еще раз я напомню, от 12 до 20. И, как правило...
9: Полагаю, в том, как это сейчас выписано, это всегда прекрасное поле деятельности для адвокатов. А вот если было конкретно указано, за что, за вот подобные виды фиксации и тому подобных вещей,

0: оказывается, получается, что все-таки можно военное поражение России нанести, все-таки можно ввергнуть в крах российскую экономику, а это все неправда. Но что-то видео фиксация от полезных идиотов и от тех, кто продает это украинским же телеграм-каналам.
1: Угу.
0: Вот помогает им в этих историях.
1: Михаил Ярославович, еще вот, знаете, тут комментарии у нас довольно много уже появилось на эту новость. И вот Лариса пишет, довольно распространенный вопрос задает, понимает, что вот с той стороны враг, но тем не менее, смотрите, а почему надо скрывать преступления фашистов? Вот что ответить на такой вопрос?
0: А мы с вами сейчас 10 минут чем занимались, как не объяснением для Ларисы, почему нужно скрывать? Потому что этого требуют вопросы безопасности. Потому что этого требуют вопросы секретности, потому что это требуют вопросы пропаганды и контрпропаганды, потому что этого требуют вопросы контроля настроений в России и спокойствия населения России, потому что это требует, наконец, вопросы работы, точнее, не распространения и не увеличения, не масштабирования работы вражеского ВПК против России. Достаточно для Ларисы? Поняла Лариса ответ?
2: Будем надеяться, что да. Но мне кажется, что это более чем убедительно. Знаете, у нас еще есть две темы, которые мы очень хотели бы с вами обсудить. Времени, правда, давай, немного, но тем не менее, я думаю, что мы уложимся. Ну, первое, целый ряд заявлений прозвучало в последние дни со стороны Украины в адрес России. Да. Это вот как раз вот на фоне вот этих вот фоточек и видео, да? Значит, главный там в Минобороны Михаил Федоров пообещал, что в ближайшее время Крым станет у нас островом, да? Вот, ну а перед этим
1: Зеленский пообещал,
2: что у нас будет лютая зима, да, и это все, естественно, ну, Зеленский вообще это все перед европейскими партнерами своими сказал, да, на G7. Этот все-таки как-то поскромнее нашел себе площадку. Вот это что? Как нам с этим, как на это реагировать?
0: Послушайте, делать свое дело на фронте – это первая история. Второе – все-таки работать с населением, в том числе такими методами, как мы с вами только что обсуждали. Третье – вести эффективную информационную контрпропаганду. Ну и четвертое – быть спокойнее, держать голову холодной. Потому что задача у этого всего происходящего только одна – раскачивание внутренней ситуации в России. Все эти подходы к штанге Зеленского с письмами Владимира Владимировича Путина, с демонстрацией каких-то странных социологических выкладок, естественно, фейковых, да, не настоящей, не натуральной социологии. Странные формулировки, что говорить о мире будут уже с кем-то другим, а не с Путиным. Это все рассчитано на переворот в России, рассчитано на раскачивание настроений в России. Рассчитано на панические настроения, на создание представления о том, что Россия проигрывает, чего нет вовсе. Вот для чего все это делается.
2: И вот несколько раз вы сказали по поводу контрпропаганды. Вот есть ощущение, что как будто в этой части несколько недорабатываемо.
0: Знаете, еще в бытность своим студентом мне доводилось изучать основы, скажем так, и систему еще советской работы пропаганды, идеологической работы и всего комплекса этих мероприятий, которые сейчас бы называли информационными и когнитивными операциями. Так вот, у нас есть прекрасная школа, у нас есть прекрасный опыт, надо просто меньше стесняться, что называется, потому что когда против тебя ведут войну, в том числе информационную, отвечать ты должен соответствующим образом. И примеры такие есть у нас прекрасные, и опыт такой есть прекрасный. Но, опять же, много вопросов иногда и к нашим медиа возникает. Надо меньше стесняться, я считаю.
1: И масштабировать, понимаете? Удачные варианты.
0: Если с нами воюют, надо отвечать соответствующим образом.
1: Удачные примеры нужно масштабировать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюв был с нами на связи.
3: «19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
4: Я жена твоя.
5: Моя?
4: Нет, соседская.

0: привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
1: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
2: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
3: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
4: Ну что, кто следующий?
6: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
7: Переходим к следующей теме. Я, кстати, напомню, 8-925-222-99-92. Это самый простой способ связаться с нашей студией. В мессенджерах по этому номеру вы можете писать ваши сообщения.
8: Спасибо всем, кто уже откликнулся. Да. Довольно много сообщений. Благодарим за интерес.
7: Ну вот есть у меня ощущение, что эта тема тоже вам понравится. Будет что сказать. Вот тут прекрасное прозвучало. Девелоперы, застройщики, да, они же тоже люди, им тоже хочется свои саммиты проводить, там всевозможные мероприятия, где они встречаются, делятся опытом и мнениями. И вот тут владелец одной строительной компании, Николай Амосов, высказал свое мнение на таком форуме. Я процитирую. «Сегодня любой блогер или агент может зайти на объект и вылить столько грязи на девелоперов, а подобные ролики очень вредят репутации застройщиков», сказал он и высказал предложение за съемку недостатков в новостройках наказывать.
8: Нужно пояснить, о чем идет речь для тех, кто давно с покупкой квартиры не сталкивался, скажем так. Да? Когда дом построен, то собственник получает квартиру, смотрит, какие есть недостатки, да, приглашает эксперта строительного и потом обращается к юристу, чтобы за эти недостатки с компанией взыскать. Ну как, мы же хотим, чтобы унитаз работал, да? Когда покупаем квартиру. Хотим, и он должен работать. А если он не работает, то можно за это денежку какую-то получить обратно от застройщика. Точно так же, если неровные стены, нет потолка или, не дай бог, что-то там с окнами на 25 этаже, да, тогда за любые недостатки можно эту сумму с застройщика взыскать. Сейчас в ограниченном достаточно объеме, ну, а раньше можно было в полном объеме. Так вот, если раньше можно было там в полном объеме, сейчас в ограниченном, здесь же Николай Амосов хочет, чтобы вообще наказание было за это. То есть не то, чтобы деньги возвращать за плохо сделанную отделку, например, а наказывать тех, кто это увидел и снял на камеру. Потому что это вредит, как же он там сказал?
7: Репутации застройщиков.
8: Да-да-да, репутации застройщиков вредит.
7: Вот конечно, так вот возникает, ну, такой, знаете, маленький вопросик, ну, вроде как логичный, что, ну, а делайте хорошо тогда, и что тут, ну, если стены ровные, потолок, есть окна, нормальные дыры, сквозных на улицу нет, полы, тоже там шарики по ним не покатаешь. Ну, то есть, если все нормально, что тут снимать-то? И вроде как и репутации ничего тогда не повредит ваша, нет? Ну, наверное, нет. Вы знаете, мы решили все-таки с одним из девелоперов пообщаться и спросили мнение вот касательно высказанного предложения у Ирины Доброхотовой. Она основатель компании «Бест Новострой». Вот что она сказала.
9: Я отношусь так, чтобы не хейтили. Главное, не хейтили. Все-таки нужно искать такие компромиссы. И застройщикам и так трудно, с другой стороны. Если это объективно, нужно показывать. Но сначала, может быть, показать самому застройщику и сказать, что если вы не устраняете, мы там обращаемся через соцсети. Но если мы сейчас начнем какую-то такую войну против застройщиков, которых и так находятся под сильным давлением в связи со всем, вот, что происходит в нашей экономике, и в связи с падением роста продаж, я бы аккуратно, это я к блогерам обращаюсь, выкладывала, потому что иногда можно увидеть в одной квартире какой-то недочет, а все это ляжет на весь жилой комплекс.
7: Видите, как падение роста продаж случилось. Да.
8: Из-за чертовых блогеров.
7: Да вот все, во всем виноваты
8: блогеры. Во всем блогеры вообще виноваты.
7: А, да, но вот ведь какой еще интересный момент. Тут выяснилось, что в прошлом году подбили статистику за год, да, и выяснилось, что с браком сдавалось, с дефектами, сдавалось до 93% новых квартир. Понимаете, да? То есть, ну, считаем, каждая первая квартира была с браком. За, ну, вот, за прошлый год. За этот год, наверное, еще пока не подбили такую статистику. Но есть предположение, что увеличится количество брака в новостройках к 30-му году.
8: Да, мы вдаваться в детали не будем. Действительно, сейчас упрощалась процедура приемки квартир со стороны властей. Для застройщиков она становилась легче. Граждане, которые покупали квартиры, все меньше и меньше могли получить денег за какие-то недостатки. И вот такая ситуация приводит к тому, что к 30-му году эксперты прогнозируют вообще практически каждую первую квартиру с браками.
7: Так и этого еще мало. Они же теперь еще и сроки задерживают, понимаете? Почти 60% жилья в России введено с нарушением сроков. А у самых главных наших компаний строительных, которые вот прям мейджоры, которые вот топ-3, у них до 70% срыва сроков. Мы тоже спросили у нашего эксперта ее мнение. И вот что нам сказала Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
9: Действительно произошло рекордное процентное количество по рынку задержек ввода жилья, и, конечно же, все это мы видим последствия совокупности причин. Первая причина – это ключевая ставка, которая была высокая все это время, и застройщики финансировались и закупались, и на них финансовое бремя очень тяжело давило, и это влияло. Это первое. Второе, как мы знаем, подорожание всей логистики после санкционных введений, и самое главное – это отмена льготной ипотеки. Я хочу сказать, что застройщикам невыгодно задерживать строительство. Мы знаем, что с 1 января отменены мораторий на штрафы, и что сейчас дольщики могут обращаться в суды и взыскивать за каждый месяц просрочки ввода в эксплуатацию, поэтому застройщики стараются как можно быстрее сдать, и чтобы мы приняли их квартиры. И вот тут что возникает? При отмене этого моратория застройщики сейчас, стараясь сдать все-таки быстрее, идут такие недоделки. И вот растет объем жилья как с дефектами, это наблюдается.
8: Ну и тут, наверное, будет уместно сказать о реакции властей на подобные высказывания застройщиков, да, в частности, например, о том, что блогеры наносят урон имиджу из-за того, что выкладывают недоделки всякие. За министра строительства Никита Стасишин на форуме, как я понимаю, движения, которое сейчас как раз проходит, прокомментировал этот так называемый потребительский терроризм со стороны покупателей квартир. Что он сказал? «Мы очень много сделали за последние годы, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем». И теперь вот обращаясь к застройщикам. «То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он есть, и надлежащего качества». Ну, в целом, я думаю, он тут своеобразно закрыл эту дискуссию, а вот ущерб для строительной компании Николая Амосова нанесен колоссальный словами, в первую очередь, замминистра строительства, а не блогерами.
7: Ну, и мне кажется, словами самого Николая Амосова нанесен серьезный ущерб, да. Ну, как бы это уже пусть они там сами разбираются. А мы же хотим обсудить ситуацию, в принципе, действительно, цены неподъемные, не подступишься. Проценты по ипотеке, ну, в общем, для смелых. Качество. Вы слышали какое? Сроки срываются, при этом каким-то образом покупатель компенсировать это себе на надлежащем уровне, ну, фактически не может. Ну, условную там какую-то ему, может быть, компенсацию, и то через суд, и то год через два. Что же делать-то бедным покупателям новостроек? Как же им быть? Да.
8: Спросим у заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотнева. С нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
10: Да, взаимно. Здравствуйте. Я хочу сказать, что покупатели уже определились, что им делать. Они просто перестали покупать квартиры в новостройках. Действительно, спрос год от года падает. У нас почти 70% нераспроданного жилья, и в этом нет ничего удивительного, потому что вообще-то квартира на вторичном рынке стоит гораздо дешевле, и там уже можно точно понять, какое там качество, какие там есть реально проблемы, а не покупать кота в мешке, и действительно не получать вот эту вот массу последствий, когда вам обещали, например, садик, а вместо садика там поставили офисное здание, когда вам обещали парковки, а парковок нет, и вместо парковок там еще одно офисное здание или еще один дом воткнули.
7: Нет, или паркинг, где место стоит как квартира, тоже вариант.
10: Ну да, да. И на самом деле вот здесь такой процесс, который, ну, как бы закольцован, потому что чем меньше начинают люди покупать же жилье в новостройках, а здесь и действительно и запредельные ставки по обычной ипотеке, и рост стоимости, и сокращение количества людей, получающих льготные ипотеки, тем сложнее застройщикам справляться со своими обязательствами, да, чем меньше там у них из счетов распроданных квартир, тем выше кредитная ставка в банке. Ставка, деньги дороже, рабочая сила дороже, значит, они начинают экономить. Они начинают выгонять вот это вот качество ужасное, потому что люди, которые занимаются официальной приемкой, говорят, что, ну, найти 5% квартир без существенных недостатков, это уже подвиг, может быть, в каком-то элит-классе. Mm-hmm. Вот, и поэтому, значит, вот как бы все закольцовывается, и тем не менее, ну, а вот такие высказывания, которые мы сегодня слышали, они, мне кажется, окончательно вгоняют гвоздь в крышку гроба, так сказать, нашей строительной отрасли, к сожалению.
7: Ну, строительная отрасль, мне кажется, она шла к этому ко всему семимильными шагами, когда они объясняли рост на 30% стоимости квадратного метра тем, что у них арматура подорожала, понимаете? Сейчас у них подорожала логистика. Мы спрашиваем, извините, а что у нас, бетон нужно из Италии везти, что ли, для строительства многоэтажных домов? Или нет, у нас с трубами проблемы? Логистика где подорожала? По территории России?
10: Смотрите, откровенно говоря, значит, не одни застройщики виноваты, потому что вот себестоимость строительства, она составляет там в лучшем случае половину стоимости жилья. Конечно, у всех по-разному. Ну, например, там, где более-менее нормальная ситуация, это Москва, Санкт-Петербург, там область, у застройщиков еще сохраняется более-менее приличная маржа, вот, и, конечно, поскольку есть спрос, они там эти цены задирают, но, в принципе, тут вносит вклад, и, например, стоимость банковских кредитов тех же самых, да, и, например, стоимость административных процедур, земля дорожает очень сильно, перевод земли там в некое там, в другой вид использования разрешенный, это очень дорого, то есть половину стоимости создает само государство вот этого жилья, да, и банки, и, ну, все равно государство, потому что это мы выдумали вот эту эскроу счета, они, конечно, немножко там защитили дольщиков, но они же очень повысили стоимость строительства, потому что деньги лежат без движения там фактически, без процентов, да, и как бы их не могут получить и вынуждены занимать кредиты у банков. Тут, во-первых, сама организация системы, которая, на мой взгляд, должно государство перестраивать, ну, системы поддержки стройки все-таки. А самое главное, нам надо перестраивать систему поддержки жителей, потому что вот эти все наши колоссальные траты бюджетные на поддержку льготной ипотеки, они не делают жилье доступнее. И именно льготная ипотека, которую получали все покупатели жилья в новостройках в свое время, она разогнала эти цены. Были же отчеты счетной палаты, которые говорили о том, что у нас каждый процент субсидирования ипотеки дают плюс 2% стоимости жилья.
7: И вы нам это в эфире предрекали, я помню наш с вами разговор именно на эту тему, когда вы сказали, это приведет к удорожанию.
8: Светлана Викторовна, спасибо большое. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева была с нами на связи. Понятно, что нужно менять целиком всю систему.
6: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
6: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
12: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
7: Ну, поговорили мы с вами о застройщиках, а теперь снова о прекрасном.
8: О стройке, в общем-то, тоже продолжаем говорить, но теперь уже о ремонте и о ремонте дорог. Представляете, есть люди, которые самостоятельно ремонтируют дорожное покрытие.
7: Ну, неудивительно, да. Ну, вот представьте, вы живете в своем дворе, да, у вас многоквартирный дом, может быть, несколько домов, вы живете в этом дворе, и у вас там на тротуаре или, может быть, на подъезде к дому есть яма в асфальте. И эта яма, ее все уже знают, уже отработали технику, как ее объезжать или преодолевать. Там она, может быть, даже имя уже получила. Может быть, вы празднуете день рождения этой ямы, там, вокруг нее, там, не знаю, столы выставлять. Ну, родная стала она. Но в какой-то момент, наконец, достала. Вот захотелось от нее избавиться. Ну, не ремонтируют дорог. Ну что, ну взяли граждане и засыпали. А через некоторое время появляются специальные люди из специального ведомства и штрафуют таких граждан на 10 тысяч рублей. А тех, кого, например, эти граждане наняли какого-нибудь ИП для ремонта вот этой ямы, его могут оштрафовать на 25 тысяч.
8: Ну, это, между прочим, информация 10-летней давности, может, сейчас штрафы уже и побольше были, просто несколько случаев, которые происходили, да, вот этот случай про 25 тысяч, и это ремонт улицы в Астрахани был, да. Угу. Есть точно так же, например, ремонт дороги в Пермском крае, 70-летнего жителя наказали штрафом в 5 тысяч рублей. Есть история из Вологодской области, так что это, в общем, такая история, которая не единичная. И довольно много. И действительно оказывается, что ремонт дорог может этим дорогам навредить с точки зрения тех, кто их не ремонтирует. Ох, запутанная история, но всем, как всегда, все понятно.
7: Да, у нас с вами полный эфир логики сейчас происходит. Да, так вот, теперь в Госдуму внесен законопроект, который, что вы думаете, будет как-то очень сильно наказывать тех, кто не ремонтирует дороги?
8: Или, может быть, он заставит отремонтировать дорогу тех, кто должен ее отремонтировать?
7: Нет, нет. Этот законопроект разрешает гражданам ремонтировать дороги. Освобождает граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местах.
8: Мы запасаемся уже ведрами с жидким асфальтом, там, кучками щебня и всем остальным, чтобы воспользоваться этой инициативой. Ладно, посмеялись и хватит, посмотрим, насколько все действительно может работать и вообще, как такая ситуация сложилась. С нами на связи главный редактор «Дом и двор», эксперт по ЖКХ Павел Степура. Павел Иванович, рады вас слышать.
7: Здравствуйте, Павел Иванович. Павел Иванович, вы с нами?
14: Алло, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Павел Иванович. Я надеюсь, вы слышали, да, вот всю вот эту вот информацию и изучили этот прекрасный законопроект. Как относитесь к этому?
14: Ну, законопроект там вообще совсем короткий. Там всего лишь добавляется в Кодекс об административных правонарушениях примечание, что эти штрафы не накладываются в случае там самостоятельного ремонта внутриквартальных дорог и, соответственно, там, на придомовых территориях. В общем, такое достаточно узкое примечание. Но вообще, конечно, да, то есть тут вы правы, в обсуждении хорошо упомянули, что вместо того, чтобы заниматься вопросами, условно говоря, добиваться, чтобы тот, кто должен ремонтировать, он, соответственно, нес наказание, если он не ремонтирует, вместо этого, соответственно, жителям, гражданам предлагают самим это все делать, и типа мы вас за это наказывать не будем. То есть да, тут ситуация есть такая, с некоторым непонятно такой вещью, что все-таки правильнее было бы добиваться выполнения своих обязательств.
7: Но тут, понимаете, непонятная вещь, она начинается еще шагом раньше. Оказывается, людей, которые, в общем, помогали работникам ЖКХ и решали свою проблему сами, их за это же и наказывали. Я, честно говоря, вот просто искренне поражена этим. Ну, правда, вот с каким лицом стоит, кто там, кто их приезжает штрафовать? Кто этим занимается? Вот какое ведомство?
14: Ну, тут от региона к региону, здесь по-разному зависит. Но в любом случае, такая какая-то государственная структура, которая отвечает там за контроль за состоянием дорог. Ну, и штрафуют, я так понимаю, не просто за то, что отремонтировали, а за то, что, ну, условно говоря, мешали проезду во время ремонта. Ну, смысл примерно такой, того, как это прописано в КАДе.
7: Нет, ну и ИПшник отремонтировали не за то, что мешал, а за то, что отремонтировал.
14: Нет, вот, вот эта статья в КАПе, она сформулирована таким образом, что не за ремонт как таковой, а за то, что, условно говоря, пока ремонтировал, он мешал да, там, проезду. И поэтому, соответственно, тут именно ситуация такая не очень понятная. Да? Он делал, ну, во-первых, доброе дело, но вещь не только в доброе дело, да? Он ведь это делал по заказу, соответственно, жителей, граждан, которым эта дорога нужна в нормальном состоянии. Вот, ну и тут, соответственно, еще получил дополнительный бонус.
7: Да уж, бонус так себе. Ну, вот я о чем говорю. Вот стоит там представитель МВД, наверное, перед этим 70-летним пенсионером, который вот заделал дыру на проезжей части, и говорит, я вам штраф выписываю. Вот с каким лицом он это делает? Вот как это вообще происходит?
14: У меня, я могу сделать предположение, что, в общем, такое может быть, ну, например, условно говоря, в отместку. Вот вы тут жаловались, и вот теперь вы тут делаете себе сами, пытаясь сказать, что вот мы плохо работаем, и вот вам за это штраф. То есть, в принципе, такая логика тоже, к сожалению, иногда бывает. Вот, и поэтому такая странная вещь в этом подходе вот так и так иногда реализуется.
8: Павел Иванович, у меня очень странный на самом деле вопрос. Ну, смотрите, сейчас мне разрешат ремонтировать дорогу перед домом, да, перед многоквартирным.
7: А не начало ли это большого пути, ты хочешь спросить?
8: Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, просто вот банальный вопрос, а где мне асфальт взять? Ну, компании большие покупают, меняют сразу целое полотно. А если мне нужно ямку прикрыть, я где эти 22 килограмма, я не знаю, там, возьму этого асфальта?
14: Ну, 22 килограмма, конечно, в магазин не зайдешь, не купишь, безусловно. Поэтому, когда необходимы такие ремонты, то фактически это необходимо все же, чтобы какой-то приехал автомобиль, загруженный больше, чем 22 килограмма. Поэтому просто так отремонтировать нельзя.
7: Не скажите, вот я вот у себя с балкона наблюдаю уже в течение месяца взаимодействие, видимо, подрядной организации, ну, двух представителей какой-то подрядной организации и вот такой ямы на проезжей части у меня во дворе. Они раз в неделю примерно приходят с пакетами, которые похожи на цементные, но высыпают из них холодный черный асфальт, прибивают это все, через неделю это все вымывается, они приходят с новыми пакетами, опять засыпают, опять прибивают, и вот это продолжается уже в течение месяца. Очень увлекательно на самом деле. Ну, то есть, во всяком случае, такой асфальт купить можно.
14: Не, это не асфальт, это какая-нибудь крошка, которую взяли с... ну, то есть, когда, например, где-то кладут асфальт, снимают старый, в том числе там образуется в том числе и крошка. И вот эту крошку они какую-нибудь бушную собирают и засыпают то, что...
7: Они распаковывали этот пакет, распаковывали.
14: Ну, это...
8: Павел Иванович, я сейчас все сомнения, значит, уберу. Так, только что зашел в интернет и посмотрел, продается холодный асфальт, пакеты по 25 килограммов, 300 рублей стоит.
14: Ну, это, если таким все делать, это вообще дорогое удовольствие будет.
8: Понятно, но...
7: Ну, тут именная лужа Степанида Сергеевна, ей 4 года там.
8: Просто можно любопытно, что есть холодный асфальт. Ну, конечно, тут в технологию нужно углубляться. Насколько вообще человек может эффективно отремонтировать дорогу, Павел Иванович? И не скажут ли потом власти, что вы ямку хорошо сделали, теперь вы всегда будете асфальт класть перед своим домом?
7: Да, не превратится ли этот законопроект из разрешительного в обязующий?
14: Ну, во-первых, я не думаю, что вообще этот законопроект примут по одной простой причине. правительство дало на него отрицательный отзыв. Правительство считает, что и так все нормально урегулировано, и никаких дополнительных примечаний и все остальное не нужно.
7: То есть будем штрафовать и дальше. Потому что
14: всех все устраивает. Да. Поэтому, соответственно, я бы не стал бы оценивать с высокой вероятностью принятия этого законопроекта. Вот. А то, что касается технологии, это абсолютно правильно. Вот как раз речь об этом и идет, что если просто что-то засыпать, оно все равно будет вымываться. То есть если не технология, не используется правильно технология, если это делать какими-то кусочными решениями, там где-то сухой асфальт, где-то какой-то гравий, песок и так дальше, но это временное решение там на недельку. Поняли. Вот, но это не решает проблему вообще и никак.
8: Поняли. Совершенно верно. Спасибо большое, Павел Иванович. Павел Степура был с нами на связи.
7: Не заделывайте ямы на дороге, оштрафуют.
12: Наше время. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
15: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
16: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
12: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
18: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
17: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
12: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
20: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
21: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
20: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России, Кузбасс.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
22: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
23: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
22: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удары по электроподстанции в Сумской области, НПЗ в Полтавской и складу ГСМ в Киевской. Слов о террористических действиях Киева уже недостаточно. Будут массированные удары, заявил Сергей Лавров. Владимир Путин в Казани провел двусторонние встречи с премьерами ряда стран Юго-Восточной Азии. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы ударом герани поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области мощностью 110 киловольт, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого важного энергетического объекта. Также российские военные нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР и Сумской области с применением авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате ударов пункты временной дислокации противника были уничтожены, говорится в сводке. Также ударами подверглись склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, а в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны России. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях зоны спецоперации около 1360 военных. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, массированные ответные удары не заставят себя долго ждать.
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Владимир Путин детально проинформировал участников саммита России и АСЕАН о том, как развивается ситуация вокруг Украины. Также сообщил Лавров журналистам на полях саммита. Владимир Путин провел переговоры в Казани на полях саммита России и АСЕАН с премьер-министром Таиланда. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях. Объемы двусторонней торговли улучшаются. И с начала года 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд.
3: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: Также президент Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама и заявил, что товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, а ожидается рост объема торговли, и для этого созданы необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
3: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двухсторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Трубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России, мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. К конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Осужденный 21-летний житель Мурома Владимирской области Роман Тарасов, внесенный в Россию в перечень террористов. Он признан виновным в поджоге двух автомобилей и одного покушения на поджог транспорта по заданию украинских кураторов. Обвинение просило назначить Тарасову 18 лет лишения свободы. Как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье, его мать находится в следственном изоляторе по делу о наркотиках. До задержания Тарасов жил в туристической палатке в Покровском Стрежневе. За поджог ему обещали заплатить 70 тысяч рублей, но денег он не получил. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков пообещал, что дождей практически не будет.
4: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14.00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16.00 жеребьевка пути регионов. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендьенте» в размере $2.5 миллиона за 50% прав на полузащитника Закиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, об этом сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендьенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча пройдет на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Лишь одна сборная США получила представительство из двух футболистов – полузащитника Уэстона Маккенни и защитника Энтони Робинсона. Кроме них, в число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурили из Панамы, Гарри Сутер Австралия, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитник Аюба Буади из Марокко и нападающий аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, французский Лиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она установила на дне прыжков 7 июня. Добавлю, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Нальчике ожидается 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Сочи дождь и гроза 25-27 градусов, в Краснодаре плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь. В Волгограде 27-29 градусов, небольшой дождь, в Ростове-на-Дону 28-30, без осадков. В Воронеже 23-25, дождя не ожидается. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15.
6: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
6: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана.
0: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
8: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
9: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы вернулись в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Контакты наши неизменны. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Точно так же там есть прямая трансляция и возможность прокомментировать. Ну, можно еще зайти в Rustor и Google Play и скачать целое приложение Радио России. Там все функции те же самые и даже больше. Все в одном месте, все очень удобно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а свежие новости, свежие интересные всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Началось лето, начались отпуска. Мы с вами стали ездить в разные города, гулять по улицам, любоваться красотами и сталкиваться так или иначе с уличными фотографами. Ну, кто был в Петербурге, знают, как работают эти люди. К вам подходит такая... зебра какая-нибудь или лошадь, да, или Петр Первый сам лично, или Екатерина Великая, и предлагают сфотографироваться. Ну, говорят, что там заплатите сколько заплатите, а потом выясняется, что нет. Очень даже фиксированная такса, ничуть не меньше там, 1000 рублей, это если повезет. А в случае отказа оплатить могут возникнуть даже конфликты. Ну вот, например, такая история тут недавно произошла в Иркутске. Там к девушке тоже вот так вот подошел фотограф, надел комплиментов, сказал, что я сейчас вас просто гениально, ослепительно сфотографирую. Девушка согласилась. Потом выяснилось, когда уже все состоялось, выяснилось, что стоит это 5000 рублей. Девушка сказала, нет, у меня только 500 рублей, я не могу вам столько заплатить. Ну, в общем, сошлись на этой сумме, там не все фотографии выслали, но даже то, что выслали, потом уже дома девушка, когда посмотрела на эти фотографии, ну, ее подруга сфотографировала бы лучше.
10: Да, в общем, есть такие случаи, есть случаи, когда просто на улице подходит фотограф и начинают вас фотографировать, иногда даже не спрашивая вас, сначала фотографируют, а потом говорят, а вот мы вас сфотографировали, может быть, вам нужны эти снимки, а может, не нужны, а какое я согласие давал или давала на то, чтобы меня вообще фотографировать просто так, иногда даже и не спрашивают, в общем-то.
11: И это мы еще такие мягкие ситуации рассказали, а были случаи, когда за отказ заплатить за фотографию пытались избить, такое вот произошло, например, в Сочи, в Крыму тоже была такая ситуация, разбирался МВД в этом во всем. То есть, в общем, не так-то и безобидные и безопасные уличные фотографы, с одной стороны, а с другой стороны, а может быть, я плохо выгляжу, а может быть, я вообще в кадр попадать не хочу, а может быть, вот этот стрит-фотограф, который фотографирует красивые дома, да, вот я у него там как-то попала в массовку, а я этого не хочу, а меня не спросили.
10: Вас разыскивает полиция, хотелось мне сейчас сказать, поэтому я не хочу фотографироваться. Ладно, ну, обсудим все эти случаи, как себя вести и какие права мы имеем в этом отношении, на что, кстати, имеют право фотографы, которые на улице фотографируют, с адвокатом, председателем общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктором юридических наук Людмилой Айварсовой на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Людмила Константиновна, да. Скажите, пожалуйста, ну что вот в первую очередь делать человеку, которого вдруг начали на улице фотографировать? Кто вообще, имеет ли кто-то право меня на улице сфотографировать?
12: Да, вас имеют право фотографировать на улице, в парке, на площади, в транспорте, в магазине, в аэропорту и так далее. Вот это общественное место, это место, где могут делать фотографии. Но вопрос в том, как эти фотографии будут использоваться. И это уже является предметом ограничения. Например, если публикуются фотографии, где человек является главным объектом, либо используется в рекламе, дают ваши фотографии, например, вы такой красивый, что вас фотографировали, а дальше начали продавать и извлекать из этого коммерческую выгоду. Это у нас запрещено. Но сфотографировать вас можно и любоваться вашей фотографии потом, естественно, человек, который сфотографировал вас в общественном месте, тоже может это делать, тем более, если вы, ну, не заметили там, да, или вы можете возражать и говорить, что вы, пожалуйста, меня не фотографируйте, потому что эти фотографии являются, то есть мои фотографии являются моей частной жизнью и, например, фиксируют мою личную жизнь, либо переписку, либо свидание с кем-нибудь. Да, вот смотрите, такая история. Вы идете там с девушкой по улице, а у вас дома жена, а вас фотографировали, съемку куда-нибудь выложили. И для вас это, естественно, во-первых, неприятно, во-вторых, может семью разрушить. И поэтому, да, безусловно, здесь есть тоже ограничения для того, чтобы распространять. Да? Но, опять же, изображение, если оно используется в государственных, общественных либо иных публичных интересах, то в этой ситуации могут эти фотографии также размещать куда-то. Но если вам предлагают купить ваши же фотографии, вы можете, естественно, ну, я не знаю, отправить человека куда-нибудь на отдых и, соответственно, запретить, да, использовать вашу фотографию. Тогда ее использование вы можете оспорить как защиту своих личных неимущественных прав. То есть потребовать удалить фотографию, потребовать компенсации морального вреда и так далее. У нас даже судебная практика об этом есть.
11: Да.
12: И Верховный суд неоднократно разъяснял о том, что создание фотографии допустимо, дальнейшее использование в незапрещенных законах случаях также допустимо, а вот если это во вред человеку, либо нарушает его личные неимущественные права, вторгается в его личную жизнь, это уже недопустимо. Но опять же, защититься от этих уличных фотографов вы, наверное, не сможете. Но в последующем, если вдруг вы обнаружите, что ваша фотография каким-то образом негативно используется, вы уже можете пойти правоохранительные органы или в суд и запретить использование ваши фотографии.
11: Угу. А вот эти ростовые куклы или так, наряженные вот эти, кто они там, актеры или как их назвать, модели, да, которые там в виде Петра Первого пристают в Петербурге, или обладатели животных, птичек тоже. Насколько их деятельность, в принципе, на улицах законна?
12: Если они не нарушают общественный порядок, не создают хаос в обществе, и если они не пугают, да, там, детей маленьких своими образами, то, в принципе, это все является таким развлекательным мероприятием для людей, которые там это все видят и наблюдают. Ну, если к вам пристают и говорят, возьми обезьянку на руки, давай сфотографируемся, это уже навязывание определенных услуг. Тут, в общем-то, это не совсем законно. Тут можно пригласить сотрудников полиции и сказать, что вот человек навязывает мне определенные услуги, еще и денег за это просит. И в данной ситуации, конечно, будет, ну, скорее всего, замечание. Не думаю, что... Если только это не хулиганство, да, и вот если будет хулиганство, тогда его привлекут за мелкое хулиганство к ответственности.
11: Но там вот по поводу животных были какие-то неприятные моменты, когда выяснялось, что животные, в общем, содержатся в чудовищных условиях, что над ними фактически издеваются. И вообще животным не полезно.
12: Да, была такая история про медведя, которая жила, это медведица, по-моему, которая жила в стесненных условиях и сама себя калечила, ее изъяли, или его, не помню точно, изъяли, и его долго лечили, это животное. Если животное не является опасным, диким, то его содержать можно. Но, опять же, у нас есть закон о защите животных, и животное должно содержаться в безопасных условиях, чтобы оно не вредило окружающим и самому себе. Конечно, вот эти все эксперименты над дикими животными, это, наверное, безобразие, да, можно сказать, потому что, ну, издевательство, ну, практически. Конечно. Но, к сожалению, многие и над домашними животными издеваются, и никаких...
11: Последствий.
12: Это крайне редко и сложно выявляется, да. Если хозяин не кормит свою собаку, она умирает с голода, ну, пойди привлеки того хозяина.
11: Ну, да.
12: Если только бдительные соседи не вмешаются в эту ситуацию.
11: Поняли вас. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Людмила Айвар, адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, была с нами на связи.
6: Наше время.
10: Опять же, про сезон, да, и начало, и вы про продолжение говорим. И, естественно, очень часто мы ходим на пляж купаться в разных городах. У кого-то реки, у кого-то пруды, кто-то и на море купается. Но, как оказалось, не всегда без последствий. Мы, кстати, довольно часто говорим о том, где можно купаться, где нельзя купаться, где можно посмотреть эту информацию. И вот... Сейчас, в данном случае, новости прилетают из Нижнего Новгорода, но мы видели, что есть и из других населенных пунктов. Публикуют люди фотографии, на которых кожные покровы и детей, и взрослых покрываются пятнами после купания в водоеме. И сейчас разберемся, что тому причиной, хочется так сказать, потому что название этих историй не очень приятно. Итак, в общем... Водоем, пляж, купание и последствия. Поговорим с врачом-дерматологом. Ольга Бажок с нами на связи. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
13: Здравствуйте.
11: Но прежде чем начнем говорить, я все-таки назову этот водоем, чтобы жители Нижнего Новгорода...
13: Алло.
11: Слышите нас?
13: Да, хорошо, слышу.
11: Прежде чем начнем говорить, все-таки я для жителей Нижнего Новгорода и гостей этого замечательного города назову этот водоем, ну, потому что...
10: Мало ли что.
11: Светлоярское озеро называется. Не стоит пока, во всяком случае, купаться в Светлоярском озере, потому что там обитают личинки паразитических червей. Циркарии они называются. Знаете, вот раньше мы слышали, вот там летаешь куда-нибудь там в Индию или в Таиланд, или еще, имей в виду, что там в водоемах могут вот действительно под кожу проникнуть личинки всевозможных насекомых, и очень это все неприятно. Как-то это больше относилось к тропикам, там, ну или Южная Америка, да, вот тоже. Оттуда как-то люди с такими неприятностями приезжали. Но чтобы Нижний Новгород...
10: Что-то изменилось, видимо, Ольга Сергеевна, расскажите.
13: Нет, нет, на самом деле все это существовало всегда, просто экология меняется, какие-то моменты, это очень сильно заболевание связано с водоплавающими птицами, а они являются прямыми переносчиками данной инфекции, данных червей. Mm-hmm. И благодаря тому, что в каждом озере время от времени эти циркарии есть, даже есть локации разные, то есть в одном и том же озере, где рядом с тиной, с водорослями, совсем рядом с берегом, там этих циркарий может быть значительное количество, и когда вы будете заходить и стоять в этой стоячей воде, mm-hmm. они могут крепиться на кожу и проникать внутрь и вызывать данные заболевания.
11: Но это мы говорим все-таки об озерах, да, и прудах, то есть там, где вода стоячая, а реки, да. где течет.

0: Чика.
1: Да.
0: Какие регионы, Ольга Сергеевна, в России, ну, чисто теоретически могут попадать под эту опасность? Потому что, ну, в данном случае Нижний Новгород, но мы видели, что и в Подмосковье такое фиксировалось, и на Урале такое было.
1: Да, это связано с температурой воды, когда она начинает прогреваться достаточно. И мы видим в диапазоне, что мы есть водоплавающие птицы. Все. Это любое озеро, любой пруд, любой водоем.
0: То есть вот я вижу пруд, условно говоря, в центральной полосе России, на котором плавает прелестная уточка.
1: Да.
0: Значит, там есть циркариоз и зуд купальщика.
1: Да. Просто он будет локализоваться в разных местах. Если вы будете плавать на середине, если вы, скажем, обработаете ноги каким-то там фотозащитным кремом, если вы не будете стоять у берега длительное время, и если берег прозрачный, там нет цветов, растений, водорослей, которые задерживают именно циркуляцию воды, то вообще никаких проблем. И самое интересное, что если так разобраться, данное заболевание не является каким-то серьезным, потому
2: вот,
1: что...
2: хотела спросить, как лечится, да-да-да, и какие осложнения.
1: Циркарии проникают под кожу и там сразу погибают. То есть мы не являемся ни промежуточным, ни конечным, ни временным, скажем, пунктом обитания данных паразитов. Поэтому максимум, что мы видим, это неприятное раздражение на то, что этот животное, это циркария погибает в нас. И наша иммунная система его утилизирует. Это происходит в течение месяца-двух. То есть данное, потому что так просто оно не выводится легко. Но то,
0: лечить
1: что...
0: никак дополнительно не нужно.
1: Лечится, как правило, антигистаминным, чтобы наша иммунная система не запустила ненужной гиперреакции.
0: Угу.
1: То есть, чтобы ее немножко успокоить. И охлаждающие какие-то компрессы или повязки, которые мы наносим непосредственно, если мы видим эти образования, там, на, как правило, это нижней конечности, на ногах мы видим такие красные бугорки, которые чешутся.
0: Я помню, что в какой-то момент начали говорить о том, что вот если утки появились на озере, это значит, ну или там на пруду где-то, да, это значит, что экология, вот очень хорошо с ней все стало, а оказывается вместе вот с пернатыми еще и такие неприятные истории. Ну это же не опасно, но неприятно, скажу
1: Нет.
0: так.
1: Да, это не опасно, но неприятно. И люди с гиперреактивным иммунитетом, аллергики, которые там реагируют на все, на тополиный пух, на какую-то пыльцу, на какие-то вещи, они могут реагировать более ярко. То есть у них может подняться температура, они могут чувствовать какое-то недомогание. Но это связано не непосредственно с возбудителем, а это связано именно с реакцией самого иммунитета. И если у вас там отмечалась когда-то одна какая-то аллергическая реакция какого-то местного раздражения или какие-то такие, ну, незакономерные реакции там время от времени, то вы не будете подвержены. То есть бояться не стоит. Это, мне кажется, тоже немножко демонизирует, потому что эта проблема, она была всегда. Но так как она не является такому высокому классу опасности, то есть, ну, почитали.
0: Ну, можно,
1: ну, детей.
0: Да. А, Ольга, спасибо большое. Ольга Бажок была с нами на связи.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталь, привет.
2: Привет. Привет.
0: Значит, нашли мы такую

0: информацию, что в одном из популярных книжных магазинов, да, и в сети, я хотел сказать, назвали самую популярную тему спортивной литературы. И для меня, конечно, это удивительно оказалось, но тем не менее. Понятно, футбол, но кроме того, шахматы, Формула-1, баскетбол и хоккей.
1: И, в принципе, в этом году рост показала книжная литература по сравнению с прошлым, там что-то 25%, кажется.
2: Спортивная, да, именно. Я понял, о чем вы. Но на самом деле, мне кажется, что это, конечно, связано с тем, что, ну, в первую очередь, люди любят читать о каких-то героях. А спортивная литература, она зачастую все-таки о каких-то суперизвестных личностях, как и в футболе, так и там и в шахматах, и в других видах спорта, это, пожалуй, не имеет значения. Основной все-таки такой основной пласт — это автобиографии. И мне кажется, что людям нужны вот такие альтернативные герои, как раз не из там художественной литературы, а вот самые настоящие примеры успеха, в общем, живые, где рассказывают всю подноготную, как они этого успеха добились. Поэтому и спортивная литература показывает рост, потому что, ну, нужно отвлекаться и при этом следить за тем, как другие люди пришли к успеху. Вот, мне кажется, с этим и связано то, что люди стали больше покупать. Ну и плюс, конечно, в любом случае влияют там и соцсети и так далее. Люди интересуются какими-то интересными персонажами. Ну, понятно, что все знают там Майкл Джордан, Коби Брайант, да, из баскетбола. Но, например, я думаю, что многие прочитали бы и там автобиографию Леброна Джеймса, который продолжает карьеру, и автобиографию Андрея Кириленко, почему бы не прочитать, тоже, мне кажется, очень интересно было бы.
1: А поэтому... я-то думала, что это у нас просто люди стали более спортивными, спорт их, в принципе, больше стал увлекать, поэтому они стали больше о спорте читать.
2: Не без этого, мне кажется, не без этого. Но все-таки здесь, мне кажется, популярность отдельно взятых личностей больше влияет, чем какая-то спортивная направленность нашего общества. Поэтому тут не стоит, наверное, акцентировать внимание на том, что кто-то там начал заниматься футболом и бросился читать обязательно футбольную литературу. Ну, во-первых, футболом начинают заниматься дети, и им вряд ли интересна в том числе и автобиография кого бы то там ни было. Ну и плюс ко всему, огромный пласт еще спортивной литературы, не стоит забывать, что это там учебные пособия и так далее. Я думаю, что, может быть, и такой направленности тоже подсчитали в процентном соотношении.
1: Ну, хорошо, футболом занимаются дети, но шахматами-то.
2: Шахматами тоже дети.
1: В пятерку там еще Формула-1.
0: Вот, Формула-1. Там же, ну, не дети уже.
2: Ну, а Формула-1, во-первых, вы удивитесь, но это безумно популярный вид спорта, невероятно популярный. Если вы обратите внимание на там количество подписчиков в разных соцсетях у пилотов Формулы-1, вы удивитесь достаточно сильно. Плюс ко всему, не стоит забывать, сколько еще фильмов выходило по поводу Формулы-1, и супер популярные они были, каждый просто отдельно взятый шедевр. Поэтому тут можно говорить о том, что это просто очень популярный вид спорта, и как раз, мне кажется, категории людей, которые увлекаются там шахматами, это более читающие люди просто априори. Плюс ко всему, Формула-1 это все-таки, на мой взгляд, те люди, которые, ну, если ты смотришь Формулу-1, ты достаточно выдержанный человек, потому что они очень долго едут. И понятное дело, что читать такой человек тоже, в общем, умеет. Способен.
1: Слушай, я вот про шахматы могу
0: вспомнить. Может, они читают, пока там гонка идет?
2: Вполне возможно. Так, не стоит исключать.
1: Могу вспомнить только Набокова «Защита лужин», но я не уверена, что это спортивная литература. Вот.
2: Нет, это но точно про шахматы, не относится к спортивной литературе. Понятно, что там к спортивной литературе относятся определенные, наверное, авторы, скажем так, кто занимается переводом именно, да, потому что есть же огромный пласт вот этих автобиографий, которые просто переводятся на русский язык. Я, честно признаюсь, читал автобиографию Алекса Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, да, бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед, футбольной команды, и, конечно, легенды вообще мирового футбола. Могу сказать, что в оригинале может быть даже хуже, чем в переводе. Поэтому бывают моменты, когда у нас действительно очень качественно и переводят литературу. Это тоже нужно понимать. Но при этом нужно очень тщательно выбирать эти книги. Потому что я сталкивался с разными абсолютно спортивными книгами. И доводилось покупать, ну, в общем, не самую прекрасную литературу в этом отношении. Была такая книга, специально антирекламу произведу. Это «Противостояние Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы». Я думал, что это будет очень интересно. Она
1: конфликт.
2: Продавалась даже запечатанной, к сожалению. Поэтому я не смог узнать, что же там в оглавлении и так далее. Я приобрел, думаю, ну, прочитаю, интересно. И там просто сборник цитат Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы. Вот этого интереснейшего противостояния просто собрали все цитаты с пресс-конференции, из каких-то их публичных выступлений и обернули в твердый переплет. Вот и все.
1: А картинки-то хоть были, может?
2: Картинок не было абсолютно, поэтому это было специфично.
0: Я 5 копеек свои ставлю, я зашел на сайт, ввел книги о спорте, и действительно, больше всего про Формулу-1, очень много разных книг, там, только что название какое-то мне попадалось довольно любопытно. А, «Выживать, чтобы гонять», например, какого-то зарубежного автора. На втором месте, вот так я быстро очень, это «Конный спорт». И очень много, но на это я как бы не обращал внимания, может быть, тут на первое место это стоит поставить, это педагогическая литература.
2: Да, как раз вот это, мне кажется, наиболее, наверное, популярный сегмент вообще спортивной литературы, просто потому что, ну, во-первых, это, наверное, удобнее, чем все-таки где-то искать, и ты можешь какие-то пометки себе делать и так далее. Ну и плюс мы все прекрасно понимаем, что, я надеюсь, количество тренеров в нашей стране продолжает увеличиваться по разным видам спорта. Я надеюсь, по-прежнему. И это, соответственно, тоже влияет на количество проданной спортивной литературы вот такого педагогического характера. Поэтому этому-то удивляться как раз не приходится. Одна из самых популярных книг, вот я думаю, что вы читали эту новость, да, по поводу как раз выросших процентов продаж. Так вот, одна из самых популярных книг — это книга Уткина. Да, «Мы здесь жизнь живем». Василий Вячеславович, конечно, это персона, но околоспортивная все-таки. И понятно, что многим, наверное, было просто невероятно грустно, когда он ушел из жизни. И эта книга вышла вот в тот момент, когда еще чемпионат мира впереди. Она вышла, получается, в мае, там, в апреле, в мае этого года. Впереди чемпионат мира. У многих, конечно, ностальгия по тому, как комментировал Василий Уткин. И эта книга занимает там чуть ли не лидерские позиции по продажам, потому что люди сильно скучают. Это ностальгия. Ну и плюс ко всему, конечно, для многих, кто не сталкивался с Василием Уткиным в жизни, да, то есть для обычных читателей, очень интересно узнать, а как же он, собственно, жил. И когда там рассказывают коллеги о его жизни, естественно, это многих интересует, просто узнать, каким он был в обычной жизни, а не у микрофона и не в гарнитуре. Поэтому, конечно, эта книга лидер продаж сейчас, вне всяких сомнений, я этому абсолютно не удивлен, потому что у нас, ну, действительно, некоторых комментаторов любят, может быть, даже больше, чем футболистов. Так уж сложилось. И тут, помимо Василия Вячеславовича, Юрий Альбертович Розанов, который тоже, к сожалению, недавно ушел из жизни, мне кажется, что книга и про него тоже имела бы серьезный спрос. Ну и в целом, конечно, биографические книги о каких-то деятелях, да, не только спорта, но и около спорта, она вызывает наибольший интерес у читателей. Но при этом довелось пообщаться с некоторыми коллегами на тему того, насколько вообще этим можно зарабатывать спортивной литературой. Но говорят, что на это ставку никто никогда не делает. Заработать именно спортивной литературой зачастую невозможно. И когда выходят автобиографии какие-то, это все-таки цель привлечь внимание к персоне.
1: Ну, это создание имиджа,
2: да. Создание имиджа для того, чтобы продвигать вот такой персональный бренд. Понятно, что книга Уткина вообще не об этом. И даже не о том, чтобы заработать. Я подозреваю, что все-таки коллеги написали ее для того, чтобы почтить память Василия Уткина. Это тоже, в общем, один из вариантов создания, собственно говоря, спортивной литературы таких известных личностей. Ну, а что касается других видов спорта и интереса к ним чуть меньшего, чем к футболу, но тут надо понимать, мне кажется, что футбол остается спортом номер один в нашей стране. Кто бы там что ни говорил, при всей любви там, к хоккею, к шахматам, Формуле-1 и баскетболу, конечно, футбольную литературу все равно будут покупать больше, потому что футбол просто банально популярнее. Но и в нем гораздо больше личностей как раз, которые известнее на весь мир. Да, это там помимо сэра Алекса Фергюсона, Жозе Мауриньо и Пеп Гвардиолы, еще колоссальное количество футболистов. Про Криштиану Роналду, вот меня абсолютно не удивило, что большинство книг про Криштиану Роналду как раз с картинками. Ну, потому что на него как раз надо смотреть, а не читать. Поэтому, как показывает нынешний чемпионат мира, в общем, он и по футбольному полю ходит уже, как по подиуму. Поэтому Криштиану Роналду это, конечно, отдельно взятая фигура.
1: А еще он прекрасно плачет.
2: Да.
1: Он это так проникновенно делает. И главное, как-то он умеет по любому поводу.
2: Ну, есть специалисты. Но если говорить о каких-то наших, наверное, спортсменах, вот так в общении с коллегами как раз обменивались мнениями, а кто бы мог написать автобиографию свою? Uh-huh. Вот, чью интересно было бы прочитать, если не из футбола? Ну, наверное, было бы очень интересно прочитать автобиографию Евгения Трифилова, нашего чемпиона по гандболу, выигравшего все, что только можно, Олимпийские игры в том числе. Во-первых, потому что он просто превосходный оратор, он удивительным образом рассказывает истории, его очень интересно слушать. Я не знаю, передастся ли это через книгу, но должен быть соответствующий соавтор, который сможет это преподнести, потому что мы же все прекрасно понимаем, спортсмены, тренеры, они не пишут книги сами. Угу. Давайте будем честны.
1: Ну,
2: у них есть, соответственно, там друзья-журналисты, либо какие-то писатели, которые помогают им это фиксировать все на бумагу. И если Евгений Трифилов найдет такого человека, кто сможет переложить его уйму просто, кладезь истории на бумагу, это будет невероятно интересно. Конечно, автобиография из хоккея, мы все прекрасно понимаем, чья могла бы быть интересна.
1: Вариант Фетисова.
2: Я думаю, что он уже написал.
0: Готовится к публикации, что называется.
2: Да, я думаю, что, конечно, Александр Овечкин, да. Возможно, сейчас было бы интересно еще прочитать про Илью Ковальчука, который стал президентом Шанхая Дрэгонс из Петербурга, как бы это странно ни звучало. Но вот про Илью Ковальчука тоже было бы интересно прочитать, потому что, ну, я думаю, и по ходу его карьеры, и в целом вокруг его личности ходила масса слухов, вплоть до того, что недавно вроде как он продавал дом в Беверли-Хиллз. На секундочку. Поэтому интересно было бы и около спортивной истории от таких персонажей получить в книгах, мне так кажется. Но выйдут ли они, узнаем, наверное, там через несколько лет.
1: Да, скорее всего, выйдут, конечно. Ну, действительно, если это имиджевая тема, если это пиар, если это поможет потом в продвижении там чего-то там, не знаю.
2: После спортивной карьеры,
1: после спортивной карьеры, так, конечно, да. Конечно,
2: я думаю, что это должно касаться там и теннисистов, и всех остальных для того, чтобы как-то продолжать, скажем так, монетизировать свою личность уже за пределами спорта.
0: Ну что ж, Виталий, спасибо большое за интересный рассказ. Рассказ наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
2: Она называла его «Мой Ноно», а свои письма к нему подписывала «Твоя Фифи». Эдит Пиаф и композитор Норберт Глансберг дружили много лет. Именно он подарил певице один из самых знаменитых шлягеров «Падам-падам». Уроженец местечка Рогатин, что на Западной Украине, музыкант-самоучка, виртуозно владевший фортепиано, Глансберг в 30-е годы жил в Германии и писал мелодии к только что появившимся звуковым фильмам. Впрочем, в 1933-м, когда к власти пришли нацисты, стало уже не до кинематографа. Этот маленький галицийский еврей Глансберг слизывает у молодых светловолосых композиторов масло с хлеба. Этих слов удостоил его идеолог Третьего Рейха Геббельс. Однажды вечером хозяйка квартиры встретила Глансберга на углу перед домом и предупредила: «Не ходите домой, вас ждут двое из гестапо». Композитор бежал во Францию, где, в отличие от Германии, был мало кому известен. Взяв на прокат аккордеон, он играл на парижских улицах, а потом друзья порекомендовали его Эдит Пиаф, искавший хорошего пианиста. Вскоре немцы пришли и во Францию. Как и всех евреев, его ждал концлагерь. Эдит Пиаф прятала композитора у себя дома, а потом, когда Глансберга все же арестовали, к счастью, не гестапо, а французская жандармерия, лично пошла к префекту полиции. Он оказался поклонником ее творчества и освободил Норберта. В 1942 году, когда Глансберг прятался у Пиаф, он и придумал эту странную пульсирующую мелодию. Певица вспомнила о ней уже после войны. Она позвонила поэту Анри Канте, попросила написать слова и прямо по телефону напела ее «Падам, падам, падам».

Люди и песни. Падам-падам, падам-падам, как биение сердца. Этот мотив преследует меня день и ночь. Он приходит издалека и сводит меня с ума. Эдит Пиаф записала песню в 1949-м, и та сразу превратилась в большой шлягер. Норберт Гланцберг написал еще множество произведений. Провел всю жизнь в Париже. Увы, но автор песни, ставший символом Франции, так и не получил французского гражданства, несмотря на неоднократные просьбы.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке, но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы, от бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, который имитирует большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикует фальшивые отзывы победителей в чате и предлагает дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
3: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
4: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
3: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
5: Какой тяжелый год.
6: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
4: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Я открыла анкету, давай смотреть. А с утра Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
9: Слушаем!
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
9: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: средствами ПВО за сутки сбиты около 1000 украинских беспилотников. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита Россия-АСЕАН в Казани. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана. И теперь подробнее. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймерс» и 10 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны России. Российские вооруженные силы нанесли удары возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке военного ведомства. Поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской и электроподстанция в Ахтырке в Сумской области, используемая в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большого и дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль России силами в южной группировке. ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое многоплановое сотрудничество со странами АСЕАН, заявил глава государства. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. По словам Владимира Путина, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: Глава государства на встрече с премьер-министром Лаоса на полях саммита выразил признательность за решение лаосской страны передать в дар России двух слонов. Также в ходе общения президент России подчеркнул близость подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня.
3: Успешная координация у нас сложилась и на международной арене, в ООН, на других международных площадках. Для наших стран характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Новые возможности взаимодействия открылись после получения вашей страны в 2025 году при российской поддержке статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом. И уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка. Рад сегодняшней возможности свериться по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
1: Также сегодня в Казани, где проходит саммит, Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса на предприятии, специализирующемся на оборудовании для производства СПГ. Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития России. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Армия не препятствует транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, говорится в сообщении. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задача будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднения в работе транспорта, подтопления в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. А в Центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометров подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
5: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Андрей Лунев продлил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год с опцией пролонгации, пишет «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию. Под нового главного тренера Жозе Муринью клуб ранее уже подписал Бернарду Силву и Марко Кукурелью. А сегодня стало известно о подписании контракта на 4 года с защитником Ибраимом Конате, который с 21 года выступал за Ливерпуль. Кроме этого, авторитетный инсайдер Никола Скира сообщает о том, что «Реал» достиг соглашения о контракте с полузащитником Челси и сборной Аргентины Энце Фернандесом. Сегодня очередной день на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. В первом матче дня Чехия сыграла в ничью с ЮАР 1-1. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал слова генерального директора «Единой лиги ВТБ» Илоны Корстина о возможном возвращении команды в число участников чемпионата. «Если «Единая лига ВТБ» выйдет на нас с предложением об участии в их турнире, то этот вопрос мы, конечно, рассмотрим, но, как мы прочитали в СМИ, генеральный директор «Единой лиги ВТБ» считает, что вопрос участия одного из флагманов российского баскетбола для их соревнований не актуален», — отметил Астахов. И пока это все новости спорта.
5: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Мурманске ожидается 8-10 градусов, временами дождь. В Архангельске от 20 до 22 тепла дождь. В Петрозаводске также дождь, 15-17 градусов выше нуля. В Вологде от 17 до 19 градусов дождь, в Сыктывкаре плюс 18, плюс 20 дождь. В Великом Новгороде 20-22 градуса, небольшой дождь. В Калининграде без осадков 21-23 тепла. В Перми и Кирове от 20 20 до 22 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Уфе 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к рок-премьерам последнего времени и анонсам предстоящих релизов. Начнем с премьеры от группы Blackwell Brides. В начале мая вышел новый альбом этой американской команды Vindicate. Коллектив начал свою рок-историю еще 20 лет назад. В 2006 году его создал молодой музыкант Энди Бирсак. Изначально этот проект назывался «Brides» — «Невесты», но позже, в 2009-м, расширил название до «Blackwell Brides» — «Невесты в черных вуалях». Группа исполняет мелодик металкор, альтернативный металл и пост-хардкор, но их главная отличительная черта — умение писать гимны для больших стадионов. А в самих песнях поднимаются серьезные темы — одиночество и непонимание личности обществом. Vindicate — это седьмой альбом в дискографии группы и, кажется, самой амбициозной работой за всю историю коллектива. Песни на диске очень разные, представляют собой спектр импульсов от элементов уличного шансона и рэпа до стадионных припевов, которые вокалист Энди Бирсак полюбил еще подростком благодаря группе Kiss. Заглавная композиция именно такая. Песня Vindicate о внутреннем конфликте, борьбе с прошлым и стремлении к самооправданию, самоутверждению и превращению унижений в источник силы. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России.

Друзья, новая песня группы Blackwell Brides «Vindicate», вошедшая в одноименный альбом, открыла наш обзор о рок-премьер. Далее обратимся к новой работе от вокалистки Тарии Турнин, которая представляет новый альбом «Frisson Noir». Релиз состоялся 12 июня. Новый диск стал самым тяжелым в карьере вокалистки. Напомню, что Тарья Турнин начинала свою карьеру в финской симфометал-группе Nightwish. После ухода из коллектива в 2005 году она начала сольную карьеру, сочетая классические хэви-метал и рок-элементы. В записи альбома приняли участие многие известные музыканты, среди которых бывший бас-гитарист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд, а также один трек записан с группой «Апокалиптика». Название «Frisson Noir» с французского «Темная дрожь» связано с идеей создания музыки, которая вызывает у слушателя непроизвольную физическую реакцию, мурашки от сильных эмоций. По словам Турнин, альбом посвящен человеческому элементу в музыке, реальным исполнениям, дыханию, несовершенству и непредсказуемой искре, которая превращает песню в опыт. Во многих интервью за свою рок-карьеру вокалистка часто доносила эту идею. Включая интервью и нашей программе, его можно послушать в нашей официальной группе ВКонтакте и на платформе «Смотрим». Новые песни звучат масштабно и безупречно, а сама Тария кажется более увлечена материалом, чем когда-либо прежде. И мы сейчас обратимся именно к такой композиции, исполненной Тарией сольно, трек «Blaze Forever» на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».

Друзья, наш эфир продолжила новая композиция Тарии Турунен «Blaze Forever», вошедшая в альбом «Frisson Noir», представленный 12 июня. Далее обратимся к премьере от группы, которую мы знаем со школьных лет. Ветераны рока Deep Purple представляют новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Это 24-я пластинка в дискографии Deep Purple и первая за последние два года. В 2024-м команда представила диск «Equals One». Вопреки ожиданиям, что новая работа появится не скоро, ветераны рок-движения активизировались. «Splat», как утверждают музыканты, это самый тяжелый релиз Deep Purple за многие годы. Пластинка записывалась в старой хард-роковой традиции, вся группа играла вместе в студии, чтобы уловить сырую энергию живого выступления. Продюсированием вновь занялся Боб Эзрин, который работает с коллективом с 2013 года. Вокалист Йен Гиллан сравнил нынешний состав с группой 70-х и добавил, что, по его мнению, коллектив вернулся к материалу, совместимому с такими хитами, как «Highway Star» и «Smoke on the Water». Это вторая пластинка с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, который присоединился к группе в 2022 году, сменив Стива Морса. Риф-ориентированный стиль Макбрайда подтолкнул музыкантов к более прямому звучанию эпохи состава, известным поклонникам как «Mark II». Все в альбоме 13 композиций, они действительно звучат по-современному, но возвращают слушателя в золотое время группы. Кроме выпуска нового альбома, команда подготовила для поклонников подарок. В августе появится новая версия концертного диска «Made in Japan», изначально выпущенного в 1972 году. А мы слушаем новую песню «Arrogant Boy», вошедшую в альбом «Splat» и представленную заранее синглом.

0: Тесла. Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать. Волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется, пластинка будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Просто не обязательно молодым людям. Может быть, будет интересно, что «Тесла» — это не просто «Тесла», так автомобиль называется. Что фамилия
1: это гениального человека.
2: Человека и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее. Это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
0: Но вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
1: Но это нормально, да. потому что обычно, если взять, рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном, по какой-то песне. Например, там, Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
0: Ну, нет, конечно. Но Burn – это не фамилия. А Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
1: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
0: Концептуальный альбом, может быть.
1: Ну, но это не так.
0: Не будете рассказывать всю его историю, да?
1: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
0: А сама песня «Тесла» будет?
1: А, нет, «Тесла» не будет песня. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
0: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, наш обзор премьер продолжила группа «Мастер» с композицией «Повелитель молнии». Новый альбом с названием «Тесла». Мы ожидаем это осенью, но пока точных дат нет. Еще одна новинка нас ожидает этой осенью. Немецкая команда «Танцвуд» 4 сентября представит релиз «Херцалштайн». Группа была сформирована в 1998 году участниками коллектива «Корвус Коракс». Коллектив исполняет индастриал метал и так называемый средневековый металл. А песни исполняет на родном немецком и даже на латыни. Особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов, музыканты используют и необычные, например, волынку, причем изготавливает их один из участников группы. За прошедшие почти 30 лет в истории «Танцвуд» были изменения в составе. Вокалист группы — это единственный участник, который стоял у истоков создания команды в 1998 году. Музыкант скрывает свое имя за псевдонимом «Тойфель». Он же рассказал о представленной новой песне и ожидаемой работе. Заглавный трек «Херцалштайн» «Каменное сердце» основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это история о человеке, который променял свое сердце на каменное. Став сказочно богатым, он потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. Но в песне «Танцвуд» переносит нас в современность. В тексте задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня риском и сколько человечности мы готовы пожертвовать. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».
1: Ich leg die Last ab Schritt für Schritt. Was Menschen fühlen, spür ich nicht. Kein Mitleid mehr in mir, kein Krieg. Kein dunkler Traum.

Друзья, композиция «Херц Ауштайна» от группы «Танцвуд» продолжила наш обзор к премьер. Новую пластинку мы ожидаем этой осенью, 4 сентября. Далее у нас еще одна премьера песни из релиза, ожидаемого этой осенью от шведской команды «Tungsten». Этим словом в английском и французском языках называют химический элемент системы Менделеева – вольфрам, от шведского «Tungsten» – «тяжелый камень». Главное применение вольфрама – компонент качественных сталей, символично для рок-коллектива. Группа была основана в 2016 году экс-барабанщиком известной команды Hammerfall Андерсом Йоханссоном и его сыновьями Ником и Карлом. Позже к группе присоединился вокалист Майк Андерсон. Изначально коллектив назывался «Строкур». Это гейзер фонтанного типа, расположенный в геотермальной зоне в Исландии. Выглядит очень красиво и завораживающе. Но позже переименован «Tungsten». Музыканты исполняют хэви-пауэр, но сами называют свой стиль симфоническим пауэр-металом. На сегодняшний день у группы вышло 4 студийных альбома, а осенью ожидается 5-й. Конечно, команда в песнях не воспевает химический элемент, взятый в название коллектива. Например, их второй альбом, выпущенный в 2020 году, «Тундра», связан с фигурой вольфрама. Так музыканты назвали своего талисмана и представили как стража времени, который путешествует через временные и пространственные измерения. В этом году музыканты заранее анонсируют свою новую работу. Диск с названием «Ashes» появится 9 октября. Но коллектив уже представил несколько синглов, и один из них сейчас продолжит наш эфир. Это композиция «Джокер». Этот образ массовой культуре известен давно, еще 60-х. Недавний фильм с Хоакином Фениксом в главной роли доказал его популярность и сегодня. В этой песне вокалист использовал особую технику пения – йодль. История йодля начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались между собой пастухи. И издавна йодль использовали как способ связи, и он оказался самым сильным из чисто голосовых средств коммуникации. Сложная структура голоса в высокогорном воздухе разносится очень далеко. Позже даже появились исполнители такого стиля, и это стало популярным.

Вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить «Йодель». И как у него получилось, мы услышим прямо сейчас композиции «Джокер».

Друзья, композиция «Joker» от группы «Tungsten» продолжила наш обзор премьер. Релиз альбома «Ashes» мы ожидаем 9 октября. Далее обратимся уже к вышедшему альбому от группы «Evanescence», которая в начале июня представила новую работу «Sanctuary». История этого американского коллектива началась в 1994 году. Тогда в молодежном лагере состоялась судьбоносная встреча гитариста Бена Муди и юной пианистки Эмили. Вместе дуэт начал создавать песни и выступать, но до успеха был долгий путь. Команда добилась большой популярности в 2003 году, когда вышел ее альбом «Fallen» и принесший коллективу две премии Грэмми. На протяжении рок-истории коллектив экспериментировал со стилями и исполнял сплав готики и нью-метала. Их часто сравнивают с другими готик-метал-командами, такими как «Тристания», «Сирения», «Within Temptation». Это не совсем верно. Скорее напрашиваются аналогии с последними работами «Lacuna Coil» и то отчасти. Многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили, которая харизматична и обладает голосом в три октавы. Вокалистка, комментируя последнюю работу, заявила, что музыканты коллектива вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку происходящие события не могут не волновать людей во всем мире. Мы сейчас услышим песню «Who will you follow?» – «За кем ты пойдешь?» Трек отражает состояние эмоционального перенасыщения потоком лжи и ощущение фальшивости окружающего мира. По словам вокалистки Эмили, песня о том, что прорваться сквозь ложь, найти друг друга и ту человечность, которая существует внутри нас, даже в сложных обстоятельствах.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence продолжила наш эфир. Вы услышали композицию «Who Will You Follow». Новый альбом «Sanctuary» вышел в начале июня. В завершении нашей радиовстречи обратимся еще к одной предстоящей полноформатной премьере. Шведская группа Europe анонсирует свой новый альбом. Пластинка будет называться «Can This Madness» и появится 25 сентября. Коллектив был основан в 1979 году, но настоящая известность пришла в 86-м, когда вышел третий альбом «The Final Countdown», прославивший группу на весь мир. В 87-м году группа даже появилась в известной музыкальной телевизионной программе «Утренняя почта», специально приехав из Швеции в Москву на съемку. Тогда прозвучал их самый известный хит.

После удачного старта команда распалась в 92-м. Позже произошло возрождение, это было в 2003 году, но успех группа уже не смогла повторить, хотя с новыми песнями и попадала в хит-парады. Новая работа «Countess Madness» — это 12-й полноформатный альбом в дискографии «Euro». Пластинка станет первой студийной работой команды после 9-летнего перерыва. В записи ожидаемого релиза приняли участие приглашенные гости — Тобиас Форга из «Ghost» и Микаэл Окерфельд из группы «Opeth». В альбом вошло 11 композиций, и группа уже представила несколько синглов, один из них и завершит нашу радиовстречу. Вы услышите трек «One on One» — «Один на один». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Тихая величина.
3: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда. Поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
0: Народная артистка России Анна Якунина. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска.
4: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рая Александровка Донецкой Народной Республики. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Рассказали в центре ФОБОС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупного тоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Иванович, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новатек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
3: А может быть, коллеги два слова скажут о том, что это за объект. Пожалуйста, прошу.
1: Владимир Путин на встрече с Минихановым отметил высокий уровень организации саммита «Россия-АСЕАН» в Казани, юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и странами региона. Проходит с 17 по 19 июня, и президент принял участие в мероприятиях саммита, а также провел ряд встреч с иностранными делегациями. В беседе с главой Татарстана Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита «Россия-АСЕАН», отметив, что для них это дополнительная нагрузка. Также президент России на полях саммита провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной. По его словам, объемы двусторонней торговли улучшаются.
4: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: В ходе встречи Владимир Путин также отметил, что с начала нынешнего года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рая Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотников группировки «Центр» уничтожили бронированную технику, артиллерийское орудие, а также протаранили дроны противника на Добропольском направлении. Операторы дронов группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. В течение дня с 7 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, уточнили в военном ведомстве. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Речь идет о Персидском, Оманском заливах. Говорится в сообщении, там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашений и контроль за его реализацией. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
5: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока все еще слишком холодная. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северокавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России, поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, а также затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности, как в Дагестане, так и в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14.00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16.00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19.00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции. 15,73%. Далее идут Англия и Аргентина. Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском днем до 13 градусов тепла, переменная облачность и без осадков, а вот в Южно-Сахалинске уже до 23 градусов. Осадка также не ожидается. В Екатеринбурге пройдут кратковременные дожди и грозы, плюс 25-27, в Омске до 32 градусов выше 0, в Мурманске плюс 8-10, облачно, временами дождь. В Оренбурге 19 июня днем плюс 24 градуса, небольшие осадки. В Самаре до 27. Осадков не ожидается в Краснодаре, плюс 27. Кратковременный дождь в Санкт-Петербурге и Москве. Ночью плюс 12 градусов, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, атмосферное давление будет расти.
7: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу» – спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть вторая.
8: Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах. А во рту его торчала неизменная сигара.
9: Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил!
10: Победили?
9: Конечно! Вы же наблюдали!
10: Но, признаться, в чем же победа?
9: А в том, что я ни разу, ни одного разу не уронил себя на землю. Я ее прибрал к рукам с молодых копыт. Ваш дядюшка Энри хитер, как муха. У него стеклянный взор. Итак, смотрите. Алле! Оп! Вот он я.
8: И он легко спрыгнул на землю. Чучу, стоявшая неподалеку на стороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвелась в воздух с такой силой, что стремена взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.
9: Видите? Ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился. И она недовольна. Что вы на это скажете?
10: Вы перехитрили ее, Энрикес, браво. Однако, не ушиблись ли вы?
9: О, нисколько.
8: Спустя два дня Энрикес снова попытался объездить ее. Результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений. Мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чучу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса. Помогая мне подняться, он источал явное воодушевление.
9: Ничего, ничего. Все идет как надо. Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова.
10: Снова?
9: Что с вами? Голова закружилась? Это сейчас пройдет. Обопритесь на меня. Так. Мужайтесь, мой доблестный генерал! Бог и свобода! Вот наш боевой клич! Снова в прорыв! В атаку, мой друг! В атаку!
10: Вы уверены?
9: Абсолютно! Идемте же, Дон Стэнли!
8: Энрикес помог мне взгромоздиться в седло, и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок. Чучу взвелась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.
9: Так, так, отлично! Мы почти у цели! И не сдаваться, мой друг!
10: Может быть, хватит? По-моему, дело безнадежно.
9: Напротив! Вы делаете успехи! Вы не на земле, и это самое главное! Нужно делать не одну, но тысячу попыток!
10: Как бы третья не стала последней.
9: Идите и побеждайте! Никогда не умирайте и не говорите о смерти! Вперед! В атаку! Лапля!
8: К счастью, на этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чучу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла. По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились. Она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза, Я все еще сидел в седле и почувствовал, что краснею.
9: Ну же, воспряньте, мой друг. Вы победили. На землю уронила себя она. Дело сделано. Поверьте мне, все кончено. С этого момента можете садиться на нее, как на корову, как на перекладину этого забора. И будьте безмятежны. Она укрощена. Господа, можете надеть шляпы. Передайте-ка мне ваши чеки. Представление окончено. Ну, как вы себя чувствуете?
10: Да как вам сказать? Не могу не заметить, что обычай взлетать, слезая с лошади на развилину дерева, или выползать из-под седла, оказавшегося на земле, сопряжен с некоторым неудобством и, более того, может привлечь излишнее внимание публики.
9: Бросьте. Важен сам факт, к которому вы приходите. Ну, все остальное устроится само собой. А то ведь многие лошади хватают всадника за колени и избавляются от него таким образом. У моего дедушки такой конь был. Берберец. Но он умер. И дедушка тоже. Как это печально и странно. Иначе я тут же привел бы их вам в пример.
8: Надо заметить, что хотя сестра Энрикеса ни разу не была свидетельницей всех этих представлений, и у него, и у меня были на то достаточно веские основания, она проявляла к ним живейший интерес и вследствие наших лестных отзывов друг о друге взирала на нас, как на бесстрашных героев. Однажды она неожиданно попросила, чтобы я прискакал на Чучу к ее дому.
11: Ну, прошу, Панчо, ради меня. Брат сказал, что вы уже вполне приручили эту лошадку, а я до сих пор ее не видела. Разве это справедливо?
10: Я думаю, Кончита, еще не время. Не стоит спешить.
11: Ну, пожалуйста. Ну?
8: Устоять перед просьбой Консуэла я был не в силах. К тому же в ее огромных черных глазах сверкнула искорка, которую мне не хотелось раздувать. Я решил рискнуть. Чего бы мне это ни стоило. Дом их был недалеко, и если ехать улочкой, проходящей по задам, можно было избежать деревьев, которые роковым образом влекли к себе Чучу. Снаряжаясь в экспедицию, я во всем повторил костюм Энрикеса, только добавил к нему кое-какие украшения из серебра и тисненной кожи, желая польстить Консуэлла, а также смутно надеясь умиротворить этим Чучу. Она-то, конечно, выглядела великолепно. Сбруя так и сияла на ее черных, как ночь, сверкающих боках. Приняв вид рассеянной скромницы, она позволила мне сесть в седло, и первую сотню ярдов прошла стыдливой девической иноходью, не лишенной, правда, известного кокетства. Ободрившись, я обратился к ней со словами ласки. Предавшись юношеским восторгам, я поведал ей о своей любви Консуэлла и умолял ее быть умницей и не позорить себя и меня перед моей Дульцинеей. В своей глупой доверчивости я даже приласкал ее, легонько похлопав по мягкой шее. Она мгновенно остановилась и истерически задрожала. Я понял, она внезапно отдала себе отчет в моем ненавистном присутствии. Между тем в поле ее зрения появился дубовый лист, который трепеща кружился в воздухе. Думаю, что дубовые листья были ей не в новинку. И все же это обстоятельство ничуть не поколебало ее глубокого убеждения, что я и лист едины, и что ненавистные наши прикосновения каким-то образом неразрывно связаны между собой. Она взвилась на дыбы перед этим невинным листом. Она обогнула его, а затем во весь опор поскакала от него прочь. Дорога проходила мимо задней стены сада Сальтильо. К несчастью, в углу забора стояло прекрасное земляничное дерево, усыпанное яркими пламенеющими ягодами. Оно было мне особенно дорого, ибо это было любимое место Консуэлла. И под его сенью я не раз клялся ей в любви. По странной иронии судьбы, Чучу увидела его и во весь дух помчалась прямо к нему. Мгновение, и она взвилась в воздух, словно ракета.
12: Я едва успел рвануть ноги из стремян, схватиться одной рукой за нависшую над дорогой ветку, прикрыв другой мое сверкающее сомбреро, как Чучу уже неслась дальше. К своему величайшему огорчению я увидал, что она и не думала убегать, а спокойно протрусила через калитку в сад Сальтильо. Нужно ли говорить, что спасением я снова был обязан своему благодетелю Энрикесу?
13: Я все понял! Не отчаивайтесь! Ради всего святого собирайте эти многочисленные ягоды! Как можно больше! Целую охапку! И будьте безмятежны! Ваш добрый дядюшка Энри представит все в деликатнейшем свете! Сию же минуту!
12: И он снова исчез. Я недоуменно сорвал несколько крупных кистей разноцветных ягод и принялся терпеливо ждать. Вскоре он появился в сопровождении Консуэлла, чьи прелестные глаза были исполнены самой очаровательной тревоги.
11: Значит, с ним все в порядке? Неужели все так делают, Энри?
14: Ну, конечно. Каждый уважающий себя американец поступает именно так. Он приветствует даму, которой наносит визит, цветами или фруктами, собранными собственными руками. Таков обычай американских гидальго.
11: Странный, однако, обычай. Тебе бы и в голову подобное не пришло.
14: Это верно. Но ведь он не я. И не сомневаюсь, что сейчас он как раз этим и занят. Вот почему он позволил своей кобыле войти сюда первой. Этикет требует, чтобы подношение совершалось в пешем виде. Ну, конечно. Взирай, вот и он.
11: Где? Вот теперь вижу.
14: Дон Франциско! Сейчас он спустится с дерева. Ты краснеешь, сестренка? Я удаляюсь. Я тактичен. Я знаю, один из двух лишний. Я даю стрекача. Я исчез!
12: Не знаю, насколько Консуэлла поверила объяснениям своего хитроумного брата. Я выяснять не стал, ибо когда я подошел к ней со своим букетом, ее оливковые щечки окрасил румянец, а во взгляде мелькнула красноречивая робость, чего было вполне достаточно, чтобы повергнуть меня в состояние безнадежного слабоумия. В тоненькой, но очаровательно величавой фигурке было что-то от настоящей испанской сеньоры, перед которой хотелось упасть на колени. Только к чему я вспомнил даже в эту минуту, что Энрикес прозвал ее Помпой. Это, как мог бы заметить сам Энрикес, было печально и странно. Запинаясь, я пробормотал, что отдаю эти ягоды ей во владение, хотя дерево росло в ее же собственном саду, а она протянула смуглую ручку, нежно ответив на мой взгляд, исполненный неизъяснимого восторга. Тут Чучу, на миг забытая нами, отвлекла наше внимание самым приятным образом. К нашему удивлению, она чинно подошла к Консуэлла и, вытянув стройную шею, не только с любопытством понюхала ягоды, но и потянулась своей черной нижней губой к самой Консуэлла. Величавость девушки тут же растаяла без следа.
11: Ах, какая прелесть! Ну, до чего же она хороша? Ой, какая ласковая!
15: Умоляю, Кончита, будь осторожна. Она довольно коварна.
11: Ерунда. Ну, посмотри. Это же сама кротость!
12: Обняв Чучу за шею, Консуэлла ласкала и целовала ее. Как ни был я молод, я понял блаженный смысл этой страстной ласки, предназначенной совсем не Чучу, и возликовал в душе. Но еще более поразило меня то, что обычно столь своенравная лошадка не только допустила эти вольности, но и ответила на них, сделав вид, будто хочет укусить мою возлюбленную за ухо. Для порывистой Консуэлла этого было достаточно.
11: Подожди меня. Я кое-что придумала.
15: Что же?
11: Сейчас увидишь.
12: Она бросилась в дом и через несколько минут появилась в умопомрачительной амазонке, собранной в складки вокруг ее тонкой талии. За нею шел Энрикес.
14: Ты Собралась играть в наездницу? Бросите шутки, сестренка.
11: Ну, почему бы и нет? Она изумительна.
15: Умоляю, Консуэла, опомнитесь. Это опасно.
11: Да что с вами? Смотрите, какая она смирная.
14: Так только кажется. Лошадь еще недостаточно объезжена.
15: Да-да, она и мужчину-то не всегда слушается.
11: Фу, глупости, я вам не верю. Ну, ты же сам говорил, что...
14: Хорошо, только давай отложим это на завтра. Мы все подготовим как надо.
11: Нет и нет. Все и так готово.
15: Тогда позвольте нам хотя бы сменить седло. Это да. Слишком велико.
11: Ну, чего же, по-моему, она вполне годится. И все, хватит меня задерживать. Мужчинам трусость не к лицу.
14: При чем здесь трусость-то?
15: Ведь дело касается вас, а не нас, дорогая Консуэла.
11: Вот и довольны мне препятствовать. Все, какие зануды. Конечно, если вам, Дон Панчо, так жаль свою лошадку, если вы ею так дорожите, боитесь доверить мне на какие-то несколько минут, то...
15: Вы же понимаете, дело совсем не в этом.
11: А может, вам неприятна та очевидная симпатия, которую Чучу проявила ко мне? О, тогда, конечно, вы вправе.
15: Умоляю вас, перестаньте.
11: И вы перестаньте меня останавливать. Ну, пожалуйста.
12: Конечно, я сдался. За что был вознагражден правом подержать один краткий миг ее ножку в своей ладони, поправить ей юбку, когда она устроилась в седле, высоко подогнув колено, и крепко обнять ее за талию, в какой-то мере, конечно, и от страха, прежде чем передать поводья в ее руки. Признаюсь, что

0: опасения. Смотрите.
1: Чучу, несомненно, была в прекрасном расположении духа. Легкой иноходью она двинулась к воротам. В ее движениях не осталось и следа жеманства. Они были свободными и легкими. Несмотря на неподходящее седло, Консуэла сидела в нем, как влитая. Подскакав к воротам, она бросила на меня озорной взгляд и рванула по воде. Чучу галопом вылетела на дорогу. Затаив дыхание, я в страхе следил за ними. В конце улицы Консуэла слегка попридержала поводья, легко развернулась и прискакала обратно. Сомнений быть не могло. Чучу совершенно подчинилась ей. Вторичное укрощение завершилось полной и окончательной победой.
0: А вот и мы.
1: Вне себя от радости и удивления я осыпал их поздравлениями. Энрикес же, как и подобает брату, взирал на подвиги сестры со своим обычным скепсисом, а на восторге ее поклонника со снисходительным превосходством.
2: Все зависит только от сиюминутного настроения Чучу.
3: А я думаю, что объяснить послушание и явное расположение к вам Чучу просто. Она всего лишь выражает мое собственное отношение к вам, Консуэла.
2: Несомненно. Она сама помогла вам и на дерево залезть, чтобы собрать ягод для моей сестры.
1: Это язвительное замечание Энрикеса задело меня за живое. Но я почувствовал, как маленькая ручка Консуэла ответила на мое пожатие. И я простил и даже пожалел его. С этого дня Чучу и Консуэла стали неразлучными друзьями. Они встречались ежедневно. Я, не задумываясь, подарил бы лошадку Консуэла, но она предпочитала называть ее моей. Такая деликатность льстила мне.
4: Я буду ездить на ней вместо вас, Панчо. Я буду чувствовать, что она ваша. Вы любите это животное. В сущности, оно — это вы, мой Панчо. Ваша душа помчит меня, как вихрь. Ваша любовь к этому животному будет навеки моим единственным спутником.
1: Конечно, я предпочел бы, чтобы мою любовь к прекрасной Консуэла представлял кто-либо понадежнее Чучу. Но я покорно поцеловал руку девушки. Мои инстинктивные опасения оправдались, как только я сделал попытку сопровождать ее, сев на другого коня. Чучу не желала никого даже близко подпускать к своей всаднице. Увидев меня в седле, она внезапно вздрагивала, круто поворачивала и, пораженная, отшатывалась от меня. А не то же манна опускала глаза, будто я оскорбил своим поведением весь слабый пол, и она не могла мне этого простить. Все мои попытки добиться расположения Чучу кончались тем, что она пускалась в бегство, а я бросался в отчаянную погоню. И это, безусловно, могло быть истолковано самым нежелательным образом. Вскоре даже прекрасная Консуэла убедилась в бесплодности всех таких попыток и стала довольствоваться прогулками с моей душой. Но все равно, я не стыжусь в этом признаться, я продолжал украдкой, держась на порядочном расстоянии, следить за ними, пока не убеждался в том, что Чучу идет ровным шагом. Легкое движение красно-черной тореадорской шапочки Консуэла, воздушный поцелуй, посланный маленькой ручкой, зажатым в ней хлыстом, и я был вознагражден. Однажды, в ясный погожий день, я ждал ее на краю деревни. Случилось так, что мое уединение было нарушено одной нашей местной красавицей. Она была старше меня и пользовалась репутацией кокетки. Она откровенно и, как мне теперь кажется, не без умысла медлила. И вдруг мимо нас с необычайной быстротой промчалась Консуэла. Не успел я удивиться, как ее и след простыл. Тогда я решил, что она не захотела раскланиваться со мной на людях, и перестал думать об этом. Только позднее, когда я зашел к ним, чтобы, как всегда, отвезти Чучу

домой и обнаружил, что Консуэла еще не возвращалась, воспоминание о бешеной скачке Чучу снова встревожило меня. Прошел час, время близилось к вечеру, а Чучу и ее госпожа все не появлялись. Наконец, отчаявшись, я оседлал своего коня и поскакал в том направлении,

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов. Энрикес – Прохор Чеховской. Консуэла – Татьяна Матюхова. Инсценировка Натальи Шолоховой. Музыка Виктора Енченко. Постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Нас нередко спрашивают, как вы выбираете детей, о которых рассказываете в эфире. По-разному. Выполняем просьбы сотрудников органов опеки, директоров детдомов, волонтеров. Случается, что во время командировок моих коллег ребята подходят к ним сами. А бывает, что мы получаем от детдомовских мальчишек и девчонок электронные письма или сообщения в соцсетях. Так, например, прошлой весной нам написала 15-летняя Лиза из Челябинской области. Она попросила помочь ей и ее младшей сестре Диане найти семью. Мы выполнили просьбу, рассказывали о девочках в программе и на наших страницах в соцсетях. Но время шло. Лизе уже исполнилось 16 лет, Диане 12, а семья все не находилась. Тогда мы разместили фотографии девчонок на аватарке нашей группы ВКонтакте. И это сработало. Нашлись люди, готовые приехать за сестрами из другого региона. И тут оказалось, что младшая не хочет далеко уезжать и даже не стала с семьей знакомиться. Нам пришлось снять портреты девочек с аватарки. Но Лиза и Диана по-прежнему остались нашими подопечными. Мы продолжили размещать сообщения о них в соцсетях в надежде найти семью где-то в их регионе. И под одним из таких постов внезапно написала комментарий Диана.
3: «Да, я сейчас пожалела. Нужно было знакомиться. Регион теперь не важен мне».
2: А вскоре мы получили еще одно письмо от старшей сестры, Лизы. «Здравствуйте. Нашлась семья. Диану забирают на гостевой. Я не против, чтобы она съездила». Мы позвонили Диане.
4: «Ты познакомилась с кем-то, да?»
5: «Да, с тетей Настей и Виталией».
4: «Мы слышали, тебя пригласили куда-то?»
5: «Да, в Омск».
2: Через несколько дней мы снова созвонили с Дианой, чтобы узнать, нравится ли ей гостить в омской семье.
5: «Все хорошо».
4: «Что больше всего нравится?»
5: «Девочки. А девочек приемные».
4: «Все приемные?»
5: «Да».
4: «А сколько им лет?»
5: «Ну, 12, 16, 11, 5, 14.
4: «Ну, что теперь решаешь? Что думаешь?»
5: «Остаюсь».
4: «Здорово. Слушай, а ты с Лизой-то вообще общалась в последнее время?»
5: «Общалась, она мне говорила, я твоя сестра, так то я могу отказать, тебе даже нету 14.
6: «А сегодня написала, солнышко, будь счастлива, я рада, что ты в семье, оставайся».
2: Это в разговор вступила Анастасия, в гости которой поехала Диана.
4: «Анастасия, вы уже приняли решение, да?»
6: «Да, мы уже документы отправили в опеку, да».
2: Вскоре мы узнали, что Диана обратно в Челябинскую область уже не поедет. Опека оформлена. Кстати, поскольку Диане уже больше 10 лет, по закону для этого требовалось ее письменное согласие.
5: «Я писала, что согласна остаться в семье. Потом имя, адрес, число и подпись».
4: «А ты когда решила, что совсем останешься?»
5: «Через 3 дня. Девочку уговаривали, чтобы я осталась».
4: «А что будешь делать сейчас?»
5: «Когда документы придут, в школу пойду».
4: «Ты, наверное, вместе с сестрами будешь ходить, да?»
5: «Нет, это для глухих».
2: Дело в том, что Диана слабослышащая. Будучи воспитанницей детского дома, она училась в специализированной школе. И сейчас опекуны Анастасия и Виталий нашли для девочки такую же школу, подходящую под ее особенности. До нее, правда, надо ехать минут 20, но приемная мама не видит в этом проблемы.
6: «Ну да, у нас машина. Будем ездить, потом научиться сама».
4: «Анастасия, можете рассказать немножко о своей семье?»
6: 34 года нам с мужем. Более 10 лет у нас под опекой дети, 3 родные сестры, супруга. И вот девчонки еще с детского дома в Кемеровской области. Мама у меня тоже приемный родитель уже более 20 лет. Она уже более 15 мальчишек выпустила».
4: «Ух ты, у вас династия».
6: Да.
4: «Вы взяли под опеку, я так поняла, сначала сестер муж, да?»
6: «Да».
4: «А почему решили, что 3 детей вам мало и надо еще взять?»
6: «Я люблю детей, чужих я всех уже воспитала, и племянников, и всех друзей. Постоянно со всеми нянчусь, все меня оставляют. Поэтому я к детям прям хорошо, и забеременеть мы не могли на протяжении 14 лет, а сейчас мне через месяц уже рожать».
4: «Ой, как хорошо».
6: «Да, неожиданно».
4: Ну вот у вас уже 5 детей, ждете еще одного. Почему вдруг еще кого-то взяли?
6: Ну, у меня вот силы есть, возможности есть. Я была в детских домах, я видела, как дети там живут. Почему нет? Мы приехали вообще в Челябинск к другой девочке. Но она начала то хочу, то не хочу, когда мы уже в детский дом прям приехали. Я поняла, что мы, если ее привезем, она скажет, там я не хочу, и я буду туда-сюда кататься. И тут же я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диана, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. Я говорю, ну а в связи с чем? Они сказали, на следующий день я взяла машину, поехали.
4: Не испугало вас, что у нее проблемы со слухом?
6: Нет, у нас вот у супруга, у сестры речевое было, она в такой же школе училась.
4: Какие планы на будущее?
6: Нам главное сейчас в школу оформиться. Она каждый день спрашивает, когда в школу, когда в школу. Она молодец, все спросит, все поможет. Прям такая активная девочка. Ну, и лето, отдыхать будем. У нас все дети на морях были уже не по одному разу. Поэтому в планах ее свозить куда-то. Она же тоже ничего такого толком-то и не видела.
2: Что ж, теперь Диана многое увидит вместе с новой семьей. А для Лизы мы продолжим искать названных родителей. Как много лет назад искали их для другой Лизы, нашей подопечной из Иркутской области. Сейчас она уже взрослая. В одном из прошлых выпусков «Детского вопроса» мой коллега Геннадий Сырков рассказал историю этой молодой женщины.
7: История с продолжением.
8: Жила-была девочка, звали девочку Лиза. До 8 лет ее воспитывала бабушка, а девочка знала, что у нее есть родная мать, но никогда ее не видела. Потом бабушка отдала девочку в детский дом, а еще через некоторое время Лизу взяли в семью. Увезли девочку в другой город. Там она выросла, вышла замуж, у нее родились дети. Девочка стала заместителем директора небольшой компании. А потом выросшая Елизавета узнала, что у нее где-то есть младшая сестра, и теперь она хочет найти ее.
9: Я хочу узнать, где она хотя бы находится и сколько ей лет.
10: Даже этого вы не знаете?
9: Даже этого не знаю. Ей примерно сейчас лет 10-11. Знаю, что ее зовут Лилия. Все.
8: Девочке Лилии 10 или 11 лет, а Елизавете 28. Живет наша героиня в Тюмени. У нее есть муж, трое детей. Тут надо пояснить, что и сама Лиза, и ее приемная мама Света – наши старые знакомые. Мама забрала Лизу из детского дома в Иркутской области. Потом время от времени Светлана Юрьевна присылала нам из Тюмени фотографии девочки. Рассказывала, что у нее все хорошо. Но это предыстория. А недавно Елизавета сама написала нам, прямо попросила, помогите найти родную младшую сестру. Естественно, я перезвоню ей и стану расспрашивать, что вы знаете, Лиза, о своей биологической семье и себе самой маленькой.
2: Потому как звучит речь Елизаветы, понятно, что она очень волнуется. Но я уверена, что небольшие речевые проблемы нашей героини не помешают нам услышать главное.
9: Я не все знаю, но мне года 4 назад удалось найти свою тетю. И уже от тети я узнала, что у меня есть мать, маленькая сестра. Ее собрали буквально сразу же. Когда мать после роддома выписалась, к ней сразу же пришла опека. И тете предложили взять сестру под опеку. Тетя не смогла взять. И перенаправили малышку в дом малышей.
10: То есть, по сути дела, никто эту девочку, малышку и не видел?
9: Нет.
10: В каком году это было?
9: Ну, ей сейчас примерно 10. Получается, в 16-м где-то так.
8: Спрашиваю Елизавету, вы сами пробовали найти сестру Лилию? Выяснится, что пробовала.
9: Я написала официальное письмо в Иркутскую опеку. Они меня перенаправили в Новосибирск, и я не смогла до Новосибирска дозвониться.
10: А почему в Новосибирск?
9: Ну, я так поняла, ее либо перенаправили, либо взяли под опеку.
2: Перенаправили в Новосибирск. Как-то не очень конкретно. Город этот третий по населению в России. Область тоже не маленькая. Кому обращаться? Непонятно. Что имеет право узнать о своей сестре Елизавета? Какие данные может получить, кроме очень приблизительного направления поиска? Моя коллега Ирина Поварова решила посоветоваться с юристом Оксаной Хухлиной.
1: Детский адвокат.
11: Елизавета, вероятно, не единственная, кто сейчас ищет младшую сестру или брата. К кому обращаться? На что ссылаться? О чем старший брат или сестра имеют право знать? Вот Лиза, например, может хотя бы выяснить, по какому поводу маленькая Лилия переехала в другой регион. Ее перевели в иное учреждение, оформили опеку или удочерили.
12: Очень интересный вопрос. У нас таки двух нормативных актов. У нас есть семейный кодекс, который говорит о том, что родственники, в том числе братья и сестры, имеют право на общение с друг другом, имеют право знать друг о друге и получать какую-то информацию. С другой стороны, есть гражданский кодекс, который говорит об охране частной жизни и персональной информации гражданина, в том числе несовершеннолетнего. Здесь, безусловно, кодекс семейный должен иметь преимущество в правоприменении. И правильно делала женщина, что обратилась в органы опеки по предполагаемому месту выявления младшей сестры, там, где проживали их родители. И, по идее, органы опеки должны не просто отправить человека непонятно куда в другой регион, а должны объяснить, почему надо обращаться в другой регион. Могу предположить, что раз человека ориентировали на другой регион, то, скорее всего, ребенок либо был переведен в другое учреждение по какой-то причине со смены региона, либо ребенок был передан под опеку. Потому что, скорее всего, если бы ребенок был усыновлен в целях соблюдения тайны усыновления, никакой бы информации, в принципе, сестре не дали. Поэтому я полагаю, что органы опеки не совсем до конца отработали, и им бы следовало более развернутый ответ дать, что да, действительно, такой ребенок есть, такой ребенок воспитывался, например, в учреждении, передан под опеку туда-то, и вам нужно в тот орган опеки, вот в конкретный, обратиться, чтобы организовать встречи, общение, ну, то есть как-то налаживать отношения. Ну, может быть, параллельно можно попытаться привлечь к этой истории органы внутренних дел, подавая заявление на розыск младшей сестры в целях сохранения и восстановления родственных связей.
11: Однако, чтобы обратиться в полицию, нужно иметь еще и точные данные того, кого надо найти. Фамилию, имя, отчество, дату рождения. А Лиза, например, уверена только в том, что знает о кровной матери. Сведения о сестре очень приблизительные и неполные.
12: Я думаю, что нужно возобновить переписку с органом опеки по месту предполагаемого выявления ребенка. Они должны предоставить более тщательную информацию, как минимум, о фамилии, имя, отчестве, дате рождения ребенка и так далее. И если органы опеки прям категорически будут отказываться давать информацию, которую реально можно использовать для поиска и выхода на контакт, то, может быть, подумайте в сторону судебного обжалования таких документов.
13: То есть эту информацию сестра имеет право получить?
12: Да, на мой взгляд, имеет, и свидетельство о рождении, указав, что да, у них с предполагаемой сестрой общий родитель, как минимум один.
13: Ну вот, обращайтесь в Новосибирск, куда? К региональному оператору, но он может не знать, если ее под опеку увезли, ее сразу увезли в какой-то район и оформляли там в органах опеки, не у регионального оператора.
12: Да, поэтому я и говорю, что все-таки здесь основную информацию о том, куда передан ребенок, знает и может дать именно орган опеки, назначавший опеку, если это было устройство под опеку, или передававший в учреждение. Но здесь все-таки, на мой взгляд, скорее семейное устройство, потому что межрегиональные переводы из детского дома в детский дом, они очень редко случаются.
11: Лиза не хочет вторгаться непрошенным гостем в чужую семью. Она хочет просто узнать, в семье девочка или нет.
9: Если удочерили, то я не полезу. А если в детском доме, то хочется помочь.
11: Да, скорее всего, Лилю увезли в Новосибирскую область именно названные родители. Но, во-первых, попасть в приемную семью еще не значит в ней навсегда остаться. Увы, бывают возвраты. То есть девочка все равно могла оказаться в детском доме, и сестра хотела бы убедиться, что этого не произошло. Во-вторых, если это не удочерение, то Елизавета, возможно, захочет передать свои данные опекунам Лили, чтобы уже они решали, готовы ли организовывать общение. Но чтобы появилась такая возможность, нужно знать, кому все-таки задавать вопросы.
6: Вы обращались в Новосибирск? О них очень сложно созвониться, пока не получается.
14: А куда звонили? Кому конкретно?
6: По опеку, по Новосибирску, по общему телефону.
14: А, в смысле, региональному оператору?
6: Да-да, мы планируем туда съездить.
11: Но поездка тоже может не дать результатов, а потребует гораздо больше времени, сил и денег, чем звонки. Оксана Хухлина повторила свой совет. Еще раз обратиться в органы опеки того города, откуда Лиля уехала в Новосибирскую область. Но что, если ей опять ответят так же неопределенно? На что можно сослаться? Чем аргументировать свой запрос?
12: Можно основываться на семейном кодексе, на праве родственников на общение с друг другом. Можно даже на конвенцию о правах ребенка сослаться, о праве ребенка знать своих родных, знать происхождение свое и так далее. Поэтому я надеюсь, что повторное обращение должно дать какие-то более конкретные результаты.
1: Детский адвокат.
2: мы попросили Оксану Хухлину помочь правильно составить запрос с нужными ссылками на нормативные акты. Елизавете переслали текст лично, а для тех наших радиослушателей, кто тоже находится в подобной ситуации, разместили образец на сайте проекта дети.радиорус.ру.
10: Последний вопрос, Елизавета. Вы не опасаетесь, что вот найдете сестру и будете разочарованы по какой-то причине?
9: Нет, тут же ребенок, и если он даже не захочет общаться со мной, я вполне пойму. Я сама очень долго настраивалась на поиски родственников, я все это пойму.
7: Продолжение следует.
2: Надеюсь, мы скоро узнаем новости. А пока я предлагаю и нам вернуться в Иркутск. Там живет наша новая подопечная, с которой вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская. Темноволосый кореглазый Арине 16 лет. Этой весной она окончила 8 класс.
4: Какой у тебя самый любимый предмет в школе?
15: Наверное, общество либо русский язык.
4: А чем они тебе нравятся?
15: Ну, общество правилами, законами, нормами, семейными традициями. Всегда интереснее, когда все по полочкам.
4: А ты вообще все любишь, чтобы было по полочкам?
15: Ну, в шкафу не съедали по полочкам, наверное, нет.
4: Понятно. Ты любишь знания раскладывать, чтобы по полочкам были, да?
15: Ну, скорее всего, да.
4: А что еще ты любишь? Вот чем занимаешься в свободное время?
15: Я недавно поступила в школу дизайна. Школа дизайна мне очень нравится.
2: Подхватывает рассказ Арины воспитатель Евгения Кузьминич.
15: Иногда мы ее довозим, иногда машины не бывают в ту сторону. И она самостоятельно ездит, и это не заставляет ей труда.
4: Арина, скажи, пожалуйста, что там вы проходите, что изучаете?
15: Там разные специальности, по 5 недель. Сам дизайн, графический дизайн, потом фотосъемка, звукозапись. Ну, это все, конечно, началось с художки. В художку 4 года ходила, а выбрала школу дизайна, потому что увлекаюсь модой.
4: А ты в моде что любишь? Именно что-то придумывать или сама одеваться?
15: Я даже не выдумывалась. Я больше как-то по косметике, возможно, сочетание какой-то одежды. Но больше я советую другим, чем сама как-то одеваюсь так.
4: Что тебе в повседневной жизни больше нравится? Одеваться удобно или модно?
15: Удобно, чтобы мода тоже была.
4: А, чтобы и то, и другое.
15: Да.
4: Кем бы ты хотела стать в будущем?
15: Юристом.
4: А почему именно юристом?
15: Люблю законы, справедливость. Видимо, что с общества идет.
4: Поэтому тебе нравится этот предмет?
15: Наверное.
2: По словам воспитателей, Арина – девочка вдумчивая, к поручениям относится ответственно. Внимательна не только к своему внешнему виду, но и к здоровью. А что еще может сказать про нее Евгения Леонидовна?
15: Арина очень заботливая, отзывчивая. Она во всех мероприятиях у нас участвует. Очень тактичная, уважительно очень относится к взрослым, никогда не вступает в разговор, если кто-то где-то чем-то занят.
4: А недостатки характера есть?
15: Тревожность. И мне очень завышенные себе требования. Она такая во всем сомневающаяся. Я не доучила, я не доделала. И вот эта тревожность ее пугает.
2: Арина и сама осознает эту свою проблему.
4: Скажи, есть какие-нибудь недостатки, от которых ты хотела бы избавиться?
15: От тревожности хочу очень избавиться. Тревожность за других людей, за себя. Когда у других людей проблемы, или у меня, не знаю, мысли плохие, самочувствие плохое.
4: А что может тебя порадовать?
15: Хоккейные матчи.
4: Ты любишь хоккей?
15: Да.
4: Сама играешь или смотришь?
15: Смотрю, когда возможность есть. По телевизору, по эфирам, которые идут.
2: Арина коммуникабельна и общительна, но к выбору друзей подходит с осторожностью.
4: Скажи, пожалуйста, Арина, друзей у тебя много?
15: Да, много. Всегда окружают меня. Приятели, вся школа. Но самые близкие – это, наверное, один человек, девочка. 6 лет дружим.
4: Чем она отличается от остальных, вот от приятелей?
15: Самый грустный момент – она меня спасала, шутила, разговаривала со мной.
4: Какие качества ты ценишь в других людях?
15: Заботу, честность, юмор.
4: Вообще, вот хороший друг – это какой человек?
15: Который не бросит в беде.
4: А ты хороший друг?
15: Я думаю, да, но мне есть чему еще учиться.
4: Какая-нибудь мечта есть у тебя, Арин?
15: В семью бы попасть.
4: Какая семья тебе понравилась бы?
15: Мама и папа, чтоб были. Возможно, брат или сестра.
4: Старший или младше?
15: Наверное, старший. Котенок. Я люблю животных.
4: И хотела бы кого-то себе завести?
15: Либо белого, либо черненького котенка.
4: А почему именно котенка, не собаку?
15: Кошатница, не сильно люблю собак.
4: Понятно. А вот, предположим, тобой заинтересуется какая-нибудь семья из другого региона, не из Иркутска. Как к этому отнесешься?
15: Положительно. Перемены тоже в жизни важны.
2: Арине очень нужна заботливая, внимательная и, конечно, любящая семья. И тогда место тревоги в ее душе займет уверенность в себе и в тех, кто всегда будет рядом. Фотографии Арины, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России. В полной интернет-версии всех выпусков радиожурнала много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
1: Детский вопрос.
0: Цветы – символ красоты.
16: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
0: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
17: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
19: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
20: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
21: Ходить на спектакль.
22: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
23: А это не вредно?
24: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
25: это что-то на уровне детского счастья, детского
26: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
27: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
28: Сколько не соли на нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
29: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
30: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана. Он поблагодарил Рустама Миниханова и казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Подразделение южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Один мирный житель погиб и 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. Все подробности далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сварочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Миниханов также доложил президенту о развитии региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
2: Главная тема, которую и вы держите под контролем, и мы, это поддержка специальной военной операции. Вот по контракту и по мобилизации мы набрали 54 465 человек. Кроме этого, в зоне СВО 1410 сотрудников Росгвардии, 264 сотрудника МВД. Значит, что касается работы по контракту, мы на данный момент... Мы 5274 законтрактовали. Если взять сумму выплат, она составляет 2,9 миллиона рублей. Если взять результаты, у нас вот 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества. 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Ну и фонд на самом деле очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда. Значит, и по реабилитации, и по организации Обилимска мы проведем вот второй год подряд. Обилимск для участников СВО. Это не только центр Казань, это каждый муниципалитет. Мы каждого семью, особенно погибших, идет вот такая системная работа.
3: Ребята ваши здорово воюют.
2: Спасибо большое.
3: Мужественное
1: количество. Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана и других казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО, заявил президент России. На полях саммита Владимир Путин также провел переговоры с премьер-министром Таиланда. В ходе общения было отмечено, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной. По словам российского президента, объемы двусторонней торговли улучшаются. Кроме того, с начала года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделение южной группировки войск в результате активных решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. В Константиновке российские военнослужащие ведут активные наступательные действия. В юго-восточной части города заняты 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. Говорится в сообщении ведомства, подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудия полевой артиллерии.
1: Группировка войск «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, а также 2 самоходных артиллерийских комплекса. В течение дня с 7 до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотника. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, погибшему было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших женщина. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Рядом с этой автозаправкой находится 3-я городская больница. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали сегодня в результате ударов ВСУ по республике. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. «Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения Хезболла и Израиля», уточнил президент в соцсети Truth Social. Он добавил, что рынки положительно отреагировали на происходящее, продемонстрировав снижение цен на нефть и рост фондовых индексов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, во Владивостоке 19 июня до плюс 22 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Челябинске до 26 градусов тепла, без осадков. В Сургуте тоже сухо, плюс 30-32. В Петрозаводске всего 15-17 градусов тепла, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде до 19 со знаком плюс, временами дождь. В Туле до 22 градусов, без существенных осадков. В Волгограде до 28 и небольшой дождь. В Севастополе плюс 24-26 без осадков. В Санкт-Петербурге также существенных осадков не ожидается, а в Москве местами кратковременный дождь, днем до плюс 20 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

7 мая 1896 года, в свой 63-й и, как потом оказалось, последний день рождения, Йоханнес Брамс закончил, то есть дописал на нотной бумаге и точку поставил в рукописи свое, как потом окажется, последнее вокальное сочинение. 4 строгих напева, обычно это называют в русском переводе, «Für ernste Gesänge», с тем же успехом это и «Серьезные песни». Но поскольку текстами там являются слова Священного Писания, в первых двух случаях ветхозаветные, в четвертом – новозаветные, это знаменитые высказывания апостола Павла о любви и ее невероятной всепобеждающей силе, а третья история – апокрифический, но тоже очень древний священный текст Иисуса, сына Сирахова, вот все это вместе так и называется «Für ernste Gesänge». Это Брамс себя таким образом поздравил, потому что, как известно, лучшие подарки мы дарим себе сами. Он совершенно не собирался умирать, хотя о смерти и о бренности человеческого существования говорится в этих словах не просто много, а практически все. Сейчас мы слышим, как эту музыку в 2015 году в берлинской студии исполняют выдающийся немецкий баритон Матиас Гёрне и не менее выдающийся немецкий пианист Кристоф Эшенбах.

Позвольте, позвольте, это же четвертая симфония Йоганнеса Брамса. Это же один из краеугольных камней и немецкого, и мирового оркестрового репертуара. Что она делает в программе о строгих напевах? Да, действительно, это часть брамсовского цикла. Мы вспоминаем тот последний день рождения, который был в жизни Брамса, 7 мая 1896 года, 63 года ему исполнилось, и он себя с этим поздравил. Мы слышали, каким образом. Так что же здесь делает эта музыка? А вот что, дорогие друзья. 11 лет спустя после завершения своей последней симфонии и серии ее триумфальных премьер, в которых он, кстати, и как дирижер тоже принимал еще тогда участие, Брамс в третьем из этих четырех строгих напевов раскрыл истинный смысл того, что он имел в виду. Мы с вами, кстати, свидетели, в том числе и в нашем брамсовском цикле, как это бывает, когда музыка объясняет истинный смысл слов, связанных с ней так или иначе, или песенно, или по ассоциации, или еще каким-нибудь прямым, либо косвенным образом. Вот здесь объяснение следующее. «О смерть, как горька! Как горька ты!» Это слова Иисуса, сына Сирахова, из того самого апокрифического, но очень древнего, священного первоисточника, который Брамс использовал в своем строгом напеве.

Это не Матиас Гёрн. Как вы слышите, это другой, не менее знаменитый немецкий голос Томас Квастхоф. И, конечно, в этом напеве есть продолжение. Как горька ты, когда думает о тебе человек, у которого много дел, много забот, много интересов, который вовлечен в эту жизнь. Я уж, извините, своими словами так проще. И каким облегчением, каким избавлением становится смерть для того, кто устал, разочаровался и не хочет больше жить. Все это и многое другое, что заложено в строгих напевах их автором, Йоханнесом Брамсом, приобрело совершенно другой смысл через 2 недели после того самого дня рождения, к которому он их дописал, к 7 мая 96 года 19 века. Потому что 20 мая стало известно о смерти Клары Шуман. Это не просто юношеская влюбленность, это и друг в течение всей жизни, это и величайший мастер с точки зрения, например, того авторитета, каким профессиональное мнение и суждение Клары Шуман пользовалось и у Брамса, и у всех музыкантов его круга, его поколения. Это действительно выдающаяся пианистка, кроме того, еще и выдающийся педагог своего времени. И это вообще гораздо больше, чем любовь. Вот все то, что их связывало на протяжении, страшно подумать, скольких лет. Мы не знаем ничего точно и не будем углубляться в лирические подробности, тем более, что Брамс и Клара Шуман договорились об уничтожении своей переписки, и обе стороны эту договоренность честно выполнили. Но для Брамса было, может быть, даже и удивительно, но точно важно, что эти слова стали по-другому звучать, по-другому восприниматься и ощущаться после того, как он символически, опоздав на Кларины похороны из-за того, что пропустил пересадку и проехал свою станцию, глубоко задумавшись просто в вагоне поезда, символически положил эти строгие напевы на ее могилу. А потом отказывался приходить на те вечера и в те залы, в те дома, где и когда их исполняли. Он потом успеет еще один раз обратиться к памяти Клары Шуман, но это будет другая история. А пока мы попробуем представить себе,

Если бы у строгих напевов Брамса все-таки было продолжение, если бы автор принимал участие в их судьбе, как могло бы все это звучать? У произведения есть современная композиторская версия. Она принадлежит ныне здравствующему, весьма знаменитому немецкому автору, которого зовут Детлеф Гланнерт. И в начале 2017 года она была впервые записана в Хельсинки тамошним филармоническим оркестром, дирижер Олари Эльц, солист-певец Михаэль Надь. А история эта представляет собой не просто оркестровку строгих напевов Брамса, но, как вы слышите, еще и собственные комментарии, заключенные между ними. Это прелюдии и постлюдии, уже принадлежащие перу Детлева Гланнерта. Диалог 120 лет спустя между Брамсом и современностью.

Друзья, я еще раз напомню. Это строгие напевы Йоханнеса Брамса, его 121-й опус в оркестровке и с собственными композиторскими комментариями Детлева Гланерта, современного немецкого автора. Играет филармонический оркестр города Хельсинки, дирижер Олари Эльц, солист Михаэль Надь. Мы сегодня вспоминаем день 7 мая 1896 года. Последний день рождения в жизни Йоханнеса Брамса. Так получилось, что он именно 7 мая того года закончил свое, как потом окажется, последнее вокальное сочинение. 4 строгих напева для баса и фортепиано. Мы слышали, как они воплотились в работе современного композитора, к тому же по совместительству и аранжировщика. Детлев Гланерт превратил эти строгие напевы в цикл песен с оркестром и оркестровых интерлюдий собственного сочинения. Вот вмешался он деликатно или, напротив того, недопустимым образом в ткань и смысл брамсовской музыки, вопрос, который сейчас обсуждается. А мы возвращаемся к самому оригиналу, то есть к камерной вокальной истории, сочиненной для одного голоса и одного пианиста. Томас Квастхоф, немецкий певец удивительно трудной и драматической судьбы, который сейчас свою исполнительскую карьеру уже закончил, успел нам оставить вот буквально кровью сердца спетые брамсовские строки. И, уверяю вас, это та исполнительская версия, которая не является просто версией, а заслуживает и уважения нашего, и доверия именно как человеческий документ. Вероятно, такого исполнителя Брамс и ждал.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Участники саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. По итогам саммита был принят целый пакет документов. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Участники саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: По итогам саммита был принят целый пакет документов. Казанская декларация, комплексный план действий Россия-АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщается на сайте Кремля. Между тем, товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, отметил российский президент на встрече с премьер-министром Вьетнама Ли Миньхингом на полях саммита. По словам Владимира Путина, ожидается дальнейший рост объема торговли между двумя странами, и для этого созданы все необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
2: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Трубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науки. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня, после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами, у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Как ранее подчеркнул Владимир Путин, российско-вьетнамские отношения стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 89 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также в Минобороны сообщили о взятии под российский контроль села Райалександровка Донецкой Народной Республики. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО. А также по завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, ордена мужества. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, погибшему было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть женщина. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали в результате других ударов ВСУ по республике. В течение дня с 7 до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты из них. При этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: В начале следующей недели столбики термометров могут достичь климатических показателей июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%. Далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 19 июня в Хабаровске до 25 градусов тепла, облачно с прояснениями, временами дождь в Тюмени. Воздух прогреется до 29 градусов, а в Иркутске гораздо прохладнее, плюс 16, и дождь в Вологде. 17-19 тепла и тоже дождливо. В Казани до плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле и Владимире 20-22 градуса тепла, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону до 30 тепла. В Ялте плюс 25-27. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Ночью 12-14 градусов, днем до плюс 22. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью те же плюс 12, днем плюс 20. Ветер северо-западный, атмосфера. Атмосферное давление будет расти.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
6: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
7: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Земли и воли» мы отправляемся в грозный, страшный, кровавый 1920 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях против диктатуры большевизма. Мы будем говорить и о причинах Антоновского восстания, и других восстаний. И вообще о сопротивлении крестьян и красным, и белым, и серо-буро-малиновым. 1920 год – один из самых страшных периодов истории нашего Отечества. И будем со всем этим разбираться с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
11: Здравствуйте.
10: Василий Жанович, с точки зрения общественной мифологии, народной мифологии, Антоновщина, 1920 год, он окружен полярными мифами. С одной стороны, безусловное зверство большевиков, с другой стороны, безусловное зверство крестьян. И правда, как всегда, она где-то сиротой. С точки зрения того, что знает современная наука, что происходило в этом году и каким образом к августу 1920 года русский народ буквально взялся за вилы. Что происходило тогда?
11: Ну, для нас 20-й год, он уже, в общем-то, знаком в какой-то степени. Потому что я напомню нашим слушателям, предыдущие наши выпуски, 20-й год у нас это, с одной стороны, апогей вот такой уже продразвёрстки, который распространяется в том числе и на те губернии, которые были под контролем белых до этого. Это важный момент. Почему? Потому что, опять же, вот как в прошлый раз мы говорили, в 19 году крестьянин, который находился, жил, проживал в деревне, его находилось на территории белых, он мог вообще даже не представления не иметь, что такое продразверстка. Ну, Сибирь та же самая. Сибирь была под контролем белых, начиная с середины 18 года. Продразверстку ввели в январе 19-го. И когда там Колчак, допустим, в пропаганде своей говорил, что вот, мол, поддерживайте белое движение, потому что мы вас спасаем о продразверстке, то для местного крестьянина это, в общем, ничего не говорило. Что такое продразверстка, он просто не знал. А вот в 20-м он уже с этим столкнулся непосредственно, потому что как раз вот один из таких тезисов советской уже пропаганды, который очень, кстати, эффективно работал, это то, что вот Красная Армия, она не просто бьет белых, она еще и освобождает вот эти губернии, хлебородные губернии, которых хлеба много. В Сибири много хлеба, на юге, там, на Кубани, на Дону много хлеба. И вот теперь уже вот там будет продразвездка, и центральная Россия, центральные черноземные губернии, которые, в общем-то, уже истощены были в значительной степени вот этими всеми продовольственными мероприятиями, они вроде бы как должны вздохнуть теперь уже с облегчением, потому что тяжесть продразвездки будет переложена на вот этих вот еще пока не изведавших советскую власть территории. Это с одной стороны. Второй момент, очень важный, тоже напомню, у нас уже шла в нем речь, это перемены, причем достаточно радикальные перемены в аграрно-крестьянской политике белых. Это земельная реформа Врангеля. То есть вот этот козырь, который был, опять же, вот если брать 19-й год, что белые ничего не делают, только обещают, а красные, вроде бы как уже вот декрет о земле, то он уже осуществился. В 2020 году этот козырь уже, в общем-то, не играл никак. И можно было всегда сослаться тем же самым белым пропагандистам, что вот смотрите, пожалуйста, вас обманывают, мы делаем, мы проводим реформу. Да, она не только начинается, да, она на небольшой территории, но она уже есть. Вот, и опять же, вот этот вот был аргумент какой? В пользу того, что свобода рынка все-таки сохраняется, продразверстки нет. Поэтому логика такая, что вот смотрите, белая власть не такая страшная, как вам, может быть, ее показывают. И это вот эти два фактора, они, конечно, влияли, ну как некие внешние такие условия, в которых повстанчество существовало. Но помимо этого, мы должны, конечно, помнить, что 20-й год – это новый этап. Ну, я бы даже назвал его предтечей, может быть, в какой-то степени нового уже этапа, когда крестьянское повстанчество становится действительно организованной силой, мощной организованной силой. Уже вот не эти стихийные бунты, когда каждой деревне там можно было найти недовольных и вот эти самочинные, по сути, самосуды, которые чинились над продотрядовцами, над комбедовцами. В 18 году их очень много было, без счета вообще. И это не та вот специфика, которая была в 19 году. То есть, когда многие восстания, они координировались и белыми, и красными с расчетом на то, чтобы эти крестьяне каким-то образом могли бы включаться в Красную армию или в Белую армию. То есть, расчет на пополнение рядов. Третий этап, по сути, да, я, может быть, даже объединил бы все-таки 20-21 год, это начало уже выявления такой самостоятельности повстанчества, хотя, опять же, вот напомню еще первую нашу беседу по поводу крестьянского повстанчества, мы здесь не увидим какой-то глобальной программы, хотя, конечно, зачатки ее есть, это все-таки уже не 18 век, там, не 17-й, не бунт стихийный, бессмысленный, беспощадный, совсем уже в 100% виде. Организация есть, и о ней тоже обязательно нужно поговорить, особенно вот как раз в таких массовых, больших, крупных восстаниях, как Тамбовское, Западно-Сибирское. Но степень глубины, вот условно, да, вот этих лозунгов, этих программных установок, она, конечно, не такая, как у того же Врангеля, который там рассуждает на тему, как выборы провести, какую землю, какие там категории имений оставить, какие категории имений поделить, какие там максимумы неотчуждаемые. То есть вот эта вся кадетская такая интеллигентская идеология, она, в общем, правильная, она нужная. Это вот как раз и есть та самая культура, аграрная культура, агрокультура. Но для крестьян, которые там, может быть, только грамоте научились, и у них политический опыт – это практические действия вот, периода 17-го года, периода революции, периода гражданской войны, для них эти программы, они все-таки сложные, отвлеченные. Поэтому свои какие-то создаются, собственные. И один из этих лозунгов, даже два, но они очень известные. Они, кстати, озвучивались не только крестьянами, это хрестоматийно известные Кронштадтское восстание, советы без коммунистов и долой продразвёрстку. Вся власть учительному собранию. Иногда этот еще добавлялся. То есть учительное собрание, идея учительного собрания, она никуда не ушла. Она оставалась. Вот такая специфика 2020 года.
10: Василий Жанович, в прошлой беседе, в самом финале, вы высказали неожиданный тезис о том, что крестьяне, которые в революцию получили то чувство собственного достоинства и ту желанную свободу и волю, они стали все больше и больше, начиная с 17-го года, проявлять себя как самостоятельную силу. пусть даже лишенную собственной партии, но все вот эти представления, дореволюционные представления о народе, богоносце, народе, таком каком-то облаке, который имеет свою идею, вдруг интеллигенты из той, с другой стороны, и красные, и белые, условно говоря, обнаружили, что есть крестьянство со своими вполне четкими мировоззрением и взглядом на будущее. И вот тут-то это казалось неожиданным и для красных, и для белых. Вот эта сила народа, который хочет самоорганизации и именно чувствует себя хозяином на земле. И тут-то эти революционеры, что белые, что красные, оказались перед дилеммой, как быть, что делать, как привлекать на свою сторону не просто слепую некую массу, а людей, трезвомыслящих, знающих, чего они хотят, пусть не в масштабах всей страны, но хотя бы своего уезда, и с этим надо было что-то делать.
11: Конечно, вот вы здесь очень хорошо заметили, что у нас меняется отношение, условно говоря, такой мыслящей части нашего российского общества, уже, кстати, и в эмиграции тоже оказавшейся, уже 20-й год у нас эмиграция появляется постепенно, не сразу, но уже она есть, эмигрантские газеты, они начинают уже мыслить действительно немножко более приземленно. Но там какая специфика интересная происходит? Вот опять же, это немножечко мы переходим на 21-й год. Ну, например, Милюков. Павел Николаевич Милюков, «Последние новости», да, вот его знаменитая газета, которую вел и редактировал лично, очень большой тираж, очень хорошо известная в русской эмиграции. Милюков 20-й год, и 21-й уже тем более, он оценивает исключительно с точки зрения того, что вот эта третья сила, крестьянская, она такая, в общем-то, действительно неведомая, неизвестно откуда взявшаяся. И вот тот самый народ, который мы все считали, что он неграмотный, темный, а вот он пробудился, и вдруг вот что-то такое он начал делать, да? Потом он пересмотрит эти свои оценки. Вообще Милюков всегда, как, кстати, Керенский, очень многие тоже вот авторы, они всегда очень конкретные. То есть это всегда нужно иметь в виду, когда они пишут, когда они говорят, в какой обстановке это все происходит. Это не то, что вот он раз один сказал и на всю жизнь остался. Но это нормальное явление, наверное. А вот как раз для тех, кто еще был в России, вот белые движения, в частности, та же самая, опять же, вот упомянутая уже земельная реформа генерала Врангеля, она стремится к чему? Она стремится вот к тому, что у нас появляется впервые вот эта идея выборов. Вот эти, опять же, напоминаю, земельные советы. А вот давайте мы вот эту крестьянскую идею и стремление крестьян к тому, что они самоорганизуются, давайте-ка мы ее вот сейчас вот направим в созидательное русло, и они будут реформу вот эту нашу, да, такую очень, как им казалось, правильную, будут ее осуществлять. То есть самоуправление крестьянское. Не надо навязывать крестьянину то, что он, может быть, для него это и будет благо, но он это не примет в силу просто того, что это навязано сверху. Но когда он сам до этого дойдет, вот это уже будет гораздо важнее, гораздо точнее и правильнее. В этом смысле, вот я не побоюсь все-таки утверждать, что советская власть опаздывает. Она опаздывает в том смысле, что вот когда она идет впереди? Она впереди идет в 17-м году, в 17-м, 18-м годах. Вот этот лозунг «Вся власть советом». Замечательный лозунг, да? Но что мы видим к 20-му году? К 20-му году советская вертикаль все более и более начинает обюрократчиваться. При этом остается вот этот лозунг, да, да, советы, но, во-первых, уже однопартийная система, по сути, уже выборы как таковые, они достаточно условными становятся. А во-вторых, опять же, поскольку идет война, то очень часто советская система, советская вертикаль, она подменяется чрезвычайными органами. Опять же, тоже это и оправдывают тем, что ведь война, ведь там же вот это всякие там бандиты, надо же с ними бороться, а вы хотите что? Вы хотите им избирательные права какие-то давать? На их стенки поставить надо, и все. ЧК железной метлой выметит это все. А вот как раз у белых-то в этом смысле они пошли немножко на опережение, то, что, ну, понятно, они исключали, конечно, вот из выборов, из этих тех, кто был связан непосредственно с советской властью, то есть комиссары, коммунисты, члены комбедов, но остальное христианство, пожалуйста, пожалуйста, давайте, решайте свои вопросы, решайте их сами. И вот в этом отношении вот этот вот такой, немножко такой диспаритет получился, да, а потом уже после окончания гражданской войны снова появляется вот эта идея реанимации советов. Правда, она при НЭПе, ну, забегая немножко вперед, конечно, да, она не получила должного развития, но она была все-таки озвучена. То есть надо вот все-таки уже как-то и война кончилась, давайте мы от этой чрезвычайщины постепенно отойдем. Но не буду, в общем, забегать вперед. Показательное то, что легко очень начать, легко очень влезть в эту чрезвычайщину, а потом очень трудно от нее отказаться. И все время будет казаться, что какие-то враги без конца есть, и поэтому чрезвычайщину отменять нельзя. А то люди сразу не туда пойдут, не ту власть начнут поддерживать. Но это я говорю, это 21-й, 22-й, 23-й год. А вот 20-й, пока еще есть вот это противостояние, есть вот эта игра на том, в чей лагерь притянуть-то крестьян. И опять же, вот еще раз повторяю, белые перестают на них смотреть исключительно как на контингент для пополнения своих воинских частей. А уже начинают смотреть на них как на, ну, как минимум, каких-то вот партнеров по боям. Очень показательный пример в этом отношении как раз армия Врангеля, которая начинает взаимодействовать с повстанцами Махно. При этом они же их не включают вот прямо вот в состав там своих каких-то полков, как это было в 19-м году. Ну, кто-то, если добровольно пойдет, там другой вопрос, да, пожалуйста. А они оставляют их как независимые боевые единицы, махновские отряды, которые действуют в качестве разведки, в качестве каких-то там вот тыловых, да, в тылу там диверсии какие-то будут проводить. Но это вот крестьянские восстания. Кстати, между прочим, такую же тактику использовали поляки, как ни странно покажется, на Западном фронте, когда они, ну, через Петлюру уже, да, вот там вот этот украинский фактор, они пытались наладить контакты с повстанцами Украины. То есть там вот уже, значит, тоже, и они теоретически, опять же, говорили о том, что вот, да, мы вас не трогаем, никто вас там в состав войск польского включать не собирается, действуйте сами, но как бы мы вместе с вами вот будем бороться против этой самой советской власти, которая уже антинародная, вот как они провозглашали, да, власть-то она заявляла о себе, что она народная в 17-м году, в 18-м, а вот смотрите, к чему она пришла. Чрезвычайщина, ревкомы сплошные, советы есть, но они не полноправны. Давайте вот мы эту систему как-то будем менять.
10: Василий Жанович, возникает тогда вопрос. 20-й год... С точки зрения той самой продразверстки, да, которая была воспета в советских песнях, в советских телеспектаклях, а ведь он уехал в продразверстку по заданию своего ревкома. Вот такая была песенка про влюбленную девушку и комсомольца. Как в этом смысле обстояла ситуация в центральных регионах России? Как раз, что делать? Вот с точки зрения 20-го года, это все рвануло осенью. Там Тамбовское восстание Антонова и других крестьян. Как это получилось?
11: В Центральной России все-таки в достаточной степени уже была, ну, такая относительная тишина, потому что все-таки контингент активный, который вот действовал, допустим, мы берем Московскую губернию, там, Вологодскую губернию, Рязанскую, центр России, вот непосредственно, черноземный центр, она уже была в значительной степени выбита. Или уже ушла

линия фронта колебалась, по сути, только в южных уездах немножко, да, и единственный еще такой фактор, я позже скажу, важный фактор, на мой взгляд, это рейд генерала Мамонтова. Мамонтовский рейд осени 19 года. Вот, а в остальном, 19 год, если берем, да, в 18 году в Тамбовской губернии много типично таких недовольных выступлений, это комбеды и мобилизация, но это много где было. Это очень-очень задевало, так сказать, людей, особенно если это действительно те, кто уже повоевал, да, и опять их воевать заставляют. А еще и за что воевать-то? За комбеды, да, как-то не очень логично. В 19 году в Тамбове, поскольку это прифронтовая территория Южного фронта, здесь большое количество просто воинских частей, и с этой точки зрения достаточно проблематично поднимать протестное движение. Потому что очень много просто стоят в деревнях вот эти небольшие даже, может быть, красногвардейские отряды, которые, естественно, любое недовольство, они прямо в корне сразу задушат. А вот уже 20-й, уже сдвигается вот эта линия фронта, и выступает опять вот этот вот фактор недовольства. Чем недовольство? Ну, продразвездка первое, самое главное первое, это недовольство, это продразвездка. Причем хрестоматийно уже тоже всем хорошо сейчас известно, установлено уже историками, что, конечно, ЦЧР, вот Центральная Черноземная Россия, она вынесла на себе вот это все продовольственное снабжение Красной Армии. В условиях, когда, как мы уже сегодня сказали, вот белые регионы, аграрные, крестьянские регионы юга России, да, там Сибири, они были под контролем белых, а армию кормить надо, а города надо кормить, даже при наличии карточной системы и пайков все равно нужен какой-то минимум там обеспечить, уж красногвардейский паек, так он красноармейский, он самый большой будет у нас по фунтам хлеба. Вот откуда это все взять, да? Нет, внешних никаких поставок нету, блокада полная. Вот, значит, внутренние ресурсы, вот у нас ЧР идет. И вот эта пружина, она сжатая, да, она начинает, как только чуть-чуть вот ослабеет что-то, да, то сразу она начинает раскручиваться. Причем, опять же, вот если говорить о специфике Тамбовской губернии, сейчас вот эта тема, я думаю, она очень хорошо будет изучаться. Тут надо просто еще смотреть, что корнями вот этот протестный потенциал, он у нас уходит довольно глубоко. То есть я не хочу сказать, что как и прям уж совсем бунтажная губерния, да, такая вот, как иногда говорят, есть такое словосочетание. Но вот если посмотрим, 905-907 год были поджоги имений, 917 год, да, и даже до Первой мировой войны были там эксцессы, связанные как раз с нападениями на помещиков, там какие-то грабежи были, да, были. А в 17 году, опять же, у нас уже была программа, посвященная как раз вот осени 17 года, мы там четко говорили о том, что именно Тамбовская губерния у нас в передовиках по протестному движению и подавляет еще пока временное правительство, туда отправляет казаков, юнкеров, вот еще пока не советская власть, но они тоже вот у нас протестуют. Поэтому вот как только что-то ослабевает, сразу вот этот вот протестный потенциал большой. Ну, историки еще упоминают, вот уж мы совсем будем тут в детали входить, а вопрос, например, процента молодого мужского населения, потому что молодое мужское население всегда вот такой тоже фактор, усиливающий повстанчество. Но тут не столько это важно, сколько процент дезертиров большой. Порядка нескольких десятков тысяч даже, иногда есть такая цифра, но она, конечно, фантастическая, я думаю, это ни к чему, но я думаю, что, наверное, где-то 1020-30 их точно совершенно по лесам сидело, вот, и в Красную Армию идти не хотело, и ни в коем образом, и ждали, когда там, может, это все кончится, и чем скорее, тем лучше. Ну и плюс к тому, значит, вот тут уже, я думаю, надо про Мамонтова вспомнить. Мамонтовский рейд, он ведь очень интересен с какой точки зрения, вот для понимание даже не только Тамбовской, еще Воронежской губернии сопредельной, Рязанской. Мамонтов захватил довольно большая, у него была дуга, вот маршрут этого корпуса. Он захватил довольно много территорий. Правда, он там не останавливался. То есть его главная задача была, надо всегда это помнить, это не территорию взять, а это разрушить коммуникации, разрушить склады, железнодорожные узлы, там, разъезды. Это он сделал на 100% практически. То есть сам Троцкий признавал, что после мамонтовского погрома, как они его называли, да, там уже в наступление переходить просто невозможно было. Там тылы были разбиты совершенно. Так вот, наш генерал, он потом выступал на Донском круге, вот как раз парламент, да,
войсковой круг.

0: Дона с докладом. И очень интересный доклад. Он там прям буквально несколько тезисов таких вот заслуживает внимания. Какие тезисы, в частности, у Мамонтова были? Первое – это то, что крестьяне не встречают казаков вилами. И крестьяне, в принципе, не настолько верят вот в эту советскую пропаганду, что сейчас казаки придут, и будет мордобой, вешать всех будут, и вернут помещиков, и вернут царские порядки. То есть есть, как говорится, с кем работать. Это первый момент. Мамонтов сетовал на то, что если бы следом за ним шла какая-то власть, какая-то вот организация была бы там, что-то бы они могли бы сделать вот с этими добровольцами, крестьянами, которые к нему присоединялись, это было бы уже лучше. То есть могли бы закрепиться вот на этой территории. А второй момент он отмечал, это то, что ему удавалось оказать поддержку местным крестьянам. Какая была поддержка? Вот если смотреть уже воспоминания участников Мамонтовского рейда, там буквально есть свидетельства, причем неоднократные, о том, что во время вот этих разгромов складов с боеприпасами и вооружением приезжали крестьяне телегами, и казаки им давали просто это оружие. Вот держите, вот сколько тебе надо, там пулемет, винтовки, патроны, вот все, пожалуйста, со склада бесплатно забирай. А что ты будешь с ними делать? Ну, давай, делай. Вот мы тут уйдем, да, а вы вот давайте тут свою власть устанавливайте. Вот примерно такая была тоже логика. И поэтому тут мы должны вот эти факторы учитывать обязательно, потому что восстание само по себе, это же не просто там какая-то вспышка с одними только вилами. По Тамбову мы видим как раз, что к концу 20-го года там уже армии создаются, там уже организации, уже полки создаются. И опять же, еще какой фактор? Участники боевых действий оказываются в рядах повстанческих этих армий. Дезертиры, да, но они имели уже фронтовой опыт какой-то. Потом идет постепенно демобилизация, это усиливают уже в 21-м году, постепенно идет демобилизация у нас с Польского фронта после окончания Советско-Польской войны. Они возвращаются к себе в деревню. А что там, и односельчане-то их как встречают, говорят, ну вот, хорошо, что ты вернулся. А мы тут, знаешь, как вообще живем-то? Не очень. И вот это вот все начинает как-то срабатывать вместе, все, и вот появляется такой как бы ответ на действия власти советской, да, вот в данном случае. Очень интересный вообще этот процесс, и я думаю, что почему Тамбов просто он чаще, наверное, заметен. Ну, во-первых, это, конечно, европейская Россия, близко к Москве. Но в целом, все-таки вот эта схема, она, я думаю, была характерна для многих регионов. То есть вот это рост недовольства и некая такая протестная самоорганизация, которая стихийно, может быть, выступает, но это не означает, что она совершенно ни на что не способна.
1: Василий Жанович, для понимания, все-таки восставали-то кто? Какие люди восставали? Социальные группы или слои? Все-таки крестьянство, оно неоднородно. Беднота, середняки, кулачье недобитые. Потому что, ну, мы знаем про Тамбовское восстание, даже художественные фильмы снимали, и решительно по этим либеральным фильмам невозможно понять, а почему люди-то вот так взяли и стали объединяться. Они настолько показаны каким-то таким странным, иногда злобным, иногда каким-то маниакально-депрессивным русским народом, что вообще непонятно, почему они решили вдруг рискнуть своей жизнью. Вот что это такое было в русском народе, что он взял и стал самоорганизовываться, причем в десятки тысяч армий, не просто в кучке каких-то мародеров, каких-то там непонятных маньяков, которые сидят где-то там в бурьяне за кладбищем. Не, это было мощное движение. Как это удалось вообще с точки зрения, ну, просто организации людей? Это нужна дисциплина, инициатива, это, в конце концов, самоограничения нужны, потому что это не толпа, это армия, и это признавали все, и красные, и белые. Как к этому народ пришел вот за этот страшный 1920 год?
0: Ну, тут интересные очень такие линии, да, такие вот, условно говоря, цепочки, которые могут вывести, вот, как привести к какому-то, может быть, ну, я не скажу там однозначному совершенно ответу, но в какой-то степени позволяет прояснить вот эту проблему, которую вы как раз озвучили. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, и вообще, что надо помнить, конечно. Это, с одной стороны, вот это сохранение общинных традиций, общинных начал. Как ни странно, покажется. Да, мы знаем, Столыпинская реформа, все, отрубники, хуторяне, правильно, конечно, община уже себя изживает, и Ленин об этом писал тоже, что не надо там общину идеализировать, она вчерашний день, там, и, в общем, какой там общинный социализм, как верили народники в 19 веке, там, Герцен, может быть, да, это уже не то, это не то, уже капитализм, уже индустриальный период вошла Россия. А, вот, это с одной стороны. Экономически, вот если общину рассматривать с точки зрения переделов, с точки зрения вот этих бесконечных каких-то вот разборов, у кого больше земли, у кого меньше земли, кому надо больше дать, кому меньше и так далее, да, она себя изживала. Но есть одно важное «но», тоже напомню, у нас специально об этом были программы, вот когда мы говорили о 17-м году. Общинные коллективные вот эти вот взаимоотношения остались. Они не делят уже землю между собой, или делят, конечно, может быть, тоже, но уже не так масштабно, как раньше, как в 19 веке это было. Но они сохранили внутреннюю вот эту деревенскую спайку. Вот это важно. Вот эта коллективность. И ничего не получалось, хотя и были усилия, мы же опять же с вами говорили, вспоминали вот эти комбеды. Социальная война в деревне, вторая социальная война по Ленину. То есть раскололось крестьянство по линии, бедняки, кулаки, середняки. Нейтрализация середняка и союз с бедняком против кулака. Ликвидация кулачества как класс. Да? Это провозглашалось, это и потом это останется, никуда не денется. И в 20-е годы там экономически его надо будет давить, а в 30-е вообще и политически, еще и в ГУЛАГ, да, коллективизацию вот эту мы, если будем вспоминать, противников советской власти. Вот. Но это на самом деле не оказалось настолько быстрым, и настолько прямолинейным процессом. То есть даже при том, что, конечно, были какие-то недовольства, и мы тоже можем факты найти, что вот одному много дали, другому мало, что у одного там берут много, у другого ничего вообще не берут. Вот по этой линии раскол, да, он был. Но при всем при этом все равно сохранялись внутренние деревенские связи. И вот что станет как бы более сильным фактором? Либо вот этот вот фактор раскола, он продолжался действовать. И в 21-м году, когда уже вели борьбу с Тамбовским восстанием, уже там не только газы, да, не только там Тухачевский пугал и обстреливал леса. Вот, там же еще фактор был такой, что вот вы должны понять, что если вы, вот, бедняки, сами добровольно все сдадитесь и приведете еще с собой там, вот этих вот ваших негодяев-командиров, это вам советская власть все простит. То есть вот эта ставка, она идет, она делается. Но при этом же, сохраняется внутри самого крестьянства, сохраняется вот эта вот общинность, коллективность, она просто, я еще раз повторяю, она не может исчезнуть за 1, 2, 3 года, даже при больших усилиях со стороны. Мы сейчас вот при нашей вот нынешней атомизации общественной, городской, вот если еще мы город возьмем, да, мегаполисы, нам это может быть даже непонятно вообще, как это может быть. У нас сохранялись, даже может быть еще и до сих пор сохраняются вот эти какие-то такие тоже, ну, общинно-коллективистские нюансы в поведении. Допустим, бабушки у подъезда сидят, да, и обсуждают, вот они знают друг друга и обсуждают, как у кого, чего, какая жизнь. Но это такие вот пережитки маленькие уже оставшиеся. А если мы возьмем столетней давности период, так там это было гораздо-гораздо шире, гораздо крепче. И вот тут уже был, я еще раз повторяю, принцип «один за всех, все за одного». То есть вот этот вот массовый коллективизм, массовое протестное движение, оно поднималось. Причем, ну я думаю, об этом уже в следующий раз будем говорить. Причем, на мой взгляд, вот самая большая была проблема для крестьян, вот так вот глядя по прошествии 100 лет, а на что они рассчитывали? На что они надеялись? Вот это их самоорганизация. Да, хорошо, да, они поднялись, да, они там создали армию, да, они создали... Ну, дальше-то что? Они пойдут до Москвы? Они смогут советскую власть вообще скинуть? Вот это вот вопрос. Но поднялись. Взялись за оружие. Что дальше? Ну, я не знаю, там песни атаманские какие-то там. «Черный ворон, не кружись надо мной». Может быть, это тоже. Вот. Ну, я думаю, что это большая проблема, сейчас ее в двух словах не опишешь, но я надо постоянно тоже вот иметь в виду. Очень важный фактор, вот такой вот внутренней, опять же, самоорганизации.
1: И тогда возникает вопрос о роли личности в истории, каким образом все-таки нашлись те люди, которые обладали достаточным знанием, навыками, умением для организации уже организованного сопротивления. Кем они были, как это вообще получилось, и все-таки, и все-таки, и все-таки. Вот по-вашему, что послужило таким, вот такой искрой, просто таким толчком, чтобы люди просто вот все сказали, все, край, предел, все, достали. И начался вот этот пожар осени 1920 года.
0: Застрельщики всегда есть, вожаки есть, вождей может не быть, а вожаки всегда находятся. Вот это вот глобально, на мой взгляд.
1: Вот мы как раз об этом поговорим после небольшого перерыва, уважаемые радиослушатели. Я же напоминаю, что наш специальный проект «Земли и воли», где мы говорим о главном вопросе нашего русского народа, о свободе и свободе распоряжаться землей, об этом мы продолжим через несколько секунд. Мы говорим о страшном 1920 годе, который вылился не только в Тамбовское восстание, сопротивление крестьянства, страшным ужасом тогдашней захваченные коммунистами советской власти. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Земли и воли», где мы рассказываем о главном вопросе нашего народа – свободе и возможности распоряжаться своей землей. И ведет этот проект уже много лет наш добрый друг, замечательный русский историк, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, мы начали говорить о том, что появились вожаки, появились лидеры того самого восстания, которое на Тамбовской земле назвали Антоновщиной. Оно было и мифологизировано, и оно было раздавлено, и мы помним и про газы, и про зверства в отношении красноармейцев. Но забегая вперед, только ли в Тамбовской области, в Тамбовской губернии полыхнуло в этом страшном 1920 году?
2: Конечно, нет. География уже довольно обширная становится. Вот берем Сибирь, возвращаемся, так сказать, с юга на восток, переходим. Самое парадоксальное, может быть, вот опять же на сегодняшний момент покажется ситуация, ее часто просто либо не замечают, либо там совершенно противоположно трактуют. Это бывшие красные партизаны, сибиряки, которые, вот в прошлый раз мы с вами о них говорили, вот поднимают против Колчака восстание. Действительно, ну, массовое движение, тяжелые бои, в том числе с использованием войск иностранных. Мы говорили об итальянцах, о чехах. Чехи в основном там очень много участвовали как раз вот в таких карательных действиях против крестьян. Республики там создавались, своими органами управления, свои суды там у них, свое правительство и так далее. В общем, самоорганизация очень высокая, но она антиколчаковская, антибелогвардейская, скажем так. Что мы видим в 2020 году? Ну, во-первых, вот очень интересное, на мой взгляд, даже не одно распоряжение, несколько распоряжений, вот по мере продвижения Красной Армии к Иркутску, от Омска до Иркутска, по всей этой линии Транссиба, когда там шел ледяной поход Колчака, армия фактически, Восточный фронт Колчака, он погиб, по сути. И вот эти партизаны, что с ними делать? А вот тут по-разному. Очень разные вещи были, и включали их в состав отрядов Красной Армии регулярной, но... И вот как раз официальные были распоряжения о том, что не надо торопиться с тем, что вы их сейчас прямо вот в ряды Красной Армии запишете. Да, спасибо, да, товарищи встретили с хлебом с солью, все, колчаковцев разгромили, там, золотой запас пощипали, кстати, немножко тоже. У красных партизан он там оказался на станции Тыреть, замечательное название. Вот, там местные партизаны чуть-чуть поезд, золотой эшелон, значит, пограбили в прямом смысле. Ну и все. И давайте, значит, теперь будем смотреть, кого можно, фильтры устанавливаются, кого можно в Красную Армию взять, да, без каких-то там, может быть, проволочек, свои местные, да, и, конечно, те, кто члены партии большевиков, естественно, да, может быть, даже и вступили там как-то подпольно, нелегально, но это свои люди, однозначно совершенно. Или те, кто к ним там, вот к партизанам к этим примкнул, а тут же логика-то, в принципе, правильная, понятная. Тут же может быть кто угодно, и каторжники беглые, и какая-то там местная шпана уголовная, сколько угодно. И в Сибири это она не отличалась там чем-то от юга. Там примерно такой же был момент, да? Конечно, нужна какая-то фильтрация. Но вот это уже какой-то такой вот первый звонок был. На фоне того, что сначала в пропаганде заявлялось о том, что красные партизаны, мы вас поддерживаем, мы с вами всегда вместе. И вот уже начинается такой вот откат, да, назад. А дальше больше, дальше больше, дальше продразверстка. Ревкомы местные, выборы там какие-то проводить, кого выбирать, эсеров, что ли? Да, эсеры поднимали восстание, в том числе вот этот знаменитый политцентр, и тоже очень помогли Красной Армии, когда она наступала. Но это не означает, что этих господ, там, товарищей, как их там еще называть, эсеров, сейчас прям сразу в советскую власть все они пойдут. Не факт. ЧК, естественно, приезжает, ЧК начинает разбираться, кто как себя вел, кто как, где, с кем был, да, что говорил и так далее, и так далее. Но вот это в совокупности, вот эти все факторы, они приводят к тому, что в 2020 году крестьяне и эсеры, и вот эти местные подполья, оно, кстати, опять же, тоже достаточно уже хорошие, имелые такие структурированные единицы, в тайге у них уже все было известно, там тайга для них дом родной, они начинают новые восстания уже против советской власти. Теперь вот эта советская власть, не народ, не та власть, не народная власть, не то мы ждали, не на то мы надеялись. И вообще, может быть, даже Колчак был прав. Даже так. Когда нас предупреждал о том, что вот, ребята, вы зря надеетесь на советскую власть. Может быть, он и был не такой плохой. Даже такие настроения начинают появляться. Более того, вообще замечательный лозунг был у партизан щетинкинцев, которые, ну не все там, но часть отрядов, появляется вот этот лозунг, который потом в русской эмиграции станет одним из таких востребованных. Царь и советы. Добрый, только царь должен быть добрый и народный, из народа выйти. Не из бюрократов каких-то, аристократов вот этих, да, которые мы не знаем. А это наш царь, народ. Прям вот Емельян Пугачев напрашивается, вот эта вот параллель близкая. Ну, а кто у нас царь? Ну, уже не Ленин, уже не Троцкий. Начинает развиваться вот этот антисемитизм в том числе, да? То есть вот и больше, больше, больше вот эти вот отряды потом в 21-м году они у нас выстрелят в масштабное, гораздо больше по масштабам, по территории восстания западносибирское, чем тамбовское. Вот. Там уже города возьмут, повстанцы под контроль. Тамбовцам ни одного города большого и даже малого не удалось под контроль взять, а сибиряки взяли города. Но это вот, это все впереди. Но база протестная, недовольная, она уже есть. И самое главное, вот опять же, к вопросу застрельщиков, вожаков. Ну, опять вернемся немножко к Тамбову, да? Или даже скорее, может быть, не Тамбов, лучше вот Казачьей области, если мы посмотрим. Люди с фронтовым опытом. Ну, везде. Ну, кого ни копни. Биографию, да, он воевал. Он воевал в Первую мировую, он мог воевать в гражданскую, у него боевой опыт, он местный авторитет, он человек вообще, может быть, оторванный уже совершенно там от жизни мирной, я имею в виду, да. Нет, он мечтает, конечно, об этой мирной жизни, но только после того, как они всех вот этих вот гадов, каких гадов там, гадов много вокруг, да, вот они их всех должны истребить теоретически. Вот такой вот контингент. И что вот, как вот тут быть, да, что с ним делать? Ну, с одной стороны, конечно, если он служил в Красной Армии, это уже реабилитация определенная. Ну, а если он после того, как он из Красной Армии демобилизовался, пошел к повстанцам? Что, прощать ему за это, да, что он когда-то там в Красной Армии служил? А может, он до этого еще и в Белой Армии служил? Тоже такое может быть. Вот, вот это вот очень интересная специфика. Я говорю, здесь много, большое такое пространство для исследований. И слава богу, что они у нас сейчас ведутся, вот последние 30 лет. Потому что в советской историографии, ну кто? Ну бандиты и все. Бандиты стопроцентные. Любой повстанец, если он там против советской власти, однозначно совершенно бандит, преступник, и надо с ним поступать однозначно негативно. А теперь уже появляется вот эта дифференциация в подходах, и она, на мой взгляд, очень перспективная и продуктивная должна быть.
1: Василий Жанович, я, возможно, сейчас неожиданный и, возможно, какой-то такой простецкий вопрос задам. Все-таки, если мы посмотрим прекрасные советские фильмы, там про Бумбараша, какие-нибудь еще, мы все время помним вот это ощущение горящих глаз из тех и с тех сторон. И со стороны красных, белых, серо-буро-малиновых, каких-то все равно народ, такое впечатление, интеллигенция, офицеры, все равно как будто они чувствовали себя, или так кажется, ну, героями комедии, трагедии, драмы, но все равно какое-то ощущение романтизма, или это романтизация художественная. Все-таки насколько человек тогдашний, который вот жил вот в этом кипении революции, насколько он был, ну, грубо говоря, такой теплохладный. Насколько это люди были горячие, все-таки убежденные в своих взглядах. Вот такие романтики белого движения, романтики красного движения, романтики крестьянского восстания за счастливую жизнь, вот за этим счастьем. Насколько русский народ, вот он именно был меркантилен в своих интересах, либо все-таки рванул за счастьем?
2: Да, Дмитрий, смогу ответить на этот ваш вопрос. Очень интересно, вы здесь затронули такую тему, которая тоже многое объясняет вот именно в психологии участников движения. Потому что гражданская война, как ни странно, может быть, покажется, это не только трагедия братоубийства, да, это трагедия братоубийства в первую очередь, и надо это помнить и ни в коем случае не отрицать. Но при всем при этом, это вот как раз то, о чем вы только что сказали. То есть это идея чего-то нового, светлого будущего. Причем вот это новое светлое будущее, оно ведь и у тех, и у других, и у третьих. Оно не только у красных, не только там будущее светлое, мировая революция. А у белых что? Великая Россия. будущая великая Россия, которая переболеет вот этой революционной болезнью, а дальше будет обязательно возрождение, может быть, даже царь появится, но другой, конечно, уже не такой, а уже какая-то будет другая династия. А у крестьян, конечно, это вот эта идея, мечта, наверное, о таком крестьянском царстве. Отсюда вот я уже, как сказал, да, царь и советы, царь народный, подлинный народный царь, которого мы сами выберем, этого царя. Мы можем это сделать. Не нам, бюрократы, чиновники сверху этого царя спустят, и мы должны будем ему там поклоняться, потому что он царь. А мы должны сами понять, что это наш человек, мы его все выбираем, всем миром. Опять вот эта общинность, да, вот она здесь у нас тоже присутствует. И дальше вот будет счастье какое-то. Так что, да, вы совершенно правы, здесь идея счастья, она не только вот как в фильме замечательном, да, «Свой среди чужих, чужой среди своих», как они там мечтают, война закончилась, и как они будут светло жить, но она у всех.
1: То есть это не художественная вот такая романтизация, а именно люди так думали?
2: Да, конечно, романтика была. Романтика была очень заметна. Я, опять же, вот все время ссылаюсь на опыт советского кинематографа. Ну, возьмите еще один замечательный совершенно фильм Чухрая, 41-й. Вот эта Марютка, рыбачка простая, которая пишет стихи, любит, вот влюбилась в белогвардейца, да, и белогвардейство ее тоже полюбил, как известно, рассказ Лавренева. И мечтает о том, как вот они пишут стихи о том, как она будет потом жить светлой жизнью. Что в результате получилось, понятно, что ее убили. И его, она сама. Вот вам итог гражданской войны. Но мы не можем при этом отрицать вот этой романтики. Никуда от нее не деться. Тоже имело место быть.
1: Ну, мы с вами, уважаемые радиослушатели, ведем наш проект «Земли и воли» не только для того, чтобы подсчитать какие-то гектары, какие-то надои. Мы говорим о людях, которые жили, которые нас родили, иначе бы мы не рассказывали об этом, которые создавали нашу Родину и отчаянно сражались друг с другом, в том числе и в братоубийственной гражданской войне. Они сражались-то не за деньги, а ради лучшей жизни, ради лучшей жизни для новых поколений. И мы должны об этом помнить всегда. Неважно, какие у нас взгляды, мы им обязаны, той Родины, которая была создана. И это наш проект «Земли и воли». И сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
6: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
5: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
7: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеготовность ВСУ, нужны в этом случае. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 992 украинских беспилотника. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегические и многоплановые отношения со странами АСЕАН, заявил глава государства. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. По словам Владимира Путина, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. На встрече с премьер-министром Лаоса на полях саммита глава государства выразил признательность за решение лаосской страны передать в дар России двух слонов. Также в ходе общения президент России подчеркнул близость подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня.
2: Успешная координация у нас сложилась и на международной арене, в ООН, на других международных площадках. Для наших стран характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Новые возможности взаимодействия открылись после получения вашей страной в 2025 году при российской поддержке статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом. И уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка. Рад сегодняшней возможности свериться по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
1: Также Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса на предприятии в Татарстане, специализирующемся на оборудовании для производства СПГ. Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития России. Только слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита «Россия-АСЕАН» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Лавров также заявил, что смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, какие цели они преследуют своими заявлениями, с чего вдруг европейские лидеры сменили пластинку и заговорили о переговорах, отметил министр в своей статье в журнале «Международная жизнь». Лавров добавил, что Брюссель стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году, сказал он. Участники саммита Евросоюза так и не определили кандидатуру переговорщика с Россией или же параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия. Остальные 17 посвящены ужесточению антироссийских рестрикций и скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймерс» и 10 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке военного ведомства. Поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской и электроподстанция в Ахтырке в Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного, воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль России силами южной группировки. ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО. Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Израиль не атаковать мирную сделку Вашингтона с Тегераном. Он отметил, что некоторые в правительстве Нетаньяху критикуют американо-иранские договоренности. При этом Трамп остается единственным в мире главой государства, который сейчас с симпатией относится к Израилю, сказал Венс. «Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника», заявил вице-президент США. Он призвал всех в Израиле, кто считает Трампа проблемой, проснуться и ощутить реальность. Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, а Болгария – самым низким. Таковы данные статистического управления Евросоюза. В 27 государствах сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса. Отмечается, что расходы на жилье являются самой значительной статьей расходов для европейских домохозяйств. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазини, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Магадане до 7 градусов тепла, переменная облачность без осадков. А вот в Новосибирске воздух прогревается уже до плюс 10 и без осадков. В Красноярске 24 тепла, в Архангельске плюс 22, но здесь облачно и дождливо. В Уфе кратковременные осадки и гроза, плюс 27. В Воронеже до 25 тепла без осадков. А вот на юге кратковременные дожди и грозы почти повсеместно. В Ставрополе плюс 26 градусов, в Владикавказе 28. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, ночью плюс 14, днем до 22. В Москве местами кратковременные дожди, температура такая же, как и в Санкт-Петербурге, днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и останется в пределах нормы.
0: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. 21 июня этого года исполняется 64 года со дня рождения Виктора Цоя. Как правило, программу в эти дни мы посвящаем его творчеству. Ставили малоизвестный концерт в городе Дубна. И вообще всегда с большим интересом вспоминаем все, что связано с творчеством Виктора Робертовича Цоя, лидера группы «Кино». Сегодня у нас очень необычная встреча. Это встреча с моим давним, очень старинным товарищем Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино», которая появилась только что. И, в принципе, эта книга – это квинтэссенция всего, что написано о кино на данный момент, и поводов поговорить у нас, прямо скажем, немало. Саша, здравствуй.
7: Всем привет. Спасибо за приглашение. Действительно, 10-я или 12-я по счету книга «Кинооблучение». Полное название «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И смешно, что на фоне примерно нескольких тысяч книг, написанных про Цоя, про кино, это первая книга, которая написана не автором из Санкт-Петербурга, а книга, которая написана москвичом. Соответственно, есть такой региональный объем, то есть не только события, которые проходили на Рубинштейна 13 или там в Ленинградском дворце молодежи. Слава группе «Кино» пришла из Москвы, а в этом в книге много есть.
6: Да, там много и значительно этому уделено место. Мы не будем придерживаться хронологии. Ну, я скажу еще раз, что книга, пожалуй, лучшая, что выходила от Цоя со времен книги «Кино с самого начала» Алексея Рыбина, соратника Виктора Цоя по группе «Кино» раннего этапа. И вторая книга, которая мне еще тоже вспоминается в этом контексте, это «Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания». То есть далее выходили какие-то собранные хронологии, интервью, реплики, и все это, когда видишь том огромный, томино, связанный с Виктором Цоем, и понятно, что для тебя это именно и важнейшее, но как-то все это тяжело. Вот одну книгу толстенную я осилил, ну все. И, в общем, совершенно из таких кошмарных тоже вещей, не так давно, может быть, год или два назад вышедшая книга «Виктор Цой. Своими словами. Книга-интервью». Ну вот к интервью мы сейчас подойдем, потому что это отдельный жанр, и тебе с этим тоже приходилось и сталкиваться, и прочее. И да, я скажу, что начнем мы с песни. Песни мы подобрали из такого расчета. Понятно, что новых песен никаких у «Кино» не существует. Понятно, кто была главным автором. Просто нашли песни не самые известные. Песни, которые, естественно, киноманы хорошо знают, но нас слушают не только почитатели группы «Кино», поэтому, может быть, такие нетривиальные песни мы сегодня и послушаем. Начнем мы с песни «Братская любовь». Она выходила на виниловой пластинке «Неизвестные песни» в 82 году. Эта запись нашлась у звукорежиссера Алексея Вишни. И вот в 92 году эта песня вышла. В 86 году она была записана для альбома с рабочим названием «Любовь – это не шутка». Песня «Братская любовь».

0: Это была песня «Братская любовь» в исполнении группы «Кино». Ранний этап. Не слишком известная песня. Вы слушаете программу «Легкие люди». И сегодняшний гость Александр Кушнир. Журналист, продюсер, автор книги. В данном случае он предстает как журналист. Мы сегодня продюсерскую твою деятельность не обсуждаем. Тоже есть о чем поговорить, но нас слишком много.
1: Да, кинооблучение. Это все-таки праздник. Новая книга вышла. И ты знаешь, всегда у автора новая книга, она самая любимая. Поэтому я не знаю, как долго это очарование продлится, но поклонникам и книги с Томом Гнетальбом «Светская рок», и моим биографиями про Курехина, про Майка Науменко, про Кормильцева. Я настойчиво рекомендую. В общем-то, книга не про Виктора Цоя. Книга про группу «Кино», книга про Ленинградский рок-клуб, книга про эпоху времени колокольчиков. Да, безусловно, много времени уделено автору всех песен, но большой акцент делается на коллективное творчество и на таких очень важных в жизни группы «Кино» людей, как звукорежиссеры, одного ты назвал, Леша Вишня, Андрей Тропила, и людей типа Курехина, типа Майка, обязательно тусовка новых художников, нырнув в которую музыканты «Кино» уже в 1985 году заявляли в беседе с Кинчевым: «Мы самая модная группа в Ленинграде».
0: Да-да, ну я скажу, что охватывает период от Ленинградского района Купчино конца 70-х годов до, собственно, дом Зелцинет, латвийский поселок Плиенцемис, где Виктор Цой, собственно, жил и на трассе...
1: Записывал демо черного альбома, да.
0: Да-да-да. До 35-го километра трассы Р-126, Локоталси, Тукумского района Латвийской ССР, где он 15 августа погиб в автокатастрофе. Саш, ну у меня к тебе, наверное, такой вопрос будет немножко провокационный, но ты мастер отвечать на такие, поэтому для тебя, я думаю, не составит труда на него ответить. Вот что для тебя группа «Кино»? Все-таки вот, ты знаешь, я тебя знаю более 30 лет, но ты не во времена самоиздатовских журналов в конце 80-х «Урлайт», «Контркультура» и «Пинолер», это уже 90-е. Там могли анализировать что угодно: гражданскую оборону, Янку, сибирский панк, водопады именно Вахтанга Кикабидзе, западных инди-артистов. И никакого интереса ты к «Кино», то есть как в сферу твоих интересов «Кино» не попадали. И сейчас вот что привело? Максимальный пик интереса к группе всех поколений, понятный ориентир на успех, понятно, что сейчас «Кино» востребовано, но оно никогда, в общем-то, не провисало по популярности. Или какое-то открытие? Как так получилось, что я ждал это время, и вот это время пришло?
1: Я не ждал это время. История немножко мистическая, потому что, ты знаешь, может тебе понравится мысль, я уже когда книгу держал в руках, закончил работу над ней, уже никакие правки нельзя было вносить. Все, она пахнущая свежей типографской краской в издательстве «Бомбора» вышла наконец-то, ура-ура. И я вдруг пришел к мысли, что для начинающего поклонника Цоя и «Кино», «Кино» и Цой — это 5 пунктов, 5 китов ключевых. Это финал фильма «Аса», где Виктор поет с группой «Песни перемен». Это карате-схватка в фильме «Игла», что было тогда в новинку вообще, карате, кунг-фу. В советском кинематографе такого просто не было, это была революция. Третье — это, наверное, такой очаровательный угрюмый кореец, который, значит, работает с углем на Камчатке в фильме «Учителя рок». Это 3. Четвертое — это, наверное, вышедший огромным, невероятным тиражом виниловая пластинка «Ночь». И 5, ну, где-то последние лет 10-15 стали гонять по телевизору последний концерт «Кино» в Лужниках. Вот эти 5 китов, на которых в среднем человек, ну, начинал думать наивно, что он разбирается в группе «Кино». Хочу сказать, что в лучшем случае это надводная часть айсберга, а книга «Кинооблучение» — это все то, что оказалось под водой. Все то, что не вошло в исследования питерских журналистов, там, авторов предыдущих книг, интервью, исследований. И там очень много событий, которые происходили на территории Москвы, там, Свердловска, Киева и других городов. И, возвращаясь конкретно к твоему вопросу, когда возник интерес, мистическая красивая история. Один из начальников Московской рок-лаборатории, главный человек в студии «Колокол» Агеев, да, он мне презентовал перед отъездом на ту сторону океана несколько катушек. Ты знаешь, это не такие катушки, к которым мы привыкли, магнитофонные бобины, а это прямо матрицы в таких дорогих круглых коробках. И с одной стороны вмещается в коробку 2 катушки. И вот это была коробка с концертами группы «Кино». Но дома у меня нет катушечного магнитофона, уже нет. А я попросил друзей перегнать на цифру. Это были только концерты. Но я ничего особенного от этого не ждал. Друзья перегнали на цифру. Дальше случилась типичная русская история. Компакт-диск не играл. Вот. И он лежал с этими концертами. И потом в какой-то прекрасный день я его взял в руки. И дальше, как, наверное, у тебя и у меня в жизни 100 раз было, последовала такая простая техническая операция, которая выглядит так. то есть подуть. И, о чудо, компакт заиграл, и там первым был концерт, мы бы с тобой сейчас сказали, презентация альбома «Начальник Камчатки», это нынешним языком, а тем языком это был концерт в Ленинградском рок-клубе с первым исполнением альбома «Начальник Камчатки». Группа, которая вот только на глазах формировалась, барабанщик, который 2 недели находился в группе, басист ансамбля «Аквариум» и гитарист, который сыграл всего 1 концерт. Я хочу напомнить, что в книге подробно это есть, что за несколько недель до этого концерта группу вообще не пускали на фестиваль Ленинградского рок-клуба, потому что они провалили прослушивание, и Цой вообще дар речи потерял. Вот, тем не менее, то, что я услышал у себя на довольно больших напольных колонках, я очень был удивлен и потрясен, потому что это оказалось один из самых жестких и один из самых страшных концертов, где, по-моему, пели и Каспарян, и Титов, и Гурьянов, ну, не считая Цоя, конечно. И потом там был концерт, который сейчас выпущен под названием «Счетчик Гейгера» в Киеве, и я увидел, господи, да я ничего про эту группу вообще не знаю. Вот тебе честный полный ответ про импульсы. То есть меня потрясли концерты, потому что живьем я их видел, и это были разные концерты. Были сильные, как на мемориале Вашлычева, были слабые, по-разному.
0: Давайте прервемся на песню. Как уже говорил, мы сегодня слушаем не самые известные вещи Цоя и группы Кино. Песня называется «Раньше в твоих глазах». Она была записана в 86 году. Фильм «Конец каникул». Она вошла про нее тоже, про этот фильм. Отдельная история. И как раз дипломный фильм режиссер там снимает. И вот эта песня, она не очень известна. Вошла она в 2002 году в сборник «Кино в кино». Тоже звучит нечасто. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Раньше в твоих глазах» в исполнении группы «Кино» из фильма «Конец каникул». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня в гостях Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И сегодня наша программа посвящена дню рождения Виктора Цоя. 21 июня исполняется 64 года со дня его рождения. Саш, что касается интервью. В самом начале программы я сказал, что одна из ужасных книг, которые я читал про группу «Кино», точнее, связанных с группой «Кино», она называется «Виктор Цой своими словами. Книга-интервью». Значит, в твоей книжке я прямо вот здесь хотел бы даже прочитать этот фрагмент. У меня лежит. Спасибо тебе за...
1: Что нас не видят, это все в закладочках. Прямо, да.
0: Книжка, да. Про интервью. Понятно, что, естественно, все интервью, которые могли бы быть взяты в контексте кино, они вроде как и взяты, но мне очень понравилось, и не могу не зачитать, как мистическим образом все происходило, если дело доходило до того, чтобы общаться с группой «Кино». Признаюсь, все попытки автора взять в 90-х годах интервью у музыкантов «Кино» сложно назвать журналистским триумфом. Они получились разными. К примеру, Игорь Тихомиров, напомню, басист группы «Кино», искренне пытался вспомнить творческие нюансы, но без особых озарений. Саша Титов был душевным, но крайне сдержанным собеседником, это второй басист. Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», любил порефлексировать на тему того, как группа превращалась из новых романтиков в последних героев. И эти перемены его не радовали. Про мои договоренности с Густавом, барабанщиком, который тот в последний момент отменял, хочется поскорее забыть. И тут же я, немножко предверяющая этот фрагмент фразы, которая здесь важна. Она касается съемки. Фильм Александра Лепницкого, где люди друг друга давно знающие, тем не менее, уже после того, как были выключены камеры и микрофоны, обменялись такой фразой. Один из музыкантов в кино, ты не говоришь, кто это, ну, не так уж это принципиально важно. После паузы один из музыкантов нервно расстегнул петличку, встал с антикварного дивана и направился в другую комнату. Второй подождал несколько минут и, убедившись, что камеры выключены, негромко произнес: «Сказать можно многое, но не стоит, потому что люди другого ждут. Мифология творится, и мы в ней участвуем. Недавно мне подарили автомобиль, и лично я решил молчать». Конец цитаты. То есть то, что Цой был на самом деле хорошим мастером интервью, бесспорно. Мне говорили очень многие люди, просто, ну, журналистика на том этапе была не готова, мне кажется, к тому, чтобы с ним беседовать. Потому что, когда я читаю самоиздатовские интервью тех лет журнала «Рокси» или даже вот подготовленных журналистов из Ташкента, чудесное совершенно интервью ташкентское, это видно действительно знание предмета. Остальное было видно, что ему невыносимо скучно. Ты к минимуму практически свел интервью здесь. То есть, в основном, это скомпилированные из огромного количества литературы вещи, но есть и авторские какие-то вещи. Вот скажи, пожалуйста, уже не идут люди на интервью, да, особо не активно, потому что, ну, исчерпано, уже все-таки много исследователей работало, и Виталий Колгин, такой есть исследователь, очень многих опрашивал, Сергей Чубраев, естественно, тоже очень важный человек, коллекционер. Тебе, скорее всего, приходилось сталкиваться с большим количеством сложностей, поэтому ты...
1: Я бы не сказал, то есть, когда я писал эту книгу, ты знаешь, может быть, я в чем-то напоминал самому себе сказочного героя, помнишь, который лежал на пище 30 лет, 3 года. Почему я про это вспомнил? Потому что вообще первое интервью, которые активно применялись в этой книге, это были интервью про альбомы «Начальник Камчатки», про альбом «45», про альбом «Группа крови». И эти интервью я брал в начале 90-х, когда чуть ли не каждые выходные мотался в Питер для книги «100 магнитоальбомов». Я бы тогда в страшном сне не подумал, что я буду делать про Майка какую-то отдельную книгу, или про Курехина, или про кино. И эти интервью, такая хорошая мысль, мне кажется, они ждали своего часа, как хорошее французское вино. То есть вот они вызрели, и поэтому какие-то были менее удачные, например, как с Каспаряном, какие-то душевные, я писал, как с Титовым, были гениальные, это и Тропила, и Вишня, и особенно Курёхин, там и музыканты «Аквариума», которые помогали. Поэтому просто, видимо, я ждал это время, и вот это время пришло, скорее так.
0: Из-за того, что касается, вот абсолютно для меня было новым, очень

0: Это была песня «Сосны на морском берегу» в исполнении группы «Кино». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев, и Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Саш, у меня вопросов, конечно, вон и книга вся еще в закладках. У меня и в планшете.
1: Выглядит живописно, безумно живописно.
0: Ну, не успеваем. Ну, и знаешь, все-таки я тебе вот задам еще один вопрос. Уже ищи, не ищи, песен кино неопубликованных, наверное, уже нет. Остались какие-то обрывки, наработки. Может быть, не знаю, придут люди с искусственным интеллектом, их доведут до конца. Сейчас Сергей Чубраев, сегодня упоминавшийся исследователь, обнаружил песню «Дети минут». Был только текст в свое время у Александра Лепницкого, басиста группы «Звуки Му» и такого архивариуса, чей архив сейчас, конечно, на грани исчезновения. В общем, у него был рукописный текст, и нашлась кассета в Швеции у женщины Сара Окерен. Она живет в Швеции, она дочь шведского генерального консула в те годы в Ленинграде. Он жил, и она помогала питерским художникам Гурьянову, Крисанову, Новикову с выставками. И на одной из вечеринок записали эту песню. Она скоро выйдет, эта песня. Я думаю, ее многие услышат, в интернете она появится. Песня совершенно нетипичная для Цоя, даже для 88-го года.
1: Но она очень честная.
0: Очень странная. Я вначале подумал, что это подтасовка, если бы не знал, что существует текст. Потому что, ну, это очень
1: странно. В книге странная. Есть рукописный вариант, ну, или упоминается, я уже не помню, или иллюстрация. И сам Лепницкий очень много рассказывал про эту песню. Но поскольку ты не сказал, я, наверное, обращу внимание на одно место в книге в финале, где Гурьянов довольно откровенно признается в одном из интервью, что в тусовке группы «Кино» все было в порядке с самоиронией, и особенно такая у них была кайфная игрушка — постебать коллег-музыкантов.
0: Да-да-да.
1: Пример песни «Башатун май». И Гурьянов, молодец, но спустя какое-то время уже после смерти Цоя, сказал, что было несколько песен очень стебных, ну, на уровне черновиков, акустических черновиков, демозаписей, где Гурьянов с безупречной дикцией говорит фразу, что Марьяна просто бы не позволила эти песни исполнить. И дальше была самая сенсационная фраза, с моей точки зрения, в этой книге, когда Марьяна сказала: «Вить, тебя и так тут все ненавидят».
0: А тут вообще уроют, вот я нашел, да.
1: Да, тут вообще уроют. Поэтому есть как бы очень много новых ракурсов свежих. Они вам могут нравиться, могут не нравиться, вы с ними можете согласиться, может нет. И буквально последние 15 секунд я хочу сказать, что огромное количество уникальных иллюстраций есть в книге, которые просто никто никогда не видел. И у Леши Певчева сейчас как раз открыт разворот ближе к финалу, где сфотографирован сарайчик, убогий сарайчик под Ригой, больше напоминающий туалет, чем сарайчик, где два великих музыканта в две гитары записали демо черного альбома. И таких фотографий довольно много в книге.
0: Финал книги, конечно, это гибель Виктора и история про рок-фотографа Олега Беликова, который первым оказался на месте гибели Цоя. Он очень долго после этого все эти фотографии публиковал, рассказывал. И
1: даже книжку маленькую выпустил.
0: Ну и вокруг с гибели Цоя, естественно, существует много всяких версий. Понятно, что вряд ли какая-то либо будет существовать версия, кроме официальной, потому что, ну, и официальная версия, она максимально правдива. Тем не менее, ты задаешь интригу. Ты что, действительно считаешь, что альтернативная может быть версия гибели Цоя?
1: Мне известно 5 серьезных версий, которые взаимоисключающие у людей, которые сидели напротив меня и говорили на диктофон. И эти версии, они все настолько разные, что там нет вот этого дешевой спекуляции. Там про убийство, там... Нет, в основном они все крутятся вокруг очень хреновой работы машины, которую Виктор купил. Его усталость после тура, невнимательность и так далее. Были версии, что утром близкие просили его не ехать на рыбалку, потому что он был нездоров. Ну, версий много, но это все конспирология. Поэтому, ну, последний герой, ну, видимо, и должен был умереть как последний герой. Он же, получается, не попал в этот клуб 27 по возрасту.
0: Ну и последний мой вопрос. Мы дружили с Марьяной Цой. Ее уже давно нет. Но, конечно, мы с ней, собираясь, обсуждали, какой могла быть группа «Кино». Тогда о том возрождении группы «Кино», которое случилось

0: Несколько лет назад, конечно, речи совсем не шло. Это были 90-е. Тогда вообще даже это
1: все
0: не обсуждалось.
1: Все другое было. Все было другое, да.
0: И тогда она сказала фразу, которую я вспоминал непосредственно на концерте, когда я увидел новое кино. Она сказала, это кино было бы огромным стадионным коллективом в манере U2, который славится как раз своими экранами, огромным видеоработой и прочее. Когда я стоял на концерте, я шел с изрядной долей скепсиса первый раз на кино, возрожденное без Виктора Цоя, где используется...
1: И без Густава Гурьянова, да?
0: Да, без Густава Гурьянова. И я увидел то, что увидел, и, конечно, я шел со скепсисом, но через 10 минут я уже стоял у сцены, и, в общем, это до слез было то, что я увидел. Но это мое восприятие, ты старше меня, для тебя кино немножко другое, чем для меня, это группа моего детства. Тем не менее, как ты оцениваешь группу кино, которая, кстати, 21 июня выступит в Лужниках, большой концерт будет. Что для тебя это? Музыканты, я не буду их называть, но, в общем, многие отечественные музыканты это воспринимают как, в общем, лишний способ заработать. Я всегда тоже со скепсисом отношусь к подобного рода проектам, но этот проект я считаю максимально четким и ярким. Что скажешь ты, как человек, который, наверное, сейчас максимально погружен в творчество Виктора Цоя и группы кино?
1: Я очень болезненно относился к новостям, когда узнавал, что продолжаются концерты группы Queen после гибели вокалиста.
0: С Ламбертом, да.
1: Я, если ничего не путаю, болезненно относился к тому, когда узнавал, что есть какие-то локальные туры у группы The Doors после гибели. Вот. И, собственно, с кино ничего нового я не скажу. Угу. Это качественный бизнес-проект. Тут нет элемента обмана. Люди знают, на что они идут. Но, с другой стороны, все то же самое можно послушать дома на качественной аппаратуре. Но, видимо, это кому-то нужно. Какого-то криминала в этом я не вижу, но и бурного восторга я не испытываю.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за эту книжку. Хотя таскать ее с собой сейчас тяжело. Пожалуйста, рассчитывайте на то, что книжка Александра Кушнера «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино» она весит изрядно. Это, конечно, не сигарный вариант, как сейчас принято говорить, знаешь, но такие подарочные. Но это емкий том, отлично сверстанный, с кучей уникальных фотографий, с массой информации, которую, я повторю, если вы специализированно не занимались кино, то вы точно нигде больше не найдете. И, в принципе, этой книжкой, я думаю, в истории группы кино, во всяком случае, с участием Виктора Цоя, поставлена жирная точка, точнее, восклицательный знак.
1: Спасибо, что пригласил в гости.
0: Сегодняшним гостем программы был Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». И сегодня мы слушали, наверное, не самые тривиальные песни группы кино. Понятно, что любители группы кино их знают, но, наверное, не все слушатели программы «Легкие люди» настолько сильно интегрированы в песни кино, поэтому некоторые вещи могут быть вам неизвестны. Это будет песня «Вопрос», это «Outtake», это вещь, не вошедшая в «Звезду по имени Солнце». Она вошла в сборник истории этого мира, и мне кажется, что она будет логичным завершением для нашей беседы с Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Песня «Вопрос» группы кино. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Цветы – символ красоты.
2: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
1: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
7: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
3: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России.
1: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
11: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана и дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Иванович, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новатек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
1: Владимир Путин на встрече с Минихановым отметил высокий уровень организации саммита России-АСЕАН в Казани. Юбилейный саммит был посвящен 35-летию отношений между Россией и странами региона. Президент принял участие в мероприятиях саммита и провел ряд встреч с иностранными делегациями, в частности, с премьер-министром Таиланда Анутхином Чахвиракуном. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях политической, экономической, гуманитарной. По его словам, объемы двусторонней торговли улучшаются.
3: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: В ходе встречи Владимир Путин отметил, что с начала нынешнего года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотников группировки «Центр» уничтожили бронированную технику, артиллерийское орудие, а также протаранили дроны противника на Добропольском направлении. Операторы дронов группировки войск «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. В течение дня с 7 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, уточнили в военном ведомстве. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященном Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия, остальные 17 посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами Соединенных Штатов. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. Между тем, нефтяные компании Катара вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин, рассказал РИА Новости источник в нефтяной отрасли Катара. По словам источника, ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается после подписания 18 июня меморандума о прекращении военных действий между Ираном и США, но еще не полностью нормализовалась. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
4: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, пока вода в Москве-реке еще слишком холодная. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться сегодня на все регионы Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает МЧС. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением работы транспорта и подтоплением пониженных участков местности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%. Далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском сегодня до плюс 13 градусов и без осадков. В Владивостоке на 10 градусов теплее, до 23 прогреется воздух. Осадков также не ожидается в Ханты-Мансийске, плюс 26-28. Кратковременный дождь с грозой. В Иркутске дождливо и до плюс 16. В Мурманске еще прохладнее, до плюс 10. Временами дождь. В Казани плюс 23-25. Кратковременный дождь и гроза. во Владимире и Туле. Возможны небольшие осадки и до 22 градусов тепла. В Краснодаре плюс 27, кратковременный дождь. В Симферополе без осадков плюс 29. В Санкт-Петербурге и столице ночью плюс 14 градусов, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, атмосферное давление будет расти.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 15.
1: Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. На дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, а затем бросился к Дон Кихоту.
2: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
3: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
2: Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
3: Неужели хозяин тебе не заплатил?
2: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла.
3: Санчо! Седлай Росинанта!
4: Сеньор рыцарь, погодите! Кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство.
3: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения.
2: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня! Хотя бы меня резали на куски! От вашего заступничества мне будет только хуже.
1: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
5: Добро пожаловать, сеньор!
6: Гость в дом, радость в дом.
7: О, сеньор рыцарь!
8: Такая радость, такая радость!
3: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
6: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
1: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
9: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего идальго и зашел уму за разум.
10: Да, да.
11: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы... Человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
6: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
7: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
11: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
9: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
11: С удовольствием.
1: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
11: Вот, пожалуйста, сеньоры.
9: Ну-ка. Первое... Дон Серанхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
11: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
9: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Серанхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
11: Как это сожгли? За что?
9: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
10: Да?
11: Как это неправда? Где?
9: Да там все бредни и нелепости.
11: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилио с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
10: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
9: Мне тоже так думается. Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарте Гирканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
10: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
11: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривать. Я и сам до 5 считать умею, и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
9: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
10: Да!
9: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
10: Вот именно.
9: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
11: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
1: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
12: Сюда! Сеньоры, скорее на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репу.
9: Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
12: Берегись, вор! Разбойник, трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня!
13: Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
11: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
1: С этими словами он кинулся на место битвы. Все бывшие в комнате последовали за ним в чулан. И тут их глазам представилось удивительное зрелище. Наш Идальго в короткой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны.
12: Прочь! Прочь, тварь! Негодяй! Получай! Получай! Исчадье дьявола! Вот тебе!
1: Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему бою. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего Идальго. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой котел холодной воды и окатить его с головы до ног. Только тогда он, наконец, проснулся. Тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
14: Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном.
11: Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проткнутых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине! Чтоб твоего господина на том свете черти так и стыкали, как он и стыкал мои бурдюки! Теперь ему не помогут никакие привилегии! Рыцарство, дьявол его побери! Я заставлю его!

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мика Микон, опустился перед священником на колени.
1: Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание.
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили.
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: Не в добрый час. В проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь. Чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла.
4: Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить.
3: Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук.
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
1: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода.
2: Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы пред...

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в рамках визита в Казань вместе с главой Татарстана дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске и поблагодарил главу Татарстана, а также казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай Александровка Донецкой Народной Республики. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Казань встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Миниханов доложил президенту о развитии региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана обратил внимание на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
2: Главная тема, которую и вы держите под контролем, и мы, это поддержка специальной военной операции. Вот по контракту и по мобилизации мы набрали 54 465 человек. Кроме этого, в зоне СВО 1410 сотрудников Росгвардии, 264 сотрудника МВД. Значит, что касается работы по контракту, мы на данный момент... Мы 5274 законтрактовали. Если взять сумму выплат, она составляет 2,9 миллиона рублей. Если взять результаты, у нас вот 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Ну и фонд на самом деле очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда. Значит, и по реабилитации, и по организации Обилимск мы проведем вот второй год подряд. Обилимск для участников СВО. Это не только центр Казань, это каждый муниципалитет. Мы каждого семью, особенно погибших, идет вот такая системная работа.
3: Ребята ваши здорово воюют.
2: Спасибо большое.
3: Мужественное количество.
1: Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана и казанцев за работу на укрепление международных позиций России и подчеркнул, что бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай Александровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. В Константиновке российские военнослужащие ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая на северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более